0: пристальное внимание. На двусторонней основе с целым рядом стран работаем по таким же созвучным идеям и моделям. А в рамках БРИКС тема устойчиво закреплена. Я рассчитываю, что в ходе текущего весьма насыщенного и эффективного индийского председательства мы сделаем следующий шаг или шаги, так же, как и по другим вопросам, касающимся достаточно, как вам сказать, аутоиммунной системы взаимных расчетов, клиринговой механики, перестраховочной и так далее, всего того, что так востребовано в условиях, когда более привычные давние инструменты, они начинают временами давать сбои, временами просто превращаются в политический инструмент оказания нажима, с чем нельзя мириться.
1: Представители Ливана и Израиля по итогам переговоров в США договорились о реализации режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента США. Как следует из заявления, представители Ливана и Израиля провели в Вашингтоне переговоры 2-3 июня. В результате переговоров под руководством США, Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня, отмечается в заявлении. Как следует из документа, договоренности обусловлены полным прекращением огня со стороны радикального шиитского движения «Хезболла» и выводом всех боевиков «Хезболла» из сектора к югу от реки Литани. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Вода на курортах сейчас доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты-Алушты всего плюс 12 градусов, рассказала синоптик. Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинина в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на Лукойл-арене пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал. Ухта в гостях со счетом 6-2 победила Тюмень в третьем матче финальной серии чемпионата России, повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Тюмени плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. А также он исполнительный директор, как правильно называется?
6: Ну, если полностью, региональная общественная организация «Совет по морским млекопитающим».
5: «Совет по морским млекопитающим». Это такой орган, где ведущие российские ученые собираются и обсуждают наиболее актуальные темы, связанные с морскими млекопитающими. Здравствуйте, Дима.
6: Здравствуйте.
5: Итак, сегодня я хотел бы поговорить с вами о нарвалах. Эти замечательные дельфины, о них довольно часто говорят, но никто не представляет, какие они, где живут, чем питаются. Ну, известная история про зуб нарвала, или рог нарвала, или бивень нарвала. Как сейчас систематики, куда его относят?
6: Ну, давайте начнем, если уж говорить про зуб или бивень или прочее, то, конечно, с давних, так сказать, времен известны вот эти бивень единорога, так называемый, который был валютой при взаимоотношениях между государствами, и поставлялся он в основном из Дании, и, там, с Гренландии, из Канады, поскольку там промысел до сих пор существует этих нарвалов. Нарвалы относятся к зубатым китам, они нарваловые, вместе с ними в этих нарваловых еще находятся белухи. И вот этот зуб или бивень – это левый резец, единственный зуб, который у взрослых. Нет, это резец с левой стороны такой вырастает, в основном у самцов. У самок он тоже есть, но он
5: как у слона.
6: Маленький, да.
5: Ну, один.
6: Бывает два, но чаще всего один. Вот, и он в детском возрасте, он небольшой, там, порядка 30 сантиметров у самцов, потом может вырастать до 3 там, с чем-то метров. Но при этом он довольно ломкий. Поэтому он не предназначен, конечно, для того, чтобы наносить какие-то удары или там что-то еще. Но бывает, что в добытых нарвалах находят обломки этих бивней чужих.
5: Но вы имеете в виду колющие удары?
6: Колющие, да.
5: Ну, потому что есть видео, где они лупят
6: они
5: рыбу.
6: Они скрещивают, да, их там и как бодаются, ритуальные такие. Да,
5: когда у них эти ритуальные игры. Да,
6: да. Да, но все-таки вот до сих пор толком не очень понятно назначение, да, и почему, собственно говоря, они лишились зубов всех остальных. Они же ловят рыбу, как
5: Нет, ну это понятно, они его засасывают.
6: Эту рыбу, да, просто. Но засасывать иногда, наверное, полезнее зубами прихватить, потому что те же самые белухи, да, у которых зубов
5: тоже
6: полно,
5: засасывают.
6: Они тоже умеют засасывать вполне хорошо.
5: Да, крупным планом. Да.
6: Так что, ну, и они, причем вот эти вот белухи, которых мы тоже довольно много смотрели, изучали и снимали, вот, они же морды раскапывают на дне
5: как белухи,
6: да, ил, и там оттуда вытягивают всяких там червяков и прочее. А у нарвалов такой возможности нет, особенно им мешается вот этот бивень, если говорить про какие-то донные организмы. Но, тем не менее, рыбу, кальмаров совершенно спокойно их в желудках находят.
5: Так что, ну, они глубоководные, они же не могут нырнуть.
6: Нет,
5: считается, там раскопать.
6: Они ныряют. Передатчики, которые на них поставлены, показывают, что они ныряют там на километры больше. Могут,
5: ну, не
6: нырнуть.
5: На дно же.
6: Нет, они могут и на дне. Просто вопрос, что они там делают. Потому что те же самые белухи, которых мы тоже метили, ну уж извините, что я так параллели.
5: Да, правильно.
6: Вот, но...
5: О белух мы поговорим с вами.
6: Да, да, но я просто говорю, что 600 метров они ныряют. Что они там делают? Вопрос как бы не праздный.
5: Питаются.
6: Потому что энергетически довольно затратно туда нырять. Да. По времени это тоже превышает среднее время, которое они, в принципе, заныривают под воду. Вот. И нарвалы то же самое. Но на других животных было показано, что такие большие заныры им нужны не для того, чтобы там на дне питаться, а чтобы из-под воды увидеть объект своего питания, который находится чуть выше. То есть, занырнув там, условно, на 600 метров, на 500 метрах можно увидеть там какое-то скопление рыбы,
5: они же...
6: которое будет...
5: А что, они не прозванивают их локации?
6: Нет, они, конечно, обладают и те, и другие их локации, как все, собственно говоря, зубатые киты.
5: Но вот. Мы сейчас про нарвалов говорим.
6: Да, вот. Но нарвалы, по всей видимости, питание нарвалов, вот, которое связано и с донными организмами, оно сопряжено еще с каким-то поведением, да, специфическим, потому что они все-таки кормятся не только поодиночке, но и группой. группой, и, соответственно, эта группа, наверное, умеет загонять рыбу в какие-то ограниченные стаи, в которых потом уже можно это все дело выхватывать.
7: В комочек, да.
6: Так что нарвалы, конечно, очень интересные звери. Вопрос, вот вы затронули вначале по поводу того, что мы их не видим, да, ну, не знаем, но да. Это у нас в стране, просто у нас очень мало мест, где мы можем их найти. У нас фактически это север Баренцева моря, земля Франца Иосифа, там, ну, и чуть-чуть, может быть, окраина Карского моря, все. В отличие от той же Гренландии там,
7: мне
6: или
7: вот не повезло,
6: Канады и так
7: я
6: далее.
7: Я не видел их на земле Франции, видишь, те месяцы там болтались.
6: Ну, вот на самом деле показано, очень хорошо показано, что нарвалы не подпускают к себе судно ближе 5 километров. Это, да, они хорошо слышат суда, причем яхты. Это было показано, опять же, вот для Гренландии нашими коллегами издания. Они сравнивали треки нарвалов, которые помечены были передатчиками, и треки судов, которые... И вот ближе 5 километров почти ни один нарвал не подпустил к себе. Они уходят. То есть, если начинается
7: сближение... Это последствия промысла, скорее всего.
6: Скорее всего, да. Да, промысел активный, он до сих пор идет. Инуиты, ну, или там какие-то местные коренные народы Канады и Гренландии добывают. Вот, и, собственно говоря, исследования там происходит именно во время промысла. У них там очень интересные всякие способы, как найти этого нарвала. Там, например, есть такие трубочки, которые погружаются в воду, с помощью которых человек фактически лоцирует этого нарвала. То есть поворачивает эту трубочку, да, слушает и понимает, в каком месте нарвал находится.
7: Пассивной локацией пользуется, как касатка.
6: Да, да, да. Так что там это активно развито. Есть квоты, есть разрешения, есть, соответственно, специалисты, которые этим занимаются, местные. У них это традиция. Они из этой шкуры нарвала там много чего делают, и из костей там всякие поделки, и рог для производства каких-то сувениров там или еще чего-то.
7: Ну, понятно. А вообще, вот были исследования, насколько я помню, бывший стоматолог, который взялся исследовать зуб нарвала, он обнаружил, что он так богато иннервирован, что может служить, как вот у самолета метеоразведчика, там, у него такой шум впереди. Да. Вот бивень может служить тем же целям примерно. Это подтвердилось? Все-таки стоматолог не биолог, да?
6: Все, да, ну...
7: Нужны объективные какие-то еще исследования, кроме изучения анатомии.
6: Да, ну вот как раз вы правильно сказали, что изучение анатомии возможно на мертвых животных. К сожалению, изучение вот этого поведения, связанного с анатомическими какими-то особенностями, нужно на живых животных. Да? Если белух можно содержать в неволе, то нарвал, к сожалению, не умеет содержать в неволе, это невозможно. Поэтому понять и каким-то экспериментальным образом оценить, что именно иннервирует этот действительно очень обогащенный клетками чувствительными бивень, непонятно. Так же, как и, допустим, у моржей, это сенсорная система, вибрисы на морде, а у нарвала, по всей видимости, вот этот вот бивень. Но тогда вопрос, как же быть самкам, у которых такого бивня нет.
7: Ну, у них бывают ведь маленькие.
6: Бывает, но это не регулярно.
7: Ну, они, может быть, а у них зубы-то остаются?
6: Нет, вообще у них есть маленький вот этот один резец левый, да, но он спрятан под губами.
7: А если рот раскрыть?
6: Ну, да, может быть, может быть.
7: Ну, дельфины часто так делают,
6: да. Раскрывают. Нет, рот, может быть, это какой-то атавизм, но да. Функциональность его до сих пор пока... Ну, она и много всяких раз предположений, но...
7: Когда мы не можем объяснить функцию выроста какого-то, да, или цвета, мы говорим про половой отбор обычно, что это для того, чтобы оставить более плодовитое потомство, чтобы либо привлечь, либо испугать, либо еще что-то.
6: Да? Либо найти,
7: Либо найти. Ну, там, наверное, самцовые группы, да, у них вне сезона размножения, самки с детенышами, такая же понятная структура,
6: вот,
7: нет?
6: Значит, я не могу сказать за группы, которые вот не в наших водах, а то, что мы видели летом, то есть это... период не размножения, собственно говоря,
7: На
6: Франц Иосифа, да. Это смешанная
7: или
6: группа.
7: Севернее.
6: Нет, на земле Франц Иосифа, на севере земли Франц Иосифа мы в 19-21 году активно наблюдали нарвалов. Ну, правда, с вертолета, как бы, из коптера, но тем не менее мы видели смешанные группы, причем группы смешанные не только там самцы, самки и детеныши, но еще и белухи в них же. То есть такое впечатление, что это вообще какой-то конгломерат такой. Знаете, как вот птицы бывают, сборная такая.
7: Ну, у дельфинов стая, это часто бывает, потому что они дифференцируют во время кормежки время и глубину, на которой питается.
6: Да.
7: Нарвал, наверное, как мы с вами говорили, более глубоководный, да? Или мы не говорили?
6: Нет, еще? Нет, мы говорили, что действительно отмечены глубоководные его заныривания, в том числе по объектам питания, которые известно, угу, какой глубине обитают. Но, тем не менее, он совершенно не против питаться и не на больших глубинах.
7: Вместе с белухой,
6: да. Понятно. Просто я почему отметил именно такой факт, что вот этот смежная группа, потому что для других районов именно сборных таких групп белухи и нарвалы не отмечены.
7: В других?
6: Да, у нас вот у нас и это некая такая уникальная,
7: может,
6: ситуация.
7: Фронт
6: была.
7: Какой-нибудь?
6: Там действительно фронт. Там вот из Атлантики по всем этим желобам подходит вода, собственно, Гольфстрима, да, и там известно, что вот эти глубины, заходящие внутрь архипелага земля Франца Иосифа, они богаты рыбой и объектами питания. Поэтому наверняка они, собственно говоря, там и общаются на почве еды. Вот.
7: Поесть.
6: Кроме этого, еще там...
7: Надо объяснить, Дим, вы запомните мысль, я быстро объясню. Фронт, потому что не все понимают, о чем речь. Это столкновение водных масс, разной температуры, солености и так далее. И там очень много биогенов, на которых произрастает первичная продукция, на ней зоопланктон. Это место повышенной биологической продуктивности. На зоопланктоне рыба. Рыба, кальмары, ими питаются дельфины.
6: Да. Вот, извините, и, да, кстати, человек старается
7: и
6: ловить
7: человек,
6: рыбу,
7: да,
6: но тоже в этих
7: смотрим,
6: же районах.
7: Смотрим, где дельфины, да, там, да, ловят. Понятно.
6: Так что тут, да, есть такое. Нет, там просто еще ключевой момент в том, что земля Франца Иосифа даже в период позднего лета или начала осени, там остаются ледяные поля, и лед арктический, он достаточно недалеко от архипелага. И те же самые нарвалы и белухи, они очень умеют хорошо пользоваться ледовым покровом для того, чтобы скрыться, для того, чтобы перейти с полыни на другую. И мы это, собственно говоря, и видели. Когда вертолет летит, нарвалы тут же начинают уходить вместе все под вот этот лед.
7: Прям под лед.
6: Под лед, да. И там сидят какое-то время, соответственно, мы их не видим. То есть,
7: ну, я рискну предположить, что отсутствие спинного плавника у нарвалов — это адаптация к таким вот,
6: ну, да,
7: условиям.
6: Да. Вот, ну, многие виды, которые обитают, ну, не многие, их не так много, китообразных, собственно говоря, гренландский кит, там, белуха и нарвал, они все без спинного плавника, собственно.
7: У меня вопрос такой, ну понятно, почему белуха белая.
6: Да.
7: Потому что лед, белуха белая. А почему нарвал в пятнышку?
6: Ну, нет, я бы не связывал здесь белуха, снег там белый и прочее. Наверное, это действительно адаптация не, скорее не ко льду, а к солнечной активности, да, поскольку все-таки белухи довольно часто на поверхности воды, и солнечная активность летом, во всяком случае, она довольно интенсивная.
7: Да, там можно, да, сгореть, да.
6: Вот, поэтому и белые медведи, и белухи, и те же самые там какие-нибудь северные олени, да, у них достаточно много способности отражать этот агрессивный свет. Вот, что касается нарвалов, они тоже достаточно светлые, но, по всей видимости, их природа и отбор наградили вот этой вот изменчивостью такой окраски, потому что мы вот за 2 года наблюдений пытались идентифицировать этих нарвалов по окраскам, но мы отметили при том, что были характерные шрамы на теле, которые, ну, понятно, что он где-то приобрел, его не изменить. Но окраска меняется. В течение вот 2 лет она меняется, да. То ли животное растет, то ли оно взрослеет, то ли еще что-то. Но оно там выцветать начинает, например, так же, как вот у крупных китов, у тех же гренландских, они начинают сидеть, да, вот у них седина проявляется. И с возрастом у нарвалов тоже они рождаются темненькие такие прям. И дальше он, соответственно, ну, во-первых, он, у него пропорции там немножко меняются, а во-вторых, он растет, светлеет и приобретает вот это вот, может быть, плохое сравнение, но вот для наблюдателей, которые в море работают, цвет нарвала, все говорят, если увидел грязную тряпку на воде, значит, это нарвал. Да, потому что вот именно такого какого-то непонятного цвета именно у них шкура.
7: У меня-то было предположение, что он в бликах не виден. Вот во льдах, в мелкой рябе, там, ну, хищники... Наверное, косаток было больше когда-то, да, их просто подвыбили. Нужно же смотреть не на сейчас, а на то, что
6: ну,
7: было там.
6: Да, наверное, эволюционно какие-то были причины для такого. Вот,
7: 30-40.
6: Да, по косаткам сейчас они не соприкасаются с плотоядными косатками. Во всяком случае, у них...
7: А вот эта исландская популяция? Нет,
6: нет, нет, они в основном соприкасаются, если соприкасаются, то с косатками, которые питаются селёдкой, там, рыбой и так далее. Вот.
7: Не страшными.
6: Да, для них не страшными. Вот. А, может быть, это связано с какими-то другими вещами, действительно, их сложно заметить на воде, это однозначно. Вот. Их проще заметить, кстати, среди льдов, наверное.
7: С другой стороны, косаткам-то все равно, на самом деле.
6: Ну,
7: они же,
6: эхолокации,
7: они,
6: да,
7: не слушают.
6: Глазами,
7: да, вот,
6: да,
7: это, ты сам, то, что я называю по старинке пассивной локацией, то, что
6: да,
7: называйте мониторинг. Но белые медведи остаются.
6: Ну, белые медведи нарвала взять очень сложно. Они белуху-то с трудом, так сказать, охотятся на нее. Вот. Это только обстоятельства. То есть на воде.
7: Дима, если кинематографисты, которые там бывают раз, там, я не знаю, в 10 лет по обещанию, сняли этот эпизод, значит, это бывает более-менее регулярно. Ну, не бывает такого везения, да, прям ну, везения. Такого не бывает, вот правда.
6: Нет, ну, опять же, стечение обстоятельств должно быть достаточно такое мощное, потому что на воде ни нарвал, ни белух медведь, конечно, не возьмет.
7: Ну, он не догонит, я понимаю. Он должен ждать где-то, прыгнуть сверху.
6: Да, в каких-то полынях.
7: Но, тем не менее, с белухами зарегистрировано, а с нарвалами нет. Нет. А, ну, вообще, это довольно тихоходные, да, я так понимаю.
6: Нарвалы-то?
7: Да, ну, да. Неправильно, по старинке называем дельфинами, но сложно. Представитель семейства нарваловых – нарвал. Вот, ну, тихоходный дельфин довольно, да? Им как бы особо не нужно этого, да?
6: Развивать скорость? Нет, ну, как, они, наверное, в погоне за жертвой какой-то могут рывок сделать, но так, чтобы перемещаться какие-то большие расстояния, как там дельфины, вот, сопровождающие пароходы, им, конечно, не нужно. Совершенно. Ну, потом масса у них все-таки не такая, чтобы
7: носиться. Но они до 6 метров, да, бывают?
6: Они 6, да, они тяжелые, они достаточно грузные, да, и свои эти тонны таскать не очень хочется.
7: Ну, наверное, тонны-то нет.
6: Нет, они-то от тонны 100 до
7: тонны 100, там, да? Да, да? Ничего себе. То есть это такой китяр, ну, самцы. Да?
6: Ну да, нет, у них половой диморфизм в плане, значит, самки-самцы не сильно по вот размеру они различаются. Вот. Но опять же, поскольку мы основываемся на промысле, да, берут достаточно специфическую группу, вот, то, ну, пока считается, что от тонны 100, по-моему, до тонны 300, что ли, там где-то
7: такой разброс. Ну, понятно, что большой размер, холодно, да, проще греться.
6: Да-да-да, проще согреться, сохранять тепло, скорее.
7: Сохранять тепло, да. Ну, все, в принципе, виды, которые там ныряют глубоко и в холодных местах, вот у животных сравнительно, да, если сравнивать, даже морских слонов, северных с южными, они все больше.
6: Больше
7: получается.
6: Да.
7: А, ну, мы вот начали говорить об устройстве их как бы семейных групп, но перешли сразу на увлекательное, так сказать, взаимодействие с другими видами. И тем не менее, ну, если на кормежке понятно, что на фронте они собираются там вместе, и самки с детенышами, и самцы все могут прокормиться. Мне интересно два момента. Ну, вот у Гринта я, например, точно совершенно видел такой момент, когда самка, мать, видимо, оставляет, просто даже снимали мать, оставляет гринденка маленького своей сестре или маме своей, или младшей, тут уже не скажешь, дочке, ну, которая с ней в одном этом, как наши коллеги называют, стрючке находится, да, вот. А сами заныривают, питаются там, поднимаются, и потом обратный процесс берут. Вот с нарвалами вот такое вот сложное поведение удавалось?
6: Ну, опять же, вот у нас такого нет наблюдения, к сожалению, просто из-за того, что нарвалов очень мало, и они далеко. А коллеги наши, да, в литературе это описано, взаимоотношения вот эти в социальных группах, это как бы сложное взаимоотношение, да, и матери детеныша, и родственниц, условно, там, и каких-то самок сопутствующих, и потом воспитание молодых нарвалов и их уход в самцовые вот эти группы, если это самец. Вот. То есть у них социальные взаимоотношения, наверное, чем-то похожи на белух. Но, соответственно, есть, наверное, отличие в том, что они все-таки в других немножко условиях, да, обитают, то есть у них нету такой жесткой привязки к территории, они более мобильные и больше привязаны, больше, наверное, к ледовым и кормовым условиям. Ну,
7: к
6: и
7: течению.
6: К течению, да? Ну да, в такой течение орел. В том числе, да. И вот, наверное, ключевое для них это все-таки их такая пугливость относительно антропогенного воздействия, потому что, ну вот, в 2019 году, помимо того, что мы наблюдали, то, что они близко к самому судну не подходят, мы еще видели, что там, где развивался, например, активный рыболовный промысел, это Шпицберген, да, в 2019 году за счет отхода льдов было прям активное рыболовство. И наши норвежские коллеги, которые мы зафиксировали, что нарвалы стали вот переходить на нашу территорию, потому что там просто им некомфортно с точки зрения вот антропогенов.
7: Пароходов.
6: Да.
7: Да?
6: Да.
7: Ну, а вообще кто-нибудь считал, в каком сейчас состоянии популяция нарвалов?
6: У нас?
7: Ну, вообще.
6: Нет, ну, значит...
7: Она же, наверное, я не знаю, конечно, да, я рискну предположить, что те, которые у Шпицбергена, те, которые у нас, это представители одной популяции.
6: Вот это сложный вопрос. Дело в том, что, ну, периодически собирается некая комиссия такая
7: по морским млекопитающим,
6: именно по группам, да, то есть вот есть группы нарваловые, там, нарвалы и белухи, вот было заседание там в какой-то момент, вот, и есть, например, потерянные популяции. Около Гренландии есть популяция нарвалов, которые исчезли. Причина пока не
7: понятна.
6: Ну, они не то, что вымерли, или они перестали ушли. Там появляться. Да, вот. Они считались вроде как изолированными, генетически обособленными и так далее, но их нету теперь. Ну, это в заливах каких-то. Вот. Соответственно, у нас, например, нарвалов, ну, опять же, это связано не с тем, что они стали появляться чаще, а из-за того, что люди просто стали появляться чаще в этих районах, да, и мы в большей степени стали их наблюдать. Вот. Ну, численность их до конца, ну, вот 100% всех неизвестна, она в любом случае в каком-то пределе, да, то есть больше их в западной части Атлантики, это Канада и Гренландия, меньше вот в восточной части. Разрыв между ними... как бы он есть, но есть, мы, да. Мы пока не можем его 100% зафиксировать, потому что, во-первых, нет генетики с той, с другой стороны, чтобы ее нормально сравнить, а во-вторых, собственно говоря, наблюдений посередине, ну, как не было, так и нет этих нарвалов, вот, но это не значит, что их там нет, да, просто там людей.
7: Людей нет, нет, да, да, это так бывает, да. Часто.
6: Мы, на самом деле, очень рассчитываем на то, что вот эта плавучая платформа, которую сейчас Росгидромет запускает периодически дрейфовать в арктических льдах, она выходит как раз свой дрейф заканчивает в проливе Фрама, вот там, и мы очень надеемся, что они тоже, наблюдения, которые они ведут там с этой платформы, они этих нарвалов тоже, может быть, когда-нибудь и зафиксируют.
7: Ну, вообще, это достаточно интересный момент взаимодействия вот этих двух популяций, действительно, как они перетекают, и вообще, как нарвалы распределяются по океану. Вот интересно, что и те, и другие, да, и третьи, это чисто вот северного полушария виды, а даже аналогов нету в южном полушарии.
6: Ну, в южном полушарии там просто континент, поэтому там
7: ну, ну хорошо, а вокруг?
6: Но вокруг там другая экология, ну, другая экосистема.
7: Да, ну, многие виды, там те же касатки, там, как говорятся, ну, цветут и пахнут. Космополиты,
6: да. А это панарктические. Да. Нет, ну, на самом деле, для нас, например, по нарвалу до сих пор остается вопросом, а что же у нас на востоке с нарвалом?
7: Потому
6: что,
7: например, его тоже там нет.
6: Находят остатки какие-то на берегах, ну, то есть на Чукотке зафиксирован выброс на, там, нарвала, на Командорах была встреча, значит, этих трупов нарвала там, еще где-то. То есть, ну, опять обидится. Же, в этих высоких арктических широтах, где вот этот вот динамичный такой ледовый покров, наверное, что-то происходит. Мы пока для нас это...
7: Ну, белухи-то там есть, и есть, огромное количество.
6: Да, да, да.
7: Ну, значит, ну, во всяком случае,
6: нарвал
7: было.
6: Просачивается.
7: Да, наверное, как-то нарвал заходит. Интересная вообще история с ними. А вот интересно, почему у такого рода дельфинов северных у них не выражен рострум? То есть, как бы жировая подушка, у него тоже, как у белухи, такая огромная. Но, возможно, это тоже адаптация к ледовой жизни.
6: Ну, это, я думаю, да? И к ледовой, и к способу питания. Потому что, ну, известно для белухи, к сожалению, да, для нарвала таких исследований нет, что они очень умело пользуются и своим вот этим меланом, да, то есть, изменяя геометрию.
7: Это я, опять-таки, простите, да. Дима, я это снимал вот так вот. Да, он изменяет, действительно, фокусирует, направляет. Вот я хотел сказать про нарвалов, в чем все про белуху?
6: Нет, ну потому что у нас, я еще раз говорю, сравнить...
7: Мы про белуху будем разговаривать подробно.
6: Сравнить мы можем только с лабораторными исследованиями, проводились только на белух, к сожалению. Поэтому аналог у нас единственный.
7: И приходилось резать этот мелан.
6: Просто они используют ведь для эхолокации, например, в том числе и нижнюю поверхность льда. То есть это отражение от нижней поверхности льда, оно тоже используется ими для вот этого так называемого звука. Звуковидение. Вот. И плюс к этому, да, рострум-то, собственно говоря, для чего нужен? Для того, чтобы ловить какую-то быструю рыбу.
7: Ну, да, как
6: чтобы...
7: пинцетом.
6: Да, как сказать, попробуйте в воде поймать бутерброд, что называется. Нужно очень хорошую реакцию. Вот. А у нарвалов другая, у нарваловых, у них другая стратегия. Да. Вот. Они в основном как бы собиратели и всасыватели, и они умеют еще вдобавок глушить рыбу своим этим звуком.
7: Импульсом.
6: Они импульсом. Да, они перед тем, как поймать рыбу, они ее сильно оглушают. Поэтому им, собственно говоря, не нужно вот этот вот пинцета, чтобы, значит, поймать. А опять же, наверное, в условиях арктических и там, таких вот полярных тяжело с этим пинцетом, еще и с рогом.
7: Ну да, рог плавать. Рог явно лишняя штука. Вот тут вот такая классика, да, когда половой отбор входит в противоречие с естественным. Дмитрий, спасибо вам огромное. Итак, дорогие радиослушатели, у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, и он же исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Говорили мы с ним о нарвалах, об этих замечательных зубатых китообразных, практически широким массам неизвестным. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
8: Песчаная плотина, образовавшая это гигантское водохранилище, самая крупная в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Да и сам водоем длиной 180 и шириной 30 километров в народе обычно называют морем. Ну, конечно, морем. А как же, если вода до горизонта и другого берега не видать? Ну, конечно, есть и песчаные пляжи, оборудованные кабинками и лежаками, живописные белые скалы, и вода прогревается, как парное молоко. Все-таки южные широты Отечества. Но туристический потенциал этого места еще не использован в полную меру. Что еще сказать? Рай для рыбаков. Лещи здесь водятся знаменитые. Огромные, непревзойденные в вяленом виде. Их нежное бордовое мясо источает душистый янтарный жир. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. И сегодня путь лежит на юг. Перед нами Цимлянское водохранилище. Именно здесь водятся знаменитые цимлянские лещи и делают знаменитое игристое вино, воспетое еще Пушкиным, помните? «Пусть будет проклят род злодея, пускай не в силах будет пить, или стаканами владея лафит с цимлянским отличить». Ужасное проклятие классика. Места здесь удивительные и таинственные, поскольку хранят много исторических тайн. И о древней Хазарии, и о походах на Византию, и о великих битвах с Османской империей, до которых потихонечку пытаются докопаться археологи. Обходится не без сенсаций. А рассказывает о Цимлянском море Александр Давидович Лепкович, заместитель директора Ростовского государственного природного биосферного заповедника по научной работе.
9: Да, конечно, это рукотворное море. Это, пожалуй, самый крупный искусственный водоем в стране. И сотворили его, по-моему, уже после Великой Отечественной войны. Это еще сталинские проекты. И тогда же Волго-Донской канал был прорыт. Цимлянская плотина знаменитая была отсыпана. Тело плотины грунтовое. Потом она, конечно, укрыта бетоном. И получилось гигантское море. На этом море образовался полуостров Кучугуры. Сейчас там находится заказник федерального значения Цимлянский. Это один из объектов высокого биоразнообразия. Ну а само море до сих пор считается самым рыбопродуктивным внутренним водоемом России. И, конечно, славится рыбой. Знаменитые цимлянские лещи, сазаны. Ну, со ситовыми сейчас несколько похуже, потому что многочисленные плотины на Дону несколько перекрыли нерестовый ход осетрам. Но рыбы пока в Цимлянском водохранилище много. В общем, море очень приятное. Кроме того, очень много чего интересного ушло под затопление. Это несколько сотен казачьих станиц с церквями, с кладбищами и исторические объекты. была знаменитая крепость Саркел. И вот как раз в отвалах этой крепости были найдены кости зубров, что говорит о том, что еще в средние века зубры обитали на Среднем Дону.
10: Зубры, дикие быки туры, вольные кони-тарпаны – все это водилось в наших степях совсем недавно, ну, каких-то несколько сотен лет тому назад. Кстати, уже тогда витала идея соединить Волгу с Доном. Ну, сначала она пришла в голову турецкому султану, потом государю Петру Алексеевичу, но, надо полагать, технический ресурс тогда не позволял реализовать такой циклопический проект. Вот не могу не расспросить Александра Давидовича о природе этого края, флоре, фауне.
9: Очень интересно побережье. Во-первых, сама вода чистая, прозрачная, а берега, например, у станицы Хорошевской, сейчас имеют очень много общего с крымскими пейзажами. Вода обточила холмы, и получились такие уходящие в воду белые скалы с огромными обточенными водой камнями, прекрасные пляжи, пока практически не используемые никем, кроме местных жителей. Иногда туда приезжают люди, ну а на другом берегу водохранилища, где находится город Цимлянск, еще в сталинские времена планировался большой всесоюзный курорт. И строился Цимлянск по проекту как такой приморский город-курорт. Белые здания, балюстрады, колоннады. Сейчас все это несколько в запущенном виде. Но я думаю, что в связи с поворотом к внутреннему туризму все это будет возрождаться. Есть санатории, дома отдыха. В общем, Цимлянское водохранилище – это, пожалуй, одна из жемчужин юга России. Но что касается биоразнообразия, кроме рыбы, раков, которых много в Цимлянском водохранилище, конечно, полуостров Кучугуры – это песчаные бугры. Казачье название Кучугуры означает именно песчаные бугры разной степени зарастания. В понижениях между этими буграми находятся осиново-березовые колки, много временных водоемов, обитают в большом количестве кабаны, олени, лоси, косули, ну и, конечно, хищники – волки, шакалы, лисицы, куницы. Все это биоразнообразие находится под наблюдением сотрудников заповедника Ростовский, которые регулярно выезжают туда на полевые работы. А еще в Цимлянском заказнике обитает самая многочисленная в Ростовской области гнездовая популяция орлана-белохвоста. Это самая крупная хищная птица нашего региона. И вот представьте себе апрель, время нереста. Вода на 90 километров песчаных пляжей буквально кипит от нерестящихся карасей. Чуть дальше огромные самки сазанов. И над всем этим великолепием летают десятки орланов, которые время от времени ныряют буквально в воды водохранилища, выхватывают крупных рыб и несут к своим огромным гнездам. И еще одна птица – это большой бакланов. Бакланы гнездятся громадными колониями, и как раз в Цимлянском заказнике самая большая в Ростовской области гнездовая колония, насчитывающая, внимание, 8 тысяч гнездовых пар, то есть 16 тысяч взрослых птиц, а к концу гнездового сезона вдвое больше. Ну, если считать, что каждый баклан в сутки съедает полкилограмма рыбы, получается, что от 16 до 32 тонн рыбы ежегодно эти птицы съедают. И сейчас идут разговоры о необходимости некоторого регулирования численности. Тем не менее, вот это все буйство жизни вокруг Цимлянского водохранилища, конечно, оставляет неизгладимое впечатление и, несомненно, скоро станет объектом туризма. Я думаю, не только нашего российского.
10: Ну, положим, рыбаки эти места давно распробовали. А что касается пляжного отдыха, ну, процесс запущен и идет. Как говорится, есть спрос, так будут и предложения. Крым отсюда рукой подать, Азов под боком, Волгоград, Ростов, Астрахань – все рядом. Так что можно составить очень интересные и насыщенные маршруты для путешествий. Широкие песчаные пляжи, особенно в районах городов Волгодонска и Цимлянска. Они хорошо обустроены, кстати. Есть шезлонги, кабинки для переодевания, кафе, а для детей – водные горки. Можно взять на прокат лодку или катамаран, а по берегу проходят конные тропы. А уж фрукты и овощи на юге, сами понимаете. Ну, а если ленивый комфорт и солнечная нега не про вас, стоит взять палатку и махнуть на песчаный пляж в Саркел. Вода здесь цветет редко, водорослей почти нет, и вход преимущественно пологий. При желании можно приехать сюда с друзьями, остаться на несколько дней. Добираться до пляжа из Цимлянска удобнее всего, конечно, на собственной или арендованной машине. По пути многие туристы заезжают в комплекс «Станица Цимлянская», привлекающий особой душевной атмосферой и исключительной кухней. Впереди-то еще целое лето. Есть о чем поразмыслить.

0: 130-летию открытия
1: и поддерживают друг друга.
2: Наши эксперты, ну и вот в частности заявление представителя МИД Марии Захаровой о том, что не то чтобы без разбора, а именно разбирают цели, целенаправленно бьют по гражданским объектам, по транспорту, в котором находятся гражданские люди, заведомо.
3: Обстановку вдоль трасс и меры противодействия ударам и атакам ВСУ обсудим с экспертом в области систем радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Игорь Потапов к нам присоединяется. Игорь, рады слышать вас.
4: Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Игорь. Ну, новости приходят постоянно, новости об атаках беспилотников. И такое ощущение, что они не то чтобы стали даже интенсивнее, сколько злее, да, вот выбирают объекты, которые, в которых беззащитные люди, гражданские, вот этот автобус вез туристов, да, чтобы отдохнуть на море. Вот эта ситуация, она с чем может быть связана, как вы считаете?
4: Ну, тут на самом деле, во-первых, соболезнования погибшим хотелось бы выразить. Во-вторых, история с атакой гражданского населения целенаправленно, она не новая, удивление она не сильно вызывает, потому что если мы возьмем прифронтовые территории типа Белгорода, вот и там, где я точно присутствовал, увидел своими глазами вот эти все, значит, атаки, ВСУ систему и тактику террора для себя определила давно, и по ней двигается, тут никаких новых вещей нет. Но на сегодняшний день, благодаря помощи европейских стран, возможность техническая расширяется для зоны работы систем БПЛА и работы как раз-таки по мирным целям. Вот этот вот террористический маршрут определенный, мы сейчас разбирали буквально на прошлой неделе модель угроз, которую ВСУ для себя определила. Это один из самых таких серьезных вещей и вызовов, которые мы сейчас наблюдаем. И важно понимать, что дрон, оператор, да, просто оператор БПЛА, который им управляет, он в любом случае будет наносить поражение, потому что все дроны и беспилотники, они уходят всегда в один конец, это нужно понимать. И всегда на территориях прифронтовых и даже сейчас тыловых в связи с этими ситуациями есть чаты специальные, специализированные, которые занимаются оповещением. Я сам по этим чатам езжу, когда выезжаю на территории, и всегда обращаю на них внимание. Очень важно для людей донести, никогда не игнорировать сигналы об угрозе, потому что беспилотник имеет определенное количество заряда, либо мотора, да, топлива, либо электричества, аккумуляторов. И, соответственно, он в любом случае будет бить. Вот в любую цель, которую найдет. Не найдет военную цель, не попадется ему по дороге его маршрут исследования, он нанесет удар по любому гражданскому транспорту, автобусу, автомобилю, либо постарается ударить в здание, магазин, где есть какое-то скопление людей, или потенциально может, значит, нанести какой-то серьезный урон. Направлено это в первую очередь больше на деморализацию, да, населения и такой психологический прессинг. Это один из способов вот, террористического ведения боевых действий и основной целью, конечно, психологическое воздействие. То есть для ведения боевых действий, для результата СВО, для ситуации на поле боя это никакой роли абсолютно не играет. То есть то, что беспилотник зашел на территорию и ударил в магазин либо в какой-то транспорт, для именно боевых действий нулевой эффект. Это исключительно целеполагание на психологическое воздействие. Сейчас ситуация, например, с хорнетами, которые активно сейчас используют ВСУ, в том числе в Донецке и в Луганске, туда, куда раньше они не могли дотягиваться, стоит следующим образом. То есть у нас эта проблема решается сейчас. Уже есть детекторы, которые могут сообщать, что это именно хорнет, да, что противодействие этим системам тоже уже осуществляется, и ВСУ переходит полностью на Старлинки, потому что стандартные системы связи не работают, наш РЭП справляется с этими задачами. Это, естественно, у них не остается выбора, они переходят вот на спутниковые системы связи. И больше скажу, сейчас уже есть технические решения в испытаниях по подавлению Старлинка, и я думаю, что в ближайшее время мы ситуацию эту сможем выправить. Вот, если коротко, вот ситуация такая. Для чего делается, понятно, объяснил, но всегда нужно обращаться и обращать внимание на систему оповещения. Очень важно вот этот момент донести до людей.
3: Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня Рютте, генсек НАТО, приехал в Киев. Пока подробностей никаких нету, но до этого довольно много высокопоставленных разработчиков приезжали в Киев, и многие считают, эксперты, что речь идет об использовании искусственной

0: интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Насколько это реально и насколько большую угрозу это создает и для трассы, и вообще для всего театра боевых действий?
1: Есть такая история, да, Palantir и прочие системы искусственного интеллекта и принятие решений, они активно работают. При этом, если мы вспомним Старобильский техникум, можно практически со стопроцентной вероятностью заявить, что это было решение, принято именно искусственным интеллектом, потому что человек даже в рядах ВСУ такое решение, ну, принял бы с меньшей долей вероятности. Есть другие объекты, есть куда тратить ракеты, и бить по техникуму с студентами — это абсолютно бессмысленно с точки зрения военного успеха. Поэтому такие решения именно на психологическое воздействие и, значит, такой прям прессинг — это как раз-таки принятие решений алгоритмом, который рассчитывает, какие дальнейшие реакции будут у этого общества в случае вот такого поражения. И что здесь Palantir, что иранская школа, детский сад Palantir, и сейчас дроны с искусственным интеллектом, опять же, возвращаясь к Хорнету, у него искусственный интеллект — это больше машинное зрение последней мили, то есть он может захватить объект с достаточно большого расстояния. Делается это именно для противодействия системам радиоэлектронной борьбы, потому что если у тебя даже включен РЭП, он работает у тебя на километры выше, система машинного зрения может с дальней дистанции, да, с более, значит, дальнего расстояния захватить объект, при этом имея этот объект у себя в базе в своем компьютере, сравнивая все паттерны, которые у него заложены, начиная от военной техники, заканчивая КАМАЗом. Даже наш УАЗик у него есть в базе данных, да, обычный УАЗик, который часто используют военные. Но Буханка, при этом он не отличит, ну и Буханка в том числе, да, и он при этом не отличит, черные номера у него или белые номера у него. То есть такой момент важный. И принятие решения о поражении будет приниматься в автоматическом режиме. И, соответственно, вот в этом есть риски, когда захват цели происходит немного заранее, чем ты можешь оказать воздействие на этот беспилотник. Но, тем не менее, на сегодняшний день вот я в лабораториях фронтовых видел эти разобранные Хорнеты, и ребята говорят, что успешно по ним можно работать, но сейчас вот период такого принятия технологического решения, которое можно будет уже масштабировать и, естественно, от этой угрозы защититься.
2: Спасибо. Спасибо, Игорь, большое. Игорь Потапов, эксперт в области системы радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов, был с нами на связи.
0: Наше время. Продолжаем и переходим к другой теме. Соединенные Штаты Америки планируют вывести часть своих войск из Европы, но одновременно ведут с европейцами переговоры о расширении ядерного присутствия на континенте. И сюда же мы бы добавили тему возобновления диалога с Россией, которая присутствует, ну, как пишут журналисты западные, желание это присутствует, в частности, у Франции и у некоторых других стран. Обратили внимание на то, что американцы заявляют о сокращении контингента войск на европейском континенте. Одновременно с этим они предлагают некоторым другим странам принять собственные войска и собственные самолеты, которые способны нести американские ядерные бомбы.
2: Обсудим этот дуализм мышления. К нам присоединяется военный эксперт Института права национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Приветствую уважаемую аудиторию.
2: Одновременно Соединенные Штаты и выводить свои войска хотят, и расширять ядерное присутствие на континенте. Значит,
0: объясните смысл.
2: Да, как это вообще вот, ну, в одной голове некого собирательного Трампа, да, укладывается, помещается?
3: Я думаю, что Трамп там далек от стратегического военного планирования, все-таки там есть и доктринальные основания определенные, и достаточно вернуться к неймингу и ребрендингу, все-таки мы имеем дело с Министерством войны. Поэтому военные развертывания — это нормальная у них уже стабильная практика. Расширение своего присутствия вдоль границ геополитических оппонентов — это тоже очевидный тренд. И вот эта история с заигрыванием в ядерную эскалацию, в том числе через своих европейских прокси, как мне кажется, это тоже уже очевидная реальность. И поэтому развертывание носителей, опять же, стратегическая бомбардировочная авиация, это же не просто заявление, это создание сложной архитектуры, распределенной сети аэродромов. Это де-факто обеспечение своих региональных союзников необходимыми ресурсами для того, чтобы проводить модернизацию этой инфраструктуры сложной. Ну, даже на примере Финляндии мы это все прекрасно наблюдаем.
2: Ну, то поэтому... есть, я прошу прощения, войск станет меньше или войск станет больше? Или они качественно изменятся, численно меньше, но при этом, там, не знаю, какую-то технику будут поставлять?
3: Вот вы совершенно верно отметили, меняется в качественном исполнении все это. И еще очень важный момент, они действительно хотят свернуть свое военное присутствие с точки зрения реального развертывания контингентов, потому что это большие риски. Поэтому они перекладывают все это на мощные плечи европейцев и обеспечивают по линии военно-технических каналов поставки соответствующих инструментов, в частности, военно-воздушный компонент, это носители, и мы знаем, что есть у Lockheed Martin программа насыщения европейских оборонных ведомств своими F-35-ми, носители термоядерного оружия. Плюс сейчас выделено уже по линии оборонного ведомства в рамках программы модернизации носителей порядка $1 триллиона на разработку различных новых передовых систем. Речь идет о довольно ограниченном воздушном потенциале с точки зрения доставки ядерного оружия в США. И поэтому они разрабатывают в рамках проекта «Ларс», если я не ошибаюсь, дальнобойную крылатую ракету со специальной боевой частью. Это тоже то, что будет в перспективе представляться в интересах европейских прокси для формирования дополнительных угроз на российском направлении. Это очевидный тоже тренд.
0: Вот как раз и хотел я спросить, а против кого все это? Но вы уже, собственно, ответили на этот вопрос. Неужели все эти войска, которые существуют в Европе, они исключительно против России? Это довольно большое количество, как я понимаю.
3: Ну, смотрите, во-первых, давайте отойдем от того прежнего мифа, что эшелонированная система ПРО на восточном фланге НАТО разворачивалась исключительно против Ирана и КНДР. Очевидно, что эта версия несостоятельна. А поэтому, да, конечно, против Российской Федерации все-таки на сегодняшний день, если рассматривать глобальную обстановку и реальный паритет США с точки зрения стратегического наступательного вооружения, то единственным конкурентом для США выступает именно наша страна. Поэтому ее необходимо окружить, подавить через прокси, в том числе в рамках развертывания наступательных видов вооружений, высокоточного, конвенционального оружия. И сейчас мы видим, активно разыгрывается карта ядерного шантажа. Как я уже обозначил, не только за счет тех арсеналов США, которые присутствуют, они уже заявили, что они планируют наращивать эти арсеналы, но и Франция тут вступает в активную фазу развертывания своего скромного ядерного зонтика, тем не менее, довольно представляющего серьезную угрозу с точки зрения, опять же, военно-воздушного компонента, носителя «Рафаль-М», и вот новые разработанные ракеты дальнобойные СМПА-Р со специальной боевой частью.
0: Там Александр Юрьевич, минутка, как у вас остается, насчет Франции как раз, да, с одной стороны, вот они возглавляют эту ядерную инициативу, там уже 10 стран, по-моему, если мне память не изменяет, к ней присоединились, а с другой стороны ищут вроде как выхода на прямые переговоры с Россией, с Москвой и с Владимиром Путиным в частности. Опять же, двойственность некая, или это вот как раз этот шантаж и есть?
3: Да, это заигрывание. Во-первых, это публикация в Le Monde. Понятно, что это очевидный медиаинструмент. Это формирование определенной картинки, ну и в том числе часть стратегической кампании по дезинформированию. На самом деле надо смотреть на дела, на поступки, на доктрины, на содержание контрактных обязательств и на конкретную военную инфраструктуру. Поэтому Париж тут не расходится со своими прежними заявлениями и ведет активную проработку возможностей насыщения нашего приграничья. Кстати, не только с позиции Украины, но сейчас в Армении очень активно они присутствуют, в странах Прибалтики разворачиваются свои возможности. И в целом играет такую значимую роль. Опять же, напомню, Франция – это единственная ядерная держава, если так можно назвать, державой в составе Европейского Союза.
0: Александр Юрьевич, спасибо вам большое.
2: Спасибо
0: Александр
2: большое.
0: Степанов был с нами на связи.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио. радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, все ваши мнения и сообщения. Мы очень внимательно читаем. Ну что ж, сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. Продлится он до 6 числа. И, ну, самое главное событие, выступление президента, состоится в пятницу. Но, тем не менее, и сегодня программа была весьма насыщенная. Но суть по тому, во всяком случае, что размещают коллеги, какие сообщения.
0: Я, естественно, смотрел на то, как оформлены стенды компаний, да, которые там присутствуют. В этом году опять многие пытались удивить присутствующих. Некоторые компании делали 3D-стенды объемные, на которых можно оперативно какую-то новую информацию доводить. Ну, конечно, Санкт-Петербургский экономический форум всегда интересное событие. И, в общем, как в деловой части программы, ну и в развлекательной части программы. Мы сейчас про деловую, наверное, будем сказать.
2: Ну, немножечко про развлекательную еще. Роботы там прекрасные ходили. Там один робот-девочка в такой пачке балетной ходила, рассуждала, что же страшнее там, на ПМЭФ, это журналисты или телефоны. Вот, был робот в деловом костюме с таким с портфелем расхаживал он. Правда, у них не было лиц. А на другом стенде был представлен робот-голова. И у него как раз было очень живое лицо, и у наших коллег потрясли глаза, которыми он следил за говорящим с ним. То есть, помимо того, что он общался, он еще следил глазами за человеком. Уже такой прогресс как бы налицо. Вот есть такие, есть такие.
0: А как вам огромное изваяние Гоголя, Толстого и Пушкина, например?
2: Да, да, тоже замечательно.
0: В синем цвете, и я не знаю, сколько, метра 2-3. И только голова, собственно говоря, этих людей. Ну, очень много всего интересного, конечно. Там можно засмотреться на все, что происходит. И даже если смотришь это через экран компьютер, то все равно интересно и привлекает внимание. Что касается деловой программы. Во-первых, прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Так звучит, в общем, название дискуссии и своей темы, которая через все пленарные заседания будет проходить. Россия в последние годы эту тему активно продвигает. Нужно заключать взаимовыгодные сделки, договариваться. И, в общем, Россия к этому всегда призывает. И вот те, кто приехал, могут в этом, собственно говоря, убедиться. 150 сессий запланированы различных, посвященные российской экономике, и мировой экономике, и технологиям, и социальной сфере, и искусственному интеллекту, естественно. Но очень много гостей, очень много с Ближнего Востока приедет, с Азии, с Юго-Восточной Азии тоже будут гости. Ну, в общем, так вкратце, что называется, обрисовали, да.
2: Ну что ж, к нам присоединяется наш эксперт, доцент кафедры экономической политики, экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте.
10: Ну, здравствуйте.
2: Ну, одновременно, конечно, на все темы, которые были так или иначе затронуты даже в течение одного дня на экономическом форуме в Петербурге, мы, наверное, не сможем поговорить. Но вот одна обратила на себя внимание еще до начала форума. Это заявление некоторых наших коллег,
0: партнеров,
2: ну, в кавычках, да, из Соединенных Штатов. Ну, во-первых, бизнес-диалог между Россией и США запланирован на экономическом форуме. Это раз. А прозвучало еще одно заявление, тоже касается экономики. После завершения конфликта на Украине очень много американских компаний вернутся на российский рынок. Об этом глава американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил в кулуарах экономического форума в Петербурге. Как нам все это воспринимать?
10: Ну, я думаю, что, в принципе, это надо воспринимать так, как это и говорится. То есть очевидно, что российский рынок, он очень привлекателен. Россия уже 5 лет, да, является 4-й экономикой мира. Это, кстати, подтвердил Всемирный банк с 2021 года, так ретроспективно. И если говорить о привлекательности, то, может быть, он самый привлекательный, потому что здесь меньше всего конкурентов. Да? Многие компании ушли. И, опять же, ну, очевидно, что для американских компаний это очень, как бы, наверное, очень важная цель, да, работа на российском рынке, потому что от российского рынка, на самом деле, зависит, как бы, в целом позиции таких крупных компаний, потому что они борются за конкурентоспособность, борются, так сказать, за какие-то новые места работы, да, и в этом смысле Россия, наверное, вот самый такой интересный.
2: Да, но это день. Понятно, что у них-то интерес есть, но как же быть вот со всеми этими санкциями бесконечными, которые, несмотря ни на какие заявления, все равно продолжают существовать, и даже новые придумываются, даже со стороны Соединенных Штатов, это уж не говоря о Европе, который там, какой уже по счету у нас пакет, я уже запуталась, 21-й, по-моему, да, уже 21-й, был, да, принят недавно, да, уже 22-й готовится. Как же вот с этим быть? То есть хотим-хотим в Россию, хотим зарабатывать на России, но...
10: Ну, во-первых, все-таки, да, то, что чуть меньше освещается в прессе, что наряду со многими пакетами санкций там вводятся исключения, отсрочки и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, громко говорят о санкциях, но, с другой стороны, как бы взаимоотношения с, как мы называем, недружественными странами, они же не остановились, да, и там, где, ну, вот такого прямого противоречия, да, вот санкционной политики нет, там это эти взаимоотношения идут, экономическая активность достаточно высокая, и Россия, как страна с такой растущей относительно конкурентоспособностью, все лучше и лучше работает на самых разных рынках, в том числе, кстати, и на рынках, ну, недружественных стран, это может быть и поставки через третьи страны, как угодно, но как бы факт остается фактом. То есть экономика действительно большая, мировая, да, большая, глобализированная, и это как раз дает очень ощутимое преимущество России вот в этом таком непростом санкционном периоде.
0: Что касается направлений взаимодействия, да, ну вот западное, да, безусловно, и не прекращается в какой-то степени, несмотря на различные подножки, которые нам пытаются ставить. Максим Андреевич, что касается восточного, обратили, естественно, внимание на то, что очень много гостей из Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, так если мне память не изменяет, из Индонезии, там хорошая большая делегация. Скажите, пожалуйста, вот с этими странами, с этими действительно партнерами, уже без всяких кавычек, что мы обсуждаем и какие планы по взаимодействию мы можем реализовать?
10: Ну, сейчас, наверное, особенно актуальна, понятно, энергетическая повестка, потому что Южная и Юго-Восточная Азия очень зависимы от поставок нефти, в том числе с Ближнего Востока. Здесь вопрос очень понятен. Это нефть, сжиженный природный газ, ну, в целом, да, газ. Но, на самом деле, я думаю, что там номенклатура такая вот больших поставок, она будет очень серьезно расширяться, потому что все говорят про нефть и газ, но на самом деле растут цены на цветные металлы. Сейчас уже рост цен на продукцию черной металлургии, на удобрения, на продукцию химической промышленности, то есть на все то, что во многом тратится энергии, в себестоимости энергии. И если энергия в широком смысле дорожает, то эти товары, они также все более и более востребованы. И, в общем, это на самом деле очень, опять же, хорошо для российской экономики. То есть если кто-то у нас не покупает нефть и газ, да, кто-то отказывается, то тогда они купят ее просто в несколько раз дороже, когда она будет упакована в себестоимость товаров больше добавленной стоимости. Вот все, что происходит.
0: Что, и знаете, еще есть один момент, который мы сегодня в первый день форума обсуждали с представителями стран, ну, в частности, Юго-Восточной Азии. Это совместное решение вопросов, посвященных искусственному интеллекту. Дело в том, что искусственный интеллект, разработанный западными компаниями, да, он очень много, как я понимаю, критических уязвимостей в себе содержит. Я имею в виду с точки зрения сбора персональной информации, каких-то данных с тех людей, которые в других странах им пользуются. И здесь, я так понимаю, идет вопрос о том, чтобы суверенный какой-то искусственный интеллект создавать совместный. Во-первых, скажите, да или нет, мои предположения верны или нет, а во-вторых, реально ли вообще эта идея?
10: Ну, во-первых, все-таки технологии искусственного интеллекта, они развиваются во всех странах, и Россия одна из передовых стран по искусственному интеллекту. Это, в общем, представляют все, кто и российские поисковики используют, и на самом деле действительно показывают очень хорошие результаты, особенно вот в русскоязычном сегменте. Это гораздо лучше работают российские именно технологии. Ну, а по поводу в целом, как бы, вот IT-сектора, да, то здесь перспективы-то очень хорошие, опять же, они во многом связаны, опять же, с нашей конкурентоспособностью, потому что тот же самый искусственный интеллект, это тоже огромные затраты энергии, как ни парадоксально, в России это одна из самых дешевых стоимостей энергии в мире, особенно в некоторых регионах. То есть эти все вещи, они тоже взаимосвязаны. Плюс в России, естественно, технологии, талантливые люди, программисты. И это, в общем, ну, дает очень неплохие, на самом деле, результаты даже на сегодняшний день, а в будущем, я думаю, будет еще лучше.
0: Я, кстати, не могу не отметить, что вот мы про энергетическое взаимодействие говорили, и «Газпром» на свой стенд вязанки дров привез, и на каждой из них было написано «европейским партнером». Ну, с таким... Вообще троллинг, вот такой вот подколы в адрес Запада, они в моде на этом Санкт-Петербургском экономическом форуме 26-го года. Там, значит, телеканал вывешивает скульптуры своих злобных зрителей, там это политики европейские, американские, которые с недовольным лицом, типа, вроде как их смотрят. Ну, то есть довольно оригинально подошли к вот противостоянию санкционному, экономическому, политическому участники этого форума.
2: И вряд ли они не правы, да? Во-первых, в свою реакцию, а во-вторых, в том, что предлагают дрова нашим европейским экспортерам.
0: Максим Андреевич, ну, не секрет, что, да, вот американцы вроде как приедут, и считается, что возможно после этого, после того, как боевые действия закончатся, вернутся компании. Как считаете, этот форум может стать неким таким трамплином для того, чтобы западные компании возвращались, или все-таки будут ждать следующего?
10: Ну, я думаю, что этот форум, он очень показателен. То есть вот вчерашние мероприятия, допустим, на Ленфильме с участием большого американского чиновника там вот в области Fine Art, это на самом деле очень знаковое событие, и это очень широко обсуждается и в иностранной прессе. Поэтому шаг за шагом, я думаю, взаимодействие между нашими странами будет налаживаться. Тем более, что, вот как ни парадоксально, да, вот российская и американская экономики, они очень хорошо друг друга дополняют. Да, это, так сказать, и технологии, и, ну, самые разные, да, опять же, сырье, да, из России, оно действительно очень востребовано в США. Это и высокие технологии, начиная с космических и других программ. То есть здесь настолько много точек пересечения, что я думаю, когда действительно вот такая геополитика пойдет на спад, это все будет работать очень активно. В этом нет никаких сомнений.
2: Ну, вот очень бы хотелось, конечно, чтобы так было. Мы сейчас говорим о том, что возможно какие-то установления, заново установления контактов, ну, например, с американцами. И в этом смысле очень интересно было бы посмотреть на лица европейских владельцев крупных компаний, крупных бизнесов, которые вынуждены были под давлением покинуть наш рынок. Ну, таких много, да. То есть вот, пожалуйста, ну, заходите. Ну, кто вам мешает? Мы-то не мешаем.
0: Максим Андреевич, спасибо вам большое, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Черков был с нами на связи. Продолжим следить за событиями Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. И, конечно, будем ждать выступления президента и того, что он скажет. Тем более, что его пресс-секретарь сказал, что будет не только про экономику, но и про политику, потому что вещи это взаимосвязаны.
4: Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа.
8: Не пропусти свои аргументы недели.
11: 16+.
12: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье».

0: Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионских программ в смартфоны высокопоставленных российских чиновников. Тут нужно оговориться, что это были смартфоны, произведенные в западных странах. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Чиновники, которых прослушивали, затем попадали в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Собственно говоря, Центр общественных связей ФСБ, который эту информацию опубличил, так и заявил. Фиксируем следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки западных стран. Нужно отметить, что после того, как вот эти схемы были вскрыты, зазвучали призывы переходить на китайские смартфоны, например, да, и отказаться от использования западных. А некоторые чиновники, которым сказали, ну вот у вас же западный телефон, почему вы им пользуетесь? Ведь только что ФСБ такую схему раскрыли. Они говорят, но я ничего серьезного на нем не храню. Спрашивается, что там делают? Ну, может, в игры какие-то играют, да, фотографии. Хотя это тоже, кстати, критические данные.
1: Ну, опять же, да, и все-таки телефон-то он же рядом лежит и подслушивает, и подсматривает, как было сказано. Но если я правильно понимаю эту схему, надо вот разобраться, что же за схема-то такая вообще.
0: Сидят вот высокопоставленные какие-то чиновники, у всех китайские, у одного западный. И все равно вся информация будет у спецслужб Запада.
1: А ты понимаешь, все западные, они же тоже китайские. Ну, название, конечно, принадлежит западной компании, но собираются-то они все где?
0: Хороший вопрос. Мы сейчас спросим обо всех этих нюансах у нашего эксперта. Подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика» Александр Беляев к нам присоединяется. Александр, рады вас приветствовать.
2: Взаимно, коллеги.
1: Ну что, раскрыли схему, да, которая, в общем, программы, которые следили через телефоны за нашими чиновниками. Тут же мы, конечно, в скобках ставим «за нами», значит, тоже могут следить за всеми. Правильно? Тоже могут следить. Что это за схема-то? Как это работает? Что? Вот случайно скачал какую-то программку на телефоне, и она давай следить и собирать фотографии и видео снимать?
2: Это совсем дешевый случай, вы сейчас описали, да, от которого вреда на самом деле никакого нет. Федеральная служба безопасности, чтобы было просто понятно, ну, насколько важно это заявление, я начну с небольшой предыстории. Дело в том, что то, о чем говорилось в официальном сообщении, оно для органов госбезопасности вообще никакая не новость. Есть такая замечательная программа у США, Британии, Канады, Австралии, собственно говоря, у того разведсообщества, которое входит в сообщество «Пять глаз», называется эта программа «Эшелон». «Эшелон» была разработана в 1947 году как программа тотальной слежки через телефонные и прочие коммуникативные способы передачи информации. И система «Эшелон» хороша тем, что позволяет американским спецслужбам, а также всем тем, кто имеет доступ к профильному программному обеспечению, то есть Британии, Канаде, Австралии, получать данные по, например, всем телефонным переговорам, которые вы ведете, вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Это программа «Эшелон», еще раз напомню, она начала разрабатываться еще в 1947 году. Переход на цифровые способы передачи информации только все упростил. Более того, у США есть другая еще механика для слежки. Это программа «Призм». Программа «Призм» — это чуть более иная ситуация. Она связана с тем, что американцы научились получать технологические сведения, причем на основании прямого взаимодействия с компаниями, которые предоставляют базу для этого. То есть, например, практически со всеми хранилищами электронной почты, с поисковиками, браузерами. Я просто сделал небольшое зачтение, чтобы было понятно, насколько тотальна эта слежка. Но для ФСБ это, естественно, давным-давно уже не секрет. А вот в чем секрет, я сейчас как раз расскажу. Ну так вот, американская программа PRISM контролируется агентством национальной безопасности США, используют для запрашивания пользовательских данных у технологических и телекоммуникационных компаний. Какая информация включает практически все, что передается в сети компании: электронные письма, логи чатов, фотографии, документы, видимо, и прочее. Ну, входит в программу PRISM. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook,

0: TikTok, YouTube, AOL, Skype, Apple, Dropbox. И это, коллеги, не полный список. Это список только тех компаний, которые так или иначе подтвердили свое участие в программе тотальной слежки американских спецслужб. Я вам могу совершенно точно сказать, как офицер госбезопасности, хоть и в отставке, что все компании, которые так или иначе участвуют в хранении, передаче, обработке информации, они участвуют в программе «Призм» и предоставляют американским спецслужбам, а равные и спецслужбам Европы. Есть более расширенный вариант с включением туда спецслужб 14 европейских государств, куда входит Испания, Франция, Германия, например. Все запрашиваемые информации по нужным данным. То есть, если вы решили, например, себя от кого-то обезопасить, ну, например, от кого-то Слубянки, и завели себе почту на gmail.com, это означает, что, ну, ладно, хорошо, ФСБ вашу почту не читают. Зато ее читают спецслужбы примерно 15 государств. И встает вопрос, а вы вообще от кого спрятались в таком случае? Если Федеральная служба безопасности соблюдает законодательство и привлекает людей к ответственности исключительно в рамках закона, и более того, решение всегда выносит судья, то практика показывает, что иностранные спецслужбы знать ничего про суды не желают и могут держать людей без предъявления обвинения годами в тюрьме. Давайте вспомним судьбу, собственно говоря, основателя портала WikiLeaks. Он умудрился просидеть, сколько там, 4 года в лондонской тюрьме без предъявления обвинения. Там просто посидел и все, оставил там еще немножечко жизни. 7 лет он до этого жил в эквадорском посольстве. В чем, собственно говоря, новелла, почему Федеральная служба безопасности решила озвучить это только сейчас? Дело в том, что здесь нужно процитировать заявление самой службы. Здесь самое важное это не в том, что и каким образом иностранные спецслужбы могут похищать, какие сведения получать. Зачитаю официальное заявление, точнее, часть его, опубликованное на сайте ФСБ России. Итак, по факту данной противоправной деятельности Следственного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 272, неправомерный доступ к компьютерной информации.
1: Ах, что-то со связью. Александр? Видимо, какая-то программа. Видимо,
2: не хочется так думать, но в контексте нашего разговора именно эта мысль приходит первой в голову.
1: Да, что какая-то такая информация звучит, которую кто-то очень не хочет, чтобы она была вынесена на всеобщее обозрение.
2: А на самом деле, конечно, здесь возникает еще и вопрос о том, нам безопасно ли этим пользоваться. Александр Леонидович, подключили вас снова, продолжите ваши мысли. Пожалуйста, минутка, правда, у нас остается.
0: Да, да. А сейчас вывод. Собственно говоря, почему ФСБ заявило о возбуждении уголовного дела?
1: Да.
0: Дело в том, что это скорее политическое заявление, но оно будет иметь правоприменительную практику. Теперь Федеральная служба безопасности на основании того, что вредоносная деятельность не просто задокументирована, а стала объектом для полноценного уголовного разбирательства, будет иметь право требовать от компаний, предоставляющих коммуникационные устройства, соблюдать российское законодательство в более жесткой форме. Соответственно, та же самая компания Apple, например, она просто принципиально отказывается выполнять требования наших регуляторов и уже заявила, что, например, 5G на телефонах Apple в нашей стране она поддерживать не собирается. А это прямое ущемление прав наших граждан на территории нашей же страны. Соответственно, если вы не хотите соблюдать правила игры, ну тогда давайте прощаться и уходить с рынка. Касательно, вот вы говорили про китайскую продукцию.
1: Да, вот первое, что приходит в голову.
0: К ней будет, между прочим, обращено то же самое требование, потому что у Китая есть свои спецслужбы, и они точно так же будут использовать возможности своих цифровых и IT-гигантов.
1: И какой же вывод напрашивается из того, что вы нам рассказали, что должен уже быть создан, не знаю, каким образом, какой-то наш отечественный смартфон?
2: 20 секунд у нас, Александр Ильич.
0: Да, для этого России нужно решить такую простую задачу, как просто создать заводы и заодно микроэлементную базу для создания смартфонов. Китаю эти смартфоны позволил создать Запад, передал оборудование и технологии, нам никто ничего не передает, поэтому придется, очевидно, запастись терпением, коллеги. Но есть хорошие новости. Так. Уже пару-тройку лет с созданием отечественного смартфона экспериментирует целый ряд российских IT-компаний.
2: Будем надеяться, что у них будет результат. Александр Ильич, время, к сожалению, у нас. Александр Беляев был с нами.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
2: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
3: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
4: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России». Главное радио страны. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
7: Радио России.
8: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
9: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
8: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Танзании. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» открывается сегодня в центре Москвы. Далее подробно. Россия и Танзания плотно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга, заявил Владимир Путин, открывая переговоры в Кремле с президентом Танзании. По словам российского лидера, Москва рассчитывает, что на саммите «Россия-Африка» Танзания будет представлена на высоком уровне. Также Владимир Путин отметил, что двусторонние связи России и Танзании всегда развивались на хорошем уровне. В прошлом году товарооборот вырос на 25%. Главная часть выступления президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Но и политические темы будут затронуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время говорить, скажем так, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание.
1: Российские группировки войск в зоне СВО за минувшие сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и двух бригад теробороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей.
1: Средствами ПВО сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании, заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД России Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомню, Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, CENTCOM, опровергло сообщение ВМС Ирана об ударе по американскому эсминцу в Оманском заливе. Утверждения Ирана о том, что он нанес удар по эсминцу ВМС США в Оманском заливе, являются лживыми, заявили в командовании. Вооруженные силы США на море продолжают безопасно и беспрепятственно летать, плавать и действовать, подчеркнули в CENTCOM. Ранее ВМС Ирана, как сообщило агентство Мехр, заявили о нанесении удара по находившемуся на борту американского эсминца Центру управления операциями, который, по данным иранских военных, несет ответственность за недавние действия против связанных с Тегераном торговых судов в Оманском заливе. 12-й книжный фестиваль «Красная площадь» открывается сегодня в центре Москвы. Фестиваль проходит с 2015 года и приурочен ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка. В этот раз книги вновь заполнят все пространство площади от собора Василия Блаженного до исторического музея, а также займут свои места в ГУМе. Любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Каждый год участие в фестивале принимают около 400 издателей со всей России. А программа радует гостей событиями. Здесь и спектакли ведущих театров страны, и литературно-музыкальные постановки, и дискуссии, и презентации новых книг, и автограф-сессии с авторами, и даже чемпионат мира по чтению вслух, отметили в пресс-службе фестиваля. Сегодня в московском регионе возможны небольшие дожди с грозами. На выходных осадков не будет и воздух прогреется до июльских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг станет на градус теплее, днем пройдет скоротечный дождь, не исключена гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24, кое-где может брызнуть небольшой дождь, в сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу, воскресенье в Москве по области солнечно, осадки маловероятны, по ночам от 10 до 12 и после полудня июльские плюс 23-25.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос победила первую ракетку мира Арину Соболенко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. Таким образом, впервые с 2009 года на открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. Ранее в 1-2 вышла Мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Еще одна наша теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале уступила Майе Хвалинской 6-7, 3-6. Хвалинская теперь сыграет за выход в финал с Дианой Шнайдер. Московский футбольный «Спартак» назвал соперников по двум товарищеским матчам, которые пройдут в рамках подготовки к новому сезону. 8 июля на «Лукойл Арене» пройдет матч «Спартак-Рубин», а 11 июля красно-белые сыграют с «Локомотивом» на РЖД-арене. Ранее стало известно о том, что 2 июля соперником «Спартака» по товарищескому матчу будет «Спартак» из Костромы, а 4-го – «Самарские крылья Советов». Российский вратарь ПСЖ Матвей Сапонов вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Сафонов с оценочной трансферной стоимостью в 42 миллиона 900 тысяч евро занял 7-е место в рейтинге. На первом месте расположился вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума с показателем 79 миллионов 500 тысяч евро. Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что клуб не имеет никаких долгов. «Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС. Ранее источник знакомой ситуации сообщил чемпионату о том, что долги «Локомотива» превышают 1 миллиард рублей. В завершении футзал «Ухта» в гостях со счетом 6-2 победила «Тюмень» в третьем матче финальной серии чемпионата России, повела в серии до 4 побед 3-0. Следующий матч пройдет 4 июня в Тюмени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 4 июня, в Хабаровске плюс 8, плюс 10 облачно, ливни. В Иркутске плюс 16, плюс 18 облачно, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 20, плюс 22 облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
6: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сухни солено на нас, получится.
10: Да.
6: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
14: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Оставляйте ваше мнение, комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там уже в предпоследнем сообщении идет прямая трансляция нашего вечернего шоу на Радио России. «Наше время» оно называется. В комментариях к этой трансляции вы также можете оставить свой комментарий или выразить какое-то мнение. Скачивайте наше приложение абсолютно бесплатно в Рустор и Google Play. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
14: Переходим к теме обсуждения. Опять по поводу искусственного интеллекта поговорим. Ну, что поделать, да?
15: Что
14: проникает в нашу жизнь, он, никого не спрашивая, распространяется очень много дискуссий вокруг него. Ну, вот, например, что сказал Валерий Фадеев, он
15: председатель
14: Совета при президенте по развитию гражданского общества, да, по правам человека. Развитие искусственного интеллекта в образовательной сфере приведет не к сокращению, а к росту потребности в кадрах. Я процитирую его слова. Многие эксперты и деятели сферы образования полагают, что развитие цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, приведет к снижению количества учителей. Имеется в виду, что часть преподавательских функций возьмет на себя компьютерные технологии. Проверка заданий, даже определение, даже составление, формулирование заданий для учеников и так далее. Но, по его мнению, как раз эффект будет обратным. Для того, чтобы преподавание не деградировало, придется нанимать дополнительно педагогов.
15: Ну и есть у нас еще высказывание премьер-министра России, который не об искусственном интеллекте, но тоже о современных трендах, ну или о современной моде подростковой говорил. Говорил он о том, что увлечение гаджетами буквально повальное, но проводя слишком много времени за мобильными играми, дети перестают концентрироваться на более важных вещах. И призвал премьер-министр вернуть интерес детей к художественной литературе. Обо всем этом вместе поговорим с нашим экспертом. С нами на связи руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов. Владимир Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Данил. Здравствуйте, Людмила.
14: Здравствуйте, Владимир Игоревич. Ну, это видите как, с одной стороны, мы все время говорим о том, что искусственный интеллект — это будущее, что дети должны учиться с молодых ногтей, взаимодействовать с нейросетями, быть такими надежными пользователями искусственного интеллекта. Мы приучаем, у нас внедряются цифровые технологии в школьное образование, в школьное обучение. Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, они даже уже не читают задания в домашке, да, а просто загоняют это там, в какую-нибудь программу, и программа выдает ответ, они это переписывают. Вот, с одной стороны, вроде бы как и нужно, да, уметь пользоваться всеми этими технологиями современными, а с другой стороны, эти технологии современные приводят к деградации, и действительно дети уже не могут сосредоточиться. Прочитать текст больше страницы — это уже тяжкий труд, не говоря уже о «Войне и мире».
2: Вы знаете, в этих словах есть даже не доля, а, скажем так, большая доля истины. И действительно дать в неумелые, я бы сказал, руки ребенку такой мощный инструмент, но это все равно, что там пятикласснику подарить спортивный автомобиль и выпустить на дорогу. Ну, жди беды, как говорится. Здесь, может быть, не беда, но деградация будет, потому что мы говорим сегодня, ну, может, так в шутку о том, что есть угроза такой интеллектуальной гиподинамии, когда, в общем-то, действительно первое, что делегируют какие обязанности, там, пятиклассник, шестиклассник искусственному интеллекту, это выполнение домашнего задания. Меня удивляет только одно, что этот вопрос возник сейчас, потому что у меня уже лет 5 в телефоне, например, есть программа «Фотомесс», где даже не из учебника, а можно просто навести на доску, на классную, где написаны условия там, математических задач, и прекрасно, со всеми объяснениями, что, зачем и почему, пошагово, даже не по действиям, там, а по мельчайшим шагам и с полными объяснениями из учебника, эта программа точно и великолепно решит пример, даже, может, несколькими вариантами. Поэтому наши школьники уже, по крайней мере, я так полагаю, лет 5 этим пользуются. И мы уже сейчас начнем, похоже, пожинать плоды, потому что так заниматься математикой – это все равно, что в фитнес-зал отправить робота и заставить вместо себя, ну, там, поднимать гантели, бегать по дорожке. То есть очень многие наши занятия и задания, они превращаются в ничто, они уже не несут никакой развивающей функции.
14: Хорошо, ну как же быть-то? Цифровые технологии в школьное образование внедряются, причем, ну, просто это на уровне таком федеральном.
2: Ну, во-первых, действительно, этому надо учить, потому что школьники тоже должны понимать, как работает, ну, даже, скажем так, в самом простом в виде там GPT-чаты разнообразные, что от них можно полезного получить, а что они в принципе делать не могут. Но я согласен вот с той версией развития событий, когда речь идет о том вообще, что все это на первом этапе, по крайней мере, должно привести к дефициту педагогических кадров. Потому что уже сейчас во многих школах увеличиваются объемы форм и методов, так сказать, вербальных, устного взаимодействия с ребенком, ну, и, так сказать, в глаза, как говорится, когда ребенок просто не может воспользоваться каким-то гаджетом, а вынужден думать, работать сам. И для этого просто так элементарно потребуется большее количество учителей. При том, что, конечно, никогда никакой искусственный интеллект не заменит педагога по одной простой причине. Он никогда не сможет играть, а если сможет, то это тройная беда, ту социально-психологическую роль лидера, человека, который ведет за собой, которую должен играть педагог. Поэтому, конечно, мы сегодня находимся на многих распутьях, мы пытаемся найти те задачи, задания, где уместно использовать искусственный интеллект и, конечно, адсорбировать те виды закрепления, прежде всего, чтение, устное чтение, так сказать, чтение на понимание, на воспроизведение прочитанного. То есть там огромное количество существует типов заданий, которые надо делать при непосредственном участии педагога. Иначе, действительно, ну вот слаб школьник, скажем так, недооценивает для себя эти сложности и, действительно, скорее всего, будет использовать гаджет.
15: Вот на педагога я, Владимир Игоревич, смотрю, опять основной пласт подготовки школьника для работы и с искусственным интеллектом в том числе возлагается. Насколько педагог вообще сам к этому готов?
2: Вы знаете, может быть, немножко расслабились, причем это такая мировая тенденция. Причем происходит это уже не первый раз, там лет 500 назад. Там, в странах Европы печатная книга стала общедоступной, и уже тогда многие заговорили о том, что ой, как хорошо, теперь вообще педагог не нужен, вот тебе там, детка, книжный шкаф, и наслаждайся, читай сам, сам учись, сам осваивай и так далее. Ничего не получилось. И основная нагрузка, и не основная, все равно все ложится на плечи педагогов, ну, потому что, наверное, все-таки вот те заявления, которые еще там 200-300 лет назад делали мыслители от, скажем так, педагогики, ну, науки-то не было, но педагогическая мысль уже была, они говорили, что воспитать человека может только человек. А воспитание – это неотъемлемая часть образования. Обучение – только средство.
15: Делайте, как говорится, выводы, кого может воспитать искусственный интеллект. Владимир Игоревич, спасибо вам большое. Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов был с нами на связи.
14: И продолжая тему подросших наших с вами детей, значит, что тут выяснилось? Помните, мы довольно активно обсуждали не один раз в наших эфирах о том, что довольно серьезные проблемы у подростков, которые хотят подработать, потому что работодатели не хотят нанимать их на работу, но это сложно, это сопряжено с массой трудностей, там нужно и наставника к нему представлять, и не более 4 часов в день он может работать, и работа должна быть такая и такая, и ни в коем случае не какая-то другая. Ну вот что выясняется. Оказывается, работодатели все активнее и активнее набирают себе на работу школьников и студентов до 18 лет. И все из-за дефицита кадров.
15: Число таких предложений за 2 месяца, апреля и мая, выросло почти в 1,5 раза и превысило 1800 вакансий. Куда зовут ребят? В доставку, торговлю, общепит, сферу развлечений. Чувствуете, да, искусственный интеллект нигде не прокатит, поэтому не стоит им грешить в школе. Зарплаты по-разному, как договоритесь, но по некоторым позициям, как пишут, даже свыше 50 тысяч рублей можно получить. Не забываем, что подросток не работает полный рабочий день, максимум до 18 лет, что он может работать, это 7 часов. Чем моложе, тем меньше. Одновременно вырос и интерес подростков, собственно говоря, к подработке. Количество резюме увеличилось на треть, наверное, это как раз с летним сезоном связано. Сейчас все попробуем разъяснить у руководителя кадрового агентства эксперта по подбору персонала. Илья Варакин с нами на связи. Илья, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер, рад вас слышать.
14: Давайте прям первый вопрос. Действительно работодатели стали смелее брать на работу подростков?
7: Да нет, на самом деле их всегда брали в апреле-мае, и количество вакансий, естественно, к этому времени возрастает, потому что ребята выходят из отпуска, из школы выходят. Но удивительно-то другое. Удивительно то, что сейчас 14 лет можно оформить ИП. Так вот сейчас ИПшников младше 18 лет в России больше 3500.
14: ИП или самозанятых? Потому что я видела статистику по самозанятым, ту, о которой вы говорите.
7: Ну вот у меня данные по ИП.
14: По ИП.
7: Ну то есть в том, что ребята раньше, младше 18 лет, стараются работать не только на дядю, но и работать на какую-то
14: организацию,
7: выставлять счета и как бы быть полноценным каким-то вот таким лицом, которое работает и делает документы.
14: И еще и зарабатывает более 2,5 миллиона, потому что самозанятое ограничение у нас 2 миллиона 400, правильно, в год? А если он открывает ИП, значит, он зарабатывает больше.
7: Ну, дай бог, что можно за них только позлорадствовать или порадоваться.
14: Нет, порадоваться, конечно. Зачем же злорадствовать?
15: Я вообще, кстати, увидел тенденцию к тому, чтобы занимались дети активнее предпринимательством. Недавно, прогуливаясь по одному из парков, я увидел, как дети продавали браслеты на лавочке прямо сидя, вот выставили табличку специальную. Я вот такое где-то там в американских фильмах про 90-е видел. В нашей российской действительности не припомню. Ну, может быть, там в 90-е, когда все это было модно, что-то такое делали. И тут вот я такое вижу. Вообще, какие тенденции, Илья, сейчас на рынке трудоустройства среди подростков?
7: Во-первых, надо благодарность сказать большим школам, потому что они проводят не только профориентации, но еще и проводят иногда ярмарки. То есть привлекают молодых ребят для того, чтобы они сами придумали, что на этой ярмарке они будут продавать. У них такое задание, чтобы вот что-то придумать, что-то сделать своими руками или что-то достать, и вот в актовом зале выставляют столы и устраивают ярмарки, что-то продают. То есть их уже приучают к какому-то, ну, первому виду предпринимательства, чтобы вот уже прям в стенах школы безопасно этим позаниматься. Кроме этого, им надо отдать большую также честь и благодарность, что делают какие-то небольшие посещения предприятий рядом с своими школами и тоже показывают им, что есть вообще у нас такого производственного рядышком и что вообще возможно. Но на самом деле насчет молодежи, с одной стороны, зумеры, мы говорим, что они не похожи на нас, что на самом деле для каждого молодого поколения свойственно. С другой стороны, их отличает больше самостоятельность и внимательность к самому себе как персоне и меньше управляемость с точки зрения вот такого классового массового управления вагонного, да, когда все пошли, и я пошел. То есть среди них вообще развито, в принципе, желание предпринимательства, желание оформить какое-то лицо самозанятости или платформенная занятость. И меньше составления каких-то стажерских позиций, где надо обязательно оформляться и обязательно под кем-то ходить. То есть это такое более самостоятельное поколение. Ну а работодателям дали возможность работать с ними как с ИПшниками и самозанятыми, то есть не отвечать за них по трудовому кодексу, и при этом дали возможность более упрощенной документации.
15: А как вы относитесь, Илья, к тому, что вот существует мнение, я несколько раз натыкался на него в интернете, что, мол, ребят из-за дефицита кадров, понятное дело, ну, уникально низкая безработица в России, но, тем не менее, как будто бы заставляют раньше положенного срока выходить на рынок труда. Они, может быть, вот еще там, я не знаю, в какие-то игры играли, а тут им уже вот прям с 13 или с 12 лет, когда там можно выходить на работу, вот их выталкивают буквально силком на рынок труда. Как к этому относитесь?
7: Ну, мне кажется, в нашей стране есть чем сравнить. Все-таки вот когда последний раз, когда прям заставляли ребят работать, это были 41-45 года, когда подростки стояли у станка, и вот там действительно их заставляли. Сейчас эти больше сами выскакивают. То есть им интересно что-то новое. Они устали сидеть в школе за партой, хочет своих каких-то денег. Поэтому это больше делается на уровне самоинтереса, а не то, чтобы прям жестко из-под палки родители. Голодающие родители пытаются прокормиться за счет трудящихся детей. Ну вот, наверное, акценты не совсем такие.
14: Но все-таки, возвращаясь к работодателям, говорилось о том, что каким-то образом упростят законодательство в части трудоустройства подростка, потому что там совсем какие-то были
15: справки
14: невероятные.
15: Не
14: да,
15: будет.
14: Да, да. Там подписи нотариальное согласие родителей. Там что-то какое-то совсем кошмарный ужас творился. Сейчас стало полегче, потому что в прошлом году вроде бы как какие-то поправки в законодательство внесены были.
7: Ну, мы должны все равно признать, что трудоустроить подростка всегда будет более ответственно, чем трудоустроить взрослого человека. То есть даже если нам упростят и сделают поменьше справок, и согласие родителей будет не такое обязательное, как сейчас, все равно их будет сложнее трудоустроить, сложнее с ними работать и сложнее их там отчитываться за них. Поэтому как бы работодатель, ну, все равно должен, скрипя сердце, это делать. Другой вопрос, что умеет ли он это делать массово, mm-hmm. когда тебе нужен не один подросток, а, скажем, 50-60, и может ли он качественно работать с родителями этих подростков, чтобы у них не возникало вопросов, вот это уже отдается на их откуп.
15: Ну, этому тоже придется Спасибо. Работодателям Спасибо. Поучиться. Спасибо большое. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин был с нами на связи.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
18: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
18: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Наше время.
15: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников, 8-925-222-99-92. Пишите нам, пожалуйста. Переходим к следующей теме. Накануне прозвучало заявление президента России Владимира Путина, который призвал федеральные вузы открыть самостоятельный факультет русского языка и литературы. А статус, ну это в том же выступлении президента было, статус доклада о языковой политике в России повысить до государственного. О чем идет речь? Там президент говорил о том, чтобы разделить факультеты зарубежной филологии и отечественной филологии, чтобы они были самостоятельными. Вот в этом смысл.
14: Ну это как одно из направлений. В принципе, Владимир Путин очень много сделал заявлений касательно русского языка и совершенствования системы изучения русского языка. То есть сейчас эта проблема вынесена уже вот на такой уровень и сформулирована, во всяком случае, как задача, которой нужно заниматься. Статус русского языка, конституционные, да, вопросы языковой политики, это все сейчас ставится во главу угла.
15: Мы решили поговорить о том, как это сейчас выглядит, да, именно как будет развиваться. Свой комментарий нам дала поэт и журналист Ольга Старушко. Давайте послушаем.
19: Почему русский язык так необходимо защищать, что об этом на самом высоком уровне заговорили и принимали решения? Если бы он не подвергался нападкам, как составная часть нашей идентификации, язык не просто средство общения, да, это то, что образует общность людей, национальную, наднациональную, государственную и даже цивилизационную. И если русский язык для Донбасса уже второе десятилетие, это то, за что они в том числе сражаются, если русский язык подвергается преследованиям, если сносят памятники основоположникам современного литературного русского языка, и это явление уже объявили Пушкинопадом, то это вопрос нашего выживания. Кто мы? Мы люди, говорящие и думающие по-русски. И это вторая важная вещь, потому что язык – это не только средство передачи знаний с тех самых времен, когда наши предки еще не могли эти знания записать. Это то, как мы думаем, как мы мыслим. Потому что у взрослого человека внутренняя речь, то есть результат его раздумий, его мыслей, способ оперировать понятиями, составляющими вот основу нашей философии, нашего мировоззрения. Любой язык в современном мире испытывает давление новых форм общения, когда вместо того, чтобы выразить свои мысли словами, люди переходят к знакам. И этот вызов стоит не только перед русским. Но поскольку мы еще и говорим о том, что язык – это способ существования нашей литературы, как части нашей общей культуры, и культура подразумевает культивирование, глагол-то сельскохозяйственный, насаждение взращивание. Естественно, если не ухаживать за садом, он одичает, в нем появятся сорняки. То же самое касается языка. И если в результате того, о чем говорится сегодня, в преддверии Дня русского языка, делом культивирования языка будет заниматься больше людей, и этому уделят больше внимания, на мой взгляд, это к лучшему.
14: Это был комментарий поэта и журналиста Ольги Старушко. Ну, что еще? О чем еще говорил президент? Ну, вот, например, увеличить число часов русского языка при подготовке педагогов начальной школы нужно. Так считает президент. Предметы эти прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих первых учителей, их эстетических представлений. Это вот одно из, да, по поводу высшего образования и филологических факультетов мы уже поговорили. Кроме того, русский язык как государственный учебный предмет для вузов должен появиться отдельно. То есть защита русского языка сейчас поставлена вот на такой высокий государственный уровень. К нам присоединяется доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации Лидия Малыгин. Пока еще не присоединяется она к нам, но я надеюсь, что в самое ближайшее время присоединится.
15: У нас есть минутка порассуждать о роли, да, и значении русского языка и о том, почему нужно увеличивать его преподавание для учителей. Вообще сейчас довольно серьезное внимание уделяется в школе преподаванию русского языка. Не знаю, как литературе, потому что в речи Владимира Путина про литературу тоже было сказано.
14: Безусловно.
15: Мне кажется, что литературы недостаточно, а русский язык прилично. Во-первых, подготовка к ЕГЭ — это обязательный экзамен по ЕГЭ, поэтому много часов по русскому языку. Об увеличении изучения в школе речи не идет. А вот про литературу, конечно, хотелось бы чуть-чуть добавить, может быть, часов для изучения, но пока речь идет только о преподавателях и о том, как их будут готовить. Подключилась нам, подсказывают к нам наш эксперт, доктор филологических наук, ректор Международного евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии, профессор МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Лидия.
19: Здравствуйте, коллеги. Рада вас слышать. Прекрасная тема сегодня. Отличная новость. Наконец-то государственная языковая политика в деле.
14: Ну, вообще говоря, закон о защите русского языка у нас есть, да, вот в мае депутаты обсуждали даже о том, чтобы внести в него там какие-то поправки, которые бы его дополнили. То есть язык мы защищаем на государственном уровне, но, по-моему, впервые именно президент обращает внимание на то, что должны дополнительные меры вводиться. Вот как вы все это оцениваете?
19: Ну, вообще, я вижу, что президент Российской Федерации вопросам государственной языковой политики уделяет внимание. И я вижу это не только в этом году, но и год назад ряд мер были приняты. Вообще, я вижу, наконец, целенаправленную работу в этом направлении. Может быть, впервые за последние 30 лет. Потому что вопросы лингвобезопасности – это вопросы, связанные с национальной безопасностью в многонациональной России. Сейчас же год единства народов России. У нас в одном Дагестане 32 диалекта. Вы представляете, если такая огромная территория, столько языков, столько культур, нам нужно что-то, что будет нас объединять. И вот наш богатый, могучий язык может выступать вот такой силой, объединяющей нас. Плюс еще это вопрос и, ну, я не побоюсь, как ученый, знаете, таких формулировок, может быть, сложных, да, когнитивного суверенитета, мышление, речь связаны. Вопрос самооценки, да, ведь он тоже связан с тем, на каком языке говорит человек, и с престижем этого языка, да. Поэтому мы видим, как многие страны уделяют пристальное внимание языковой политике. Франция та же. Да, мы видим, что даже на радиостанции определенный процент песен должен только на французском языке. То есть вот такие шаги, на первый взгляд, кажущиеся, может быть, ну, кому-то могут показать, ну, подумаешь, там, песнями кто-то озаботился, или там, заимствованием, или еще чем-то. Это важнейшие вещи, важнейшие. Вебстера сегодня не первый раз цитирую, да, слава, признание, власть. Общественное мнение, отбери у меня это, все оставь мне мою речь, то есть использование языка на практике, я обрету это вновь. Поэтому не только о языке как системе, наборе правил.
14: Ай, что-то опять у нас со связью, Лидия Евгеньевна. Надеюсь, что сейчас мы ее восстановим. Но действительно, вот права наши эксперты, в чем права? Когда к нам приезжают мигранты, да, вот эту же тему мы регулярно тоже поднимаем. Конечно. К нам приезжают мигранты и не говорят на русском языке. Они не считают...
15: Не становятся частью...
14: Они не становятся частью общества. они просто не могут, ну, не смогут никогда этого сделать. А человек, который говорит, может быть, он не очень хорошо, но мы видим, что он старается, вот, ну, сразу же меняется к нему отношение, даже на психологическом уровне действует. Не говоря о том, что действительно в некоторых аспектах знание языка — это вообще вопрос государственной безопасности.
15: Ну, тут, к сожалению, перед самым окончанием связи прозвучала интересная мысль по поводу творчества на русском языке. Да. Оно ведь, как сказать, расширяет сферу и зону, в общем, взаимодействия людей. То есть, когда что-то попадает на русском языке какому-то зарубежному слушателю, например, это заставляет его поинтересоваться, там, о чем идет речь, хотя бы вот в таком ключе. Ну и опять же, вот только что у президента на награждении были многодетные семьи, среди них французы, и они на русском языке уже говорят, а приехали несколько лет назад всего. Ну, то есть вот, конечно, значение русского языка сложно переоценить. Подсказываю, что Лидия Евгеньевна с нами снова на связи. Лидия Евгеньевна, пожалуйста, продолжите вашу мысль.
20: Да, я хотела сказать, что нам нужны не только педагоги школьные, которые орфографию, пунктуацию 10 лет преподают. И у многих, кстати говоря, аллергия возникла. Да? Им кажется, что русский язык — это только набор вот этих вот N2N, то есть вот эти орфограммы надо выучить, то есть правила. И того, скажем так, во-первых, не выучили за 10 лет, и это о многом говорит. Значит, неправильно преподается. Надо не только орфографию, пунктуацию давать, не только на вот этом нормативном аспекте внимания сосредоточить, да, нужно давать логику речи, нужно обязательно риторику давать, нужно давать вот эти фигуры, да, риторические, нужно учить.
14: Ну, понимаете, в чем дело, да, передать. Вы совершенно правы, Лидия Евгеньевна, но как мы с вами померим риторику на ЕГЭ? Ну, какую табличку мы с вами, да, куда мы, в какие клеточки будем галочки ставить? Вот N2N, там все понятно, можно баллы посчитать, а с риторикой? Это тогда нужно устные экзамены проводить, это тогда, ну, это огромный, это сдвиг какого масштаба, представьте, мы вернемся к устным экзаменам.
20: Нет, не только к устным экзаменам. Мы вернемся к сочинению. Классическая форма, которая давала потрясающий результат.
14: Конечно.
20: Я поступала в МГУ имени Ломоносова. На всех факультетах было сочинение. Неважно, математик ты, физик. Ты должен был уметь на родном языке грамотно изложить, убедительно, да, свою позицию. Ты на самом деле, когда ты учился писать сочинение, ты осваивал и азы теории практики аргументации. Ты понимал, что такое тезис, какие там логические, психологические аргументы. Ты умел обосновать свою мысль, донести ее до окружающих, найти в себе союзников, да, а это ведь для жизни просто необходимо. Я считаю, что к сочинению мы рано или поздно вернемся, потому что без этого никуда. И даже, знаете, мне говорят, в новой технологической среде сейчас у нас ИИ все сделает, да, так ИИ нужно правильно формулировать запрос, и мы опять возвращаемся этому красноречию и навыкам.
14: Лидия Евгеньевна,
20: да, формулировать.
14: Прошу прощения, перебью, совсем просто мало времени остается, но не могу не спросить. Русский язык — это ведь еще и средства мягкой силы для общения с нашими, так сказать, партнерами зарубежными.
20: Конечно.
14: Да? Когда-то здесь, знаете, на нашем языке говорили все страны Восточной Европы. Это сейчас, если оказаться в Польше или там в Болгарии, они сделают вид, что они русский язык забыли. Ну, наши ровесники. А молодежь уже, конечно, не говорит. Но вот туда бы еще как-то все-таки восстановить вот этот навык воздействия русским языком.
20: Я полностью согласна, и эти шаги предпринимаются. Я не так давно была в Стамбуле, был форум русскоязычных СМИ за рубежом. Собрали 55 главных редакторов со всего мира. Это люди, которые издают русскоязычные средства массовой информации, даже в недружественных сейчас нам странах. И были представители и Франции, и, вы знаете, и даже Великобритании, Италии. Там по 30 лет газет русскоязычные существуют. Так вот, этих журналистов собрали. Я читала для них программу повышения квалификации. Опять же, современную медиа, речь и так далее, мы вот через средства массовой информации можем очень-очень неплохо русский язык продвигать. То есть журналисты нам здесь в помощь. С одной стороны, Казахстан посетила в прошлом месяце, и я хочу сказать, вы знаете, так здорово, вот эта старая еще закалка, профессора, блестящий русский язык, они так тянутся, они так, честно говоря, ищут с нами, профессорами Московского университета, президентской академии, РАНХИС, они ищут контакты, они хотят сохранить вот этот вот вот образцовый язык, потому что, ну, честно говоря, школа была потрясающей в свое время. Понятно, что причины были разные, там и Карлак находился, очень много ссыльных было, и профессоров, и так далее. Но нельзя это утратить. Опять же, 100 лет назад ликвидация безграмотности была, когда мы всех смогли благодаря вот усилиям Крупской все-таки обучить. Но давайте в новой технологической среде вернем это. У нас сейчас столько инструментов для этого есть. Я со своей стороны, как выпускница кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, я готова здесь вот эти навыки передавать. Нам нужны педагоги, которые будут это потом в регионах делать и, как вы справедливо заметили, за рубежом.
14: Да, будем надеяться, что ваш опыт пригодится. Спасибо.
15: Время, да, у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, ректор Международного Евразийского университета медиакоммуникации, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности Президентской академии РАН ХИКС, была с нами на связи.
1: Жизнь в глубинах океана.
21: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
1: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.
22: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

При всем таланте и упорстве Долли вряд ли бы удалось пробиться, если бы не помощь известного певца и телеведущего Портера Вагонера. Постепенно их сотрудничество переросло в роман. Однако затем Долли решила, что пора отправляться в сольное плавание, и покинула своего наставника и возлюбленного. Чувства, которые при этом она испытывала, Партон выразила в песне «I will always love you» – «Я всегда буду любить тебя».

0: Люди и песни.
1: Песня «I will always love you», записанная в 1974 году, приобрела популярность у поклонников кантри. Сам Элвис Пресли хотел исполнять ее, однако при этом затребовал половину авторских отчислений и за свою жадность получил от Партон отказ. Ну а затем песня прозвучала в фильме, который назывался «Лучший бордель в Техасе». В этой комедии 1982 года Долли сыграла заведующую этим веселым заведением. В начале 90-х годов актер и продюсер Кевин Костнер решил снять музыкальную мелодраму «Телохранитель» по сценарию, который пылился в архивах голливудских студий уже лет 15. На главную роль певицы Рэйчел Маррон Костнер пригласил Уитни Хьюстон. Сначала планировалось, что музыкальной темой фильма будет песня Джимми Раффина «What Becomes of the Brokenhearted», но оказалось, что ее уже успели использовать в другой ленте. Тогда у менеджеров Уитни и возникла идея записать «I will always love you». Говорят, что Долли Партон сначала не понравилось исполнение Уитни Хьюстон, но авторские отчисления в размере 6 миллионов долларов несколько успокоили кантри-звезду. В результате песня «Я всегда буду любить тебя» получила вторую жизнь. Ее исполняют по самым разным поводам. В частности, песня «I will always love you» одновременно возглавляет рейтинги самых популярных свадебных и похоронных мелодий.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Киберполиция рассказала, как чаще всего обманывают детей и подростков. И чтобы вам легче было пересказать это своему ребенку, просто запомните фразы, которые используют мошенники, и ситуации, которые они разыгрывают. Неважно, под каким предлогом у вашего ребенка выманят смс-код. Или каким-нибудь другим способом, с помощью шантажа, конфетки, то есть бонуса для популярной игры, или простого обмана со ссылкой якобы от классного руководителя, директора, зауча, школы, колледжа, института или военкоматы, уведут аккаунты в госуслуг. Главное, что потом может быть озвучена такая фраза: «Ты должен провести видеообыск дома». Да никогда никакой настоящий силовик, следователь не будет проводить обыск по видеосвязи. Несложно запомнить, что аферисты часто угрожают подросткам привлечь к уголовной ответственности их родителей. Пугает фразой «Мы отправим в тюрьму твоих маму и папу, потому что они переводят деньги на Украину». Говорят о причастности к финансированию терроризма и о взломе аккаунта. И пугает самыми страшными статьями Уголовного кодекса, какие только найдут или выдумают. Приведите примеры ребенку и спросите его, что нужно делать, а что не нужно делать. На какие триггеры не реагировать, а если реагировать, то как. А не бояться сразу сказать родителям, что случилось, кто что сказал и как ты отреагировал. Чем раньше взрослый поймет, как далеко зашла афера, тем больше возможностей купировать ущерб или совсем его избежать, то есть оставить злоумышленника без добычи. Эксперты напоминают, что хотя вариантов обмана сотни, если не тысячи, но есть ключевые фразы, по которым можно вычислять аферистов, с кем бы они ни разговаривали и кем бы они ни притворялись. Чаще всего, по данным экспертов, мошенники в последнее время используют фразы «оформлена заявка на кредит» или «ваш аккаунт взломан». Также часто предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. Да, не бывает такого, даже если сама Набиуллина вам об этом сообщит по телефону. Обычно мошенники пугают еще следственными действиями, которые осуществляются прямо сейчас по вашему делу. Вот прямо так, косноязычно повторяем эти фразы, чтобы вы их слышали, запоминали, анализировали, и когда услышите по телефону, тут же без сожаления, страха, оправданий или извинений прерывали разговор. Клали трубку телефона, нажимали на кнопку «Отбой смартфона». Еще фразы, которыми щедро делятся с собеседниками и выдают себя аферисты. Это фразы: «Вас беспокоит служба безопасности банка. Нужно срочно обновить данные. Ваши деньги пытаются украсть. Обнаружена подозрительная операция». Естественно, нужно сразу же прерывать разговор, если вас просят продиктовать код из СМС. Запомнить как мантру. Табу, девиз, как формула или заклинание. Запомните, если удобно, запишите, что СМС-код защищает вас. Им ни с кем делиться не надо. Ни с кем. Мошенник может представиться полицейским, следователем, представителем Центробанка, да хоть папой римским. Все это делается, чтобы вызвать панику, чтобы втереться в доверие и под видом знающего человека, который желает только добра, загрузить в человека алгоритм, следуя которому этот человек добровольно отдаст или переведет все свои деньги, все заемные деньги обманщику, продаст квартиру, сам себя ограбит и отдаст все стоящее курьеру. Так что услышали хоть какой-то намек в разговоре на деньги, говорите проще. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. В МИДе заявили, что следят за рассуждениями Евросоюза о переговорщике с Россией. И в Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться Эболой за границей. Все подробности далее. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Червоный пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый Колодец, Рубежная и Колодезная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Паладин» американского производства и «Богдана», гаубица М-101 производства США, орудия Д-20, 3 миномета и станция разведки воздушных целей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 96 БПЛА самолетного типа, 33 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, 4 квадроцикла и 7 НРТК противника.
1: В то же время экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на Краснолиманском направлении. В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял за сутки 3 станции спутниковой связи «Старлинг» и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. Москва следит за рассуждениями Евросоюза о возможном переговорщике с Россией. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Глава Евросовета Антонио Кошта ранее заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Также стало известно, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают вместе с Украиной план, чтобы организовать мирные переговоры с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы конфликт не растянулся еще на одну зиму, утверждают собеседники агентства. При этом окончательное решение по переговорам будет за Зеленским. Как пишет Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 3 человека погибли, еще 7 были ранены во время атаки беспилотников ВСУ по Симферополю. На месте работают экстренные оперативные службы, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Власти также обратились к местным жителям с просьбой доверять только официальным источникам информации. Кроме того, по Севастополю, в Севастополе сбито 20 БПЛА ВСУ, а в одном из СНТ поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, дроны ликвидировали в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана. В России растет число многодетных семей. За последние 10 лет их число увеличилось более чем в 2 раза и к 2025 году достигло 2 миллиона 900 тысяч. Об этом рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова в рамках Петербургского международного экономического форума. По ее словам, это очень позитивная динамика. Расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года также выросли вдвое. В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки, пояснила заместитель председателя счетной палаты. В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть средств, 60%, будет направлена на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Соблюдение правил личной гигиены и отказ от контактов с животными во время поездок помогут российским туристам обезопасить себя от заражения вирусом Эбола. Об этом РИА Новости рассказала представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что при появлении таких симптомов, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, слабость, тошнота, диарея, сыпь, по возвращению в Россию необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Важно подчеркнуть, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, характерным для республики. респираторных инфекций. Заболевание передается контактным путем при тесном прямом контакте с заболевшим человеком. По воздуху и через пищу, воду вирус не передается, подчеркнула она. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным ВОЗ, лабораторно подтверждены 344 случая заражения и 60 смертей. Вода на черноморских и балтийских курортах России пока слишком холодная для массового купания. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Анапе вода прогрелась до плюс 18 градусов, в Геленджике до плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, а в Сочи до плюс 15 из-за дождей. А в районе Ялты, Алушты всего до 12 градусов, рассказала синоптик. Паршина отметила, что вода нагревается медленно, поэтому открывать массовый купание купальный сезон с нырянием на глубину получится намного позже. В центральной части России наступило настоящее лето, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом отметил, что еще местами возможны дожди, но с каждым днем будет теплее.
3: Четверг станет на градус теплее и днем пройдет скоротечный дождь. Возможно, гроза. В пятницу столько же, плюс 22-24. Не исключен небольшой локальный дождь. В сумерках плюс 11-13. Ну и в субботу-воскресенье солнечно. Уже осадки маловероятны. По ночам плюс 10-12. После полудня июльские плюс 23-25. В общем, наступило настоящее русское лето.
1: По прогнозам, средняя месячная температура воздуха летом в Москве будет превышать норму не более чем на 1 градус. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2009 года на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в полуфинал пробились две россиянки. В среду Диана Шнайдер в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0. Отмечу, что Диана выиграла 10 последних геймов в этом матче. За выход в финал Шнайдер сыграет с Майей Хвалинской, которая победила еще одну нашу теннисистку Анну Калинскую 7-6, 6-3. Напомню, ранее в полуфинал Ролан-Гаррос пробилась мира Андреева, которая сыграет с Костюк. Женская сборная России по футболу в товарищеском матче в Ухане победила национальную команду Китая 2-1. В составе нашей сборной отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. Добавлю, что 7 июня сборным России и Китая предстоит еще один товарищеский матч. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита». «Если интересуется, значит зарекомендовал себя. Если руководство «Динамо» вдруг решит, что надо продать меня, значит продадут. Сам я не приду и не скажу, что ухожу», — приводит слова Тюкавина РБ «Спорт». ПСЖ близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает портал Team Talk. Отмечу, что контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2029 года. За ПСЖ уже выступает один футболист сборной России, голкипер Матвей Сафонов. Капитан Краснодара Эдуард Спирсян дал согласие на переход в саудовский Аль-Ахли, сообщает Мэш на спорте. Армянскому полузащитнику предложен трехлетний контракт с зарплатой около 10 миллионов евро в год, не считая бонусов. Главной сложностью остается позиция Краснодара, которая не хочет расставаться со своим лидером. Действующее соглашение Спирсяна рассчитано до лета 2029 года. Отмечается, что Аль-Ахли готов предложить Краснодару не менее 25 миллионов евро за Спирсяна. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 15-17 без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов. В Вологде плюс 20-22 градуса. В Сыктывкаре плюс 12-14, кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Калининграде плюс 15-17 градусов, кратковременный дождь. В Перми плюс 20-22 без осадков. В Кирове плюс 18-20 градусов, дождь и гроза. В Уфе, Оренбурге плюс 16-18, кратковременный дождь. В Казани дождь, плюс 20-22 градуса. В Самаре плюс 21-23, переменная облачность. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 22-24. В Москве возможен кратковременный дождь и гроза, и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 14, без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
5: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун Лы Джанумья Тылыш Нюлидун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 4 июня, четверг. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в южных плюс 14-19. В Сыктывкаре днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 14-16 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: Вести Комигор.
1: Юрияс дачтан редакция Коракывзына Вультерияс. Студиян Максим Канов.
2: Республикан панше искусственной вежерын бодичан уч. Президентлан индет черти регионца юралыш кырмалыс технология самодан ведомство эскосса комиссия котыртам елыш торьятшектам. Ростислав Гольштейн пасьес. Шыр мог вычны искусственной вежер экономика да республикаса олышеслы сбылюса оцащищан. Сие ыджедас каналан могудым язда бурмадас производствован ужалан ног. Кутам ужавны президент берца комиссия кад ытув. Сичка миян вочмасчым яс подылын лосны ставры шияса медбур практикаяс да уштас яс. Социальный фонд лан коми республика Саюканын завитесны бочны щемеслы выль мынтам вылы шы, чем яс. Вечмассия ужалы счастлы, да челядес бытты счастлы. Лун джин ян щурс да джин шы, чем. Шададны выль мынтам верманы батьмам да вещик ужалыш пенсионер яс. Вот мынты яс. Кодеслан эм кык да унжик мэвпи. Быт верстилан колем воща нажатка медым эз вефтерт олан минимум лыш эти да джин ыждаас. Вой вылын тая коман вид щурс шайт, лун вылын пышти коман щурс. Мынтам арталас чежес яс выла вот, да лича доставка тэд выла боштаман.
3: Предположим, один из родителей семьи с двумя и более детьми в прошлом году получил доход 750 тысяч рублей за год, годовой доход. Налог на доходы физических лиц, исчисленный по стандартной ставке, таким образом будет 97,5 тысяч рублей. Размер налога, исчисленный по льготной ставке, будет 45 тысяч рублей. Получаем такое арифметическое действие. 97,5 тысяч минус 45 тысяч. Получается 52,5 тысячи рублей. Это и будет ежегодный размер семейной выплаты для этого заявителя, который он получит от отделения социального фонда.
2: Мынтам индиган специалист я стуялыны, щем ялыш чежес язда, эмбур, но щем озвичмы ашер ужалы счастлы, бизнес куты счастлы, учтамалам войтерлы. Мукад яслы, позже шычыны, каналан могудам яс портал, мои документы ширин яс, да фондлан юкан яс пыр, октябрь медва чалунач. Учщикасын медбур конкурсын республика сад шупадын вермыш пырычас федерацияса ордышыма да вермас шыдадны миллион шайд. Сыктывкарын котыртесны сварщик яслыш вермышым Екатерина Спиридонова тыдмалыс. Кыджи эксперт яс донялысны конкурса пырычышасыз.
4: Турия кым кот пашкам чужим джебантор перчатки респиратор да пелия ступ контор. Сварщик лыкола паштачна сыйч медым нити бикинец вечка в мыгара. Эксперт яс донялыны быт постнитор.
5: Здесь учитывается и техника безопасности, и сборка, то есть то, как сварщик готовит соединение свое, да. Очень-очень много критериев. 5 модулей, и каждый модуль отвечает за свою часть, за свою составляющую.
4: Быт пужат чешлыш уж, дон яла турия эксперт, виджеда кыджи орды шишва дитчам урталан прибор ясан, лыгде схема и технология карты яс допеткадла аще с кужам лун.
6: Варит образцы, ну катушки, вот, которые мы будем сдавать. Главное не переволоваться, чтобы все получилось.
4: Конкурсен быт торкалым из чинтаны бал, яс были вылса олам ин ставы скывку танаджек. Тавыс на пужат чан уж, садон ялны зев стыча. Вещик рентген аппарату цыган. Шуам сотаджи туяланы беру трубаяс.
7: Это ответственность. От тебя много что зависит. Если ты заваришь что-то неправильно, можешь что-то поломаться, упасть на кого-то, еще что-то. Это ответственная работа сварщика.
4: Сварщик яслан конкурс воловой из Сыктывкар, Сосногорск, да Ухтаж, пужат чешес.
8: Заявлено 16 участников. Возраст участников от 23 до 46 лет. Это и говорит то, что молодежь активно участвует в этих конкурсных испытаниях. А люди не только, получается, ценят свою профессию, дорожат ей, а люблены свою профессию, потому что нашли свободное время поучаствовать непосредственно.
4: Регион Сачупаден Мечабур сварщик яслы вичмасщем, квайтым, нелям, да кыщурс шайтан. Вермыщу спеткачас Федерация Сачупаден первым краем, да вермас шедадны, медшер приз миллион шайт.
2: Большеземельской тундран помощи войвы в кырьяслан телящем. Кыр видящас шуаны. Каткуласты стая йона вичишана да зев щекыд. Пусть чужам куканьяс вачаны медво джавочков яс. А пастух яс дожританы наяс сутки чыш да виджаны тундраса хищник ясыш. Пачкаджика Елена Золотарева.
9: Тундра садьма кучты в барынгы грастава служи чужавы люлам. И кыр пьян елыш тожды спанча тылынна.
10: С февраля месяца к важникам другой уход. Потихонечку смотрят за ними. И сильно не гоняют стадо.
11: Сколько месяцев длится беременность у важенки и нужна ли ей помощь человека в родах?
10: Беременность длится 8 месяцев. Помощь такова не нужна. Оленеводос присматривает за ними, со стороны наблюдает, ну, как родит, чтобы все хорошо прошло.
9: Дежуритана Костовта, кукань была кычена, кыен, руч, санда, ошья, с пастуки ослакома дежуритна луневой.
11: Здесь их не так много, это получается самые такие главные вредители росомаха, после идет лиса, писец. Самое сложное это вот, в ручах по пояс лазать, когда вытаскиваешь маленьких телят, которые только телились. Ну и помимо этого еще много сложностей.
9: Кырпиян часмысти суптаны коквылы, нышта некамын часмысти чуксащаны мамгылысвылы. Мадлун нас куханя сверманынин лужны шорьяс, да котыртыны верстияс кад орчан.
12: На начало года было чуть больше 8 тысяч голов важенок. Соответственно, телят будет на 15% меньше, это где-то порядка 7,5 тысяч телят.
9: Медвич Кырпиян, що я на самом мам явно, то лишь мед мастинь, кто сна ершины, энь я слан пия на чем барен, юнь ширен, кырвич я смыда сна карской саричлан, цены том пимас яс от ее юн масны.
1: Та я сдук кежла ставис, ты кывзенет вультер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
13: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в южных плюс 14-19. В Сыктывкаре днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 14-16 градусов, атмосферное давление будет расти,

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Эфирин Миянкат.
2: Чолом студиям Галина Ведерникова. Талон бараширалыштам. Отмен студия дизгамен пурыс чушканзы. Сэшому кота сылыко ставлам бэрн шумой метышны. Кыпэнны тиянлыш ловру. Кому ездила на радио на журнал «Лэджиш» Екатерина Макарова во измены, да югче бурья пета сэсэн юзэдэм гижэдэсэн. Чуч и уджич гусятор ясен. Кывзам.
3: Бурлон ставле, мянен петескуем тусов я. Чушканзы тавек зевгажа журнал. И мянен виштавле возаводичиган, кор ты в нас воли, мы ми тавошань кук выль рубрика воштым журнале, та я войву вкоджували шо. Свеснами мян таво виткоми петас ясишком йозычан киркален войву вкоджувлен зевуджид юбилей шо во. Ми сили буца рубрика. Кашим. Свеснами кор чушканзи эзнапет. Секи став коми гижишис войвы в коджу в журналын печер да сатира юмор рубрика ясулын юзерлис нашинисли шерамбана пьеса яс, вишт яс, басня яс. Вопшон став шмонис вылы водинце войвы в коджу вын. Куча джес чуш чушканзи.
2: Ну и мыйте си вылич юзеда на два ж яса, да?
3: Да, вот юзеда лам башня яса. Куз вынны смеян пете басня. Ну, милак, коми гижиш ясыз оз басня сагишны. Цышкенце менем зевьона кажичче та жанрыс, но милак, вот миян овшисны, кашке зна чуж басня гижишис.
2: На кашке сыпанда мэй сывыт, када басня звыкживали ячима политика, кады колывали шам люка гижны. Мут шам политическая система юлыч, или кучумка гушащич язда мэйда. Вон кашке юсы остая, сычу мэй интересует. И гижиш сачыч.
3: Вот тачка виджа длины миян лишком и гижиш ясыз, мика ставны заводитысны гижны сомин челядли. Виштали тайны цеки, и он и вот каштыш там и чушканзы вот аши снурсы, шуйлисы вот войвив коджулен, шо воша подшивка, и кажали мы цеки став гижиш из гижлемаш, вот шерамбанасы. И вот разные жанры нас гижлемаш. А мыла он и гижиш ясыз сомин гижаны кювбур и сомин челядли, вот та нам, конечно, заюжит загадка. Вот та чашуан да сыща бара лёкан лоан гашке шамны сабу гижны седам, ёк тот. Или гижаны код яск рочен, или вообще душмысны скутны гижны, ёк тот мы ин причинайс. Литература вед ясли юалым из лошаджика мы как раз даже вот Евгений Александрович Цупанов, миян журналы сечуч гижлы вуджадем, вывлысич мы ащи скучам к юморяска гижлис, но он и вот сыя бощ и вуджодеманен зощенкоэс. Учоный, або мы нам кювьясыз, да, то я лишлен кювьяс, я шоуэс мы, он я литератураен, або сечем вот гижедис. Сечем шамайс, сечем пэ шмонис пабо, и вот зощенкоэс я вуджодэ, и зев пэ бурас, и артме вуджоднысэ коми кювьвэлас, именно вот зощенкоэлэн гижедясыш, пэте пэ зев мича коми шмонь вуджодыгас. Колыгашка, он я гижиш яс лыбощчины, и заводитны.
2: Но... Екатерина, не у нас тучмы, да. Код яс гижлэсны вою кучулэн вуджинсэ и чушканзэн. Савысылыны мужичэ яс. Наверное, ёнжыкасы мужичэ яжык шералыны мыйвылынка. А он же ашны даджанэд. Коды гижа том яс пэйшэс. Или шам шырарлы да. Он же кэсань яс или нуб яс. Вот и нады. Нуткывлэн вижардасыс.
3: Наверное, мам шылы майз да сиэны счэлядлы гижаны сэща.
2: Ну, гашкэ, мы упала ногы смыпылыс.
3: Да. Тоже Нина Александровна шуам. Вшэ литература астапэ мужичэ яслэн уч. Избылька вот действительно косавлены се у наво сае бора став гижиш из кузвнис в даже наверное джик став из практически велема мужичей и мужичей лендайн ленш мони сдерт торьяле та я ми кажалим нин экесумен во шам журнал во чиганда и та ме у наво сае нин кажалим кве наши гясен кормиян команда ин велены мужичей яс и ми корвали се шмонь селоше дам комиковенце и вели всеки мучише чоч мужичей леншмони се дик разнай вот сичка анализирует не бытие видедника боку шансе сбылиш мой мужичей лен и нуба баленшмони ста торяла наверное на ленки по туи спетке чочи гижеды ни шерпасы ни но и уна мукадуджин. Но мен журналын петле коршуре Ивана Букрыловлен месешва типа башня яс, башня шамасиены кырмаши Ивана Букрыловен, та че месмешва, именам еш Юлиана нылэ и джоляджикис сие чоч, вот цилен шмонита на гижет яс из артмены комиен. А кучем какэшвам сечем серьезны джикли, но кучем кэшем любовны лирика да еше мы сие вот гиже кубур яс рочен. Вермаслоны мыля силен шмон они с чужаками нас, но, наверное, вот мачем у него КВН нашли и корвали шмонце сиди думайте, понкат гуляйте гиндами да майда, сырам-сырам вели отлайн. И гашка тавасна вот силен чужи сыпучки. Комиен шмонита на ног нас гижами. Мыламе се скурмала и ащим, и силиш Ивана Бухрыловен. Се озьона ради чоч ащ нас петке чини се, даже мукадри с менем уста се шуас мыест ЕС Йозедин. Даже корме сили пас я си ешуам журнала и сили шним се. Кор се шерпа са ше, ме сили шним се пас я. А гижет я се ме разне нимен пас яла. Ме нам разне нима автор я с журналы. Мы пыштем нима автор я с тая Ирина Карова, и Люся Пилюлькина, и Дуся Кампетова, и Василиса Барбоскина. В общем, старача ним я с наш чоч шмонитны мед Йозеслен шерам из петас. Вот и коды журнал се людье, на и кажалены тоже, и шералены ним ясы свылен. Они на апрельша номера петли сме нам гижет, мортыс гижлис удара районыш, но эскос еш асла с нимен курмашны, и меси ес курмавли Зоя Йош Бугылеваен, и шерам из петис чоч шуэс. Аттялы сме гижет се езодым, и шуэс шерам и петис мы мене курмалемны Зоя Йош Бугылеваен. Да, сечка чоч ес се гажеда, ним ясы старачам сиджи.
2: А кучина, ако ме ов ясы тоже вед, шерам да петкатлена, кучам са мен ова, або бачима се на короткаше на да пипонурава да коскукава да.
3: Да, да, да. Сия вот бачима яс нас и старачам кув нас тоже печлашни. Та и люди шиш ясли чоч кажече, ширам испете. И корме уста вот шуам почта пыр дертоз воча кув смеянли лог, да, вот мы на люди маш. Но если като каджиш лам, корка сиджи паны дашам дашу асну вот, журнал те людям да мы да майда. А мы же и уста мели электронной версии я се. И секи гижен унаен бор вочакув, се вас нами мекор на люста миша, вот пети шуа майша номер, людей медим олемны длоас гажаджик. И на гижене атте людям барана вот шелемными бурмы, с коми шмонич да, пети шерам сивиле да тавиле да, та еш дерт чош зев ним койд. Косавлинике, вот та рубрика я созда, та вот мян войвил коджу влышу, миши им бутса рубрика, и та мян вочуш кутас петны. А мод рубрика из коды мян петы тоже кутас вочуш петны, и гашка, и воджика кутам йорташны мечай, та кутам йорташны тая, башкири я са, хенек журнал, чушканзи орден хенек, и та вот мян чоч налэнгижет ясыз петены комедемен дерт, и шерпас ясыз. И та ищ тоже зэ вним койд. Миян же рощиян сымын коли куим шмони тыщ, та я муса чушканзы асланым лэнда, асладан меча муса тайшуэны. Башкир яслен хенек вилы и татар яслен чаян. Чаян из вочты у наво саин тоже бурадыр петли смеян чушканзыка. Вилы тоже нален рубрика из секина главный редактор алис Григорий Хатанчейский и на эсек вилы шорнич чемаеш и бурадыр вот чаян из петис. Они ми шорнич чилым Илгиз главный редактор из Илгиз Ишбулатов, сикат мишорничилым, колян во сидоре чужан лунашны, юбилеяшны ветликор. И зевним койдмы имеян чушканзыла нем хенек йорт, роченке вилы. Шир, эм шир, басня, Константин Игнатов. Вис радач вынящис лэнь курья. Шир ёрми сэтче, сылы шог. Вис пышкыш петны видлыс унаног. Но зумы дзев озвыржи шурья. Шир мелы ясэк чери яслы шуыс. Эн полэй мэйш. Мэтыян вок. Лёк кужа татча мео глок. Эдмиян ötув ястав юыс. Некэ мэ тиян вошас юр. Таш петан туйнэд озы шур. Ты ставен пырой гумга пие. Сич зелечей мед потас сие. Корчери котур вычи стач, рач мунус чегис гумга рач. А ширы наводжин сек эльтис. Сывоме вешкалыс нин кельчи. Кор пройдитис минута кык, чош ляпа пикат шурыс мык. Еше сдукмат и шир пенюлын, став посни череис нин кулыс. Пыр помнит те, коть мелый аше шир, Оспинь се ир, но шир эм шир.
2: Интересный сюжет.
3: Да-да-да.
2: Або эзоплен коть, да.
3: Боже, вот мов павны, да, тавылен? Шуам тане. Рое увтыщ пон. Тоже вот Константин Игнатовлен, басня.
2: Мы вещи как тут кот съездим.
3: Вещи да кашуну уже. Вот та ветимин кой медвоин, петла влема басня из рое увтыщ пон из. И та тоже ветимин кой медвоин, ширем ширис. Вощ туна вот цин влема басня из. Рое увтыщ пон, басня. Сушед я сочи дрютын шорен, пон юлыщ воисны ён споре. Вот мы нам лыско, сие поон, мы сыло окушетны дон, сушедли вишта лекожаин. Судьба и мы нам лыско саин. Коть сие паныд лещит чемен локте, да нюла тенчит ките кокте, но теке абу честный морт, а вэр, сек сие скорыш скор. Версай шань зверлыш дук сакыле, и пыржа ушкат часы выле. Эс пройдет сдук, кыч ойзык тырьи, сбой лыско возгишис, аще жырье. Кыжайин выла дозмис нин сушед, ок шуа эскетед. Метода понят у второе, весь шыра няньце тенчит шое. Отколем вона мыть та промыс воштын, а еша шуан пон подошлый. И тая сдук кыжайин эже тодли, кыч керка пышка понса коин вытлис. Ачи скарта вылышнуюс ужас, Вот дон явтан, кот прав, а код и мыжа. Сич гогарво ананин ставис, код рое увтыш пон ездорье, сидор сувте, секси ачис рое увте.
2: Кучем, кувьясыс, важ
3: кувьясыс. Да, да, да. Таджи вот кор людян, зэв интересно, вот ця важья, коми кувьясы кувны, вот они вот ми сиен ого водичей, унаенны, но зводичины, а зэвэшкен семьян коми кувьид озыр и мича, и уна вежертаса. Они да, что он вот вужаданы у на тор рочи, что ами я осымин гашкай, но и коды рочи вылаз вужадан маш мукат кувиш, но ваш коми кувияс из, коды ясен водит чилема шмиян пыль пыч, ми думайтас я зе мичай, зе вынай, зе вжужадаш и быть коленаен водит чине. Тадж вот мукадри скор ветлан коми шикте, что ам командировка и кулан вот Сечем тачем шорне кужа яси и кучем кесечем кув яси, с чем кув течас яси. Прамо думаеш чилан миша, о, меже корка тач шорнит лиже. И уджу маму ми дум вила душе и вот сечем мы си арли да йозы сважья ясис. Вот сиджи вили воджин се шорнитен и се вили зев озер миян кув яс. Милака вот они ми огоси чорнитей. Дивитны комас. А чи мес? Та ищо че.
2: Мы дара ми ок дивит, ми от ины кузган гозмет кунин качалы, кодас ми важнины кули уши шрам, да. Но си гогарма наставысли, но ми лака вот юзы шуэне дугда или ине понда, а тышина уши си кувьес, тоже пачка да синоним раца. Зай вбор.
3: Позже еще гашка?
2: Позже.
3: Людины башняты. Войвы в коджу ищи тоже. Та уже не Василий Прудниковлен, чуч мог тут тая гижишься, ну, ваш я гижишься. Вот. Гусак курыги аз оланинен. Сидят, чит ужит курок позье, гусака синдис не завхозен. Лень курок яслиш оланин, дурвидлалис, и сулен шин сешаджис тешкой тор. Совыли ясен мыша бедьяс, мыша шор яс, ми ужлам навылин, ты ужлад? Ах, нахал яс, ты мор яс. От отикаме, джоджек, мотка, ай. И то ме ужлам уэн, вылэ оккай. Дик пырже керавне, ок терпит сдук. Сиджме ок вэч, кыч ваш завхоз петук. Эзудит отитор ешпыт тэчна ес видны, кыч адже курок ясэ сверденисэн идьен. И решитис, дик асногыс вопрос. Не щетны нянь, мэт шо ясны шилос. Шор вылэ ужны курок яс дозин кайны, дайна е кольк ясо звайны. Йой курок ясшань, робчите гусак. Огад джилей ми кольк, ме то да тае факт. Одна е тырте маеш няйтен, нем чош эгад дживли нива, таджн сие асли смурца кайтис и курок ясас купайт не давай, мой весна ми ок тодей. С весна е мой курок ясли эспет шут, мед бура варчини да вужны пруд. Но курогыс джик ставы сваен подыс, гусака смыжаен ми аджам таш. Да башня шерти тач. Агашка не гусак, а сие кот завхозен, ва вывты плавайте мыш индис курок позье. Но вот роч ногы с нас тоже вот тачка шуан, да, бош лилле маш. Но вот плавайте ще. Ми же в Льводжин я се шорни там, да, шуам и оранжевый, коричневый шуалам. И секи тоже сиджи рочки в яс. Сотте маш, ой, либо же еще мой, да, и сиджи в лемка шуаны. Менің вешке да кашурны сачам кювияс ногы збытте ёнджы канай муса.
2: И сразу гижан комы кювиз озырмы тытуданыдмы и репрещаяс. Во комы кювиз сывыты гольмыз гижан комы кювиз. И сейш ёс сэверымысны вешек пухшадны и унаво кажалэ джескадына. И вот сымен вот корлоктесны Иван Торопов, Юшков и мукат гижичас вылечи гижан комы кювиз кутыс озырмыны. А та эти люди, они даже когда гижем то ясно.
3: Да, в этом и нет, да, сен, в этом и нет, я сда, ми бош талам, в этом и нет, да, неля ми нет, да. А мы до рубрика «Адми, анчушкан зе орден хенне», код я с башкириян олен и нален унаш монитишис, вот, неважен на илгиске чорнитым, а прелюти кад лун кад ите ден, на вочене зе уже гаж будво. И они кутусны на мене чоч поздравляйтны, даже сече сатирик яс. Марсель Салимов яс, а ними вещи, вот Петрощан я скаддаму и вот на яс даже Йорташенны кюджименым вишталыс. И чолы малыны шмонь лунын. 1 апреля мене сымытта Россия са сатирик чолы малыс. Мы ме чуйме вешикта. Первой са коргыжисны шо, ну, бите праздникан чолы малым. Кучам праздник талон 1 апреля шо, думаш, да. Та бы же миян праздник, коды я шмонита на журнал вычыны.
2: Но ты, наверное, джекути шмонти тышань куджи тыфи, надежда тыфи вылы революция джерошен.
3: Зев бургаш 1 апреля уж монит ищи аслен. И зев у нас сатирик, вот люди тая гаш с аслен слен праздникен. И мене чоч заводите с не чолом, а он и тая дерт зев ним койн. Ну что, виштала оти тор, мен того шиклишем во комин. И коми язычан керка, бытье юзедес конкурс, нимес чужан шиктын олам вылам, та республикаса конкурс, позже и гижны и бикине, и юлыга, и войвыв коджува, и комимуэ, и дерт чушканзы журналы. Таче позже устын миян чушканзы яс, именно шмонита на виште яс, позже шмонита на кювбу, вот башня-то позже устыны, пьеса позже устыны. Уна тор. Но вот мы кужан шам мангижны комиен шмонитарна сасиес и позже. Октябреч позже мудедны. Вопом нас ми вочам кыв кыртец и уже став издательский дом комис комиезычан киркаес вочас тувья кыв кыртец. Став се урчитас и став журнал се коды мы кучче мы петис. И дер чушканзин ми кутам пасины и шерамбана гижет ясиш. Майша номерин, миян уже кукморт лиш йозедым гижетсе, тая Любовь Лодыгина лиш, Горткерес районын олы, и Мария Матьева лиш, олы Удора районын. Дзевним койт, мы пуречисны конкурса, и вот нас лиш бурачи людья. Любовь Лодыгина лен, винья. Шмонитана гижеттор. Миян улы грезды нола майоз рочкувто омелято десне. Поче ставны сарадейте сдачайте смойная сечамейше. Нулы суджалы смой скартаен лыштешис, а сичка пожешону мой луны вой. Лыштешис не куемыш лун, но так инжина доярка ясле колы скуски насвуляны скарнанен ю дорщань ва, кай не круткур, да пыртлене карта суджит пыртье, мечонты не васа шурук ясле. Айн ли не корвелы модной прическе остановлены, койте юрши свелы куч да мича шывкодь. Гартыш ли с юрго гары шапка моз и уджвуле. А колюк пейс, пычук и скады олыс. Коршура пыч дора волывлесны роч монис да ичеки коляя шулысны свиньяен. А пыч ли кажечис небедик кывьес. И корка лавкаен ошчишис грезца ясли. Миян монит сечем шань. Колюка сьона радейте и вешик виньяен шуа. Том ёз куснящем меншералесны. Дерт ония коми ёз рочку тэгэ гэрвоэна, та дерт важ я ола мыш каштэлэм, свиньясэ ола маморту да бутодэм а виньян, озы тод мысэ вежэртасэс, но вот цэлэ кажэ чэма мысэ зэв мича мэлэ кувьэншэ. Та любов лодыгналэн вэлэгэжэдэс, они Мария Матевалэн, кодэнэ славыкэс. Уна восаэн овлэсны шиктэн гозья. Вера се суджале совхозен, сили шетис на путевка санаторие, да зевуле, сарич доре. Готерис ешке уледис, улин, некчен мун, вошан да коршан торлоан. Некчок вош, йозистай ветлене, кот вольне света спетала, сарич аджила. Лунь, ен больги му йосков. Готерис лошедис чемодан, течис пашкам, деньга, грышаса вурус улыс гачас. Колледес аэропортач. Сувялес, бласлевитес, пернапасалес, даледжес вересе улемуа. Гордас навишталес, накажетес, меткуч воас шетас телеграмма. Лун куи мышти, пошталёны дывай из кабала гижетте. Доехал хорошо, устроился Славик. Славик? Кучам тачам Славик, озгогарва готер. Пошталёны соршиска, та ябу менам, менам некушам Славик або, бурнуа поштас. Петис кельчевуле, а не улын мунис олеш Сашка. Суфтлы, суфтлы, нолты. Виджедли, кучамка Славик шань воис, телеграмма. Будьте меним, а менам не кучам Славик або. Моды поштая бурнуа. Олеш Сашка людди сдаюале. Вече една кын, курорта мунис. Но, маке, ащид мужик тонто, тая вече едеем. Корна ним саудити свежни, ньоль лун на колизда. А Славик еннин лошет чема. Подруга наерне аджис, ним се вежема, мецемен волас, месили петка дла ним вежем. Олеш Сашка така дездавишталес, вечаен мишуам, а ними сад Вячеслав. Сич паспорта сгижема, а джени ден слави, телеграмма е срочен, ним са еще срочен гижема, сичке тая слави кид, менам веча, огмун сичке поштат, воас, енчокши. Вот тадж, тачем с быль олами шерамбана тор. Вот Алексей Попов леншуам гижет. Алексей Попов зевьона тожатяла и пьестате устас чушканзие, и шмонитана гижет ясте устас. Вот молодец мортис. Ми, наверное, уже двица скуканда ос энофт, уже двица морте. Отца ще менем чушканзе пур даштине. Та не е джет гижет лютя, а си цека силен петис и пьеса се йозадим. Уни си е же майша номера с миян кортем гъщт ворсан торвием. Шикца клуб са зе унаян корен и даже водживи му кадес питашуан миян некоми номерен, да, и водживи учек тасни устини се ща медем нали пуктини вот пьеса се шуам. Асланислен театральный драм-кружок ясен. А людя гижетце, шмонитанасе, стружит пие. Коркотке либаче мыйка куштег либе терма шемен воча, чоку да юра вола и че дырша лоам тор. Нышта нака ме бэрын ковма кучамка шамджик мортлы менчим уже смыдыш вечне. И че дырша йорте и мити пер Иван Олегчлан. Тудале кыс ес ошишны миян воджи наслас шамлунен. Бурдышен корыс мамыслыш струж. Он на эт куш пие, жугадан, а ит пинящ на кутас. Кужа-кужа, нярги научки чеспіїз. Дыркач нюрги, скучач мамы сесед стружсе. Олександр корші скучке пывтар да бощіз, куштак далекий стружитне. Мамы свіджеди сывыле да ушла в жемен нурбельтіз. Стружит пія, стружит. А їд просмаз да черен шуледас.
4: Отач.
3: Александр Уляшов, та я тоже Куламден район, скоро думаю, пойдешь у меня весь китки, буд номерен талент петеше рамбана гижет и кувбура, и вишт. Челядь ру. Кодыр челядь ру дволе, секи лоши джиктай овле. Туй бокса гыптас, тылыши сунама, мы ешке сетче сылены вунама. Мунышта муны, локтышта локте, матысча матысче, көтмеді і коктым. Мұдара бергетча сиешач косы,

0: Черти регион са юралыш кырмалыс технология сымадан ведомство эскосса комиссия котыртым елыш торят шыктым. Ростислав Гольштейн пасьес. Шыр мог вычны искусственный вежер экономика да республикаса олышеслы сбылюса оцащищан. Сия ыджедас каналан могудым язда бурмадас производствован ужалан ног. Кутам ужавный президент берца комиссия кад ытув. Сичка миян вочмасчым яс подулын лосны ставры шияса медбур практикаяс да уштас яс. Социальный фонд лен коми республика Саюканен завитесны бочтны щемеслы выль мынтам было ше, чем яс. Вечмассия ужалышеслы да челядес бытты щеслы. Лун джин ен щурс да джин ше, чем. Шедадны выль мынтам верманы батьмам да вещек ужалыш пенсионер яс. Вот мынты щес. Кодеслен эм кык да унжикны впи. Быт верстилен колем воща нажатка медым эз вефтырт олан минимум лыш эти да джин ыждаас. Вой вылын тая коман вид щурс шайт, лун вылын пышти коман щурс. Мынтам арталасны чежес яс выла вот, да лича доставка тэд выла бочтаман.
1: Предположим, один из родителей семьи с двумя и более детьми в прошлом году получил доход 750 тысяч рублей за год, годовой доход. Налог на доходы физических лиц, исчисленный по стандартной ставке, таким образом будет 97,5 тысяч рублей. Размер налога, исчисленный по льготной ставке, будет 45 тысяч рублей. Получаем такое арифметическое действие. 97,5 тысяч минус 45 тысяч. Получается 52,5 тысячи рублей. Это и будет ежегодный размер семейной выплаты для этого заявителя, который он получит от отделения социального фонда.
0: Мынтам индиган специалист я стуэлэны, чем ялыш чэжэс язда, эмбур, но чем озвичмы ашар ужалыш яслы, бизнес кутыш яслы, учтамалам войтырлы. Мукад яслы, позже шэчэны, каналан могадам яс портал, мои документы шэрин яс, да фондлан юкан яс пыр октябрь медвачалунач. Учщикасын медбур конкурсын республика сад шупадын вермыш пырычас федерацияса ордышыма да вермас шыдадны миллион шайд. Сыктывкарын котыртесны сварщик яслыш вермышым. Екатерина Спиридонова тыдмалыс. Кыджи эксперт яс донялысны конкурса пырычышасыз.
2: Турия кымкот пашкам чужим джебантор, перчатки, респиратор да пелия ступкантор. Сварщик лыкола пашечна сыйч медым нити бикини звечка в мыгара. Эксперт яс донялыны быт постнитор.
3: Здесь учитывается и техника безопасности, и сборка, то есть то, как сварщик готовит соединение свое, да. Очень-очень много критериев. 5 модулей, и каждый модуль отвечает за свою часть, за свою составляющую.
2: Быт пужат чешлыш уж, дон яла турия эксперт, видят кыджи орды шиш водит чемурталан прибор ясен, где схема и технология карты с допеткадла аще с кужем лун.
4: Говорить образцы, ну катушки, вот, которые мы будем сдавать, главное не переволоваться, чтобы все получилось.
2: Конкурсен быт торкалым из чинтаны бал яс бульвылся олам ин ставы скывку танаджек, тавыс на пужат чан уж садон яланы зев стыча, вещик рентген аппарату цыган, шуам сотаджи туяланы беру трубаяс.
5: Это ответственность. От тебя много что зависит. Если ты заваришь что-то неправильно, можешь что-то поломаться, упасть на кого-то, еще что-то. Это ответственная работа сварщика.
2: Сварщик яслан конкурс выла войсны Сыктывкар, Сосногорск, да Ухташ, пужат чешес.
6: Заявлено 16 участников. Возраст участников от 23 до 46 лет. Это и говорит то, что молодежь активно участвует в этих конкурсных испытаниях. А люди не только, получается, ценят свою профессию, дорожат ей, а люблены свою профессию, потому что нашли свободное время поучаствовать непосредственно.
2: Регион Сачупаден Мечабур сварщик яслывич масчем, квайтым, нелям, да кыщурс шайтан. Вермыщи спеткача с Федерации Сачупаден первым краем, да вермас шедедны, медшер приз, миллион шайт.
0: Большеземельской тундран помощи войвы в кырьяслан телящем. Кыр видящас шуаны. Каткуласты стая йона вичишана да зев щекыд. Пусть чужам куканьяс вачаны медводжа вочковьяс. А пастух яс дожиритыны наяс сутки чыш да вичаны тундраса хищник ясыш. Пачкаджика Елена Золотарева.
7: Тундра садьма кучты в барынгы грыстава служа чужа вылюлам. И кыр пьянилыч тожды спанча тылынна.
8: С февраля месяца к важникам другой уход. Потихонечку смотрят за ними. И сильно не гоняют стадо.
9: Сколько месяцев длится беременность у важенки и нужна ли ей помощь человека в родах?
8: Беременность длится 8 месяцев. Помощь такова не нужна. Оленевод присматривает за ними, со стороны наблюдать, ну, как родить, чтобы все хорошо прошло.
7: Дежуритыны Костовты, кухонь было кычыны, кыын, руч, санда, ошья, спасту кеслыкома дежуритны луневой.
10: Здесь их не так много, это получается самые такие главные вредители росомаха, после идет лиса, писец. Самое сложное это вот в ручах по пояс лазать, когда вытаскиваешь маленьких телят, которые только телились. Ну и помимо этого еще много сложностей.
7: Кырпиян часмысти суптаны куквылы, нышта некамын часмысти чуксащыны мамгылысвылы. Мэдлун нас кухоня сверманы ненвужны шорьяс, да котыртыны верстияскад орчын.
11: На начало года было чуть больше 8 тысяч голов важенок. А, соответственно, телят будет на 15% меньше, это где-то порядка 7,5 тысяч телят.
7: Медвич Карпиян, що я на самом мам євно, талич медмистінь, кутасна їршіне, ен яслан піяна чембарен, юнь ширен, карвічіч яс мудасна карскай сарічлан, ціни том пімас яс од'є йон масна.
12: Та яс дук кежла ставис, тик і взимет фультер яс.
13: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
14: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в южных плюс 14-19. В Сыктывкаре днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 14-16 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны предоставила новые данные о ходе спецоперации. Россия готова продолжать диалог с США. Об этом заявили в МИДе. И Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. Все подробности далее. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Действия идут на 6 основных направлениях. Об этом заявили в Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Восток» противник за сутки потерял 3 станции спутниковой связи и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
5: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Малоселовка, Омельник, Новониколаевка и Гавриловка. В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 435 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 станции спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 29 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
4: Расчеты ударных беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Бойцы «Днепра» с помощью беспилотников сорвали ротацию противника, уничтожив несколько пикапов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые на саммите на Аляске. У сторон есть все возможности для интенсификации диалога. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. На вопрос о том, есть ли еще место российско-американским переговорам по прошествии почти года после саммита в Анкоридже, дипломат дала положительный ответ. При этом подчеркнула, что от контактов никто не отказывался.
6: Контакты продолжаются. Вот буквально на днях 25 мая состоялся телефонный разговор министров иностранных дел наших стран. И были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и другая проблематика. Работает посольство, да, очень усеченно ограничено. Да, хотелось бы, чтобы и все возможности для этого есть. Этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы, со своей стороны, к работе готовы. Ну, и поэтому, конечно, работа продолжается.
4: По словам Захаровой, на сегодняшний день ситуация на Ближнем Востоке занимает внимание всех госорганов США круглосуточно. Израиль и Ливан договорились о введении режима прекращения огня в результате переговоров под руководством США. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американский Госдеп. Обе стороны подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и обязались продолжать прямые переговоры. Стороны договорились оперативно продвигать создание зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее все негосударственные субъекты. По данным агентства, делегации обсудили рамочную программу безопасности. Они также договорились возобновить работу политических и оборонных секций на неделе, начинающейся 22 июня. Цель – достижение всеобъемлющего соглашения. Все стороны осудили атаки Ирана на страны региона. Я напомню, 1 июня сообщалось, что Иран не возобновит переговоры с Соединенными Штатами до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. В этом году планируется поставить 4 импортозамещенных самолета Ту-214. Один из них уже передан в эксплуатацию. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр отметил, что обсуждается поставка таких самолетов авиакомпании Red Wings, а также рассматривается возможность поставок для S-7. Ранее сообщалось, что намерение подписать контракт на поставку самолетов Ту-214 подтвердила авиакомпания S-7, которая планирует закупить около 100 самолетов. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак, дополнив его анализами на ВИЧ и гепатиты Б и С. Это следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. В терапию добавлена светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы. Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию. Государствам необходимо снять ограничения на передвижение, введенные в связи с эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго, поскольку такие меры мешают эффективной помощи пострадавшим. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Минздрав Уганды объявил о закрытии границы с ДРК из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением лихорадки 27 мая. В тот же день газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что США планируют отправить своих граждан, инфицированных Эболой, на лечение в Кению. Однако 29 числа Верховный суд Кении временно запретил въезд зараженных лиц на территорию страны. Вместо этого глава ВОЗ рекомендовал проводить досмотр пассажиров при выходе из аэропортов и пересечении границ для предотвращения распространения вируса. Мошенники для обмана россиян стали использовать чемпионат мира по футболу. В мае эксперты выявили 8400 фишинговых доменов, связанных с FIFA и чемпионатом мира 26, что на 35% больше, чем в апреле. Всего за весну аналитики сервиса выявили 18700 фишинговых доменов, которые связаны с Международной федерацией футбола и стартующим 11 июня турниром. Эксперты подчеркивают, что злоумышленники имитируют сайты легальных букмекеров, а также создают страницы сервисов, которые якобы помогают зарабатывать на ставках. Отдельная категория связана с фишинговыми ресурсами, через которые злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру. Спорт.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место. Баскетбольная единая лига ВТБ ведет противостояние 2-0. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий петербуржцев Георгий Жбанов, который набрал 15 очков. Россиянка Диана Шнайдер пробилась в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертьфинале взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии со счетом 3-6, 7-5, 6-0. И за выход в финал поборется с Майей Хвалинской из Польши, которая была сильнее другой представительницы России Анны Калинской 7-6, 6-3. В другом поединке 1-2 финала Ролан-Гарос в четверг Мира Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Нападающий Артур Гиздатулин перешел из Хабаровского «Амура» в Сочи. 28-летний форвард подписал соглашение с клубом сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Южан». Также накануне Сочи пополнился вратарем Иваном Бочаровым и совершил обмен с Сибирью, в результате которого южане получили защитника Тимура Ахиярова. В Новосибирск отправился нападающий Сергей Попов. Игорь Осенькин продолжит занимать пост главного тренера футбольного Сочи. Об этом заявил ТАСС президент клуба Борис Ротенберг. Он также отметил, что перед командой стоит задача вернуться в российскую премьер-лигу по итогам следующего сезона. В минувшем сезоне сочинцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в первую лигу. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая завершила нынешний сезон и планирует в следующем году вернуться в полную силу. Об этом она заявила ТАСС. В нынешнем сезоне 40-летняя спортсменка в 20-й раз выиграла чемпионат России, а также заняла 6-е место на этапе Кубка мира в Республике Корея. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
4: Сегодня в Уфе плюс 16-18 градусов и кратковременный дождь. В Казани плюс 20-22 градуса, дождь. В Самаре без осадков плюс 21-23. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Пензе днем плюс 21-23, а вечером дождь. В Ярославле плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. Во Владимире плюс 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Туле и Воронеже грозовые дожди плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 22-24. В Москве возможен кратковременный дождь и гроза, и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 16, небольшая облачность, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду, температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в южных плюс 14-19. В Сыктывкаре днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 14-16 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: вести Комигор.
1: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Республика представляет свой потенциал на 29-м Петербургском международном экономическом форуме. Делегацию региона возглавляет глава КУМИ Ростислав Гольштейн. Главная тема в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Важнейшим событием делового мероприятия станет пленарное заседание, на котором выступит президент России Владимир Путин. Запланирован ряд деловых встреч с руководством крупнейших российских корпораций, банковского сектора, институтов развития и представителями федеральных органов власти. Будет подписан пакет соглашений о сотрудничестве. Участники обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. На Всероссийском форуме волонтеров финансового просвещения была представлена полезная разработка из КОМИ «За маской обмана. Узнай свои уязвимости». Это онлайн-тестирование, дополненное практическим тренингом, по итогам которого каждый получает индивидуальный профиль слабых мест и персональные рекомендации по выстраиванию защиты. Затем полученные знания закрепляются на тренинге, во время которого участники учатся распознавать опасные сигналы, сохранять хладнокровие под давлением и противостоять манипуляциям. Проект вызвал живой интерес у других регионов. Несколько субъектов уже выразили готовность реализовать его на своей территории. Доля жителей КОМИ в возрасте 15 лет и старше, которые занимаются самообразованием, выросла за 5 лет почти в 2,5 раза. Такие данные опубликовал Комистат. Наиболее активно повышают свой уровень знаний люди с высшим образованием. Традиционно более вовлеченными в этот процесс остаются женщины, таковых 32%. Однако и мужчины сокращают отставание. Их показатель вырос до 28%. Самым популярным способом получения знаний стал поиск материалов в интернете. На втором месте занятия фитнесом, йогой и аэробикой на стадионах и спорткомплексах, замыкая тройку лидеров онлайн-обучения. С 1 сентября вступят в силу новые лицензионные требования для управляющих организаций. Теперь они должны либо иметь в штате работников, дворников и слесарей, либо заключить договоры с подрядчиками, которые будут обеспечивать текущий ремонт и содержание общего имущества дома. Кроме того, будут обязаны выделить нежилое помещение для хранения документов. Все протоколы общих собраний и техническая документация должны находиться в том же регионе, где работает организация. Еще одним лицензионным требованием станет получение паспорта готовности к отопительному периоду. Также сократятся сроки рассмотрения заявлений. Получить решение можно будет в течение 10 рабочих дней. При необходимости срок могут продлить максимум на 5 дней, если не придут ответы на запросы в другие ведомства. В этом случае заявителя уведомят через госуслуги. В КОМИ с начала года заключено более 500 социальных контрактов. В текущем году в программу вошли демобилизовавшиеся участники СВО. Могут в первоочередном порядке и без оценки доходов подавать документы по направлению осуществления предпринимательской деятельности, рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Валентина Диц.
2: До 350 тысяч ветераны, которые изъявляют желание по открытию своего дела, индивидуальному предпринимательству, они у нас могут оформить без учета доходов социальный контракт. Фонд «Защитники Отечества», так как он ведет индивидуальное персональное сопровождение, о всех тех потребностях, кто изъявляет желание, знает, предлагает эту возможность, оформляет рекомендации, проводит собеседование с этими ребятами. Мы действительно должны понимать, что они осознанно приходят в это дело, будут заниматься тем или иным делом. И мы это видим и действительно даем рекомендации, оформляем пакет документов. Уже с этим пакетом документов в соцзащите ему выдают этот социальный контракт. 12 рекомендаций выдано, 7 социальных контрактов уже подписано и выдано, некоторые еще в процессе, кто-то пишет бизнес-план, кто-то еще технически решает вопросы по справкам.
1: Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. Родителям не потребуется представлять никаких документов, поскольку все необходимые запросы будут сделаны самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Об условиях ее назначения – заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Коми Елена Рамазанова.
3: Эта мера снижает бремя налоговой нагрузки на родителей, имеющих двоих и более детей. Такие родители ежегодно платят, если у них есть доходы, налоги с этих доходов. А по итогам года государство возвращает заявителям разницу между суммой налога, уплаченного в прошлом году с дохода от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности, и 6% налога, уплаченного с этого же дохода. Таким образом, итоговая сумма выплаты напрямую зависит от уровня официального дохода семьи. Рассчитывается среднедушевой доход. Он должен быть не выше полуторакратного размера величины прожиточного минимума на душу населения.
1: Обратиться с заявлением можно через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. В большеземельской тундре завершается период отсёла северных оленей. Примерно до месяца новорождённые будут питаться жирным и питательным молоком матери. Когда в тундре зазеленеет первая растительность, перейдут на подножий корм. Пастухи приступили к круглосуточному дежурству. Неустанно следят за безопасностью малышей. Продолжает тему оленевод Константин Кандыгин.
4: Маленькие, которые только отделились, они довольно глупые, постоянно куда-то лезут, особенно в ручьи большие, их сносит. Надо заходить по пояс в воду, вытаскивать. Самые такие главные вредители – росомаха, после идет лиса, писец. Но они, правда, только маленьких могут. Росомаха еще может большого загрызти, но здесь на равнине ей сложно добыть себе большого оленя.
1: Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему «Профилактика социально значимых инфекций. Советы врачей». Ваших звонков ждут с 14.15 по телефону 28-52-98. Новости культуры. В Центре досуга и кино «Октябрь» народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Инклюзивный театр «Радость моя» закроет творческий сезон программой «Просто радость, просто есть». Подробнее мероприятие рассказывает режиссер Марина Афанасенко.
5: В первом отделении зрители увидят спектакль «Саша Пон» по сказке Ивана Игушева, мастера, чье творчество является нематериальным культурным достоянием Республики Коми. В постановке принимает участие группа «Балалайка» имени Семена Налимова, коллектив Центра досуга и кино «Октябрь». Спектакль, который увидят зрители, победитель фестиваля «Неделя театров при Лузе», а также лауреат третьего республиканского конкурса «Чужан Пасьяс. Родные знаки». Во втором отделении не будет спектакля. Артисты и зрители окажутся в одном кругу. Пройдет открытое занятие «Актерский тренаж». Спектакль под названием «Радость моя» не закончен. Он будет длиться, пока мы будем помнить этот круг. Вы, дорогие зрители, не будете просто зрителями. Вы будете частью нас. Мы с вами попрощаемся до следующего сезона.
1: Вас ждут сегодня в 18:00 по адресу Советская, 53. Литературно-театральный музей имени Николая Дьяконова приглашает пенсионеров на бесплатные экскурсии. Жизнь и творчество Николая Дьяконова, интерьер Коми-избы, история театров Республики Коми, художник и театр. Запись по телефону 40-00-53. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-гор. Радио России Коми-гор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14 градусов, в южных плюс 14-19. В Сыктывкаре днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 14-16 градусов, атмосферное давление будет расти.

0: сказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Музыкальный календарь.
5: Здравствуйте, у микрофона Вячеслав Тарабукин с музыкальными именинниками и событиями недели в годах и веках. Очередное путешествие во времени.
6: На Рижском взморье воздух свеж, там бродит ветер моих надежд.
5: В последний месяц весны, 31 мая 1955 года, родился Владимир Кузьмин. Российский рок-музыкант, мультиинструменталист, певец, автор песен, с детства увлекался музыкой. Уже в шестом классе организовал свою первую группу, с которой исполнял собственные песни и каверы «Битлз». Учился на духовом отделении Днепропетровского музыкального училища по классу флейты. После окончания участвовал в «Вива Надежда» как гитарист, потом перешел в «Самоцветы». В 1979 году вместе с Александром Барыкиным Кузьмин собрал первый состав группы «Карнавал». Участвовал и в первом, и втором составах группы «Динамик». В составе группы «Рецитал» выступил на фестивале в Сан-Ремо. В 1987 году вышла первая сольная пластинка Владимира Кузьмина «Моя любовь». В том же 1987 собрал новый состав группы «Динамик», с которым пытался пару лет экспериментировать в Калифорнии. Но в 1992 Владимир вернулся в Москву, где собрал новый аккомпанирующий состав, так как почти все участники прежней команды остались жить в Америке. Записал с тех пор еще два альбома.

Надежда Кадышева, российская эстрадная фолк-рок-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо». Дата рождения 1 июня 1959 года. По окончании восьмилетки в 14 лет Надежда начала трудиться в Лобнино-ткацкой фабрике «Красная поляна» и участвовала в самодеятельности. В общежитии, в котором также жили и студенты института Невнесиных, девушка познакомилась со своим будущим мужем Александром Костюком, который в 1988 году создал ансамбль «Золотое кольцо». Дискография певицы включает 20 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники –

0: Музыкальный руководитель белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура родился 2 июня 1952 года. Вокалист, клавишник, виртуозный музыкант, автор многих популярных песен, которые исполняли не только «Сябры», и в их числе знаменитая «Олеся».
1: Живет

Сьюзи Кватро, американская рок-певица, дата рождения 3 июня 50-го года, автор песен, музыкант, бас-гитара и клавишные, продюсер, актриса, радиоведущая. В 70-х на волне глэм-рока имела огромный успех в Европе и Австралии. Она выпустила серию хитов, общий тираж которых превысил 45 миллионов. А началось это все у нее в 14 лет. Сьюзи стала участницей женского ансамбля «Pleasure Seekers», куда входили также две ее сестры. Настоящий успех, впрочем, пришел только к 20 годам. Переехав в Англию, познакомилась с авторским дуэтом Майком Чемпманом и Ники Чином. Результат его сотрудничества получился впечатляющим. Песня «Can the Can» мгновенно стала популярной и оказалась на первом месте в британских, японских и австралийских чартах. А вообще, Сьюзи Кватро была одной из первых женщин в истории рока, которая собрала собственную группу, причем группу мужчин.

В 1976 году отметилась группа Queen. Их сингл «Богемская рапсодия» стал золотым. Песня имеет необычную музыкальную форму. Ее можно разбить на 6 разных по стилю частей, которые не делятся на куплеты и припевы и представляют отдельные музыкальные направления – оперу и балладу, чудное акапелло и хэви-метал. Песня сопровождалась видеоклипом, который является одним из самых известных клипов.

Евгений Мравинский, советский дирижер, родился 4 июня 1903 года. Первая его попытка поступить в консерваторию в 1923 не удалась. Не был принят из-за дворянского происхождения, но в следующем году все-таки взяли. И через 8 лет уже состоялась премьера балета Чайковского «Спящая красавица» при участии Мравинского как дирижера. С тех пор на «Спящую красавицу» стали ходить не только для того, чтобы посмотреть Уланову и Сергеева, но и чтобы послушать Мравинского. А еще через 2 года оркестр Ленинградской филармонии под его руководством, первым в СССР, был удостоен почетного звания заслуженного коллектива РСФСР.

Снова к событиям. 2016, начало июня. Абба воссоединилась на один день в золотом составе спустя 30 лет. Выступили, как говорится, снова together на одной частной вечеринке в гостинице Стокгольма. Что-то там про дружбу спели. А чуть ранее Агнета, Фрида, Ульвиус и Андерсон воссоединялись опять же в столице Швеции на открытии ресторана Бьорна Ульвиуса. Музыканты пришли поддержать его проект «Открытие греческой таверны».

0: сообщил, что средства ПВО сбили более
1: наличных рублей.
2: Понял сюда. Что все-таки решил Верховный суд? Это касается отказа от подписания протокола или касается как раз то, что вот если человек забыл дома очки, очки обязательно, он тоже может лишиться прав?
1: Вы знаете, отказ от выполнения законных требований любого уполномоченного лица, в данном случае сотрудников ГИБДД, при прохождении освидетельствования медицинского, да, либо обычного освидетельствования, в любом случае, в любой форме, это действие либо бездействие, так или иначе, свидетельствует, что водитель намеренно отказывается от прохождения этого освидетельствования. То есть это уже было закреплено еще даже раньше, чем вышло вот это вот последнее решение именно Верховного суда, потому что есть пленум Верховного суда 2019 года, и он говорил всегда то же самое, что по данной статье, по которой наказали водителя отказавшегося, там состав чисто формальный, то есть вы отказываетесь проехать на метасвидетельствование, вас наказывают именно за это, не за состояние алкогольного опьянения, хотя там санкция практически точно такая же, если не жестче, а именно за сам отказ. Это абсолютно законно и обоснованно. Здесь, как юрист и адвокат, я не могу сказать, что действия сотрудников ГИБДД были каким-то образом незаконны, либо нарушали права этой водительницы. Здесь они действовали абсолютно правильно, законно, и суд вынес вполне обоснованное решение. Нельзя отказываться от метасвидетельствования. Это прописано в законе. Закон суров, но это закон у нас. И поэтому очки, неважно, я ознакомился с материалами дела, там указано, что сотрудники ГИБДД ей устно объясняли, каким образом, где поставить, какие права у нее и прочее. А она решила таким образом, мне кажется, просто уйти от ответственности и не сдавать медицинские анализы для того, чтобы освидетельствовать ее на состояние опьянения.
3: Угу. То есть решение Верховного суда, в общем, безусловно, справедливое, ставит точку в подобного рода историях.
1: Да, конечно, конечно. То есть никакими путями, никаким образом невозможно отказаться от прохождения метасвидетельства. Ты можешь настаивать на сохранении своих прав, на соблюдении своих прав, например, там вызвать переводчика, вызвать адвоката, либо у тебя там есть графы специальные в протоколе, где ты можешь выразить там несогласие с чем-то и написать об этом, либо свои объяснения какие-то дать. Но поехать сдавать ты обязан, за это тебя и нарушают. Ты отказываешься ехать, ты пишешь слово «отказываюсь», либо тебя на видео снимают, что ты говоришь «я не поеду», либо бездействием своим. Тогда даже если будешь молчать, сотрудники ГИБДД, например, на тебя посмотрят в течение 5-10 минут, что ты не реагируешь, и просто то же самое напишут, что вы отказываетесь.
2: Или
1: от прохождения затягиваете. Да, не реагируете, да-да-да.
2: Или реагируете вот неадекватно.
1: Да, к тому же непонятно вообще, как она тогда ехала за рулем, если у нее, если она не видит ничего в очках, значит, скорее всего, у нее стоит отметка в правах действительно. LCG, кажется.
2: Вот, да.
1: И ее должны были в любом случае отстранить от управления транспортным средством, и потому что если ты водишь без очков, а они обязательны для тебя, то это приравнивается к управлению транспортным средством вообще без прав.
2: Вот оно что. То есть, если мы действительно, у нас есть это указание об обязательности ношения очков, то прикрыться тем, что «ой, я забыл очки», уже не получится. Ты обязан водить в очках, ну или в линзах, правильно?
1: Ты обязан водить в очках и обязан исполнять законные требования сотрудников полиции, любых. Многие даже не знают, что не только ведь проверяют и могут направить на метасвидетельствование не только водителей, но и обычного человека на улице. Обычные сотрудники ППСМ, ну, полиции, Росгвардии могут направить тебя, если посчитают, что ты, например, находишься в состоянии любого опьянения в общественном месте.
3: И за отказ тоже следует совершенно адекватное законное решение.
1: Да, да. Поэтому здесь все практика устоявшаяся, она нормальная, все они знают. Люди, которые придумывают какие-то новые уловки, они не новы в этом.
2: Угу. То есть вообще никаких уловок тут быть не может. Все, если есть протокол, будь любезен, подпиши, ознакомься. Если тебе что-то не нравится, иди в суд и оспаривай. А вот, кстати говоря, как можно оспорить протокол? На что именно обращать внимание?
1: Ну, естественно, на правильность его составления, то,

0: То есть ты должен, тебе должны разъяснить права, там должны быть абсолютно точно и правильно указаны адреса, место, даты, обстоятельства дела. То есть если там что-то не указано, то ты можешь сам это дописать, либо каким-то образом зафиксировать происходящее и таким образом уже, предположим, оспаривать этот протокол. Но процедуры все прописаны достаточно четко и вполне понятно, и сотрудники там полиции, так или иначе, которые десятками или сотнями заполняют такие протоколы, достаточно редко ошибаются, тем более сейчас понятые больше не нужны практически никогда, все записывается на видео, дозоры, на различные регистраторы, и любые твои действия, они видны судье, и она может их оценить абсолютно спокойно, даже если ты ей что-то рассказываешь другое, то состояние человека, например, видно практически всегда сразу же там, и те действия либо бездействия, которые он совершает. То есть диски всегда прилагаются, флешки всегда прилагаются к таким материалам.
1: Скажите, а какие еще разъяснения, скажем так, решения Верховного суда по этой проблематике в последнее время срезонировали, так скажем?
0: Ну а что, вот у нас было, мы уже общались по поводу того, что теперь количество протоколов у нас уменьшится, и людям, может быть, станет немножечко проще, потому что...
1: Да не людям даже, скажем, проще, госавтоинспекторам, потому что они в этой рутине порой вообще просто не вылезают оттуда.
0: Это, да, да, проще и им, и в любом случае водителям, потому что действительно, мне раньше составлялось до 5 протоколов, и, а теперь он будет там 2-3, может быть, вот, в каких-то случаях, может быть, даже один. Поэтому это действительно упростит всем задачу. Одним по оспариванию, да, какому-то, либо по отстаиванию своих прав, а другим по тому, что они составляют не такое количество бумаг и, может, и могут больше времени потратить именно на выявление там нетрезвых водителей, предположим, либо на то, чтобы они не нарушали правила дорожного движения.
2: Понятно. И вот как раз, какова статистика оспаривания протоколов? Насколько бывает успешным?
0: Крайне очень маленький процент этот вообще, потому что я говорю, что состав статьи по отказу от прохождения медсвидетельствования чисто формальный, то есть там практически не на что ссылаться. Если ты отказался, то ты можешь даже через 5 минут поехать сдать анализы, мочу, кровь, не знаю, там, волосы, ногти на наличие, на нахождение тебя в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, да. Если там даже будет все чисто, и ты принесешь все это судье и покажешь, судья тебе все равно скажет, я все равно лишу вас прав, потому что я вас наказываю не за состояние, опьянение, за то, что вы отказались от прохождения медсвидетельствования. Вам ничего не мешало поехать с сотрудниками ГИБДД в специальное медицинское учреждение с лицензией и сдать все те же самые анализы абсолютно спокойно. Вот. Потому что люди бывают, говорят там, ой, я ехал, и мне надо было срочно, там, не знаю, у меня самолет улетал. Да, действительно могут быть такие ситуации, когда у вас... Потому что вся эта процедура, она достаточно бывает продолжительное время занимает, там, до часа, предположим, пока вас увезли туда, вы сдали две пробы, там, между ними определенное время должно пройти, потом вас вернули обратно, предположим, если ничего не нашли, то эта процедура может быть достаточно длительная, и люди иногда отказываются, потому что...
2: Куда-то спешат.
0: Думают, что суд потом, да, суд не лишит их прав, они все объяснят. Нет, здесь никакие вот объяснения не помогут.
2: Понятно. В общем, спасибо большое. Ну, прежде чем сесть за руль, поймите, действительно, можете ли вы это сделать? И не обернется ли для вас поездка чем-нибудь неприятным? Будьте бдительны, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и, конечно же, не игнорируйте все указания органов ГИБДД. Это чрезвычайно важно. А Валентин Петрюк, автоюрист и адвокат, был с нами на связи. Мы продолжим буквально через несколько минут. А сейчас в нашем эфире «Совет дня». Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Совет дня. Проснись здоровым.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
5: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
3: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
7: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает, вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
8: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно

0: сигналом мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет, только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно, нужно ли лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
1: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о мувере и приобрести его?
0: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе «Мувер». Не откладывайте звонок, ведь «Мувер» может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
1: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие мувера?
0: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
1: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
0: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможен. Может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно вы просыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и

0: Отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
1: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
0: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
1: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели бы сказать нашим слушателям про мувер?
0: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
1: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
0: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Житель Севастополя задержан за передачу СБУ сведений о российских военных. И за ночь сбито 272 беспилотника над территориями 12 регионов. Все подробности далее. Владимир Путин начинает сегодня работу в северной столице, где проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня у него состоится встреча с руководителями ведущих мировых информагентств. Она станет юбилейной, 10-й. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа состоится в Константиновском дворце. Она пройдет в формате вопросы-ответы и будет посвящена актуальным аспектам внутренней и внешней политики, а также ключевым международным событиям. Помимо этого, Путин проведет сегодня встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибывает для участия в ПМФ. Это уже третий очный контакт глав государств за последнее время. По словам Ушакова, президенты дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Они примут участие в церемонии по видеосвязи. Проект является уникальным. Впервые на одной общей площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона, фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум стартовал накануне и продлится до 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова двукратного олимпийского чемпиона, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Он рассказал, что играл с главой государства в хоккей совсем недавно. Трехкратный обладатель отметил на Петербургском международном экономическом форуме, что глава государства получает удовольствие от игры. Фетисов добавил, что играет с главой государства в одной пятерке. Хоккеист традиционно участвует в галоматчах с участием политиков, звезд хоккея и эстрады. Россия готова выстраивать прагматичные отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга. Об этом заявила в интервью РИА Новости на ПМФ официальный представитель МИДа Мария Захарова. У наших стран, очевидно, хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях, пояснила дипломат. По итогам парламентских выборов в Венгрии, состоявшихся в апреле, победу одержала партия Фидес Петера Мадера. Он вступил в должность премьер-министра, сменив на этом посту Виктора Орбана. В Крыму задержали 63-летнего местного жителя, работавшего на украинские спецслужбы. Мужчина передавал украинской разведке сведения о российских военных и готовился следить за машинами их семей. Подозреваемый подтвердил факт вербовки через мессенджер, рассказал о каналах связи и передаче личных данных военных службы безопасности Украины. Подробности рассказал оперативный сотрудник ФСБ.
2: В марте месяце, после продолжительного общения с представителем СБУ, нашему фигуранту, поступило задание по визуальному наблюдению за семьей военнослужащих, проживающих в городе Севастополе. Фигурант должен был выполнить данное задание по визуальному наблюдению.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока. Суд заключил задержанного под стражу. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над российскими регионами 272 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Пожар возник на объекте инфраструктуры в Одесской области после взрывов, произошедших минувшей ночью. Об этом сообщила Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Ранее сообщалось, что в Одессе повреждены административное здание и инфраструктура после взрывов. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье и Полтаве. Подробности уточняются. Получены первые результаты лечения российской вакциной от колоректального рака «Онкопепт». У пациентов выработался необходимый иммунный ответ. Об этом РИА Новости рассказала на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она напомнила, что первые пациенты получили лечение в конце марта-начале апреля, и врачи наблюдают за их состоянием около 2 месяцев. Как отметила Скворцова, уже можно сказать, что препарат хорошо переносится, не вызывает тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который рассчитывали разработчики. Она добавила, что на сегодняшний день для лечения онкопептом отобраны более 40 человек. Ситуация на юге Европейской России постепенно налаживается после продолжительного периода непогоды. Лишь местами прогнозируется сильный дождь, ветер до 20 метров в секунду и лавинная опасность в горах Сочи. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что некоторое ухудшение погодных условий будет в субботу. Лишь местами в Северной Осетии, Ингушетии и Чеченской республике прогнозируется сильный дождь с грозой и ветер 15-20 метров в секунду. Ну а в Москве сегодня ожидается теплая погода, при этом возможны кратковременные дожди и слабая гроза. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, фон температуры будет на 2-3 градуса выше нормы, плюс 22-24 градуса. Гроза ожидается слабой, без особых порывов ветра. Ранее Позднякова рассказала, что всю неделю в столице будет сохраняться настоящая летняя погода. Вероятность осадков сведется к минимуму в начале следующей недели. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии до 3 побед 2-0. В четверг состоится вторая встреча финального противостояния между московским ЦСКА и казанским «Униксом». Две российские теннисистки вышли в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые за 11 лет. Такое достижение покорилось отечественным спортсменкам на открытом чемпионате Франции. Накануне Диана Шнайдер была сильнее первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. Со счетом 3-6, 7-5, 6-0 пробилась в 1/2 финала, где в четверг встретится с полькой Майей Хвалинской. Ранее в полуфинал отобралась Мира Андреева. Ей предстоит сыграть с украинкой Мартой Костюк. Московский ЦСКА подписал контракт с канадским защитником Робертом Хэмилтоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на 2 года. До перехода в ЦСКА Хэмилтон играл в КХЛ в составе челябинского «Трактора» и минского «Динамо». Защитник московского ЦСКА Даниил Круговой признан лучшим футболистом команды в мае. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Круговой победил в голосовании болельщиков и экспертов. В мае он провел за красно-синих 4 матча и записал на свой счет гол и результативную передачу. Московский футбольный «Спартак» в июле проведет 2 товарищеских матча. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 8 июля красно-белые дома сыграют против казанского «Рубина». 11 июля в гостях встретятся со столичным «Локомотивом». Двукратный олимпийский чемпион по борьбе россиянин Абдул-Рашид Садулаев проведет свой первый поединок в организации Real American Freestyle с американцем Кайлом Снайдером. Об этом сообщает портал MMA Fighting. Схватка состоится 11 июля в Тбилиси. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов без осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов. В Вологде плюс 20-22. В Великом Новгороде плюс 22-24. В Калининграде плюс 15-17 и кратковременный дождь. В Перми плюс 20-22, облачно с прояснениями. В Казани кратковременный дождь плюс 20-22 градуса. В Самаре плюс 21-23 без осадков. В Санкт-Петербурге небольшой дождь. Дождь плюс 22-24, в Москве кратковременный дождь, гроза плюс 21-23. Сейчас столица плюс 19 градусов, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Мы
4: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
3: 16+.
5: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
6: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
7: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
6: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
8: Передаем сигналы точного времени.
9: На календаре четверг, 4 июня, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие наши друзья.
10: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. По традиции называем наш мессенджер. Ждем ваших сообщений.
9: И, как всегда, по четвергам мы обсуждаем психологические вопросы, вопросы, связанные с нашей жизнью, и в том числе со сложными и социальными, и человеческими ситуациями. Ситуациями, в которые мы можем попасть. И сегодня хочется поговорить о манипуляции. Причем о манипуляции часто со стороны руководства. Кстати, уважаемые наши слушатели, напишите нам, подвергались ли вы какому-нибудь манипулятивному воздействию на рабочем месте. Имеется в виду, что когда пытаются как-то управлять вашими эмоциями, руководитель, он же может использовать чувство вины, а иногда вообще чувство страха, запугать.
10: Перед увольнением.
9: Да, слушай, вот у меня сейчас идет самая горячая пора в институте, где я преподаю, и там некоторые преподаватели, не будем их называть, но ведут себя такое чувство страха по отношению к студентам. Или потом еще говорят тоже так, вот вы знаете, мы вам, студентам, доверяли. Мы с вами как с людьми. А вы не подготовились, а вы такие, вы так нас обидели, мы так на вас рассчитывали.
10: Ну, это классика, если
9: да, честно. А теперь вы вот просто закрыли любые двери для нашего с вами контакта. Ну, мне кажется, что это скорее говорит о некотором непрофессионализме, да, причем для студентов. Но, тем не менее, так вот как, а кто-то чередует похвалу и критику, кнут и пряник.
10: Как не попасться, да, на манипулятивные разводки, и как выходить из этой ситуации, спросим клинического психолога, доктора психологических наук Марию Киселеву. Мария, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария.
11: Здравствуйте.
9: Ну вот, скажите, часто ли происходят такие случаи манипуляции внутри субординации? И как не вестись? Или, может быть, все-таки вестись, но не очень? Посоветуйте, что делать в таком случае?
11: Ну, конечно, манипуляции в жизни присутствуют, наверное, каждого человека в той или иной степени. Когда это стиль...
9: Мария, сейчас попробуем восстановить связь.
11: Да,
9: да, слышу. Да, все слышно. Просто что-то, да, связь прервалась. Продолжайте, пожалуйста.
11: Да, говорит, что если это становится уже стилем, конечно, в такой обстановке очень тяжело работать и продуктивно работать. исследования показывают, что манипулятивный стиль управления, он невыгоден начальству, потому что приводит к выгоранию, собственно, сотрудников, к снижению качества работы, к повышению количества ошибок. И если эти ошибки возникают, работники более склонны их скрывать, потому что не хотят вот какого-то такого бурного эмоционального реагирования от начальства. Поэтому стиль невыгодный. И, конечно, к счастью, есть определенные типы руководителей, которые это его используют, и, соответственно, у них определенные манипулятивные техники. И прежде всего, это, конечно, такие руководители с нарциссическим типом личности, которые очень часто... Ну, что значит нарциссический тип личности? Они выглядят крайне успешными, внешне, да, компетентными. В общем, там вся суть в этом внешнем фасаде. И не возникает, может быть, у окружающих, не специалистов, что внутри есть очень неуверенный человек, которому постоянно нужно подтверждение собственной значимости. И, конечно, такие руководители манипулируют через вот такую схему обесценивания и идеализация, выставляя людей, ну, в общем-то, заставляя их качаться на таких вот эмоциональных качелях, то есть сначала приходит сотрудник, его идеализирует, вот как раз говорят, что на тебя вся надежда, ты справишься, дают какое-то, может быть, непомерное задание, но подкрепляют это похвалой, может быть, обещаниями, и выглядит это даже, может быть, вот на этой стадии очень поддерживающе, что да, мы в тебя верим, ты справишься, ты молодец, ты единственный вот в нашей организации, который способен, ну и дальше вот такие разные слова. И под эти слова навешивается, конечно, на сотрудника, может быть, значительно даже больше того, ну, его должностных обязанностей. Человек потом пытается все это выполнить, потому что такое соответствие, ну, приятно таким ожиданиям, но так как навешано, повторюсь, больше, чем возможно, наверное, человеку выполнить, или невозможно это выполнять постоянно. Ну, хороший пример, ну, да, потом приведу пример как раз, и в итоге в какой-то момент человек не справляется, в какой-то момент справляется, его опять подкрепляют, ставят на этот пьедестал, ну, в какой-то момент человек ломается, там, ну, что-то не получилось, и тут идет тотальное обесценивание, тотальное, то есть, что вот правильно, я в тебя верила, ты никто, ну, естественно, обесцениваются все результаты, и вот удручающее состояние работника в этот момент, униженности, ну, действительно, чувство вины возникает, стыда, всего, что только можно. И опять же, желание доказать, что в следующий раз я справлюсь. Да? Вот и человек попадает в такой круг манипуляций. Ну, вот «Дьявол носит Прада», не знаю, можно ли произносить в эфире название, но тем не менее, вот прекрасный пример вот такого нарциссического манипулятора. Вот. Ну, дальше, естественно, работник должен понять, что ему выгоднее оставаться с этим руководителем, либо менять место работы, потому что нарцисса, естественно, исправить нереально. Ну, для начала нужно осознать, что ты попал в ловушку вот этих вот манипуляций, что тебя берут там на крючок, на это, на слабо. Ну и просто по факту используют, и ты делаешь вещи, которые не прописаны контрактом, не прописаны договором, часто выходящие за рамки времени рабочего. Ну, кому-то это нравится, потому что вот, ну, есть люди, любители эмоциональных качелей, вот за это, может быть, идеализацию готовы иногда делать какие-то подвиги на работе. Ну, как говорится, ради бога. В общем-то, манипулятор находит себе всегда такую достойную жертву, потому что остальные просто с этого круга слетают. Но если хочется остаться на рабочем месте, но не хочется быть вот в этом манипулятивном общении, то, ну, прежде всего, нужно осознать это через вот негативные эмоции, которые возникают после общения или после каких-то моментов общения с руководством, которые, ну, продолжительные, которые могут приводить к каким-то эмоциональным срывам. Ну, и это знак, что что-то не то. Если это такая цикличная, не единичная история, понятно, иногда может быть и так, ну, в нормальной жизни там, ну, не получилось, поругали, неприятно, там, ну, такая как бы цикличность, то вот надо это понять, осознать, взвесить за и против работы в таком стиле. Конечно, можно, какие-то психологи, конечно, посоветуют выстроить границы вот такому нарциссу в порыве его манипуляции пытаться рассказывать про трудовые договоры. Ну, можно попробовать, но повторюсь, что если руководство такое маховое, нарциссическое, ну, просто найдет другую жертву.
9: То лучше уйти? А вот если некуда уйти, если вот такая ситуация, как то, с которой я начал, когда, например, это педагог и студент, тут же никуда не денешься. Студент от педагога зависит, а педагог вот такой токсичный манипулятор. Как быть? Жаловаться руководству? Но это как-то не этично.
11: Ну, вот, честно сказать, ну, вот я как руководитель, если про студентов, да, но приходят, жалуются, я согласна, что да, в студенчестве есть такое, ну, можно поменять, но если мы вот прям перейдем сейчас на студенческую историю, то можно как бы, да, первое, ну, доложить о ситуации, потому что часто она действительно неадекватная, второе, поменять преподавателя. Кстати, в практике студенческой, ну, точнее говоря, образовательной, высшего образования очень приветствуется, чтобы экзамен принимал не преподаватель, который учил, это проверка качества образования. То есть есть как раз у студентов рычаги воздействия есть, но если это работа твоей мечты, то, ну, значит, просто объяснить, что это себе, да, что вот это, ну, опять же, все-таки выстроить границу, это я, значит, понять, что если я не буду вот в этом манипулятивном круге, я вряд ли куда-то там безумно продвинусь по лестнице, да, ну, вот буду вот на этом месте, хорошо, ну, вот, как понять это, да, либо я буду, понимая, что это такая игра, не принимать слишком близко к сердцу все происходящее. Потому что чем пользуется манипулятор? Он вызывает негативные эмоции. Человек считает, работник или студент, что это я плохой. Это есть вот такой вот надо мной человек великий, да, которому я не соответствую. А нужно понять, что это не человек великий заставляет тебя унижаться, а как раз человек слабый. И это его проблемы, которые он хочет решить за твой счет. Ну и как-то иногда становится проще, ну, вот тебе там высказывают, а ты понимаешь, что, ну, стеночку можно такую поставить между собой и вот этим манипулятором, и понять, что вот плохо ему очень, потому что человек самодостаточный, хороший, уверенный руководитель, ну, не будет заниматься вот такой историей. Да? А все-таки повторюсь, что это невыгодно, это текучка кадров. Это жалобы студентов, ну, невыгодно это, да, то есть это такая уродливая система. Если бы она была выгодна, ну, это была бы, знаете, тактика какая-то, прописанная в учебниках. Это болезненная история. Поэтому для начала осознаем, второе решаем, как бы, ну, повторюсь, да, взвешиваем, жизнь такая, мы не можем к хлопнуть двери уйти, согласна. Взвешиваем все за, против, смотрим какой-то для себя внутренний компромиссный вариант. Ну, может быть, пробуем действительно в другой отдел перейти или там к другому преподавателю подойти, если, да, какие-то вот такие горизонтальные, возможно, передвижения. Ну, либо внутренне с собой работаем, понимая, что, вот, ну, ставя себе тоже рамки, а что дальше тебя попросит это руководство? Ночью, как бы, работать или что там, ребенка не забирать из детского сада, как? Потом, видите, они же жертву находят очень четко. Вот если посмотреть рабочий коллектив, вот есть, например, я сейчас про ребенка, вот сейчас хорошо, у меня ассоциация возникла, вот если мамочка, у нее ребенок, ну, работающая мама, у нее ребенок, детский сад закрывается в 6. Мама одинокая, да, скажем, воспитывающая ребенка одна, бабушки нет. Но она же уйдет с работы, да, даже если у нее начальник-манипулятор, потому что на ее веса ее не уволят, понимаете, еще почему прочим. Да, потому что вот она выстроила границу, все что угодно, но не за рабочим временем. Вот человек выстроил. А если ты не можешь как бы себе в голове аргументировать, почему ты не должен работать больше рабочего дня своего, ну ладно, сегодня посижу, ну да, зато меня похвалят, ну может быть мне за это что-то будет. Ну так кому претензия? К себе самому, ну тогда уже. Да, то есть все-таки внутри нужно выстроить, а на что я готов и ради чего. А иногда надо потерпеть. Я, жизнь такая штука, да. К сожалению, может быть, потом что-то будет лучше. Там, или поставить себе срок какой-то, да, на, для чего тебе это нужно. Да, но, повторюсь, главное просто понять, что вот такая история с тобой происходит. Да, вот. В каких еще историях, да, ну, просто некомпетентный руководитель. Ну, если смотрите, нарциссический руководитель, он обычно добивается успеха, у него успешное предприятие, вот, то, соглашусь, порой жалко уходить, потому что оно как бы вот, там успешный успех кругом, и вроде как всем перепадает его. То другой тип руководителя, это, конечно, просто некомпетентный руководитель. Некомпетентный руководитель, который, ну, самодур, как это называется, именно вот в прямом смысле. То есть уже там нет видимости какого-то великого человека, а все понимают, что вот, ну, вот как-то так вот случилось, что вот он да, стал вот над вами. И его манипуляции, ну, такие более, может быть, примитивные, как раз вот не такие возвышения, там, качели там, да, ну, а просто на чувство вины такое, скорее, да, более на депрессивных товарищей действует. То есть, смотрите, нарцисс находит такого недоделанного нарцисса себе и пытается вот, играть на этом, что я-то из тебя сделаю человека там. Вот, с перфекционизмом находит такого товарища, да, нарцисса, я не говорю. А некомпетентный, наоборот, находит, ну, такой депрессивной симптоматикой, с чувством вины базовым уже врожденным, с безотказностью, вот как раз с очень проницаемыми какими-то границами, и как раз, может быть, без каких-то карьерных таких амбиций. Просто использует. Ну, ты же не откажешь старому больному руководителю там посидеть вместо него где-нибудь. Вот там такая манипуляция, понимаете? Она более, наверное, примитивная и рассчитанная, повторюсь, на человека с такой жертвенной больше позиции. И, опять же, если кто туда попадает, люди, которых, ну, возможно, работа – это основное место, ну, вообще всего. Нет семьи, может быть, да, не надо спешить домой, и вроде как-то и всем хорошо. Но в какие-то моменты вот такой работник, вдруг оглядываясь, понимает, что у всех какая-то жизнь идет, кроме того, чтобы там бумажки перекладывать или за кого-то проекты закрывать. У кого-то семья, дети, у кого-то друзья, у кого-то путешествия, а я что-то не был в отпуске уже лет 10, как-то тогда потом оказывается. И здесь уже, мне кажется, такая более, ну, тоже, может быть, глубокая история, что вот этот манипулятор, ну, находит, повторюсь, жертву, и вот им даже где-то и хорошо вместе. Но жизнь-то проходит, жизнь, к сожалению, проходит, и, наверное, тоже стоит думать о том, что вне рабочего времени успеваешь сделать, и не будет ли потом, так скажем, обидно за потраченное время. Ну, или, может, действительно работа станет самым, ну, таким ядром таким самовыражением. Вот, поэтому, ну, обещания еще могут давать, что давай вот еще чуть-чуть, и мы тебя повысим, там, или зарплату повысим. Давай еще чуть-чуть, там, что-то там, я тебя отдел новый, открою лабораторию, там, я не знаю, что. Ну, тоже, если чуть-чуть, а потом ничего не происходит, наверное, стоит задуматься, а не манипулятивное ли вот это, опять же, поведение. И, опять же, оценить, надо мне это, не надо. Ну, а так, конечно, в легкой степени манипуляции всеми используются, повторюсь, и в семье они используются, и родителями они используются, и мужьями, женами они используются. Ну, вот потому что манипулятивное общение, оно цепляет эмоционально, человеку хочется избавиться от негативной эмоции, которая возникает, и через действия, которые нужно манипулятору.
10: Да. Мария, вернемся буквально через минуту, продолжим разговор с клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой.
9: Оставайтесь с нами на Радио России. Впереди только самое интересное. Разбираем психологические вопросы и общечеловеческие ситуации.
12: Пятнадцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
13: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
14: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
15: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
14: Кристина Асмус.
16: Какой век на дворе?
17: 17-й от Рождества Христова.
14: Александр Самойленко.
18: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
14: Мария Миронова.
19: 3, 2, 1.
14: И Милош Бикович.
20: Мы отправляемся в поход.
14: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
21: Сигналы точного времени.
10: Павел Сурков, Кирилл Гришин, этим утром вместе с вами. С нами на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте еще раз. Давайте продолжим.
9: Да, вот о чем хочется поговорить сейчас. Что иногда у нас возникает нежелание работать. Ну вот просто, ну вот пришли мы на работу и, как говорится, опускаются руки. Такая какая-то внутренняя прокрастинация срабатывает. Кто-то говорит, что это слабая воля, а кто-то говорит, что нет, это просто усталость. Вот как, где найти границу и как с этим бороться? Потому что ведь усталость от работы, тем более от работы порой рутинной, может перерасти в хроническую усталость. А там, глядишь, и до каких-то серьезных психологических проблем недалеко. Помогите нам, пожалуйста. Мария Киселева, доктор психологических наук, клинический психолог, с нами на связи. Вот что делать? Как не перегореть?
11: Ну, действительно, профессиональное выгорание – это не шутка, как бы не каприз какой-то придуманный, как современными истощенными людьми. Есть такое явление, хорошо изученное, особенно в профессиях «человек-человек», и мы, опять же, должны понять, что, вот вы говорите, рутинная работа, но все-таки выгорают люди, которые, потому что обычно это профессиональное, эмоциональное выгорание. Если профессиональная деформация, там она в другом заключается, а выгорание, это именно связано с эмоциональной сферой, естественно. А чаще у людей, вот, работающих при общении с другими людьми, потому что требует постоянного такого напряжения всей психической такой сферы человека. И кто склонен, мы должны также сразу понять, чтобы потом не удивляться, да, склонны как раз перфекционисты, те, кто хотят сделать работу хорошо, да, то есть не те, кто пофигисты, им скучно, да, то, что вы так сказали, что рутинно, скучно, нет, там вопрос как раз не в этом, вопрос в том, что человек эмоционально слишком вовлечен на работу, он хочет быть лучшим, и кто, опять же, это не взрослые специалисты, которые 10 лет проработали, а молодые специалисты, потому что они приходят за повышенными требованиями к себе и, может быть, с неадекватным ожиданием каких-то результатов своей работы, ну, что сразу сейчас что-то будет. А, в общем-то, вот уже мы должны понимать, кто находится, да, в зоне риска, потому что самое главное – это все-таки заметить первые признаки вот этого эмоционального выгорания, с тем, чтобы, ну, оно не развелось в какую-то уже ярко такую выраженную симптоматику. И, в общем-то, долгое восстановление тогда нужно будет. Поэтому главное понять, да, что это за признаки. И действительно, ну, таким главным признаком является вот непроходящая усталость, которая после выходных там или какого-то, ну, опять же, чаще всего эти люди имеют непродолжительный отпуск, там, ну, 2 недели, да, не то, что там месяц или 2, но не проходит, да, не возникает обесценивание результатов собственной работы. То есть работа кажется ненужной, неважной, и ты сам как сотрудник тоже какой-то вот не такой, в общем, ну, обесценивает не себя и результатов работы. Естественно, ощущение какой-то пустоты, ненужности и интереса, вот, вовлеченности в работу, сложности с концентрацией внимания и с принятием решений на работу. Естественно, раздражительность, такое дисфоричное состояние, ну, да, дисфоричное, такое грустное, раздражительное, ну, в общем, не позитивное. Ну и соматически прибавляются разные истории. Это сон нарушается, аппетит либо там, ну, чаще всего, кстати, увеличивается, заедают, да, стресс люди, то есть меняется там, колебания веса появляются, опять же, недовольство собой. Ну, в общем, вся такая головные боли, потом какие-то вообще непонятные боли в непонятных местах, они объяснили, которые не могут объяснить врачи, да, чаще всего вот это как раз признаки того, что организм нам хочет сказать, все, я туда не пойду. Важным, наверное, критерием таким различия, То, что я расписала, может быть, и к депрессивной симптоматике тотальной быть. Да? То есть, ну, депрессия у человека началась, может, сказать, даже клиническая. Но как раз признаком того, что это именно профессиональное выгорание, является то, что это все связано с работой. Вот, например, на детский праздник пойти или в школу даже, которую если тебя вызвали из-за твоего ребенка, у тебя голова не болит, как бы силы есть, и ты, в общем-то, идешь или какие-то другие проблемы решаешь вне работы. Но все, что связано с профессиональной деятельностью, вдруг, да, нога заболела, глаз там чешется, я не знаю, там тики начинаются, и, ну вот просто идешь себя, как будто на аркане тащишь. Значит, что-то там с работой пошло не так. Что так? Нужно, конечно, вот эти триггерные зоны тоже. Видите, к сожалению, в психической жизни никак. Понимать нужно, что тебя так доказывает. И обычно, ну, фоном каких-то при работе понимаешь, человек, ну, работник, что у него, ну, какой-то сзади, знаете, мешок, нагрузка какая-то. Например, что он там не справляется с чем-то, да, у него история, что он чему-то там не соответствует. И это постоянно давит, да, постоянно. То есть даже когда успешно все проходит, но есть ощущение, да, какого-то несоответствия. Например, может быть, какой-то конфликт с каким-то коллегой. Опять же, вроде ты ходишь, все, но у тебя хронически капает, да, вот это капает, и тебя выводит из себя. Темп работы, да, уже не выдерживает все ресурсы, организм исчерпал, не все могут работать бесконечно под давлением времени, там, со скоростью какой-то там космической. Тоже вроде все, ты, знаете, что человек начинает задумываться, вроде все как у всех, я хожу, ну, как бы все справляются, как мне не справляются. Оказывается, там есть какие-то вот моменты, которые обычно... Видите, не яркая какая-то вспышка скандала на работе или конфликта или что-то, вот, а какая-то хроническая добивающая история. Конечно, невозможность восстановиться, если мы там берем работу врача, там, психолога, учителя. То есть у тебя постоянно идет эмоциональная нагрузка, не с кем обсудить, ну, негде передохнуть, вот это, как сказать, сменить вот эту воду в своем внутреннем аквариуме. Вот получается, что как бы, да, не выходит, да, у тебя получать отдых полноценный, чтобы восстанавливаться. И чаще всего мы также видим, что у работников, склонных к выгоранию, слабая способность к делегированию задач, слабая способность к выстраиванию границ, опять же, мы про них говорим, ну, хотя бы временных. То есть доктор, врач отвечает на вопросы больных, ну, круглосуточно, да, вне рабочего времени. Соответственно, он нигде не может отдохнуть. Даже на отдыхе в другом конце света. Учитель, приходя с работы, продолжает там проверять работы, переписываться в этом чате, там родители что-то ему пишут, в 12 часов ночи что-то сообщают, да, то есть вот какая-то такая история. Поэтому профилактика и борьба начинается как раз вот того, что мы понимаем, где триггеры, где такие неприятные зоны, пытаемся что-то там делать в этих зонах, смягчать их или убирать из жизни. А второе, как минимум устанавливаем временные границы собственной доступности для, да, для желающих пообщаться. И для этого мы можем делегировать. То есть если ты уезжаешь куда-то, обратись к заместителю, да? Если там что-то не получается у меня по времени, вот есть там какой-то человек, который может. Да? То есть мы распределяем обязанности. Естественно, для начала нужно их на себя не взваливать в том количестве, в котором мы не можем их вынести. Но дальше умение делегировать. Ничего не случится, если кто-то там за тебя это сделает. Потому что, видите, перфекционизм везде, да, сквозит у нас. И также, вот, повторюсь, временная история, даже у врачей. Потому что ты же врач, как бы, да, ну, значит, отвечай круглосуточно. Так не получится. Мы будем иметь врача, который от усталости будет склонен больше ошибок делать. Кому это нужно? Никому, пациенту прежде всего. Поэтому вот такую гигиену вокруг себя производим. Ну, конечно, планируем отдых. Для кого, причем можно даже по-разному это свой какую-то стилистику выбрать. Кому-то нужен вот один большой отдых, чтобы полностью отключиться, а кому-то, может быть, наоборот, каждый там, то есть посмотреть, как вот, какая цикличность вам подходит. Может, каждый там 2 месяца по 2 дня брать.
9: Вот, да, это, да, это, кстати, очень хороший способ, да, чуть-чуть отдыхать и подгадывать, чтобы не допустить свое выгорание. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева, как всегда, с нами по четвергам. Ну, а мы, Кирилл Гришин и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания. Оставайтесь с нами на Радио России. Дальше только самое интересное.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: В этот день, в 1812 году, командующий русской армией на турецком театре военных действий генерал от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов подписал в Бухаресте выгодный для России мир с Османской империей. Таким образом, на фоне надвигавшейся на Россию угрозы со стороны наполеоновской Франции были высвобождены российские войска, вынужденно пребывавшие в южных пределах империи. Кроме того, по условиям мирного соглашения Россия получала территорию Бессарабии и выход в устье Дуная. Это был итог длившейся с 1806 года русско-турецкой войны. Любопытно, что за это достижение Кутузов был пожалован титулом графа, а светлейшим князем стал только год спустя. В биографии Кутузова было немало драматических поворотов. 16 лет от роду в 1761 он получил свой первый офицерский чин прапорщика. Но уже через год был в чине капитана, был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, которым командовал сам Александр Суворов. Может показаться, что столь быстрый карьерный рост всего лишь результат протекции и покровительства? Не без этого, но до больших чинов все-таки полагается добираться собственным трудом и усердием. Настоящей школой воинского мастерства стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768-1774 года. В июле 1774 Кутузова тяжело ранило. Пуля попала в левый висок, вышла у правого глаза. Во время осады Очакова Кутузов вскоре получил второе опасное ранение. Пуля прошла на вылет из виска в висок позади обоих глаз. Хирург Массот, лечивший Кутузова, был крайне удивлен, цитирую: «Должно полагать, что судьба назначает этого майора к чему-нибудь великому, ибо остался жив после 2 ран, смертельных по всем правилам науки медицинской». Конец цитаты. Действительно, судьба уготовила Михаилу Кутузову великие свершения. Будущий полководец успешно участвовал во многих воинских сражениях, проявляя талант и мудрость полководца. Также успешно нес дипломатическую службу в Стамбуле, завоевывал доверие султана. Далее Кутузова назначали на важнейшие посты в дипмиссиях в Финляндии, в Голландии. В начале царствования Александра I Кутузов занял пост петербургского военного губернатора. Вряд ли можно найти другого генерала, который был бы столь же удачлив, как дипломат и гражданский чиновник. Единственное, что омрачило его карьеру, это было поражение под Аустерлицем, в котором Кутузов участвовал в статусе главнокомандующего русскими войсками. Но ведь император Александр I хорошо знал, что именно Кутузов отговаривал его от этой битвы, поэтому оргвыводов не последовало. Ну а про участие Кутузова в событиях 1812 года, конечно, отдельный разговор. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
1: Ну а к чему может привести развитие артроза?
2: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
1: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
2: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка

0: Насколько я знаю, Таволга содержит
1: русских туристов в шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. Об этом сообщает европейское издание «Политика». По его данным, в совместном письме на имя главы дипслужбы Евросоюза Кай Калас и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Брунера, министры прибалтийских стран Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии потребовали пересмотреть визовую политику в отношении России. В то же время представители некоторых европейских стран, не подписавших обращение, призвали к осторожности. Сегодня в России проходит самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку. Его сдают, по данным Рособорнадзора, почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. ЕГЭ проходит во всех регионах России, а также за рубежом, в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы. Для получения обычного аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Сильная и продолжительная магнитная буря начнется на Земле сегодня вечером. Планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывом, буря будет иметь непрерывный характер. В этом году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 64-61 во втором матче серии за третье место. Баскетбольная единая лига ВТБ ведет в серии до трех побед 2-0. В четверг в Москве состоится вторая встреча финала соревнований между столичным ЦСКА и казанским «Униксом». В серии впереди армейцы 1-0. Выход двух российских теннисисток в полуфинал открытого чемпионата Франции стал приятной неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский. Ранее Мира Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю, а Диана Шнайдер накануне победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. За выход в финал в четверг Андреева сыграет с Мартой Костюк из Украины, а Шнайдер с полькой Майей Хвалинской. Голкипер французского Пари Сен-Жермена сборной России Матвей Сафонов занял 7-е место в списке вратарей с самой высокой расчетной трансферной стоимостью по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Россиянина оценили в 42 миллиона 900 тысяч евро. Первое место в рейтинге занял итальянец Джан-Луиджи Донарума из английского Манчестера Сити. «Нефтехимик» заключил контракт с защитником Семеном Ручкиным на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за «Владивостокский адмирал». Также нижнекамцы заключили контракт на 1 год с нападающим Артуром Тянулиным. А в минувшем сезоне 29-летний хоккеист выступал за «Сочи» и «Тольяттинскую Ладу». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, вечером дождь. В Архангельске плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде кратковременный дождь, плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 21-23, днем, а вечером дождь. В Ярославле без осадков плюс 18-20. Во Владимире плюс 21-23, дождь и гроза. В Туле и Воронеже грозовые дожди, плюс 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону плюс 24-26, без осадков. В Волгограде плюс 23-25, в Краснодаре плюс 25-27. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 22-24 градуса. В Москве кратковременный дождь и гроза и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 22 градуса, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: Девятое июня.

0: Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Всем привет, дорогие люди! Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть!
2: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
4: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
3: А это не считается издевательством над родителями?
4: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
7: Что за цирк-то?
4: В кино с 11 июня. Категория 12+.
8: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
0: 16+.
9: Слушаем.
10: Друзья, это радиоканал «Слушаем». Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Симферополя, Гудермеса, Шацка, Мариуполя и Сентуков, Дубны, Рыбинска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И ближайшие 2 часа, как обычно, в это время мы будем с вами говорить о том, что происходит в нашей стране, что самого важного и заметного случилось и как мы это интерпретируем, как мы это обсуждаем, конечно же, все это с экспертами. Не забывайте, что информация у нас на сайте вести.ру. Основная, все, что касается записей программ, то, как обычно, на платформе смотрим. За этим обязательно следите. Кроме того, программы можно слышать не только в FM-формате, но и онлайн. В онлайн с помощью нашего приложения «Радио России» об этом также не забывайте. Ну и, естественно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом первом информационном часе? Ну, начнем с экономических вопросов. В том числе поговорим про курс рубля, вообще, что происходит на валютном рынке, каков анализ, каков прогноз. Также некоторые темы затронем, связанные с Петербургским международным экономическим форумом, который проходит сегодня. Заметное мероприятие. Более того, сегодня как раз тот день, когда выступать будет президент Российской Федерации на форуме. Об этом, естественно, мы в эфире будем говорить также. О чем еще поговорим? Совет Федерации одобрил закон, который усовершенствует порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Уточним у экспертов, о чем именно идет речь, на что нужно обратить внимание. Поговорим в прямом эфире. В федеральных вузах появятся самостоятельные факультеты русского языка. Почему самостоятельные и как это будет влиять на обучение, узнаем у специалиста. И в Москве растет количество офисных площадей. Как это влияет на жизнь города, также спросим у эксперта. Ну а начинаем через несколько секунд.
9: Слушаем.
10: Давайте начнем с темы экономической. Доллар пошел вверх с началом отпускного сезона. За первые дни июня американская валюта подорожала почти на 2%, до 73 рублей. Эксперты говорят, что это только начало. Вообще, чего ждать? Как это может отразиться на наших кошельках? И в чем причина? Сейчас узнаем. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков с нами на связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: А говорят вообще, что и до 78 за доллар, возможно, летом, а к концу года может приблизиться к 84. А в чем причина?
11: Ну, во-первых, все-таки, да, те, кто говорят, в общем, они точно не знают. Это предположения, догадки, расчеты, что угодно, но точно курс российского рубля, конечно, давать, тем более на такую перспективу, было бы сложно. Ну, сейчас мы действительно видим некоторое такое укрепление доллара по отношению к рублю. Хотя рубль, конечно, остается фундаментально сильной валютой, но сейчас это происходит, потому что валютные игроки на финансовых рынках, они понимают, что Минфин будет покупать валюту и золото, согласно бюджетному правилу, в июне на достаточно большие суммы. Опять же, повышенный спрос на валюту, действительно, это сезон отпусков, то есть, есть некоторые факторы, которые могут снижать, да, курс российского рубля. Впрочем, это снижение, оно, конечно, несущественно, и, в общем, для большинства граждан, я думаю, что большинство граждан вообще, даже не замечает таких движений.
10: Хорошо, давайте, Максим Андреевич, еще вот на что обратим внимание. Конечно, сейчас многие СМИ устремили свой взор на то, что происходит в Петербурге. Вот прямо сейчас я смотрю, что как раз и обсуждаются экономические вопросы. Вообще, они на Петербургском международном экономическом форуме обсуждаются все время. На что бы вы обратили внимание, какой, может быть, ключевой момент вам попался на глаза, или, что называется, вы бы сказали, что вот это действительно было важно за эти дни, по сути, еще только первый такой день форума?
11: Мне кажется, достаточно интересная сегодняшняя дискуссия с участием, соответственно, министра финансов Российской Федерации, который рассказывал о том, что происходит в российской экономике. Он сказал, кстати, что есть намеки, даже не намеки, а такие очень четкие показатели на то, что экономический рост возвращается. Это видно по сборам косвенно, соответственно, налогов, в частности, про НДС речь шла, то есть сбор идет с обережением графика, и в этом смысле, мне кажется, перспективы, конечно, в российской экономике очень неплохие, да, это и более активное пополнение бюджета, и в целом рост экономики, да, рост экономической активности, который, по всей видимости, начался достаточно такой серьезный. В общем, это добавит оптимизма, я думаю, что для всего, скажем так.
10: Да. Да, на самом деле, действительно, вопросов много. Вопросы, связанные и с международным сотрудничеством, и с российской экономикой. Конечно, основное, что волнует наших граждан, это то, что происходит в российской экономике. Как будет себя чувствовать и национальная валюта, что будет с ключевой ставкой. Вот эти вопросы, кстати, хотели Эльвире Набиуллиной задать, но, к сожалению, на форуме ее нет. По официальной информации она на больничном и не смогла приехать на форум. Но все, что касается заявлений и министра финансов, и Орешкина, и вообще министров экономического блока, да, то за этим интересно понаблюдать. Спасибо вам большое, Максим Андреевич. Напоминаю, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков был с нами на связи.
4: Слушаем.
10: Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября обеспечить меры поддержки пострадавшим от паводков и утвердить концепцию обязательного страхования жилья у чрезвычайных ситуаций. Инициатива эта направлена на снижение бюджетной нагрузки и ускорение выплат гражданам, которые потеряли имущество в результате стихийных бедствий. Подробнее на эту тему говорим сейчас. Гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Михаил Болгов с нами на связи. Михаил Васильевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
10: На что бы вы в этом поручении обратили внимание, и как вообще этот процесс можно ускорить?
6: Таких поручений за последние десятилетия было несколько. После каждого наводнения, особенно наводнения на море в 2013 года, правительство обращало внимание на отсутствие реальных механизмов страхования ущербов от наводнений. И издавались указания, призывались, так сказать, научные организации, научно-методические центры к соответствующим расчетам, но, к сожалению, сильно в этом деле не сдвинулись. Хотя население и граждане, попадающие уже в зону стихийного бедствия, по факту, получают свои выплаты по факту потери имущества. Но это уже постсобытие. Нам бы, конечно, хотелось бы понимать, что на территории России, какие районы наиболее подвержены, какие эти объемы выплат могут быть, какие ущербы могут быть. Но для этого нужна соответствующая методическая работа. Во-первых, нужна
10: мониторинг или что? Или постфактум, когда уже случилось наводнение?
6: Конечно, все выплаты в основном это все постфактум.
10: Нет, это понятно, да-да-да. Но вы говорите соответствующие, вот что, соответствующие методические рекомендации. Какие?
6: Мы должны понимать, вот, вот город, вот территория, вот она подвержена такому-то стихийному бедствию. Так. Каковы ущербы? Угу. Какова официальный нормативный методический документ, который позволяет сказать, что ты построился вот здесь, вот и у тебя вот в этом месте, в так, на такой-то реке, в таком-то климате, в такой-то конструкции здания будут такие-то ущербы. Чтобы фонд соответствующий, который должен быть страховой, понимал реально, какого рода средства он должен иметь и накапливать. Вот сегодня, к сожалению, таких оценок нет. Сегодня кое-как, ну не то чтобы кое-как, но более-менее планово мы получили оценки зон затопления. Mm-hmm. Они там вызывают вопросы, они не всегда сделаны профессионально, но для значительной части застроенных городских территорий мы уже понимаем, где находятся вот эти самые зоны риска.
10: А вот, кстати, Михаил Васильевич, есть действительно зоны риска природные, да, и мы понимаем, где это может происходить, то есть разливы рек и так далее. А есть непредсказуемые, может быть, моменты. Тогда в этой ситуации нужно на всю страну распространять это поручение и вообще какие-то методические... методички, или только, что называется, по основным точкам сейчас пройтись?
6: Нет, основные точки проходить, конечно, нужно по факту. Вот сейчас будут ущербы на, в Кавказском регионе, их надо, но, да, естественно, это должен быть методический документ всероссийского масштаба, чтобы мы понимали, как нам поступать во всех регионах нашей страны. Везде живут люди, везде есть воздействие опасных процессов разных, не только затопление, и везде нужно понимать, какой капитал, какой страховой механизм должен существовать, чтобы это не было постфактум наскребания денег из самых разных источников, резервных фондов и прочее, и прочее. Вот что надо. Должна быть такая целенаправленная научно-техническая политика.
10: Соответственно, и деньги нужно тогда направлять уже вот в эти самые источники, чтобы потом не искать их в срочном порядке.
6: Естественно. Должен быть страховой бизнес, который должен понимать, а если он... так сказать, работоспособен этот бизнес, сколько ему надо средств для того, чтобы покрывать ущербы вот, хотя бы наводнений. Потому что кроме наводнений еще существует много других опасных природных, конечно, процессов, которые позволяют, приводят к ущербу. Тот же снег выпал, раздавил крышу, теплицу, да,
10: опять. Да, или то, что сейчас с автомобилями происходит, да, например, там на севере, да, когда снег сходит, и очень многие автомобилисты просто говорят, вот эти вот подснежники, да, так называемые автомобили с поломанными крышами, с разбитыми стеклами.
6: Да, и все остальное. В этом году был экстремальный, просто по некоторым районам запас воды и снега, он просто продавил конструкцию, да. И, естественно, автомобиль требует капитального ремонта, в том числе и это. Но бывает случаи, как бы сказать, совсем экстремальные, а бывают нормальные затопления, ну, в нашем, в научном понимании, потому что стихийное бедствие, оно, конечно, всегда ненормальное. Но вот эти оценки делать мы можем, должны, и это я только очень коротко сказал, в чем проблема. Все же упирается еще и в мониторинг гидрометеорологический, упирается в разнообразие методов оценки, расчетных методов. Все это надо обновлять, постоянно следить и смотреть, что же мы в результате вот в денежном эквиваленте имеем как необходимый страховой капитал. Вот таких работ, к сожалению, практически нет. Они в зачаточном виде возникали последние десятилетия, но вот какого-то развития такого планетарного на всю Россию они, к сожалению, не получили.
10: Нужно заниматься этим, да, очень детально и подробно, поскольку, да, когда ситуация происходит уже на месте, уже вот как на Кавказе произошло, или как в средней полосе России происходит, где-нибудь на юге, когда вот в Краснодарском крае такие наводнения, то, конечно, в срочном порядке изыскивают средства, а лучше бы, чтобы был такой фонд, да, и вот в этом фонде скапливались эти средства потом на страхование жилых помещений. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Напоминаю, гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Михаил Болгов был с нами на связи.
4: слушаем.
10: В следующей теме сенаторы одобрили закон, который совершенствует порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Решение было принято накануне. Изменения направлены на оптимизацию механизмов сохранения объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов России. Ну, давайте, с канцелярского на человеческий переведем, что изменится и что это значит вообще для этих самых объектов культурного наследия. С нами на связи писатель, историк и москвовед Александр Васькин. Александр Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да, закон такой принят 3 числа, и, в общем-то, мы все ждем от него, что будет только лучше, что больше контроля появится над теми, кто взял на себя, в общем-то, такую непосильную ношу, как восстановление, реставрация памятников архитектуры. Можно будет чаще вмешиваться в этот процесс, контролировать, проверять. И в то же время сокращены сроки, значительно сокращены практически в 3 раза, да, и меньше будет бюрократии. Но цель-то одна, да, восстановить, потому что многое настолько уже утрачено и в таком тяжелом состоянии. У нас же тысячи усадеб заброшенных по всей России. И многие даже надо просто восстанавливать уже. Там реставрировать-то нечего. Проблема очень серьезная.
10: Хорошо, вопрос тогда возникает. А кто должен этим заниматься? Хватает ли специалистов, чтобы оценить масштаб, ну, например, изменений, ущерба и так далее, и потом понять, каким образом нужно восстанавливать?
7: Конечно, есть у нас специалисты, слава богу, вузы работают. Другой вопрос, что если еще в Подмосковье можно дотянуться, да, до собственника, который взялся за реставрацию конкретной усадьбы, то чем дальше от столицы, тем сложнее, да, действительно, иногда и не доедешь. Поэтому вот есть специалист, но важен еще закон, да, который обязывает теперь тех, кто занимается, частных в основном инвесторов, да, тех, кто занимается этим, все-таки серьезнее смотреть на свою работу, да. Там очень интересно в этом законе, например, подчеркнуто, что не подлежат продаже, например, здания религиозного назначения. Да. Многие наши усадьбы, да, они строятся, строились, да, вместе с храмами. Поэтому я думаю, строже и быстрее, потому что, ну, ждать уже нельзя, конечно. Мы теряем на глазах.
10: Как пример могу привести караимские кинасы, которые в Крыму находятся, в Симферополе. Это был объект культурного наследия, но на самом деле там до возвращения Крыма в Россию до 2014 года там просто располагалось здание радиостанции. А потом уже действительно это было признано объектом культурного наследия, потому что там в том числе находилась и церковь, и его реставрировали, и теперь это один из уникальных объектов, который посещают в том числе туристы.
7: Да, это очень хорошо. Есть такая, например, серьезная проблема, когда организации, собственники новые реставрируют не должным образом. Вот это очень серьезный момент. Да, пытаются перепрофилировать старинные здания, что-то там возводят такое жуткое. Вот это еще волнует нашу, так сказать, общественность, потому что все-таки у нас что не усадьба, это памятник и архитектуры, и культуры, и, конечно, просвещения. Поэтому, ну что же, давно бьют в колокола по этому поводу, надеемся, что станет лучше.
10: Ну подождите, тогда должны быть какие-то нормы, да, что значит, то есть не может быть так, что кто во что гораст. То есть есть какие-то нормы и требования, вот на них и нужно опираться, скорее всего.
7: Да, конечно, и недаром выдается разрешение на проведение научно-исследовательских работ, да? Оценка сохранности историко-культурной ценности объекта. Вот все это сейчас должно по закону более серьезно рассматриваться, да, уведомление о планируемом проведении работ по сохранению объекта культурного наследия. Это звучит бюрократически, но это важнейшие документы, которые позволяют при случае приостановить реставрацию, если она угрожает конкретному зданию, которому уже и 200, и 300 лет. И сроки, очень важны сроки.
10: Вот скажите, а роль общественности в этом процессе насколько велика? Потому что у нас же есть рекреационные территории, так назовем, да, и некоторые объекты реставрируются специально, чтобы, так скажем, привлекать туристов, но иногда это такие перекосы в сторону вот как раз той самой рекреации, а не восстановления объекта.
7: Общественность помогает привлекать внимание вот к подобным случаям, о которых вы сейчас сказали. А они есть, да? Когда пытаются что-то новое добавить, да, что-то снести, где-то, извините, заложить окно старинное, так, где-то убрать колоннаду, применить материалы не идентичны, скажем так, тем, что должны использоваться при реставрации.
10: Да, это Александр Анатольевич, интереснейшая тема. Вам спасибо огромное, что нашли возможность включиться к нам в эфир. Писатель, историк и москвовед Александр Васькин был с нами на связи. На минуту прервемся к другим темам. Перейдем.
8: Радио России.
0: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
9: Товарищ Федор, ты помилуйте по-боровски, а?
4: Кристина Асмус.
12: Какой микродворец? 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
13: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
14: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
15: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
8: Слушаем.
10: Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разделения филологических факультетов вузов, чтобы отделить русскую словесность от зарубежной. Вот что сказал глава государства. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. Ну, это действительно так. И, кстати, добавил Владимир Путин следующее. Знаю, что в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И надеется президент, что такому примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Давайте с этой темы начнем. Эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян с нами на связи. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Андрей, уважаемые слушатели.
10: Как вы к такой инициативе относитесь? Я, кстати, имел честь одно время работать как раз в Крымском федеральном университете и знаю, что там очень трепетно относятся как раз к русскому языку и литературе, и неудивительно, что на такой шаг пошли.
16: Ну, действительно, в преддверии еще дня рождения нашего всего Пушкина
10: 6 июня.
16: Замечательно, да. Мне кажется, это действительно хороший повод, чтобы поговорить о том, что такое русский язык сейчас, как он меняется, изучать, проводить различные исследования и мотивировать детей говорить на хорошем русском языке. Мне кажется, это здорово. И читательская грамотность, которая наверняка напрямую связана с изучением русского языка, в том числе, это как раз тот дефицит, который хотелось бы преодолеть в нашем образовании.
10: Ну, а это технически, скажем так, реально? Насколько это сложно сделать, да? Ну, вот если в одном вузе сделали, то, возможно, и в других последуют этому примеру?
16: Я думаю, да. Технически это возможно. И с учетом того, что сейчас вообще перестраивается высшее образование, организация высшего образования в нашей стране, я думаю, что вполне возможно.
10: Угу. Еще на одну тему хочу обратить внимание ваши и наших слушателей. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов появятся в школах с 1 сентября 2027 года. Знаете, это череда событий, связанных с вот таким приведением к единому стандарту. Учебники истории для начала, да, теперь вот мы говорим, что еще и ряд других дисциплин, в том числе учебники по русскому языку и литературе. Сейчас есть сложности с этим, получается?
16: Сложности в том, что, допустим, при смене региона или при смене школы ученик может столкнуться с тем, что какие-то темы он уже изучал, так как в другой школе или в другом регионе другой учебник был, а какие-то темы остались неизученным, и приходится самостоятельно догонять. Для того, чтобы вот преодолеть такое, ну, скажем, элемент неравенства в образовании, мне кажется, что единая база действительно была бы хороша. Единственное, что важно помнить, что учебник – это всегда инструмент прежде всего, и он играет в лучшем, всегда в лучшем случае в руках умелого учителя. И вот здесь все-таки я бы, может быть, меньше уделяла внимания обсуждению именно вот единого учебника, а говорила больше о педагогическом мастерстве, потому что какой бы ни был учебник, та информация, которая там есть, те знания, которые заложены, без хорошего учителя не будут раскрыты, не будут донесены.
10: Ну, мы с вами, Елена Вячеславовна, мы уже многократно об этом говорили в эфире, да, абсолютно с вами согласен вот с этой темой, но тогда и учителей нужно, что называется, как это сказать, методически, что ли, подтягивать к уровню, сопровождать, потому что, ну вот на одном из форумов не так давно был в Москве и обсуждали как раз тему преподавания, ну, правда, в высшей школе, речь шла о вузах, и есть такая сложность, да, что нынешний студенты, но речь, конечно, и о школьниках. Они настолько быстро могут самостоятельно найти нужную информацию, что роль учителя в данном случае или преподавателя, она скорее переходит больше в наставническую такую позицию, да, то есть человек, который, ну, имеет определенный опыт, который может что-то подсказать, который является наставником, больше, может быть, чем учителем. Но, наверное, к школе это пока еще не совсем относится.
16: Ну, школа у нас давно уже потеряла монополию на как единственный источник информации. Наши школьники в любом случае не существуют в вакууме. И, конечно, информации, очень много информации разной вокруг них. И работа в том числе учителя, отдельное вот такое направление, заключается в том, чтобы помогать ученику ориентироваться в этом потоке информации. В том числе мы можем много говорить о преимуществах проектной деятельности, где в том числе мы можем говорить о том, какие источники информации достоверны, какие недостоверны, как проверить это. И очень здорово, если новые учебники будут соответствовать этим современным требованиям жизни в столь информационно насыщенном пространстве, когда будут задания такие интересные, что дети захотят их сделать самостоятельно, а не с помощью искусственного интеллекта. Или с помощью искусственного интеллекта, но так, чтобы это шло в развитие и для понимания этого инструмента. Сейчас настолько много меняется вокруг нас, что, конечно, в школе хотелось бы поспевать за этим, и я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении.
10: Вот поэтому я и говорю, что учителям также волей-неволей приходится учиться.
16: Да, постоянно
10: это, получать эти знания.
16: Это та профессия, в которой... Ну, мне кажется, сейчас в любой профессии невозможно не учиться постоянно, если ты хочешь быть лидером среди своих коллег. Поэтому учитель, который возглавляет многие коллективы, востократно, конечно, должен постоянно учиться, и нужно здесь ему оказывать поддержку и содействие.
10: Елена Вячеславовна, еще коротко одна тема. Значит, учебные словари для школьников начнут возвращаться в российские школы со следующего года. Но тут у меня вот есть сомнения. Вот опять-таки, у нас столько электронных словарей. Нужны ли нам бумажные вот такие вот аналоги, которые с учетом живого русского языка могут устаревать за несколько лет?
16: Здесь, конечно, нет однозначного ответа, потому что нет, наверное, пока таких релевантных исследований, как лучше усваивается информация с электронных носителей или с бумажных носителей. Но, несомненно, если мы будем обращаться все время к тому, как работать с источниками информации, как искать в них информацию, то это будет независимо от того, в электронном виде или в бумажном виде работают наши школьники, они также потом могут и в электронном виде более уже современные словари использовать в своей работе. Это, опять же, только инструмент, который поможет им в дальнейшем хорошо ориентироваться в информационном поле.
10: Спасибо вам большое, Елена Вячеславовна, что включились к нам в эфир. Эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елена Авакимян была с нами на связи.
8: Слушаем.
10: Коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. По их мнению, имеется в виду коммунальных служб, обновленные нормы не обеспечивают должной защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Ассоциация предприятий сферы ЖКХ обратилась в Минстрой и Минцифры с просьбой доработать документ. При этом провайдеры называют обвинение в повреждении общего имущества необоснованным. Несмотря на то, что общее упрощение доступа операторов связи в жилые дома поддерживает ФАС, и управляющие компании не готовы перестраиваться на работу в новых условиях. Так полагают эксперты. С нами на связи кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники Александр Тимошенко. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
17: Да, добрый день.
10: Александр Геннадьевич, ну, дьявол, как всегда, кроется в деталях, да? Где-то в каких-то домах определенных застройщиков и управляющих компаний только один провайдер, ну, давайте прямо говорить, не будем называть, какие, но они есть. А в каких-то, пожалуйста, и 5, и 6 могут быть провайдеров, и никаких проблем там нет. И все хорошо, и люди выбирают. Ну, то есть рынок-то свободный у нас, да? В чем же здесь сложность, непонятно.
17: Ну, на самом деле, то, что хотят сейчас сделать, значит, управляющие компании и компании ЖКХ, они хотят сделать не просто уведомительный характер, а именно согласующий, да, то есть чтобы решение, которое предлагает провайдер, чтобы оно согласовывалось. Но, с другой стороны, вот это вот наличие одной компании, которая предоставляет доступ к интернету, оно как раз должно было бы решиться, но не решается, потому что все равно ставят палки в колеса и все равно не пускают отдельных провайдеров внутрь, ну, как вы сказали, отдельных домов. Да? То есть, в основном, кстати, это дома новые дома.
10: Да, но технически-то в этом проблем нет, я правильно понимаю, потому что здесь упирают на то, что вот якобы вот эти самые провайдеры, они могут что-то повредить, что-то там не так сделать, ну вот с технической точки зрения.
17: Да-да-да, я понимаю. Что касается, смотрите, что касается старых домов, там действительно есть сложности, потому что изначально в проектной документации не было предусмотрено, что будут вот какие-то дополнительные системы связи, кроме существующих. Ну, телефон и радиоточка было изначально в технической документации. Да. Если появляются новые какие-то решения, то, соответственно, интернет должен быть. В новых домах должно быть уже изначально в технической документации места для ввода там кабелей, для того, чтобы провайдеры могли свои кабели по квартирам размещать. И, по сути, у управляющей компании должен быть альбом технических решений, который соответствует вот тому, что провайдер может делать на общем имуществе, не повреждая его, вот, не размещая там каким-то своим образом кабели, не продырявливая, значит, вот стены, несущие конструкции там. И вот это все просто совокупность проблем, которые должны быть решены каким-то одним документом, который должен сказать, ну вот так надо делать.
10: Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, вот просто хочу понять для себя, а максимальная нагрузка на дом есть какая-то с точки зрения вот этих самых провайдеров? Потому что, ну вот знаю по примеру собственного дома, когда один провайдер, и люди жалуются, говорят, так, ну, слушайте, у нас то связи нет, то тарифы повышаются, то еще что-то. И, конечно, когда ФАС настояла на том, что не должно быть такого, и должны быть представлены разные провайдеры, люди сразу обрадовались, а тут вот, пожалуйста, еще такое решение. Но максимально какое количество может зайти каких-то провайдеров на дом, если это многоэтажный, многоквартирный дом?
17: Ну, в современных реалиях там сильно больших технических ограничений нет, потому что используется оптическое волокно. Это буквально там толщина вот этого оптического волокна может составлять где-то около 1 миллиметра. Так. Ну, с учетом там различных этих самых, различных систем, там, ну, бронированный кабель, да, там используется, ну, там, 3-5 миллиметров. Вот, и если мы там некоторое отверстие вот для входа в дом общее имеем, там, диаметром, например, 10 сантиметров, то понятное дело, что там ну, до полусотни провайдеров может войти в это, вот в это отверстие и, соответственно, передавать сигналы. Другое дело, где будет размещаться оборудование, потому что из этого оптического кабеля нужно сигнал представить уже в электрический, который будет заходить к нам в дом, ну или другой оптический сигнал, то есть это специальное оборудование, сплиттеры, которые разделяют эти потоки, там мультиплексеры ставятся, ну то есть вот специальное оборудование, где оно будет физически размещаться, для этого нужно вплоть до того, чтобы выделять целую комнату или помещение для...
10: Где-то на верхнем этаже или на чердаке, видимо, очевидно.
17: Да.
10: То есть все равно должны под это как-то площади быть предусмотрены, это такой вопрос.
17: Ну, сейчас это решается просто тем, что навешивается на стену, да, то есть в свободных местах, на стенах. У нас вот, например, в моем доме это в черновой лестнице, ну, то есть запасная.
10: Александр Геннадьевич, спасибо большое, вынуждены завершать. Александр Тимошенко, кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем Московского института электронной техники.
18: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
19: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
20: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая. Сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
21: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
20: Но цифры действительно пугают.
21: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
20: Но почему это происходит?
21: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
21: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
21: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких

0: не оставляли в покое тысяч.
1: Добавлю, сегодня Россия куб.
2: И для счетов в банках. Естественно, начинается схема обмана с первого звонка. Неважно, что именно вам предложат и под каким предлогом вас разговорят. Но через некоторое время снова звонок уже от якобы сотрудника некоего центра цифровой безопасности, который сообщает о взломе личного кабинета на госуслугах при помощи биометрии. Лжесотрудник рассказывает, что неизвестные записали голос и через нейросети сделали новые речевые заготовки, чтобы обойти системы безопасности госпортала. Этого, по словам мошенника, достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести сбережения. Это все обман. Но если вы не поверили на этом этапе, аферисты не остановятся. Следующий звонок уже из поддельных банка или из силовых структур. В этот раз человеку заявляют, что неизвестные уже попытались похитить деньги, но операцию приостановили. Теперь сбережения необходимо отправить на защищенный счет, который на деле является счетом мошенников. Не вздумайте поверить и в этот раз. Тем более, что никаких защищенных счетов не бывает. Эксперты по кибербезопасности уверяют, что при помощи голоса клиента взломать госуслуги или счет в банке нельзя. Для безопасности в банках выстроена многоуровневая защита, которая учитывает тысячи признаков обмана. Так что схему с подделкой биометрии мошенники используют лишь для того, чтобы напугать и заставить послушно выполнять свои инструкции. К сожалению, это до сих пор работает, так что будьте бдительны. Не попадитесь в такую ловушку. Еще одна схема обмана заключается в том, что на электронную почту приходит сообщение о входе в учетную запись портала МОСРУ с использованием незнакомого устройства и требует срочно позвонить по указанному номеру или отдела контроля, или некой службы безопасности. Однако на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники. При получении электронного письма с подобным содержанием, напоминают эксперты, не надо звонить по номеру, указанному в сообщении. Позвоните, и злоумышленники попытаются получить доступ к персональным данным, кодам для входа в онлайн-банк и другим официальным ресурсам, используя свои навыки социальной инженерии. Получили такое письмо? Проверьте адрес отправителя. Там явно будет не только mos.ru, но еще какие-нибудь символы или буквы. Можно обратиться в официальную техподдержку в разделе «Помощь» на портале. Для дополнительной защиты стоит проверить привязанное к аккаунту на MOS.ru устройство и историю действий в личном кабинете портала. Но не подчиняйте обманщиком, будьте недоверчивы, старайтесь не отвечать на звонки незнакомцев, но если ответили, проверяйте любую информацию, которую услышите или прочитаете. При этом важно не забывать и о других базовых правилах цифровой гигиены. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений никому. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
3: Правительство России намерено обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. МВД, Минздрав и Министерство юстиции до 2027 года должны проработать вопрос о мотивации водителей, которые попались за рулем в нетрезвом состоянии, к медицинской реабилитации. Но это пока что план Кабинета министров. А как это может и будет ли работать на практике? С нами на связи независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Как вы видите эту ситуацию на практике? Мне что-то сложно представляется, что куда-то могут отправить там на реабилитацию. Самое лучшее, наверное, это реабилитация. Это когда у человека лишают прав на 2 года, и все, он тут взбодрится, наверное.
4: Я, Андрей, даже созвонился со знакомыми моими психиатрами и позадавал вопросы про то, что такое реабилитация и вообще, что и как выглядит с точки зрения медицинской. Так. У нас эта история в советские года была, принудительное лечение, помните? Лечебно-трудовые профилактории и так далее. Вот. Почему здесь Минюст в этой концепции находится? Потому что нужно проработать, законно ли вообще, в принципе, направление принудительного лечения. То есть предыстория этого вопроса мне понятна. Что произошло такого в жизни у человека, что он вынужден был сесть пьяный за руль? Это либо это разовая акция в состоянии аффекта или что-то такое, или же он уже не может находиться в каком-то другом состоянии, его нужно лечить. Вот до этого места все очень хорошо. А вот дальше любой специалист вам скажет, что алкоголизм не лечится, и задача этой реабилитации, я, к слову сказать, даже почитал там в учебниках, какие мероприятия проводятся, формирование у человека механизм противостоять своей тяге к алкоголю и так далее. Значит, главным, так скажем, драйвером этой реабилитации является истинное личное желание, значит, встать на путь исправления. И при этом, значит, специалисты говорят о том, что излечение полного не происходит, а просто человек входит в ремиссию, которая длительно

0: длительное или менее длительное по времени. В связи со всем вышеизложенным, как пишут в официальных бумагах, начинаю думать о том, что Министерство здравоохранения хочет получить доступ к каким-то государственным бюджетным средствам, которые будут использованы для финансирования наркологических, психиатрических учреждений, которые якобы могут решать вот эту проблему. Понимаете, о чем говорю? То есть в конечной точке, я так же, как и вы, не сильно вижу эффективность этой процедуры. Но то, что на это потребуется значительное бюджетное средство, это совершенно точно.
1: Но в конечной точке, знаете, хотелось бы, чтобы у нас вообще нетрезвые водители не садились за руль. Вот, наверное, цель вот такая. А тут, может быть, другие какие-то должны механизмы работать. Увеличение штрафов, там, не знаю, у нас вроде бы и есть уголовная ответственность, но она есть только если это приводит к каким-то серьезным последствиям.
0: Да? Предложу вам несколько механизмов. Во-первых, я, за мной трудно заметить, что я люблю вот эту всю историю с профилактикой и пропагандой, но думаю, что профилактика и пропаганда, это вот в этой части, касающихся нарушений правил дорожного движения, это очень сильная история. Но еще некоторое время тому назад был предложен, но почему-то не вошел в работу механизм, когда говорилось о том, что если вы знаете, что человек садится пьяный за руль, но не сообщаете об этом, то вы соучастник. Вот этот механизм повысил бы, так скажем, возможность быстроты административного воздействия на этих людей. Понимаете, если вы знаете, что человек сейчас пьяный сядет за руль, позвоните в полицию и сообщите о том, что он пьяный едет за рулем. А если вы не сообщите и станет известно, что вы знали, то вы соучастник этого правонарушения. Вот этот механизм, мне кажется, работал бы на самом деле.
1: Да, но видите как, мы раньше ругали людей на Западе, которые говорили, даже как-то на эту тему юморист Задорнов шутил, говорит, человек выбросил на автобане окурок, да, а кто-то позвонил, и потом его там через 200 километров оштрафовала полиция, да, и мы говорим, ну, у нас такое невозможно. Но с другой стороны, если мы будем говорить о том, что человек обеспокоен своим состоянием здоровья, состоянием здоровья и жизни тех, кто может встретиться им на трассе и так далее, то, наверное, здесь нужно менять немножечко свою психологию, социальную и сознание, и все-таки сообщать об этом. Тут я согласен с вами.
0: Ну, это вот постоянный диспут о том, что это такое. Это борьба за безопасность или это стукачество, понимаете, да, об использовании фар в российском автомобиле, предупредить ГИБДД о том, что едет неадекватный водитель, или предупредить неадекватных водителей, что впереди ГИБДД. Но в части, касающейся алкогольного опьянения, мне кажется, что тут нету двух мнений, стукачества или социальный, так скажем, позыв. Я более того, одно время говорил о том, что вот у нас стоят торговые автоматы в разных местах. Почему бы нам не поставить в присутственных местах, на парковках гипермаркетов, еще где-то, в свободном доступе высокотехнологичные алкотестеры, которые будут выдавать одноразовый мундштук, чтобы при необходимости можно было попросить товарища подуть и доказать, что он не пьяный. Вот это не работало бы как механизм установить его личность, но как пропаганда работала бы 100%.
1: То есть я так понимаю, я вижу, где-то уже есть такое, раз вот вы такие предложения.
0: Нет. Это я, так скажем, из головы взял, просто я думаю, что... Я просто видел один раз ситуацию, когда женщина мужчине говорил, не садись за руль, ты же пьяный. Он говорил, да нет, да я нормальный. Я подумал, вот если бы сейчас у нее под рукой был бы алкотестер, она бы сказала, Дуни, докажи, что ты нормальный.
1: Слушайте, ну это прям вот, как бизнес-идея сейчас прозвучала. Это вполне
0: как пропаганда работала бы очень хорошо. Да. Как пропаганда работала бы очень хорошо. И, честно говоря, мне кажется, что нужно больше, с точки зрения безопасности вообще надо, мне кажется, сделать сбор от рекламных кампаний 10% в сторону социальной рекламы за безопасность дорожного движения. Вот, то есть используешь эфирное время, там 20 секунд у тебя ролик идет, ты 2 секунды, будь любезен, оплати, чтобы мы потом их слили в социальный ролик,
1: да,
0: по поводу безопасности
1: дорожного. Спасибо большое. Дмитрий Попов, независимый автоэксперт, был с нами на связи.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
2: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
1: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
2: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
3: В музее-заповеднике Куликово поле продолжается подготовка к празднованию 650-летия Куликовской битвы. Мероприятия пройдут в 2030 году, но на самом деле подготовка масштабная и уже ведется достаточно продолжительное время. Причем включены 66 мероприятий. Еще в прошлом году об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что часть из них направлены на социальное развитие, реставрацию и ремонт объектов культуры. Наследия. С нами на связи заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова. Кристина Александровна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Что еще добавите? Что проходит сейчас? Как проходят вот эти подготовительные мероприятия?
4: Ну, надо сказать, что 66 мероприятий – это только основной план празднования. Есть еще дополнительный план, который включает мероприятия во всех регионах нашей страны и задействуют культурные учреждения, не только музеи, это и концерты, и театры, включает еще около сотни мероприятий. Поэтому страна масштабно готовится отметить 650-летие Куликовской битвы в 2030 году, а пока постепенно, день за днем, мы приближаемся к празднику и улучшаем не только инфраструктуру, но и интегрируем мероприятия, издания, выставки в юбилейные план празднования 650-летия Куликовской битвы. Совсем скоро состоится День России на Куликовом поле. Это не только государственный праздник, да, но и праздник, программа которого включена в празднование 650-летия. Праздник, конечно, отразится культурной программой, но и основной изюминкой этого мероприятия станет праздник здоровья и здорового образа жизни спортсменов, потому что герои Куликовской битвы, настоящие богатыри, богатыри небылинные, действительно существовавшие, стоявшие на защите нашей страны много столетий назад, ну а современные богатыри, это Федерация тяжелой атлетики Российской Федерации, соберется на Куликовом поле для того, чтобы помериться силой в мирных спортивных состязаниях. Масштабный праздник объединит более 20 регионов Федерации. Из этих регионов приедут на Куликово поле для того, чтобы сравниться, богатыри какой земли сильнее, выше, быстрее. Несомненно, да, главным праздником и этого года, и вообще плана празднования является годовщина Куликовской битвы, которую мы традиционно отмечаем в третью субботу сентября. В 2025 году праздник собрал почти 60 тысяч посетителей и проходил на двух площадках общей площадью 80 гектар. И мы рады, что Куликово поле, как и прежде, собирает настоящие рати со всех регионов. Это и военно-исторические клубы, участвующие в реконструкции сражения, и, конечно, 60 тысяч посетителей со всей страны, и собирает их для, в общем-то, мирного праздника победы русских войск на Куликовом поле.
3: Кристина Александровна, я правильно понимаю тогда, что это беспрерывный процесс приема гостей, назовем так, да, и музей-заповедник Куликово поле, он не прекращает свою работу, несмотря на такую масштабную подготовку к мероприятию?
4: Да, совершенно верно. Музей-заповедник Куликово поле работает 364 дня в году. Единственный выходной день, 1 января. Все остальные дни двери наших музеев и само ратное поле встречают своих посетителей и в экспозициях, и на территории поля сражений. У нас есть историко-экологическая тропа, которая проходит через основное место, где произошла Куликовская битва, через уникальные природные памятники, через экспериментальные природные участки восстановления ландшафта, таким, каким его увидел Дмитрий Ленской, и его воины 650 лет назад, поэтому Куликово поле ждет своих гостей. И, конечно, когда мы говорим о праздновании в 2030 году, мы говорим это о неком таком завершающем мероприятии. Сама подготовка и, в общем-то, работа идет день за днем не только на Куликовом поле, но и во всей нашей стране, потому что программа, как вы правильно озвучили, достаточно обширная и включает не только наш музей, но и все наши бескрайние регионы Российской Федерации.
3: Но Тульская область в первую очередь здесь будет задействована, правильно?
4: Да, несомненно, потому что, собственно, и Куликово поле исторически сейчас располагается в границах Тульской области, и программа празднования и поддержки накладывает ответственность на Тульский регион, и мы благодарны и губернатору Тульской области, и правительству Тульской области за поддержку наших планов, мероприятий, независимости, вошли они в основную программу празднования, или это идеи, которые появляются день за днем, и мы вместе реализуем их для продвижения на памяти места Куликовской битвы.
3: Спасибо вам большое. Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова была с нами на связи.
0: Слушаем.
3: Всем любителям компьютерных игр приготовиться. Своя атмосфера и живое общение сейчас царит в компьютерных клубах, но и они перестали быть местом только для игры. Теперь сюда приходят за атмосферой и живым общением. А кто и зачем приходит? Вот это большой вопрос. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит с нами на связи. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Дмитрий Вячеславович, ну я так понимаю, что вы сейчас на Петербургском международном экономическом форуме находитесь, верно?
5: Да, все верно. Сейчас вот для разговора вышел на улицу.
3: Да, и, конечно, каждый год на этом мероприятии обсуждают в том числе эти темы. Мы как-то с вами и на самом форуме говорили о развитии компьютерного спорта и вообще компьютерных игр и компьютерных клубов. Но здесь вот конкретно компьютерные клубы. А действительно, кому сейчас интересно в них ходить, с учетом того, что дома поставить можно любое оборудование?
5: Ну, вы знаете, чтобы понять, что происходит сейчас, надо посмотреть в историю. В свое время такая же вещь происходила с кинотеатрами. Когда появилось телевидение, из кинотеатров сперва люди ушли. А зачем куда-то ходить, когда можно смотреть дома, сидя на диване, комфортно для себя обстановки. Но очень скоро людям стало не хватать общения, и поэтому они вернулись. С клубами происходит все то же самое. Да, был момент, когда клубы немножечко захерели, но сейчас люди приходят туда для того, чтобы поиграть вживую. Всегда приятно видеть глаза своего тиммейта, всегда приятно похлопать по плечу, обсудить, кто кого и почему. То есть это запрос на социализацию, это не от этого никак человек не может отделаться, даже если он очень хочет. Поэтому клубы, они сейчас привлекают как молодежь, которая активно занимается киберспортом, так и людей даже моего возраста, которые приходят поностальгировать, поиграть в то, во что они играли в молодости, пообщаться, вспоминать былые деньги.
3: То есть я правильно понимаю, что это теперь комьюнити, да? То есть это такое место, где можно не просто поиграть, но и тут же обсудить, да? И это клуб по интересам, скажем так.
5: Да, в том-то и дело, что это именно клуб в классическом понимании этой сущности. По крайней мере, в большинстве современных клубов есть кафе-зона, где можно посидеть, выпить прохладительные напитки, перекусить и обсудить, собственно, состоявшиеся матчи или как они играли там 5 лет назад.
3: Угу. Хорошо, а сама трансформация, ну, назовем так, трансформация пространства, как она произошла? Потому что вот я помню свое, ну, детство, наверное, там, подросткового возраста. Эти клубы были, ну, такие мрачноватые здания полутемные. И вот там какие-то не всегда адекватные ребята сидели, ну, в хорошем смысле слова, да, заряженные на игру, да. И, ну, порой там прям такие были агрессивно настроенные молодежь, да, потому что, ну, игры проходили, ну, довольно в таком напряженном состоянии. Сегодня вот современные клубы, что собой представляют компьютерные?
5: Ну, современные клубы сейчас в основном представляют светлые помещения или, наоборот, затемненные атмосферы, в зависимости от стиля этого клуба, какую аудиторию он хочет привлечь. Но главный момент заключается в том, что изначально, когда человек играл в компьютерные игры, это пытались скрывать. Поэтому и прятали сами помещения, чтобы туда случайно кто-нибудь не зашел. Сейчас во многих торговых центрах есть клубы, там, не знаю, Колизей тот же самый в Москве, в Питере, пожалуйста. То есть это люди, даже проходя мимо, могут заинтересоваться. Плюс сейчас это не только компьютер, это и приставки, это и виртуальная реальность, это возможность погонять на гоночном симуляторе с рулем, педалями. То есть это стало уже модным, можно сказать, что это тренд. И сейчас аудитория готова платить за это больше, потому что она не скрывает своих увлечений, она не стесняется этого.
3: Да. Ну а перспективы вы какие видите? То есть они будут разрастаться, они будут расти, или все-таки это временное увлечение, а потом опять, что называется, пойдут по домам, будут сидеть дома, потому что, ну, онлайн позволяет это делать?
5: Ну, если не случится очередной пандемии, то я полагаю, что этот тренд с нами надолго. Потому что, еще раз повторю, людям не хватает живого общения. В современном мире мы и так перегружены виртуальной реальностью. Все сидим в каких-то чатах, у нас совещание проходит через видеоконференции и так далее. Не хватает вот чувства человека рядом, особенно человека, который разделяет твои увлечения, с которым вот тебе интересно поговорить.
3: Самое главное, Дмитрий Вячеславович, спасибо вам большое. Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России, был с нами на связи. Сейчас слово передам моему коллеге Михаилу Предтеченскому. Рубрика «Кино по четвергам».
0: Кино по четвергам.
6: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
0: Триллер.
6: Это драма о власти, любви, свободе и богатстве. Сегодня в России выходит триллер под названием «День рождения». На частном острове в Средиземном море могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии, единственной наследницы его огромного состояния. Но у своенравной девушки свои планы, не совпадающие с папиными. В главной роли знаменитый американский актер Уильям Дефо. Впрочем, снималась лента в Европе силами кинематографистов Испании, Греции и Нидерландов. Российские продюсеры также поучаствовали.
0: Драма.
6: Весной этот фильм завоевал главную награду российской кинопремии «Ника». Ну а сегодня лента под названием «Ветер» выходит в кинотеатрах. Иван и его красавица-жена Катя живут где-то на юге России. Как-то Иван пошел на рыбалку, прихватив с собой для верности ружьишко. Без него никак. И без случайного попутчика, который тоже с ружьем на рыбалку пошел, тоже никак. Бредут долго, рыб все не ловится. А вот дальше начинается самое интересное. Главные роли в фильме «Притчи ветер» сыграли Даниил Феофанов, Федор Лавров, Серафима Гощанская и Николай Чендяйкин.
0: Комедия.
6: Несколько лет назад в интернете набрал огромную популярность собака-кошачий дуэт из Москвы в лице лабрадора Дэнни и кота породы сфинкс Мэнни. Их хозяева Виктория и Руслан снимали с животными забавные видео, которые демонстрировали их дружбу. И вот теперь кот и пес стали героями полнометражного фильма «Дэнни и Мэнни в кино». По сюжету Дэнни получает крупный рекламный контракт и переезжает к своему персональному агенту Андрею. Но, погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, лабрадор постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить настоящую дружбу. В главных ролях, естественно, Дэнни и Мэнни, а также Степан Дивонин, Ольга Веникова, Руслан Князев и Артем Ткаченко.
0: Для детей.
6: В 1973 году немецкий литератор Михаэль Энде написал книгу под названием «Момо» об удивительной девочке, обладающей редким даром слушать других людей. В мужском пиджаке с подвернутыми рукавами, с цветком времени и черепахой под мышкой она вступает в неравную борьбу с жестоким миром серых господ, с миром прагматиков и материалистов, забывших о настоящих человеческих ценностях, о доброте и сочувствии к ближнему. Книга пользовалась большим успехом у юных читателей, в том числе в нашей стране. И вот теперь она стала фильмом. Лента «Момо» выходит сегодня на экраны.
0: Для детей.
6: Сначала был популярный китайский мультсериал «Медведи-соседи» о дружбе лесоруба Вика и двух гималайских мишек Бриара и Брамбла. Затем он превратился в 5 полнометражных анимационных фильмов. А сегодня в российских кинотеатрах выходит 6-й под названием «Побег из волшебного измерения». На сей раз Бриару и Брамблу предстоит встретиться с легендарным нянем-чудищем из древних сказаний. Приятного просмотра и счастливо!
0: По четвергам. Жизнь в глубинах океана.
7: мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
8: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: На правах рекламы.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
11: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная, а вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
10: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
11: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии «Self-Dox-Vision». Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
10: О каких именно преимуществах идет речь?
11: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная.

0: расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
0: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
0: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения Vision?
0: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин.

0: магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все. И внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
1: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. К Международному дню сказок.
3: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
2: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин встретится с руководителями мировых информагентств. В Краснодарском крае проходит ликвидация последствий перелива реки Кубань. И ФИФА запретила проносить пластиковые бутылки на стадионы чемпионата мира. Далее подробности. Владимир Путин сегодня проведет в Санкт-Петербурге традиционную встречу с руководителями международных информагентств. Мероприятие состоится в 16 часов. Речь пойдет об актуальных аспектах внутренней и внешней политики России. Первый рабочий день президента в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет в Константиновском дворце. Позже Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Узбекистане. На следующий день глава государства по традиции выступит на главной пленарной сессии ПМФ. К дискуссии присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР, а также министр энергетики Саудовской Аравии. Внешний долг России составляет всего 10%, и страна его скоро погасит. Таких долгов не остается, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что несмотря на текущую ситуацию, у России один из самых низких уровней долга среди стран двадцатки. Она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. По словам министра, главное – это проведение независимой экономической политики, которая и есть суверенитет.
2: Мы достигли абсолютно суверенной позиции, а именно, мы независим от решений третьих стран. Дадут нам деньги, помните, как некоторые страны и сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, Мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что таких долгов не останется. Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры.
1: Силуанов добавил, что реальные доходы населения России за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Около 500 человек и 62 единицы техники задействовано в ликвидации ЧС и укреплении дамб в Крымском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани объявили 19 мая. В среду произошел прорыв временной дамбы и частичный перелив реки через нее. Из-за незначительных прорывов дамб произошло подтопление сельхозугодий. Подтоплений домовладений нет, угрозы жителям тоже. Уровень воды в реках снижается. В Славянском районе в пункте временного размещения находится 17 человек. Продолжаются работы по укреплению дамб в хуторах Троицкий и Прикубанский. Западные элиты финансируют Киев не из любви к украинцам, а из-за глубинной ненависти к России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что США готовят новые санкции против России и поставки оружия Киеву, а европейцы продолжают подпитывать своей худеющей грудью военные аппетиты молодых хохлонацистов. По словам Медведева, европейцы скрипят зубами из-за того, что не могут разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам. Президент Финляндии Александр Стуб предложил увеличить число стран-участниц Евросоюза с 27 до 40. Он считает, что сообщество сначала стоит включить Норвегию и Исландию, а также Украину, Молдавию и Грузию. После этого странам ЕС нужно серьезно задуматься о Турции. Было бы также замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Евросоюза, а не 51-м штатом США, приводит слова Стуба телеканал CNBC. Как считает финский президент, сейчас нужно мыслить масштабно и с учетом географии, создавать гибкие механизмы членства, позволяющие пополнить число участников ЕС. Михаил Мишустин отметил особую роль автодора, Росавтодора, в улучшении дорожной сети страны. Глава Кабмина сегодня встретился с руководителем ведомства Романом Новиковым.
3: Результаты вашей деятельности напрямую влияют на связанность наших регионов, на их инвестиционный потенциал, на деловую активность, открывают дополнительные возможности для и промышленности, для сельского хозяйства, для туризма. Президент отмечал, что современные дороги, более удобная логистика – это новые перспективы для бизнеса, для наращивания пассажирских и грузовых перевозок. Все это создает прочную основу для роста экономики, для успешного решения задачи в социальной сфере, повышает темпы развития всей страны. Здесь у Росавтодора особая роль. Его работа позволяет перераспределять транспортные потоки, устранять заторы, улучшать качество жизни людей как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.
1: Премьер подчеркнул необходимость тщательно отслеживать выполнение намеченных мероприятий развития дорожной сети. Он отметил, что важно продолжать расширять пропускную способность магистралей. Особенно это касается востребованных маршрутов, чтобы поездки для людей были безопасными и комфортными. В Москве стартовал один из двух обязательных экзаменов для 11-классников – единый государственный экзамен по русскому языку. Его напишут более 75 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. В столице организовали свыше 400 пунктов проведения экзамена. Результаты по русскому языку станут известны не позднее 19 июня. Следующие ЕГЭ пройдут 8 июня. Московские выпускники сдадут экзамены по математике базового или профильного уровня. Основной период экзаменов продлится до 9 июля. Международная федерация футбола запретила проносить на стадионы пустые пластиковые бутылки во время чемпионата мира по футболу 26 года, сославшись на соображения безопасности. Новые правила посещения матча обновили за неделю до начала спортивного мероприятия. А теперь болельщики обеспокоены тем, что это усложнит пребывание на трибунах в условиях жары. Пишет агентство Reuters. ФИФА заверяют, что совместно с властями принимающих стран работают над внедрением мер по борьбе с жарой на стадионах. Кроме того, цены на бутилированную воду во время матчей не будут завышенными. Москвичей и гостей столицы просят быть внимательными на улице во время грозы. Она начнется в ближайшие часы и продлится до 21 часа. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, и местами пройдут кратковременные дожди.
0: Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Россия готовится к Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. В конце этого года начнутся отборочные соревнования. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии на встрече Олимпиаде на Петербургском международном экономическом форуме. Мы 31 марта 2025 года утвердили комплексную программу подготовки к Лос-Анджелесу. Программа разработана совместно с ФМБА с медицинской точки зрения, РУСАДА с антидопинговой точки зрения и с федерациями по видам спорта, сказал Дегтярев. Он сообщил, что в программе в Лос-Анджелесе на сегодняшний день всего 42 олимпийских вида спорта, но еще могут быть изменения. Кроме того, Дегтярев назвал спартакиаду народов России внутренним отбором на Олимпиаду. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы на российский женский финал Ролан-Гаррос. Мира Андреева сегодня сыграет с Мартой Костюк, а Диана Шнайдер с Майей Хвалинской из Польши. Вполне шансы есть на российский финал, хотя Мира проиграла последние два матча украинским теннисисткам. Я думаю, ей по силам выиграть в полуфинале, тем более, что в четвертьфинале я впервые увидел в исполнении Андреевой взрослый теннис. Это был один из лучших ее матчей. По словам Тарпищева, в полуфинале между Шнайдер и Хвалинской большую роль сыграет психология. Важно, как сработает нервная система, что одной, что у другой, потому что обе не играли раньше в полуфиналах большого шлема. Важен будет даже хороший сон перед днем матча. Если с нервами будет все в порядке, Шнайдер должна выиграть, отметил Тарпищев. И российская гимнастка Ева Коннова из-за травмы пропустит ближайший этап клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике. Этап пройдет в Овьедо с 6 по 7 июня. На этапе в Овьедо выступят София Ильтирякова, Мария Борисова и Ульяна Янус. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: 5 июня в Красноярске плюс 25-27 градусов без осадков. В Иркутске плюс 18-20 без существенных осадков. В Новосибирске плюс 28-30 без осадков. В Омске плюс 28-30 кратковременный дождь и гроза. В Сургуте плюс 28-30 градусов малооблачно. В Ханты-Мансийске дождь плюс 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 24-26. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 23 градуса. Небольшая облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Глава республики Ростислав Гольштейн и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на полях 29-го Петербургского международного экономического форума. Политехи учатся 185 студентов из КОМИ. Это самый высокий показатель среди вузов Санкт-Петербурга. Соглашение позволит расширить подготовку специалистов для ключевых отраслей экономики региона, создать дополнительные возможности для профессиональных самореализации молодежи и укрепить связь студентов с малой родиной. В общественной приемной главы КОМИ прошла прямая линия по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания туристических услуг. С какими трудностями могут столкнуться наши граждане, пребывая в поездках, и какие действия предпринять в той или иной ситуации, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Татьяна Гарманова.
2: Любая услуга, она должна быть оказана на основании договора. Все пункты, которые должны быть в договоре, они все оговорены в законе и в правилах. Выбрали тур, решили заказать тур. Прежде чем его подписать договор, лучше сначала ознакомиться с нормативно-правовой базой. Все очень доступно расписано в нормативных документах. Все туроператоры включены в единый реестр туроператоров. Он федеральный. Этот реестр, он есть на сайте Минэкономразвития. Точно так же все турагенты тоже включены в реестр турагентов. В случае, если потребитель сталкивается с оказанием туристических услуг ненадлежащего качества, то здесь оговорены сроки, когда у нас предъявляются претензии к качеству туристического продукта. Статья 10 Федерального закона об основах турдеятельности. В течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензии. Претензия подлежит удовлетворению только в том случае, если туроператор признал факт оказания услуг ненадлежащего качества. Второй вопрос, который у нас часто возникает у наших потребителей. Изменились планы, не могу поехать, хочу вернуть деньги. Здесь у нас общее требование, статья 32 закона о защите прав потребителей. Потребитель вправе в любое время расторгнуть договор до начала оказания услуги, но при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.
1: Николай Артеев победил в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Теперь у него есть шанс доказать, что он мастер на миллион и получить признание на уровне всей страны. Примет участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в Пермском крае в сентябре. Победителя ожидает награда в 1 миллион рублей. За второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч. Новости культуры. В Центре досуга и кино «Октябрь» народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Инклюзивный театр «Радость моя» закроет творческий сезон программой «Просто радость, просто есть». Подробнее мероприятие рассказывает режиссер Марина Афанасенко.
3: В первом отделении зрители увидят спектакль «Саша Пон» по сказке Ивана Игушева. Мастера, чье творчество является нематериальным культурным достоянием Республики Коми. В постановке принимает участие группа «Балалайка» имени Семена Налимова, коллектив Центра досуга и кино «Октябрь». Спектакль, который увидят зрители, победитель фестиваля «Неделя театров при Лузе», а также лауреат третьего республиканского конкурса «Чужан Пасьяс. Родные знаки». Во втором отделении не будет спектакля. Артисты и зрители окажутся в одном кругу. Пройдет открытое занятие – актерский тренаж. Спектакль под названием «Радость моя» не закончен. Он будет длиться, пока мы будем помнить этот круг. Вы, дорогие зрители, не будете просто зрителями. Вы будете частью нас. Мы с вами попрощаемся до следующего сезона.
1: Вас ждут сегодня в 18 часов по адресу Советская, 53. Центр культурных инициатив «Югор» приглашает завтра в 18 часов на арт-вечер с Анжелой Размановой. Автор расскажет о мистической силе текстиля и его универсальном языке. Вы узнаете, как ткани грубой обработки становятся носителями информации, художественных образов, а также познакомитесь с цифровыми полотнами студентов Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и колледжа искусств. Посетители примут участие в создании коллективного арт-объекта. Каждый напишет свое личное послание или желание, закрепит записку на хвост воздушного змея и запустит небо, превращая события в живой перформанс. Спектакль театра оперы и балета «Коми. Царская невеста» выходит во всероссийский эфир. Завтра в 19 часов ценители искусства смогут посмотреть постановку на площадке «Триколор кино и ТВ». Опера стала частью проекта «Золотой фонд театральных постановок России», созданного к 150-летию Союза театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города столица Коми станет центром межнационального торжества. С 12 до 15 часов на площадке у Детского мира развернется фестиваль обычаев и традиций народов России. На ярмарке национальных подворий можно будет не только познакомиться с бытом и ремеслами, но и приобрести уникальные изделия. Желающие смогут обучиться традиционным техникам прикладного искусства, примерить колоритные этнические костюмы, принять участие во флешмобе «Хоровод». Для юных посетителей организуют игру-викторину «Загадки ромашки», посвященной культуре народов России, и акцию «Мелок дружбы. Рисуем летние традиции». В этот праздничный день также состоится третий республиканский проект «Свадьба года». Участники вступят в брак на церемонии, воссозданной на основе коми-традиции. Обрядовая программа пройдет на Стефановской площади. Торжество украсят народные песни, танцы и игры. 13 июня в селе Маржа Кировского района пройдет 4-й гастрономический фестиваль кашеваров «Каши. Сила наша». Мероприятие объединит народные традиции, коми-природу и кулинарное искусство. Гости увидят, как на открытом воздухе в огромных чугунках создаются настоящие шедевры полевой кухни. Каждый сможет оценить мастерство участников, а заодно найти свой любимый рецепт. В программе также экскурсионный велотур, спортивная площадка для самых активных, музейная экспозиция. Вход свободный. 4 июля в Кировском парке состоится 4-й открытый городской фестиваль банной культуры «Пывщенлун». Гостей и жителей столицы ждет насыщенная программа. Семинары и тренинги по искусству парения, концерты с участием фольклорных ансамблей, музыкантов, этногрупп, мастер-классы по возведению сруба для бани, по приготовлению натуральной косметики, плетению венков и веников, чайная церемония, хороводы и многое другое. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 8 градусов, 12 часов дня – плюс 12. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8. В отдельных центральных районах заморозки до минус 3. Днем плюс 14, плюс 19 градусов. В Сыктывкаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. В ночь на 6 июня по республике местами сохранится угроза ночных заморозков. 7 июня ночи станут теплее. Днем ожидается 17-22 градуса, на юго-западе до 27. И только на крайнем северо-востоке 9-14 градусов.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эфирин Миянкат.
3: Вича Оланед, студиан Елена Быстрова. Талон миан фондыч кыздам, шивны бошчис вырва горан учтас, кода шима Георгий Александрович Шаховлы, Сандрик Йогорлы, дачтис кыкшур скыкад вон Геннадий Васильевич Беляев. Письмая с Данеджа Дьюкан яслыдя Лидия Войновская.
4: Сандрик Йогор, чужама пожокса гапсиктын, чусыкнуся шизимен воща космо апрель витлуна, вильнагас дертмешуа, да кулыма комын кыкямысет вон сора июль. Даскагад луна, комун от яресан, сектыкарса больничан. Мед лун вой да вокове сигад джанет либе мед грешуам рапсикт эн эскай. Вичка саметрикас бакис, Василий Тюрнин попка да псаломсик Николай Шайтанов кад пуктамаш Георгий Ним. Но гортас да сиктас дерт эз сидиш дырдыны. Со и литературный псевдонимас Йогор же, Сандрик Йогор. Мы вывелись вечно осла дженит немен Георгий Александрович Шахов. Дерт эча. И зевуна. Кын сюра сына два сдаму вырыска кучамка аслы спылас. Либо откымен гозья сичкачка радитыны там эднысам и челяги сюжаны соттыд пичка свежераш, енбия шамаш. Систалёв вок яс, шахов вок яс, да нэшта мэд шахов вок сикас. Кор шуан шахов яс, ундрык из чайтыны мэшорни изборис да Пётр Федотович яс елыш. Кык үрит гирыш, а кекурса педот матросын вэлэма нёльпи, нэшта ки медичатыс Йогор Федотович, мед абугижан амэтты вожды мэдыма, Ленин нима премиян пасхем учёный изобретатель, космосчан, видетчан, оптика лэшэдыш. А цэчам премиян ад эльши блэштыны сычка вэлэма мэйшэтны. Чырлулыз дерткодлыка и шуам генсек кяслы мир дорьямыш, либо ёзки ангижам брошура ясыш, но тая мэт чёрни. Йогорыс нёлэнсис мэт том. Медрыдыс юлыш Иван Нима, шулама штаяпы үрид мастер музыкантен луаз, да сылыш бидмантуйсы ородыма фронт. Вот сэчам югыд юр яс. Но колыстай шуны мэр шахов яс юши сывэснамый, ная үриджыкэш, варшаджыкэш, да бытке вуджар уложык вешкалымаш. Та Николай да Йогор литературный дижиш вок яс же. Николай Сандрик Николой сия мортна скоди советской кады медводжа ангижиш да езэтис медводжа комик ивур. Чуксалана водя, Зырянская жизнь газет, нёлед номер. Вось дланька схема ты дала чукасны, комияс вылёлам лэшэдэм вылэ. Но аслы стыдлы так колыка, шуаще мачэч, комиян немнас эти кывна гизлытым яздына, шуам Виктор Савин. Сандрик Микол, дасык кысэд немас на чужам морт, гэль крестьянин пи. Ми вэлым байтнэн дасыки соча вока. Ме мэтча ўрюдыс, гирлис автобиографияс Федосия Егоровналан да Александр Прокопьевичлен мэдэджит пиз. Сандрик Микол, лой коммуникатуран, мэдвач коми кывлы да школа лэтуй, воштыш, нырши кяслыдын, коммуникатура да книга, коми печать лэшэдымын зэв тэтчана мортан. Правда, ундрык чой вокыс, лома шабыкуиз неман. Напыдгисэмын Олимпиада Александровна олама кэкямыздас квайт арэсэч. Да ловянна кывшэ Медногорск карын, олыш Федор Александрович, фронтовик. Вылымаешь на Исыбарыс челяй. Егор эти письмен кайстылы, кыш квайтэд вова горчис медводжаеш велэтчины мунам елыш, и мампы мэна синнас ылэш колядис моздорас джоля вокас кутамэн. Бать мамы сайта да мэ пыштыны скужны мэй на челяй лыдыш петас кык коми гирыш. Сандрик Йогор нимис коми газет журнала петас водж. Кыш комет воанин, газетин езэдэм обзорын, ёбдинса Виттор видлала челядлыш кывур язда кажала чукапса школьник Алексей Скриповыз, дас нюляреса Спира Прокыз, дас этиареса вешик Домна Вася Елькинез, да дас витареса Сандрик Йогорыз. Гижатся Виктор Алексеевич нимтыма ёж гэлэши яз, и медбрия кыв язы зэв ышыданаш, водже чуксашей, ёж гэлэса коми пиян. Йогор Елишуема, таепе пожекса кулем динуездын шахов Александр Йогор, омалика велетчем крестьянин пи, исетик шахов Йогор. Савинлы нимкой, со онипе вирмам шуны, мейкоми челяйт пиян гижаны, дай прамы яму кодет гижаны. Тае омалика велетчем зонка, дрегидло бура велетчем уна-уна книга лыдгиш, уна тыдыш мортен. Тыдале термедлыштис и Николай Юрит Вокыс, учитель, гашка мукат чой вокна. Вешкалема и тима венлен синулы. И век же Санрик Йогор эскичке пырджик казявтамен коляны. Эспир нимис коми поэзиялан антология рочни коми кюв вылаз. Санрик Йогорлан нимис шахолан коди велецис же сопар школан да гижис вель уна вистяз да кювурьяз. Гозмет кювур Санрик Йогорлыш вели вужедамай рочки вылэ. А сылан вель ужит повесть, питал история книган, вырын бригадирлан вистелем, вели зев тэцена гижеден, комунэд вояся прозаен. Милака вот тая гижедес некани некор Озкайстывшив, гиже сыдилыш Иван из Юров, как я мы за скыкат, как я мы за скойме двояся очеркин. Космысти, сын иже водявистеле, зик на неважен, страна паштаен, помощь из гражданской война, ежит яслыш банды ослои бюродема, еж вакатыдыш печора бокыш, том советское государство пырже кутчиш из уна воясе, кыщиш война яс дырьи кищем ома скыпэдны, том ёдэс вэлэдны. Усы сольскын, мэтча вось вось сопар школа. Колэ вэлэ вэлэдны вэль олэм кыпэдыш ясэс, юрнодыш ясэс. Сопар школа ан вэлэ чиш яс пэвстыш, пэтисны и том коми гижиш яс. Яков Чупров, Иван Симаков, Павел Шеволкин, Егор Шахов, Илья Пыстин. Вот Иван Васильевич из Юролан кывяс. Бурака сетче сопар школа с муном елы Санрик Йогор дыр мысти тази гиже тима венли. Жида ислы, кызи сешуя. Эти письмен. Стыд же, как весик абу сымында муном елыс, а ай мам сэшелым сань радитым елыс. Корме тэнсит лыдди менам бать мам елыс, лолы же синдур яс лысван моз с этой кучамка гагар ватам кыв, но кыта ще малим элли. Бать мам, а откуча мам ме верми дон явны асим бать мамес, быть гипуктыны, но син водяны сналы, вежередис сетмен, шелемэджнис кывмен, ок верми весик отикат юкансы сиеставшис. Ме ветлэдла датуя петик ясен прышайчиган весик отчидна эгокалынаэс, котечка навысна же улысчам мысти син вайдор хачас. Менім торянин памятны, кызі мені колядыс мам, первойш гортыш петігін. Ме вуджынін мыдла пылы, пышямен петлі велэтчіні. Асия ўния жоля вокас моздурас кутымен, колі лавка поспаме пукалан, да чыршян пелес нас шыньяс весалымен, мыдла пывшіс на зіліс сужадны мені шынтыр нас зіліс на невоштыны шынвочіс мені. Вок чепэс ядыс вэлэс бэрвыбса кыптым, бусан саялы мам. Сокыджі шэлэмас и лов была с колема, а гижа, как я мыс, во мысти. Санрик Йогорлан пышти став гижа дыс питавлис самын отчет куш газет-журналын. Но самын вырын повесть этой лыжлымаш коммунати гадуад торья книга. Медводжа коми повесть, а ми бытте син водиш оказалась ес, да медводжа нас сизим дастая вонин шуам мыт повесть, коды питалис шорандрик. Кышке пырдашеш джингертны лимилли коми литературу лыш немсе. Бытте шорандрик эштедыма коми повесть, бытте нёльвит вон шорджик гижама коми роман, бытте к некимин вон шорджик бошчисны переас сиете да сиете, шуам Павел Доронин да Василий Юхнин. Псевдоним я свесна сия сидячь картами стыдала. Та весна, чёрч, мы с ним некани пышти эз пита Егор Шахолен, он калыгди юбилей яздыр емурца гарыштлым тор яссы, шуам экмызда сарыс тыригас, экмызда сижимет во, ме гижли кык статья, и сене ваятли ичети кывур яссы. Вот та весна, мы зе веча юзадлисны, а Егор Александрович юлы соттыд нашоча, ушкадлисны миянлы тэд было, сымындай тэдам, та интересны морт ёвишис. Юр яс документ яс пышти ол шуравны. Чож нашуюшис Олимпиада чойвислен нюв Попова, кывшема чож ёвишис минам коршишем да караволыгас звонитлис горты адлишлим вельдыр байтим. Марфа Михайлов нашуюс, ок певесик тэдэй кор кулыс да кытча джебисны. Джебисны колочайтны кыджи республиканской больничан став кулыссе, а кулан луны стайсо шурисменым. А секе Сандрик Микол эзнин вэв комиен. Позже гасколок эзишетны вожу в юворсе. Таджи вот ози тэдны вэлэм. Кор Санрик Йогор вешкале юркаре, а локта стыдале керчом я матыгы гырса кучамка вэр пунктыш ли базаиш, ужалэма лескоп торгэн, да и бурака массовик культорган ли мэлли вэлэма. Ас вылаз бочте редакция аслы зэуна ног. Отца ше том гижиш яслы. Мэтка тимука дэ свесик арлы даджик сыш, вэлэ дэ, донья лэ гижет яссэ, навэ лэ гижэ, абу ёзэтэм вылэ пычка са рецензи яс, мэйка асы свэчэ издагельство лэн газет журнал редакция аслэн корам шерки. Тая луньясэ коми вылэ вудады ижваюса крепость пасьялы аслас лунчэршян. Но лунчэршяс я сылэн дневник из сидишуэма. Тая абуна Павел Доронилэн очерк. Сылэн извальские партизаны петис Йона Шорандрик. Сандрик Егоран вудадам торы скучамка И шахолен. Ваш журнал ясенте нимис пандашле озвучит. Очерки сыща петемат коминас торьен комон коймет воа. Гиже критической вензяна, публицистической, поэзия или теоретической статья, гиже некомен пьеса. Курья бытовой драма елись, пасхе, гиже январ отикет дасвитет луньясе, комон коймет во. Драматургия с Гашка Гоголь верша видлала комин вывлытым торьяс, шуам кютым ворсом, ну, либо нема и чернитым сцена. Гиже вистьяс, вырын повести сылы щетче, озызевше куда, керк Передам кыскам, делянкам и баракенолам вылам тады бура, асфальтис мунис. Сылы чекуда шеттене видлавны вылен вом гижет яс. И шиледы редактируйте Юхнинес, Федоровес, Доронинес. Карас локтама гагарван мырден моз. Авука вешек пышьяма. Литературан овны, давелетчины. Выра суджавны бэркораны, бурака и судан позетчины. А ме пырипет вузе, гиже эти письмен. Пырыма тыдалы пединститут воштым шань сылан, овним вичис вылыма института свелочи счастлен списокын. Сыща милака черкните маяш да пасе маяш, от сишлен 37-м году. Так и вис озбыть виста вытлым нелыш, налы код яс тыдам. Лючки помавлымаш институция, сидже пуктаны от сишлен связи. Но мыла черкните ма да мыла коман сишиме двоон от сишлен. Помалыс Егор Шахов пединститутся али эз, сымын сычерки мыми тыдам, эскада нашуны он вермы. А личное дело из институт архивын мылака абу, баража от мыла. Эти пыра, Сандрик Пи, коми издательство со редактор, ковырка сия комын коймад, комын нёля дво пукшига стыдала. Сыща комын нёля двося апрелин, тяца ужалышнин, мыка дыра вылама бурака и регион, но издательство азда театраш штаты пыртым морт. Сичка сия институтас вылынин заочникан. Со сыща эти письма Тима Венли.
5: Вениамин Тимофеевич, метен чуть письма ясты получиты сымын Наталун, конверт ясток выль пашкиюш. Ужала тен от каимщаннин коми театрын. Сия бригада он живылы кучам кайлы с помоздыны мартын. Сыща меншимка эну дитынавны, бурджик шубитны буро давылы пачад. Унджик да бурджика гижа талун рыджа. От еще гнай помощь людьки тенчит письмата, вот джаса. Гортын нин. Атте, атте, еще атте, мияны пыравлам вле. Тенад йогор. Комын нёля дво. Сыктывкар, культура керка, коми театр.
4: Мый верма воштышны. Выль пашки ищ, верма слоны Павел Андреевич, Катлис Тима Вендина, Аслас Могясен, Кузикнижный и издательство со редактор. Помазли нас сбылись вели ветлы лымасия, и кузи тот сам морткад, отарай мэдаре, мэдадлы лымас, письма яс, книга яс, ешем кычамка, посылка яс. Уджала, сичка коман сижиме дводжи, сперенсилта, значит, сбылись артавше заочникан. Ты над каем шаннин. Карен секи чисталёв вели коми гижись ясен медводжа конференция влин, колешка шуны съезд. Сиемунис апрель отикад нёлёд луньясе. Апрель нёлёд луннас тимавэнь тидалэ бэрнин катис гортас. Энка удит инавны бурджик сотны мы елыш. Тани шорнис колочайтны кучамка гуся письма елыш. Кодес Егор устама мусмам нывабалы, да кодес доверяйте сымын Вениамин Тимофеевичли. Бір яслен архиве колемам мэд, войдер шажик письма. Сие муса анналы, анюталы, коди остама сие олан би. Слен кыв ясыз. Минам куйлы больничан. Седен многоточе, минамыс, многотыр. Людмила Михайловна. Куйлы больничан, куланкой, бурдам вылы некучам надея абу. И они же менем вощатуй, и октет тенчит юавтач, кодарам мунны. Некучам адрес абу, овабу, кырым пасыс, джим, видимо, кыканны самын тыца псевдоним. Гижема октяр кыз нёлёд луньясы, тая синдема. Та шерки и эскемен позже шурны комен койме дво. Секи октябрь мы джин чожис, облачный пасесный кима вень лыч, кыз витво чожися, да нёбдын савитра лыч, да свитво чожися творческой удж. Вырладичин тылы джин, ударникин, отутам, окмысет даскак номер яс, башти джонь наш же сиеманалы. Секи же октябрь кыз нёлёд луна, савин езет из газетин, коми художник лыч, чисталёв тима вень лыч, чоламалана кывур, да лыч из сына вышань. Сандрик Егорлан письмен вистався юбиляр ясес уждедлем да ужин елыш, и кор гортланис выржас чисталёв да нуас лыс письмесе. Уджидаис, Исиес воштылтык кажалыз гер чайтаме. Том йортышлыш вульбен ломалымса и тодис нингашка. Сулан лёг вишем елыш и готырыз больничанкай лов янаже. Позже чайтнем Исие култис ассы адрес киедис письмесе ваедамыш. А та елыже Егор гиже анютаслы сокыджи. Тая письмесе лышет чамыдатны тима венькет, коди надейча озлыгги и быть, кыть мый доставит аскиедит. Сыща сотта роченнин, оскопы тиянес аджи, то коляс учреждениад, либо чевтас поштакудяд. А тыке командировка, то сие аджас адресты да устас. А тыке сэни джикабу, то письмесе бэр получита. Оскопы письма, что юрлоктас, мы письмесе считыма тиянли. Вот тачам гушатор. Сущерти поючайтны, мы энка удит инауны, буржик шибытны, бурода вылэ пачад, гуша письма елыжа. Но Вениамин Чисталёв тыдалы абу вермамашетны адресат киеджис, либо сия тыдыснин вишталатай Егорлан шекыд, вишем елыж да шуис вичишишлыны. И олан бис регит кусас и негушеманна регит тыдалы ознин коуму сия думыштис вермасланым. Ме шиашли муза Вениаминонна Чисталёв адына, озы тыдны мыша анна тая вылама. Сомы сия шуама аслас воча письмэн такужа.
5: Эк вермы тодмавны, коды сия аннаус. Юашли родня ясыслыш, но на янина мостодны таилыш. Гогор кучовты думан, но некот бытте сечамыс эзвывтаны. Устама бать пырдерт помыздына, но пишмасы сия абу вермама передайтны. Мыла качайта мы Сандрик Йогор мудыдлы мататчас веладышлы. Таны веладлыс комикывда литература Анна Степановна Одинцова, зэв прамый морд. Волывлы смияна. Бать путь дизев пуктывлы сиес, но шурсок мы с щекомын коймат вопомас из нин вывтаны. Бырынжик кывлы ужавлыма кучамка войвы в районын, райкомын, интаун ли печораун вунады, виштавлы снэшка да.
4: Гашка из быльсек кежлы, комын коймат вося октябрь. Пом кежлас, муса Анна вошис помазденчис, а я горлы студентлы, ло ужавны луни вой, вышны сечем торяс, кодяс творческой уджан эдвака шушас. Гатырыс вися, зевщек данин куйлэмэн, нина вэш нозверэмэ. Егор вой яс нас уджадалэ весик газеты политической статья яс, вэчалэ журналы статья яс и рочен, дижем доклад яс серки, кайтавэш мэнтэны грыш яс. Велэцэ Егорэшкэй бура, сылы сетэны горькинима степенья кыкпэвста, мука церки с кыкпэвыджикэс. Но велэцэ астэсвэлэ вэчэм пасэд я серки дыш пырыш, мырдэн моз. Велэцэ сейчас с история дэ сэмэн отиэс, ошка, Алексей Сидоровэс. Бурака медводжа курсас велэцэгэн чужэ пи. Студент батьлы да верешлы вывтышекут, гыгыр мыйка неладна, пусть пащ, оланы джик чук гелэмэн, некимэн лунач вомас нянькрышки ищет дарнинам баштутэг. И шахов чук вывшис ужала эбэсис петнам. Оланы кынмэны кучамка попадя киркан, муас пурэм улы суттас, герт пэгі омадисны властя, сывэсна кажайка искэд, да сылэн ныв жайкэд озлышавны, часто кыптылэ зык. А патирас юклалэ, пызан вылэн пэ ёвкынмэ. Уль сына да тырыс лудик да тырыкан люзяле. И век же ужале, кысяна колана гижет яс, динсис нинем оз кыджет, сов партшкола сянес нин. Медвозен сылы гашка кыбур яс, сеша художества проза. Сандрик Йогор поэт, корше бырьеше, кыджи буржика шуны, шилэм ворсам елыш, со, месивны бошта вырва горын, а эм сылэн сигудык яс елыш, мыв палана строка яс, шуам отцы заводите тадж. Си вез я ворсанан, ворсника кута, сыбырша шивнысе, чояска чекта, сеггашка шилэмыс, мыладжик юргас, кызи тай войтылыс, шугаман шугас. Та еже кемасы сие бошта мэдыш и коймэдыш, но выль размеренен, мэд ритмен.
5: Си вез янка ворснысе, рыдгорула бошчила, вырва горан шивнысе, ворсыг мозка городла. Кытан пэй ши вез ес, кытыш сие суджедны. Ши бэш сэтай чибэлыш, ши пожвыла вундамны. А елышка юалы, кытча сие сайдама. Мепа сиес вунады, выркеркаюш вайнысы.
4: Мешивны бошта вырва горан, кышуга тэвью пемыд вэр. Кыть дюльке байдив, вадар пылен, корбык ген киште эжвашыр. Мед менам кызас, гортув олыш, рыт рымдан гыгыр ичет чой, мед айлы мамлы джоля вокай, чинтастайен аршавой. Но поэттен оламыз, кычка сов пар школа бырас, регыди муна вежинь вужынь. Сылый дерт кысыща виштавны кыни да кыди олы, соот сюдат жыма кышань бошчыны тая шорняс и городыма танышет ми. Эти статьян илля ваштан кыв ясчань бошчымен жугыль шулыма. Тырмаснин коми гирсяслы ош ясмоз гуун джепчашны. Тавылэ воча, Сандрик Йогор, гижлыма сэмэн нёль визя кывур, кынышна ти. Но сылыщ тавылэ воча кывса гыгыруан пашкит джыка, кыди асьевшис виштавны кысьям. Конечно ты, сивезьен ворсы сейчас, пылян пыр чипсы сейчас. Конечно ты, чуксасям унан, тиянес корсы сейчас, тырмаснин сайлашны, танышет ми. Танышь пы ми, тани ме, шуэма шахов Александр Йогорын кырымашыма та ищетик гирэд улас. Ордымлан тая джонь номерас, бытте Йогор шахов шуэ тани пы ме. Езэдэма нышта куим кывур, и быдэна сетэма милакэ торьен, абу подборкаан. И быдэна сторьен дерт кырымалама. Она еще дыртая же журналасна, кыджи бурмэдны коми гижет, да гижан шам статья. Сандрик Йогор рочвылыш поэзия медбура вужадыщя слыдын. Шуа таяс медкати мияны став коми лыддище жаще оджис, вой земнин эйча сылын тачам уржасшис. Пушкинлан деревняйс памятникыс, таче дерт колосоттыны сылыжжа женедик эпиграмма яссе, кол ясэс комиан езэдлэма коман шижимэдвоа, да секшэнсэся некод озкажамылакэ, нае соттэт кэсэще ваэдны и сывэснамый, бэрья кадас котчурэ мэдэсны дольны, поэт да выль царпэ вэлэмаш мурца або друг ясэн, йона лэшавлэмаш. Да Николай Первоэдэшке вэзэше с личной цензорой выдан, да зэв дженит дом вэлэн кутэс. Нэштэна и сылэн юрвывты поэтлы лэшэд личны кыккуим пэвста цензура. Дерт Александр Первый Бэрин, кот был поэт Йона Лыгавлис, чуж лис надея, мы елам и свежеща, словно реформы отдаст сич вожжа. Но рыгыттая руу сразалис. Выль там цар, пусть пащ вэши сылы панет мунышясес, и мэт кычка синтышны шылядышны лемэлля асис грексе, корис, чоктис ваедны, пушкинес, аслас коронация вылы. Но сия бытте лещичисты, Россияса первой поэт вожжин. Разный лайн, оз дикотку я военный, но будьте шуэма, я только что беседовал с самым образованным человеком России. А та самая сэ, Михайловская яс, садьмедисны вой шернас, да Москва нуодисны жандармерия. Со и чужого поэтлен некими эпиграмма, Сандрик Йогорлен переулен нае лома аштачамен. Самурцало и цар, и мынин эштис, сибирэ шокыз мортэс, пырыш пыржа истис, да витэс реле лептис. Великий государ, ты вес настав нуждаясь, Лоис, и кыть омой луан цар, но кыть полковник воист. Но воист се ваш жрочкыв, воист, правильный язык, воисты, ты ж качны воитны дащ поутэм. Либо еще Николай Первый лен бюствилэ, зиктачам шокыт же да куш, оригиналы сылэн чук. Сандрик Йогор илыш, мыйкэ да юартыш вишталыш колем бумага ясыш, гижет ясыш, мэтче яуна мэна шэнджэдис, да шэлэмэс сеплялис, эти тетрадь, кодэс Йогор Шахов ловья вывышис чайтада, некодлы, эс петкэдлы и эс кэсьи мэттэдисны, мэткэвшис. Кыты сюра сиджи весик гижема, асас шифрэн, мэд нёйти мортэс гэгэрво, на частэс вэлэ. Кола шуны гуша торнас, Юзашный Егор Александрович бишмал полема. Мусанна, если комен коймет воща письмен, помла не снин рощен шуема. Я бы повесился, если кому-либо попадет прочесть эти строки. Но Тимовень надежный человек, и на него можно вериться. Ну, та же слен шуема. Та эти трагис, Сандрик Йогорлен лун чешавис, лун чешен, мед чатырчана лун торяс, илыш пасьед яс, лун небег дневник. Мы сиес синваты лыгины огвермы. Панема Коман кыкат воща ошымын декаб даст луна. Мы еще расчетыш боштышталам бөргемен.
5: Унаюш кос ювлышу отчыны, медым мевылыш боштысны горький нема шошайта штипендияюз, да шетысны мед буравел отчышлы, но эг. Декабр тылыш ишло онин боштны, эшка шем ятым кывылы, эг бошт. Готырлен туберкулез, пи, вище, Люба ёлыш кынчыво маснина моз бошт. Кага бырда, оти скулита, модыз бырда, бырдчыща и аслам. Пызан вылын кынмыма кага ёв. Куш ручы гнянен, уналун лой лун йыны. Картупель донаджик морт юриш. Чурсок мы еще комен койме дво. Январ доскок ямысед. Вуль патираюн. Що мабу, пуны нинам, но тачамыс не первой нин. Редактор Попов жугульдора шуашлы. Редакция усмездывла, то що шай, то эчаджик, но щетлывла. Февраль квайтед. Эшка котка кавермис гурьи в воштывны меншим моросас. Готерес нуи туб диспансера. Пиэс мамлэн да кагалэн кирка. Утнам. Корка и четырье, гортын и гансай отнамы сколлисны да йона повжилы, йона и бырды. И талун, котюджуд нинешкада, сечам же. Бырдышты и четдырща моз, но гущен. Выечты ачымыш гущен, яндыша веще гачымы скылымыш. Эзыш пиук, саладин, дона гытыр. Гашка она нин волайда, куланныт. Майбыр ясай, менамулан гаж ясай. Уджвыла купадыш ясай. От ты абойш да талун перай озыш якиям. Февраль доскоймад. Людаэс даддён нулы пидына. Бырдчыща кыкнанымлан. Саладинлан бырда мыслаты дала шибдама гылысыз, да озвермы бырдынса. Лечит гылыса ишкавылы гортын вичиган. Рыт яснас час нёль вича ачым. Гытыр гижалыманин менам гортсалы, тыцаяслы, медбырья, прышайтчан, кулан пишмаяс. Но ме огна устав, гашка ознаков. Менам враг аспычкан, и сия медща опасный враг. Февраль досок мысад. Талун эг ветлы велетчыны. Саладин кулан кодь. Чоктаны лышадны нянька, но не намын вертнысы да кыч лышадан. Февраль тылыща нянь норма брылыснин. Февраль да светедлун яса. Нянька виджида. Конер же морд. Лун чушья пасьялы штаны бытьё витчишта гвужлы рочкы ввылы. Февраль 20-е. 8 часов утра. Умер Саладин. Сылы нёль тылыщ вещега бывылыма. Огвуна дай батислышкы в яса. Чужеспы октябрлы да сквайтво тыран луна. Менам враг, тачам нема поэма панлыма Сандрик Йогор. Сыйлыш воз еще тор ящорни. Таны шуамсымын мы сыя мортлен, гашка авторыслен мэд мейлыш, орт елыш, коды торкалы мортса да коды сшёкыд, вечегон вермы гыгырвоны. Шаховлыш менам враг поэмаса, мы шура шерти позже ортчадны Есенинлен, чёрный человек поэмакад. Друг мой, я очень и очень болен. Чижим час рыт. Еджит пылыт на вевке дулын, куйла пи. Люда саттам воль пащын. Дас кык пи на кыт чужас. Некодо зло менам Саладин кодь келедлос шин яса. Муртса пемыт кодь читкыль юршия. Пилы. Те ужан. Кокнет унмовщам иду унман. Уй же, менам шылым шыр. Тауш кокни, тауш сыстам, эзыш пилы ун остыр. Ме волы, витлы тенат батит. Ужан, шытак вешья быр.
4: Эти пыра, томланыс да медикияс мездыласына Людмила Елькина Шаховас чахоткален кырткабырыш. Комыд нёлет воа, голзелен бара чужаспи, и Егор Александрович бара, кэллидлы синьяса эзвиш пи память кужасты дале, сетас Саладин ним. Но чужама инвалид, омыляпы вэлы сёрните, куим нёль арысанин, оз ёнмы, кайстыла сылен воча чойс Марфа Михайловна Попова. Куим аресты раслёз, Кор век же кулас мамыс. Табырын регит мышти, коман сижиме дво, Егор Шаховыс истыны мылдына. Октат кыжи пенеси тут помалышес, али кучамка мыд помка высна. Кытче воштыны писе, ну ас пожага, да коляс олимпиада чой орда. Ставысна и Саладинес, джоляшанис бура тыда олимпиада Александровланым марфанылыс. Но Сандрик Йогорлы уджавны шурис зевнинеча. Тыдыс ли эз, а районас мунама бурдатчыны поэштэм вермытэм аннин. карас локтема поешуна куну санин самын. Кортая лоис, карса ЗАГС, бюро архивин пасима зев скупа настыча. Сие комонка кемсет воас, ударник, нёлед номер. Сете Сандрик Йогорлыч журет кырья берег дорын кывбур. Коткаке коми гирищас, либе друг Гьортьяс пэвстас вэлли висищас вольничас видливлыш, авторыс гашке аджилис на сласиментая кывбура журналсе. Мег эшке виджедавлы комонка кемсет воща гожемща газет яссы нарошнесе. Но вермаслоным и ловядырь стаджи медбырья эшпетти спечатин сылан нимыс. Журнал истая номерсе апрель сакать кырымалама одакора май помлань. Чормамэн. Унжик гижишся пукшедаманин вэлли и весик ударник-то нинамен лоитыртны. Со кустис нэшта эти, сылытыры комун эти арес. Поэзияс нинамэлэ видеттэк Егор Александрович Кыпыд ышадыщ.
6: Вести Комигор.
7: Юрьяс дачтан редакция Коракывзына вильтырьяс. Студиян Максим Канов.
8: Республикаса юралыш пырычис экономика Войтеркосса форума лунан войджик сие вощи Санкт-Петербурген. Миян республикалы форум шета бур пожандон виштавны асилыш канмуса экономика да промышленности шием мечер эрден. Аджины бизнесын уджертясыз да шорничыны выль проектяс пыртым елыш, кодя свежасны бурлане регионан олым. Комиш котрлын уштасы зев озыр шорничым яс аджишлым яс кабалаяс кырымалым. Ставы сымогыш медым корны мияна рашияса ыжит омыс яс да Йонмадны мукад регион яскад гитад яс. Миян республикалын стенд петкадлы войвы вырвалыш мечлун, мупышса озырлун язда цифра сымачымлыш ыжит ыд. А шыр артмыгыр печкан пасе технология зда культура наследия ытуфтам. Форумлын тавыша шырмыв, пыльза шорни ваядас бур аскялуна. Торья военной операции нышта эти пырычишлы шедесны выль патирающ ключ яс. Таво Александр Лои батьмамты колем войтырлыдыш коймат баечен, кодлы оланин юркарын вичмады.

0: в дальнейшем продолжать жизнь.
1: Совершенно здесь ни при чем, не надо.
2: И странным видом и нелепыми речами Дон Кихота.
3: Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, мы вовсе не щадья ада, а монахи ордена святого Бенедикта.
4: Мы путешествуем по своим делам.
3: Да, да.
4: А кто едет или кого везут, да, в этой карете нам неизвестно.
5: Нет, с вами не обмануть меня. Знаю я вас, подлые лжецы. Вперед, Росинант!
2: И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и, опустивши новое копье из ветки дуба, с яростной отвагой напал на одного из монахов. Тот успел сам броситься на землю. Заметив, что монах лежит на земле, Санчо соскочил с осла и, подбежав к нему, стал снимать с него платье. Двое слуг, сопровождавших монахов, с угрозами набросились на Санчо.
6: Ты что делаешь, негодяй? Это же святые отцы! Как ты смеешь? Грабитель!
7: Я не грабитель! По рыцарским законам я имею право получить добычу, которую завоевал в бою мой господин.
6: Мы тебе сейчас покажем рыцарский закон.
7: Ой!
6: Получай свою добычу!
7: Ой!
2: А перепуганный насмерть монах поднялся с земли, вскочил на мула и помчался к поджидавшему поодаль спутнику. Затем оба бенедиктинца, не дожидаясь, чем кончится эта странная история, поскакали дальше. А тем временем Дон Кихот беседовал с дамой, сидевшей в карете.
8: Ваша светлость, вы теперь вольны располагать собой, как вам заблагорассудится, но вы должны знать имя вашего спасителя. Я Дон Кихот Ламанческий, странствующий рыцарь. В награду за услугу, которую я вам оказал, прошу лишь об одном. Поезжайте в Табоса, к Дульсинее Табосской. Это дама моего сердца. И скажите ей, что это я даровал вам свободу.
2: Один из конюхов, услышав, что Дон Кихот требует, чтобы они вернулись в Табоса, закричал на ломаном испанском языке.
9: Ходи себе, рыцарь! Ходи к черту! Пусти карету! Не то твоя голова долой, не будь я бескален!
5: Жалкое создание! Если б ты не был слугою, а рыцарем, я проучил бы тебя за дерзость и нахальство.
9: Ого! Как не рыцарь? Клянусь богом, ты врешь! Бросай копье, бери меч! Я бискайская земля, и дальга на море, и дальга на земле! Я тебе покажу, рыцарь я или нет!
2: И он обрушился на Дон Кихота с такой яростью и силой, что не повернись у него в руке меч, этот удар положил бы конец не только жестокому поединку, но и всем дальнейшим похождениям нашего рыцаря. Но благосклонная судьба, хранившая Дон Кихота для новых подвигов, повернула меч в руке противника так, что удар пришелся плашмя по левому плечу. Однако шлем его был разбит, край уха срезан. Но Дон Кихот, выпрямившись в стременах, с таким бешенством ударил бискайца по голове, что тот оглушенный свалился с мула. Дон Кихот спрыгнул с лошади, подбежал к поверженному врагу и в ярости занес над ним меч.
10: О, пощадите! Пощадите его, Дон Кихот!
8: Я всегда к вашим услугам, прекрасная дама, и с удовольствием исполню вашу просьбу. Но на одном условии. Этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемое Табоса, и представит...

0: станет от моего имени перед несравненной Доней Дульсиней. А уж она распорядится им, как ей будет угодно.
1: Я обещаю вам, что он в точности исполнит ваши приказания.
0: Я верю. Я верю вашему слову. И пощажу его. Хотя он заслуживает жестокой кары.
2: Санчо помог Дон Кихоту сесть на коня, потом сам забрался на осла и поехал следом за нашим рыцарем.
3: Думается мне, сеньор, что для нас благоразумнее всего укрыться в какой-нибудь церкви, ведь человек, с которым вы только что сразились, получил такие тяжелые повреждения, что не будет удивительно, если об этом происшествии донесут куда надо. Тогда нас посадят в тюрьму, и нам немало придется попотеть, прежде чем мы выберемся оттуда.
0: Не тревожься, друг мой. Я тебя освобожу из любой тюрьмы, но скажи мне по совести, видал ли ты когда-нибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какой-нибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите и ловкости при нанесении удара?
3: По правде сказать, я никогда в жизни не читал никаких романов, потому что я читать-то не умею, да и писать тоже.
0: Да?
3: Но я готов биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь. Однако, ваша милость, вам следует позаботиться о себе, ведь у вас из уха-то сильно идет кровь. А у меня в сумке есть корпи и немного белой мази.
0: Все это было бы лишним, если бы я не забыл приготовить склянку чудотворного бальзама Фьеробраса.
4: А что это за бальзам?
0: А вот погоди, в первом же селении я приготовлю его и дам тебе. Если когда-нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам, а это случается со странствующими рыцарями, ты осторожно подними ту половину, которая упала на землю, и приложи ее к той, что осталась в седле. Только смотри, чтобы они пришлись аккуратно друг к другу. Затем дай мне выпить 2-3 глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров, как ни в чем не бывало.
3: Ну, в таком случае не надо мне никакого губернаторства. В награду за мою великую и верную службу я прошу только одного. Дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я нисколько не сомневаюсь, что ваш бальзам всегда и везде можно будет продать по 2 реала за унцию, а может быть и дороже. А этого мне за глаза довольно, чтобы честно и спокойно дожить свой век. Скажите, однако, дорого обходится его приготовление?
0: На 3 реала его можно изготовить большой кувшин.
3: Чего же вы ждете, ваша милость? Отчего вы сами его не делаете? Меня сегодня научите?
0: Молчи, друг мой. Еще не такие тайны я открою тебе. И не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне хотелось бы.
2: Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но когда Дон Кихот снял шлем и увидел, как он исковеркан, то он едва не лишился чувств.
0: Клянусь Творцом мира и 4 Евангелиями, что пока силой не отниму у какого-нибудь рыцаря такой же прекрасный шлем, каким был этот, не вкушать мне хлеба со скатерти, не ночевать под крышей и не снимать доспехов.
3: Да пошлите вы к черту, ваша милость, все эти обеты. Они только здоровью во вред и совести в ущерб. Ну, а если мы долго не встретим ни одного человека в шлеме, что вы тогда станете делать? Ведь по всем этим дорогам разъезжают не вооруженные рыцари, а простые погонщики, да мирные жители окрестных местечек. Эти бедняки не только не видали шлемов, но, пожалуй, и не слыхивали о них.
0: Ошибаешься, Санчо. Не пройдет и 2 часов. Как мы повстречаем на нашем пути больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку.
3: Ну ладно, ладно, пусть будет по-вашему.
0: А теперь посмотри, Санчо, Не найдется ли у тебя в сумке чего-нибудь закусить?
2: Тут Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумки со съестными припасами и в добром мире и согласии, не считаясь с чинами, принялись дружно уплетать то, что в ней нашло.

0: Тем временем Росинант и осел паслись на свободе в густой траве. Положившись на смирный нрав Росинанта, Санчо не позаботился спутать ему ноги. Однако рог, или вернее, дьявол сыграл с нашими друзьями злую шутку. Тут же на лугу паслись лошади погонщиков из Янгуэса. Увидев лошадей, Росинант, соскучившийся в одиночестве, пустился им навстречу. Однако янгуэзские красавицы обошли с ним неприветливо. Они принялись дружно кусать и легать бедняга. Не прошло и минуты, как подпруга была разорвана, и седло лежало на земле. На шум прибежали погонщики. Увидев чужого коня в своем табуне, они пустили в ход тяжелые дубины и так отделали несчастного Росинанта, что тот почти замертво свалился на землю.
1: Сразу видно, Санчо, что это не рыцари. Это низкие и жалкие людишки. А стало быть, ты смело можешь помочь мне отомстить им за Росинанта.
2: Какая к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора.
1: Я один стою сотни.
0: И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэзцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранен.
3: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Дама в карете Ирина Пономарева, Бискаец Сергей Кутасов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
5: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, «Танцы под дождем» и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
6: Из воспоминаний Джина Келли. «В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливо. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе «Питтсбург Пайретс». Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
5: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия, надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк, и ребята попали в кардебалет мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем Бродвей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря». Во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать, как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».

0: В Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звездением их фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
1: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы и даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
0: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
2: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал.
0: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
1: Из воспоминаний Лайзи Минелли. Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией, в народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
7: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
6: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
7: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
6: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
7: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
6: От чего возникает эта болезнь?
7: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
6: А в каком возрасте обычно это начинается?
7: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
6: 45? Так рано!
7: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
6: Какие главные признаки начало угасания мозга?
7: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
6: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
7: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
6: О чем вы говорите?
7: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
6: Они реально настолько успешны?
7: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
6: И в чем разгадка?
7: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
6: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. +1 202 02 02 02 02 03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +1 202 02 03.
7: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
6: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
7: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 202 03.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 202 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
7: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
6: Отлично. А как насчет побочных явлений?
7: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
6: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
7: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом.

0: родственникам пожилых людей, у которых...
1: В Олимпиаде поучаствовать тоже было бы здорово. Все ждут момента, когда нас допустят, сказал Морозов. На вопрос, будет ли конкурентоспособен обладатель Кубка Гагарина с обладателем Кубка Стэнли, Морозов ответил, тяжело сказать, надо попробовать сыграть. Кроме того, он отметил, что игроки, выступающие в клубах КХЛ, не станут принимать участие в товарищеском матче между командами России и США. Ранее, напомню, глава Американской торговой палаты в России Роберт Тейджес сообщил, что игра команд России и США пройдет 1 июля в Москве. Хоккейный клуб «Металлург» заключил однолетний контракт с вратарем Александром Смолиным, сообщается на сайте КХЛ. В прошлом сезоне 22-летний Смолин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Нижний Новгород готов принять матч за Суперкубок России по футболу. В нем встретятся чемпионы РПЛ «Петербургский Зенит» и обладатель Кубка России «Московский Спартак». Встреча пройдет 18 июля. Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что решение о месте проведения матча примет бюро исполкома. И вратаря футбольного клуба «Зенит» Дениса Адамова признали лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. И на этом о спорте пока все.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: По прогнозе на 5 июня в Челябинске и Сатке будет плюс 18, ожидаются дожди с грозами, в Магадане плюс 12 без осадков. Во Владивостоке около 16, тепла синоптики обещают очень сильные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Омске около 30 градусов, пройдут дожди с грозами, в Иркутске плюс 20 без существенных осадков. В Калининграде пройдут дожди, днем плюс 22, в Нижнем Новгороде плюс 21 и без осадков. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15, тепла днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков, ночью 12-14, тепла днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».
1: Зеленый спектакль с Алексеем Тихомировым.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Зеленый спектакль» и его ведущий солист Московского театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров.

Сегодня мы поговорим о зеленом спектакле, который происходит и за кулисами, и на сцене. Это не отрежиссировано, это спонтанно, это что-то форс-мажорно и, конечно же, вызывает у публики естественную реакцию. И авторами таких, как бы, шуток являются звезды, про которых мы сейчас будем рассказывать.

Итак, первый рассказ про Федора Ивановича Шаляпина, нашего дорогого. И вот пример классического зеленого спектакля. Федор Иванович Шаляпин пел в прославленном миланском театре «Ля Скала». В те годы выступавшим в театре запрещалось бесировать арии. Это значит сделать повтор арии полюбившейся публике. Так вот, в опере «Сивильский цирюльник» Шаляпин исполнял роль Дона Базилио.

0: un tremoto, un temporale che fa larga rimbombar. Un tremoto, un temporale che fa larga rimbombar.
1: Перед началом спектакля Шаляпин поспорил с друзьями, что он нарушит запрет. После того, как была исполнена ария о клевете Дона Базилио, Шаляпин подошел к авансцене, вытянул вперед руки и сделал жест, требующий от публики тишины. Овации стихли. Шаляпин резко повернулся в сторону опекуна Розины, доктора Бартола, и на чистейшем итальянском языке спросил: «Так вы знаете, что такое клевета?» Доктор Бартола молчал. «Нет! Вы не знаете, что такое клевета!» — продолжал Шаляпин. Потом резко повернулся к зрительному залу и обратился к публике. «А вы знаете, что такое клевета?» В ответ ни звука. «Маэстро!» — обратился Шаляпин к дирижеру. «Никто не знает, что такое клевета! Давайте еще раз расскажем, что такое клевета!» Заиграл оркестр, Дон Базилио Шаляпин провел второй раз арию о клевете, и раздались аплодисменты. Шаляпин победил традицию и выиграл пари.

0: Прямо хочется спеть вместе с Федором Ивановичем Шаляпиным эту замечательную арию Дона Базилио, хотя бы начало. «Ла Колюнья». «Эн-вен-ти-че-ло», что в переводе означает «клевета в начале сладко, ветерочком чуть-чуть порхает». Следующий рассказ опять-таки про Федора Ивановича Шаляпина. Шаляпин как-то приехал на гастроли в Соединенные Штаты Америки. Должен был пройти проверку в Нью-Йоркской таможне. В очереди к чиновнику, производившему осмотр багажа, его узнали. «Это знаменитый Шаляпин», — кто-то сказал. «У него золотое горло». Услышав такую реплику, таможенный чиновник потребовал немедленно сделать рентгеновский снимок золотого горла. И вот еще про Федора Ивановича. К Федору Ивановичу Шаляпину, выходившему после спектакля из оперного театра в Копенгагене, пробирается сквозь толпу людей изысканная и вместе с тем весьма дородная дама.
1: «Господин Шаляпин, я баронесса Унтергуен. Будьте так любезны, громко-громко позвать моего шофера Кароля!»
0: Так и напрашивается шаляпинская интонация.

голубушка, свари кумушку, загадочная ёшка. Ой, ушечка и петрушечка, поцелуйте меня на кулатуру.

Федор Иванович был не только замечательным певцом, но и потрясающим артистом, а еще любил розыгрыш. И вот однажды в студии одного художника спорили об искусстве. Шаляпин, не принимавший участия в споре, вдруг встал и сказал: «Я вам покажу, что такое искусство». Через некоторое время он незаметно вышел. Внезапно открылась дверь, и на пороге появился смертельно бледный, со спутанными волосами Шаляпин. С его губ слетело одно слово – «пожар». Началась паника, крики ужаса. И вдруг маска страха и отчаяния слетела с лица Шаляпина. Он рассмеялся и сказал: «Вот что такое искусство».

Давайте обратимся к другим юмористам. В лице Генриха Густавовича Нигауза, замечательного пианиста, как-то среди учеников Нигауза зашел разговор о сонатах Бетховена. Один из студентов решительно заявил, что ему надоела бетховенская аппассионата. Присутствующий при этом профессор укоризненно посмотрел на студента и произнес: «Молодой человек, это вы ей надоели, а не она вам».

Восхищаясь красотой одной из участниц международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского в Москве, однако весьма посредственной пианисткой, кто-то сказал: «Посмотрите, это же вылитая Венера Милосская!» «Да», — подтвердил Нейгауз, — «только для большего сходства нужно было бы отбить руки».

Ну что ж, дорогие друзья, вернемся обратно к вокалу. Прославленный певец Марио Ланца должен был выступать в провинциальном американском городке. На афишах среди других произведений значилось «Йозеф Брамс. Кузнец». За несколько минут до начала концерта в артистическую вошел детина богатырского вида и преподнес певцу огромный каравай хлеба. Артист был очень тронут и принялся благодарить, но богатырь перебил его. «Я здешний кузнец и могу сделать более ценный подарок, если вы вставите в одну из своих песенок пару строк о том, что я также починяю радиоприемники и мотоциклы».

Из жизни Ивана Семеновича Козловского, выдающегося отечественного тенора. Иван Семенович превосходно исполнял партию Пинкертона в опере «Чио-Чио-Сан».

Заключительный дуэт первого акта в его исполнении – это поистине песнь торжествующей любви. Мощная разрядка нахлынувших чувств, заканчивая дуэт, певец поднимал Чио-Чио-сан на руки и нес через всю сцену. После Козловского многим исполнителям роли Пинкертона захотелось подражать ему. Причем не его умению петь или вообще держаться на сцене, а именно силовому приему. Однажды на гастролях какой-то тенор, мужчина невысокого роста, решил продемонстрировать такой же финал. Исполнительница роли Баттерфляй была замечательной певицей, но очень грузной дамой. И в итоге, когда действие подходило к финалу, оркестранты, откуда-то успевшие узнать о намерениях певца, заранее повскакивали со своих мест, не обращая внимания на метавшего молнии дирижера. Гастролер схватил перепуганную мадам Баттерфляй на руки, стремительно рванул вперед и грохнулся на неестественно зеленую траву сцены. Но это не сломило его энергии. Он поднялся и снова попытался блеснуть своей силой. И снова его постигла неудача. Представляете, какой был грохот на сцене, визг, мадам Баттерфляй. Все в зале валялись со смеху. Дорогие радиослушатели, не только оперные певцы были способны сочинять такие истории зеленых спектаклей, но и целые оркестры. Американский дирижер Леопольд Стаковский сказал после одного из концертов: «Этот оркестр совершил чудо. Произведение, в бессмертии которого я был так уверен, он уничтожил за полтора часа».

Ну и перенесемся в недалекое время. Два композитора – Никита Богословский и Сигизмунд Кац. Одно время композиторы Никита Богословский и Сигизмунд Кац выступали в различных городах с совместными авторскими концертами, где каждому из них давалось по отделению. Однажды два концерта должны были состояться в одно и то же время, но в разных местах. Выход был только один. Во время антракта каждый из авторов должен был успеть на машине добраться к месту другого концерта. И вот начинается концерт. На эстраду бодро выходит Богословский, отвешивает поклон. «Здравствуйте! Я композитор Сигизмунд Кац». В зале раздаются дружные аплодисменты. Авторов знают лишь по фамилиям. В лицо их никто не видит. Затем композитор рассказывает о себе, в кавычках, о своем, так сказать, творчестве, блестяще имитируя манеры, жесты, мимику, интонации голоса, излюбленные словечки своего коллеги. С тем же удивительным мастерством перевоплощения он исполняет под собственный аккомпанемент популярные песни Каца. «Сирень цветет», «Шумел сурово брянский лес» и другие.

0: еду, еду, еду, еду, еду, я по следу у прохожих на беду.
1: Первое отделение заканчивается под гром рукоплесканий. Богословский сразу же садится в машину и уезжает на другой концерт. А затем после антракта начинается второе отделение. На эстраду бодро выходит Кац и отвешивает поклон. «Здравствуйте, я композитор Сигизмунд Кац». В зале недоуменное молчание. Слышится чей-то смешок. Несколько смущенный автор, не понимая, в чем дело, всячески стремится наладить контакт с аудиторией. Он слово в слово повторяет уже известной публике рассказ о себе, о своем творчестве, и, наконец, он садится за рояль и начинает петь свои песни. Но чем дальше, тем больше в зале нарастает оживление, и в конце концов начинается гомерический хохот.

0: Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях тоже многодетный отец. И при этом врач-психотерапевт Александр Федорович. И
2: здравствуйте.
1: Тема сегодняшней программы. Я в последнее время, или я просто стал так замечательно подмечать, но читал много видеть родителей в последнее время злых и усталых. Я понимаю, что дети все видят, чувствуют, копируют, а самое главное, что еще и защищаются.
2: Так им не надо ничего копировать этим детям. Сейчас такова обстановка социальная в стране, что люди вынуждены работать. Понимаете, это вот наши пращуры, наши деды и прадеды на краснопресненских баррикадах воевали за 8-часовой рабочий день и так далее. А на сегодняшний день это становится уже утопией. 8-часовой рабочий день. То есть люди поставлены в такие условия, что они вынуждены работать и по 9, и по 12 часов, и даже в отпуске. Это что касается взрослых, с их примером. Что касается детей, которых мы тоже заставляем. Ко мне приходят родители и говорят, ребенок плохо спит, балуется, не слушается, раздраженный, злой и так далее. А что такое ребенок на сегодняшний день? Давайте возьмем подростка, да, в общем-то, и начальную школу. Это примерно от 4 до 8 часов в школе. А потом ребенок приходит из школы, и что происходит дальше? А дальше он идет минимум к двум репетиторам. Алексей, вы много ли можете случаев вспомнить из школьного прошлого, сколько у нас было репетиторов? Вот в мое время, да, у нас их не было вообще никого.
1: Не было вообще никого.
2: Да, и если кто-то был в классе отстающий, то кто-то из учителей оставался с нами на потом, и кого-то брали на буксир, и что-то там объясняли и так далее. Сейчас я не знаю, есть ли дети... Ну, может быть, где-то в отдаленных регионах такое и существует, но в столицах любого региона, я уверен, есть минимум два репетитора. Это русский, математика, и это какой-то иностранный язык. Это железно. И вот представьте, просидел ребенок 6-8 часов в школе, потом он примерно столько же времени тратит на то, чтобы посидеть и позаниматься с репетитором.
1: Дети нашли лайфхак, они репетиторов используют как сделать домашку.
2: Я согласен, но разницы это никакой все равно не несет. Потом у родителей есть идея о том, что ребенок должен заниматься спортом. Я не знаю, кто эту идею продвигает. И, по крайней мере, одну секцию ребенок посещает. И когда родители мне начинают это перечислять, я говорю, а вы попробуйте, ну, в один из своих выходных прожить вот эту вот жизнь ребенка, начиная с 7 утра. Кто придумал, что школа должна начинаться в 8? Я не знаю. В наше время тоже было так, но это всегда было для меня большой тайной. И вот ребенок укладывается спать в лучшем случае в 23, а то и в полночь, абсолютно перегруженный. И он еще хотел поиграть в компьютер и пообщаться со своими друзьями.
1: Музыкальная школа, художественная школа.
2: Абсолютно верно. И танцевалки, и шут его знает еще что. И вот он в 7. Поднимается, в 8 он в школе, а в 23 в лучшем случае у него отбой, это при том, что насыщенность совершенно запредельная. И что мы хотим от ребенка, у которого не сформировалась практически ни одна из систем, вообще ни одна. Ни сердечно-сосудистая, ни нервная, ни эндокринная, вообще никакая. А мы рассуждаем о том, что ребенка надо нагружать, воспитывать, тренировать, с тем, чтобы потом... Он мог со всем этим справиться, а он да потом доживает кривым, хромым, слепым. Я вот разговариваю с коллегами, офтальмологи жалуются все, остроты зрения практически нет, все ходят с очками-телескопами эти дети. Подвоночники у всех не пойми какие, мышечная система не развита, питание не пойми какое. И что? И вот вопрос.
0: Отцы и дети.
1: И вот вопрос, а я еще хотел сказать, а тут родители, вы как раз сказали, а чего мы хотим от этого ребенка, а чего хочет от этого ребенка родитель, а, чтобы он соблюдал все его правила,
2: да,
1: вообще все домашние, чуть-чуть там
2: не забывал за собой там помыть, убрать,
1: а самое интересное, что они же с нами живут рядом, мы с ними больше всего контактируем со своими детьми, мы взрослые, которые злые, пришли на работе, накрутили,
2: с ограничениями своими,
1: вот, а они как катализатор агрессию на себя, дети, прям как статическое электричество, да, то есть как бы собирают.
2: Ну, потому что они развиваются.
1: Мгновенно, да.
2: Они... Потому что гормоны плещут и хлыщут, естественно.
1: А ребенок должен еще границы увидеть, а что можно, что нельзя, а он эти границы все время щупает.
2: Вы знаете, Алексей, эти границы нарушают не дети, а родители. Простой пример, что называется, из последнего, да? Угу. Родитель заявляет ребенку директивно совершенно, что это его комната, говоря о том, что его комната – это дополнительное обязательство, в то время как ребенок в своей комнате хочет получить права. И вот родитель с ноги входит в эту комнату, требует уборки. Я сталкивался с таким, что папы, накрученные мамами, приходят и сбрасывают все со стола, топочут там ногами и так далее, и так далее. И когда я у родителей спрашиваю, ну вы же ребенку сказали, что это его комната, тогда почему вы эту границу нарушаете? На меня смотрят очень странно, и
1: Ну я здесь главный. Да он живет в моем доме, которую купил за...
2: Да, и тогда я родителю говорю, тогда не надо это позиционировать как то, что это твоя комната. Тогда вы и говорите ребенку, что это здесь вот я хозяин, это моя квартира. А ты здесь жилец, и ты обязан, как в гостинице или как где-то там еще. Ну тогда ребенок вам скажет, хорошо. Тогда пусть помощница по хозяйству, как в гостинице, занимается моей комнатой тоже, которая типа уже как будто бы комната гостиничного типа. Вот, поэтому здесь баланс очень сложный, и ловить его очень нелегко, и я думаю, что семейные психотерапевты как раз и в большинстве своем именно этим и занимаются, налаживая вот эти все внутрисемейные правила.
1: Какие советы даем родителям, чтобы не срываться на детях?
2: Ну, что мы можем родителям присоветовать? Ловить баланс, поскольку они взрослые, и мы предполагаем, что они умные, и хотим, чтобы они были опытными. Какой баланс? Жизненный. Где баланс? Баланс суточный между сном и бодрствованием. Баланс текущий между временем рабочим и временем отдыха. Баланс пищевой и минеральный. Естественно, формирование правил самогигиены, которую, в общем-то, родитель тоже должен продвигать. Иными словами, ребенок будет делать все то, что делает родитель. И когда родители приходят ко мне и говорят, вот, доктор, вот полечите, вот он у нас такой-сякой, злой, немазанный, сухой. Я говорю, ну, это же кровь от крови, плоть от плоти, это же вот вы, в какое-то время объединившись, это произвели на свет и воспитали таким образом. А теперь почему-то считаете, что вот он как-то там некорректен и обладает какими-то неверными характерологическими чертами. Хотя, если вдуматься, то адаптировать родитель, говорю, ну да, это вот в ту тетю или вот в эту бабушку, или да-да, я вот на него смотрю, говорит одинокая мама, и таки прямо вижу негодяя мужа. Поэтому, ну, о чем тут говорить?
1: О чем говорить? Вот еще, кстати, вопрос, чего еще хотят родители от детей? А чтобы они не мешали?
2: А, конечно.
1: Частая история, да?
2: Да, так для этого существуют девайсы, мультики, черти знает еще что. Конечно.
1: Телевизор может подключить, ну, даже
2: если... Да, и это тоже сплошь и рядом вот это формируется идея для ребенка, которому надо чем-то заняться. Он висит на родителе и говорит, мне скучно, а родителю нужно, он же пришел с работы, ему надо поработать, понимаете? Вот, и родитель как-то пытается его стряхнуть с себя и придумать, как это сделать. Ребенок хочет внимания, он хочет взаимодействия, имея на это, кстати, абсолютное право. Абсолютное право. И для родителей становится большой проблемой, кто должен занять ребенка. Папа, который сел играть в компьютерную игру, мама, которая, предположительно, насидевшись или параллельно сидя в социальных сетях, там, знаете, как одна девушка, психолог, говорит, да, вот мы женщины, мы всегда многозадачны, в одной руке у меня телефон, а в другой, значит, поварёшка с борщом, и ногой я еще качаю люльку. Ну, это бред и глупость, конечно, потому что мозг — это одноядерный процессор, и он не может все делать одновременно, он все равно переключается. И разогнать его можно тоже только до определенной частоты. В общем... Поэтому родитель будь таким, и тогда ребенок будет таким же.
1: Все, принимаю пример свой личный, это обязательно. Б, добавляю, я сейчас последние только полтора года я стал. Когда меня спрашивают те, кто давно меня не видел, говорит, кем ты работаешь? Я говорю, я работаю отцом.
2: Да.
1: Теперь для меня это стало главной работой. Если у меня... Я забираю детей из садика, пока не в садике, да. Я забираю детей из садика и откладываю телефон.
2: Логично. Нечего на зеркало пенять, коль
1: спасибо,
2: скоро все
1: спасибо
2: вот так.
1: Большое, Александр Федорович, спасибо. Врач-психотерапевт.
0: Отцы и дети. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
6: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
5: Да ладно?
6: Нет, ну я...
5: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
6: ну,
5: и все недовольны.
6: Во-первых, я была крайне не уверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
5: Да.
6: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
8: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее?
9: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожилой, и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
8: А что вы имеете в виду?
9: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозга. Кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
8: Ну а все же, что же это за воротник такой?
9: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
8: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
9: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализуют.

0: кто приобретет воротник-фиксатор.
1: ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.
2: По всем регионам, потому что это действительно решение самой важнейшей программы для молодых.
3: Да, потому что бывает, конечно, что очень нужно много средств и времени на то, чтобы накопить свое жилье. И здесь вот благодаря упорному труду, ну и какому-то стечению обстоятельств, можно приобрести жилье.
2: Люди действительно в шоке. Спасибо, Сергей.
3: Спасибо.
2: Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал, что в Башкирии молодым педагогам предоставили бесплатное жилье, им вручили сертификаты на квартиру.
4: Большая страна, разное время.
3: Мы не отходим далеко от темы педагогов, но теперь поговорим о наших детях, школьниках. Вот в Ульяновске дали старт традиционной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ну, в чем заключается суть этой акции, кто сможет вот получить подарки, сейчас узнаем у нашего корреспондента Натальи Козиной. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Наталья. Что...
5: Борис и вам,
2: да, что вы там еще придумали в Ульяновске?
5: Милая, трогательная, по-семейному теплая, этакая сказочная про доброго волшебника ульяновская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в этом году пройдет уже в 21 раз. В Ульяновской области она проводится с 2005 года. Какому количеству детей за это время помогли собраться в школу, можно, но трудно сосчитать. Большому. В школьный набор входят констовары, портфели, рюкзаки, спортивная школьная форма, костюмы, обувь. В этом году на подарки детям все участники акции потратят 40 миллионов рублей. У моей собеседницы Ольги Лаптевой, она заместитель директора областного департамента социального благополучия, я выяснила все подробности про акцию «Помоги собраться в школу» в этом году.
2: Давайте
5: кто,
2: послушаем,
5: для кого и на какую сумму.
6: Дети – это из многодетных семей, малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Конечно, это семьи и участников специальной военной операции. В том числе там есть и дети погибших наших героев. Также принимают участие дети и детских домов, которые вот 1 сентября у нас пойдут в первый класс. В этом году мы планируем оказать помощь более 18 тысяч детям. В том году мы запланировали 17 тысяч, но помощь была оказана свыше 30 тысяч детей.
7: На какую сумму?
6: Свыше 47 миллионов.
7: Есть какая-то сумма у каждого отдельного подарка?
6: Каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от того, кто принимает участие. Малый бизнес, там представители общественных организаций или представители муниципальных образований и в зависимости от нуждаемости семьи.
3: Наталья, а как правильно вот подать обращение, чтобы получить этот набор?
5: Нужно написать заявление и обратиться в любое отделение социальной защиты по месту жительства. Но вот на днях благотворительная акция для детей «Помоги собраться в школу» стартовала и продлится все 3 летних месяца до конца августа. Старт акции дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, и первых 25 детей он встречал лично и одаривал лично в здании правительства Ульяновской области. Среди этих детей была 7-летняя Милана Фадеева. Вместе с мамой они приехали в Ульяновск к губернатору из районного центра Инза. Семья Фадеевых – это семья участника СВО. Папа смог порадоваться за дочку-первоклассницу только с далекого расстояния. Мама Анастасии подробно описала, какой подарок губернатор вручил дочери.
2: Давайте послушаем.
8: Нам подарили рюкзак, очень красивый. В этом рюкзаке была энциклопедия. Потом был набор для первоклассника. Там были обложки, пенал, ручки, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, альбом, картон цветной.
7: Рюкзак красивый, а все, что внутри?
8: Очень качественно. Дорого-богато смотрится.
7: Милане это понравилось?
8: Она рассматривала все с интересом, пересматривала все. У нее был восторг, потому что как мы с гордой Инзой и попали в Ульяновск, для нее это как-то событие восхищения, удивления, радость у нее была.
7: Этот же год у нас дружба народов. Все дети были в каких-то национальных костюмах. У вас был костюм?
8: У нас был русский народный костюм. Нам помогли детский сад «Рябинка».
2: Понятно.
3: Детям всегда, конечно же, приятно.
2: Да, очень это действительно. Радостно слышать. И то есть, Наталья, мы можем твердо говорить, что...

0: что ни один первоклассник не останется, да, без подобного подарка.
1: Безусловно, если даже все дети
0: в сложной жизненной ситуации.
1: Да, совершенно верно. Вот, но представляете, в Ульяновске, в самом областном центре, помогут 7 тысячам детей. Угу. На эти цели запланировано потратить 23 миллиона рублей. И вот среди этих 7 тысяч, например, вот есть такая семья Павлиновы, где тройняшки, дочки, Арина, Дарина и Милана. Угу. Но представляете, как сложно семье собрать сразу трех первоклассниц в школу, при условии, что цены далеко не дешевые на все эти товары. Вернемся к семье Фадеевых. Ага. Мама Анастасия и дочь Милана уже отправили папе в зону СВО свое радостное сообщение о подарке к 1 сентября. Угу. И папа, конечно, остался доволен и спокоен, что на время его отсутствия дома, о его семье, о его девочках позаботились. Вот это, наверное, самое главное.
0: Это самое главное,
1: правда,
0: когда
1: проходит вот такая акция.
0: Да, потому что эта акция, кроме того, что она помогает, она еще очень добрая. Потому что действительно создать такие условия – это замечательно.
2: Ну и отличный пример для других регионов, пожалуйста.
0: Наталья Козина была у нас на связи из Ульяновска. Мы буквально на минуту сейчас прервемся, и после этого...
2: Никуда не уходите.
0: Да, расскажем вам еще о куче новостей, потому что их очень богато сегодня. Так получается, что в нашей стране происходит много чего интересного.
3: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Напоминаю, Иван Фурсов, Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу. Вы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 можете принять участие в нашей программе, задать вопросы экспертам, высказать свою точку зрения. А сейчас мы отправляемся в Петербург. Да, мы отправляемся в Петербург, там работает городская программа по трудоустройству подростков. Но этой теме мы много внимания уделяем, потому что действительно, если вот в годы моего школьного возраста некоторые только люди шли работать куда-то, а остальные, в общем, делали вид, да и возможности не было.
2: Ну да, да.
0: Сейчас в северной столице действует городская программа трудоустройства, средства на которые выделяются из бюджета. Алексей Русанов из Питера у нас на связи. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день, Алексей.
4: Здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Действительно, хочу отметить, что в течение года для Минпетербургца будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест. Летний сезон смогут трудоустроиться 4,5 тысячи школьников и студентов у нас в возрасте от 14 до 18 лет. Ну и, конечно же, особое внимание сейчас уделяется занятости детей, участников специальной военной операции, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти вопросы обсуждают в эти дни на Петербургском международном экономическом форуме, как раз
0: конечно,
4: реализацию вот этих программ. Потому что летние каникулы — это не только время отдыха, мы понимаем, ну и вот время работы, и причем, как вы отметили, в северной столице действует специальная городская программа трудоустройства, на которую выделяются как раз-таки бюджетные средства. У подростка всегда остается выбор. Можно воспользоваться ей, можно самостоятельно искать место для работы. Ну вот об этой программе давайте послушаем комментарий. Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости Петербурга Татьяна Моросковой.
0: Давайте.
5: Прежде всего, эта программа реализуется с абсолютно законным трудоустройством, да, и мы все понимаем, и родители должны понимать, что здесь трудовые все права подростка будут соблюдены. Все медицинские освидетельствования, если он будет работать в сфере гостеприимства, то все будут, также медицинские осмотры будут оплачены государством. Вот это, наверное, важно для понимания и родителей, и впоследствии детей, что любой подросток, трудоустраиваясь через центр занятости населения, имеют гарантии, социальные гарантии, и не дай бог что-то произойдет, и работодатель будет нести за него ответственность.
0: Вот это самое главное, я считаю, чтобы все было на законном уровне, чтобы все было оформлено. Это позволит, с одной стороны, ну, правильно устроиться на работу, но главное получить все деньги необходимые, которые причитаются за этот труд, и, в общем, все достаточно серьезно.
2: И прививает привычку работать честно.
0: Да.
4: Алексей, продолжайте. И все гарантии получаются как раз-таки в рамках вот этой программы, что тоже немаловажно. Ну и, конечно, вопросы безопасности. Перечень доступных сфер для трудоустройства, он постоянно расширяется. Программе. Учащиеся могут работать здесь у нас не только в благоустройстве или офисном делопроизводстве, но и в учреждениях образования, здравоохранения, на промышленных предприятиях, в организациях креативных индустрий. Замечательный проект вот у соседней Ленинградской области, крутая локация, когда непосредственно школьники приходят на производство с экскурсией, но могут оставить заявку сразу же непосредственно, если понравилось им это производство, да, и хотят попробовать себя в этом, то есть такой тоже профориентационный момент. Могут оставить заявку на соискание, и к ним, ну, выйдут на связь, и в летний сезон с удовольствием примут, то есть поработать. Сейчас во всех районных кадровых центрах Петербурга продолжается вот эта кампания по приему заявок на подработку в летний сезон.
0: То есть желающих много, да?
4: Да, желающих много. Особенно сейчас востребованы кандидаты на позиции помощник вожатого и помощник воспитателя. Правительственная кампания продолжается. И, как отметила директор Центра занятости населения Петербурга Анна Харичева, ключевое преимущество трудоустройства через Центр занятости, то, что мы и с вами подчеркнули, это, конечно же, безопасность.
0: Давайте.
5: Все работодатели, куда наши детки трудоустраиваются, это проверенные работодатели. То есть мы можем смело сказать, что это абсолютно безопасное трудоустройство. Конечно, хочется отметить и обратить внимание родителей на то, что трудоустройство через центр занятости – это, конечно, гарантированное безопасное трудоустройство. Если же детки трудоустраиваются не с помощью центра занятости, обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы у деток обязательно оформляли трудовой договор с первого трудового дня. То есть чтобы не было такого, что один день-два поработает, проявит себя, и тогда уже посмотрим, будем брать на работу или нет. Нет, если ребенок приступил к своим трудовым обязанностям, с этого дня с ним обязательно должен быть заключен трудовой договор.
2: Да, так, не дай бог, можно и на мошенников нарваться.
0: Да, да, конечно, конечно. Или просто работодатель посчитает, что ребенок недостаточно хорошо работал, и можно ему там
2: не платить,
0: недоплатить, да, или еще что-нибудь. Еще, Алексей, хорошая история — попробовать какую-либо профессию, да, в этот момент, ну, которая привлекает.
4: Да, действительно, потому что ребят также ждут и в сфере туризма и гостеприимства. Туристический сезон, да, в самом разгаре, да. Ребята могут себя попробовать в музеях, в том числе в предприятиях общепита. Кому-то, возможно, подойдет работа с документами в архивах, тоже есть такие предложения. Хочу отметить, что сегодня молодые люди, конечно же, стремятся попробовать свои силы и в виртуальной сфере, в рекламе в том числе тоже есть такие предложения. Хочу отметить, что также, ну, важно здесь у нас, естественно, осознанность к подходу выбора профессии, да. И, конечно же, личного присутствия на предприятии, потому что сейчас многие, да, профессии переходят в виртуальную сферу, но
0: это есть, да.
6: присутствие на предприятии помогает как раз-таки осознавать и ответственность за результат своей деятельности, и знакомство все-таки с трудовым коллективом, и в трудовом коллективе, да, в котором они находятся, попробовать. А госпрограмма как раз-таки участие вот этих компаний в этой программе, которая реализуется в Петербурге, помогает подросткам непосредственно выбрать профессию и заработать первые денежные средства, что немаловажно. Ну и, по крайней мере, вот в этот летний период ощутить, подходит, не подходит, да, чтобы потом, знаете, да, вот подойти к этому выбору осознанно и уже действительно, знаете, подходит ли эта сфера, попробовал в летний сезон, но в следующий летний сезон.
0: Да, следующий попробовал что-то другое. Тут еще роль родителей велика, да, чтобы они правильно настраивали ребят на работу.
6: Да, настраивали ребят на работу правильно и, конечно же, обращались в центры занятости, да, как мы отметили, в официальные, потому что много пестрят сейчас предложениями различные и приложения, которые предлагают нам объявления, да, с работы, потому что, ну, действительно, кадровый центр подойдет индивидуально каждому ребенку. Ну,
0: там будет гарантированная, анкеты, да, гарантированная будет профессия, гарантированная работа.
6: И вот, знаете, прощупывание почвы, куда ребенок стремится, направление конкретно, и предложит как раз таки вот уже, вот когда заполнят анкету, непосредственно поговорят, пообщаются на собеседовании с ребенком, уже предложат варианты, которые близки ему, и думаю, что, вы знаете, из этого портфеля, который он предложит, он выберет для себя что-то более подходящее.
2: Алексей, да? Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо огромное. Алексей Русанов был у нас из Санкт-Петербурга, но мы пока от этой темы не отходим. Сейчас поговорим с экспертом вообще, какие у нас направления самые популярные, в целом про подобные программы. У нас на связи Болеслав Каленский, заместитель директора департамента по подбору персонала кадровой компании «Юнити». Болеслав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Болеслав.
7: Здравствуйте, коллеги.
0: Да, расскажите, пожалуйста, понятно, лето пришло, какие направления у детей работы самые популярные, вот что сейчас привлекает больше всего детей?
7: Ну, непосредственно детей, да, привлекает, конечно же, цифровое направление. Но мы будем реалистами, да, и чтобы дойти до пробы пера в данных областях, все-таки необходимо определенное образование и навыки. Если мы говорим про подростковый, так скажем, сегмент, да, то все же более популярны, да, это наши любимые сферы услуг, такие как ресторанный, гостиничный бизнес, с точки зрения официантами ребята могут работать, курьерами могут работать, да, в офисном сегменте, опять же, вот коллега до этого, да, говорил, что и помощниками делопроизводителя, архивариус, курьерами, вот. Поэтому, в общем-то, это достаточно стандартный такой перечень, спектр, да, подработок летних для подрастающего поколения.
2: Ну вот курьеры и официанты, они зачастую очень много работают, там даже свыше 8 часов, а вот сколько по законодательству, давайте напомним, можно работать подросткам?
0: Ну, там... Да, как организовывать
7: труд. Да. Да, как раз вот если мы касаемся несовершеннолетних, трудовой кодекс жестко ограничивает, да, если мы говорим о подростках возраста 14-15 лет, это до 4 часов в день, и это именно на период каникул. Если мы говорим про период, когда идет обучение, да, то это порядка 2-2,5 часов, и это никак не должно пересекаться со временем обучения. А если мы говорим чуть постарше, да, то там идет градация. 15-16 лет – это как раз 5 часов до 5 часов в день. И до 18 лет, с 16 до 18, это порядка 7 часов в день. Строгое ограничение.
0: И тут не действует такая система, что молодого человека попросят подработать, заплатят ему, да, за переработку, но, тем не менее, это все равно будет нарушением.
7: Это будет нарушением, и я сомневаюсь, что компании сами на это пойдут, потому что, нанимая все-таки, да, подрастающее такое поколение, они все-таки в большем фокусе внимания, и если даже это все на добровольной основе, да, ну... Вы все хотели как лучше, да, и парень там мог хотеть...
0: Ну да, да,
7: это больше. Но де-юре...
0: Де-юре это нарушение.
7: Да, и штраф.
0: А скажите, пожалуйста, вот мнение родителей, вот насколько важно вот в этом аспекте прислушиваться, что они посоветуют, или попробовать самому это все делать через себя?
7: Вы знаете, все очень индивидуально. Ну, во-первых, да, когда ребенок несовершеннолетний, в любом случае, да, он с родителями консультируется с точки зрения выхода-невыхода на работу. Сейчас, конечно, да, с учетом кадрового дефицита, бюрократии с точки зрения трудоустройства становится меньше и меньше. Но, тем не менее, если мы говорим с точки зрения областей, да, безусловно, послушать родителей, ну и прислушаться к себе. И, опять же, да, пока есть время, попробовать себя в разных областях.
2: Ну да, то есть тут, наверное, пока есть еще время, пока ты не получаешь высшее образование, действительно можно попробовать себя там...
7: Это как раз своего рода как профориентирование такое, да, будет, да. И, соответственно, исходя уже из приобретенного опыта, соответственно, да, там молодой человек либо девушка будут лучше понимать, в какую область им лучше идти, да, там с точки зрения получения высшего образования.
2: Ну вот, а что касается работодателей, до сих пор присутствует ли у них страх нанимать на работу вот несовершеннолетних наших граждан?
7: Опять же, сказал бы так, что все достаточно индивидуально, но если мы говорим о той тенденции, которая наблюдается, страха нету. Все, конечно, все равно аккуратничают, так скажем, осторожничают.
0: На всякий случай, да?
7: Да, на всякий случай. Ну, во-первых, да, многие там, может, с нормативной базой не очень хорошо, да, там подготовлены, если оформляют у себя таких сотрудников. Но, тем не менее, да, и тенденции, статистика показывает то, что все больше и больше компаний
0: готовы, принимают.
7: Да, готовы.
0: И даже зачастую ищут там своих будущих сотрудников. Тоже такая
2: возможность.
7: Почему нет, конечно.
0: Да, спасибо вам огромное. Болеслав Каленский, заместитель директора департамента по подбору персонала кадровой компании Unity, был у нас на связи. Говорили мы о трудоустройстве детей на лето. Это действительно важная проблема. Главное, что идут навстречу друг другу и работодатели, и дети. И все, в общем, хотят работать, зарабатывать. И это нельзя не приветствовать.
2: Да, определенно.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы. Отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу, поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22/03 и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
3: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию.

0: Глубоко не точно. Власть Орды.
1: Микрофона представляет.
2: Финансовые заимствования для нас уже не столь важны, как были раньше. Нам приходится работать без включения в международные финансовые инфраструктуры по проводке различных платежей. Ну и какие-то другие вещи, которые фактически были охарактеризованы как финансовый суверенитет.
3: Владимир Ильич, а можно я здесь как раз вклинюсь? Вот смотрите, Максим Орешкин еще такую интересную фразу сказал, что российской экономике необходимо уходить от оборонительной модели развития, характерной для 22-23 годов. Это вот в контексте того, что он как раз про санкции, да, говорил, что они не сиюминутно, а ненадолго. А скажите, пожалуйста, что такое оборонительная модель развития и что значит уходить от нее нужно?
2: Наверное, здесь можно трактовать эту мысль вам по-разному, но, по крайней мере, то, как я услышал, будучи в зале от выступавших эту идею, то она звучала так, что мы должны уже привыкнуть работать в тех условиях, которые есть, и разрабатывать идеи вперед. И далее как раз Максим Орешкин сказал, что меньше заострять внимание на рисках, которые, безусловно, существуют, они достаточно высокие, сколько искать те возможности, которые открываются в сложившихся условиях, в том числе и этого внешнего экономического воздействия. И ориентация на эти возможности, на их поиск и на их отработку, эта мысль очень четко прозвучала с определенным призывом, наверное, и к представителям органов власти, и к бизнесу в части дальнейшего развития страны.
4: Такой момент немаловажный. Во-первых, призывай, не призывай, есть обстоятельства, и в них нужно существовать, да, тут вариантов нет, не так много. Это первое. А второе, если говорить о финансовом суверенитете нашей страны, а предположим, допустим, через год, через два, может быть, через три, раз и отменили все санкции против меня. Такая некая параллельная реальность. И мы теперь вольны делать все, что угодно вообще. Будем ли мы быстро восстанавливать те порушенные какие-то связи, или нам и так уже хорошо, и мы самодостаточны настолько, что нам и не важно, кто что против нас, какие заслоны выставлял?
2: Про самодостаточность действительно говорили многое, но, знаете, если отвлечься от этой главной макроэкономической дискуссии, то в целом на форуме присутствует достаточно много иностранных делегаций, потенциал развития сотрудничества с которыми еще достаточно высокий. Таким знаковым гостем выступает Саудовская Аравия, павильон которой отдельный на площадке форума. Мы видели, что во время открытия форума выступали, если не первые, то высокие гости, не первые лица, то высокие гости из стран Юго-Восточной Азии. Mm-hmm. И это, в общем, тоже некоторый потенциал для уже развития того международного сотрудничества, которое именно международные экономические форумы должен задавать.
4: Понятно. Но вы опять говорите про развитие вовне. А я-то говорю про то, что мы уже довольно долгий период времени выстраивали этот наш финансовый суверенитет. Означает ли это, что мы его выстроим в какой-то момент, и нам уже и не надо никаких внешних, попыток восстановить с нами отношения? Нам и так хорошо. Можем ли мы об этом говорить?
2: Я думаю, что все-таки развитие международного сотрудничества – это необходимый элемент жизни любой страны. Другой вопрос, что стоит ли биться в какие-то закрытые двери, если есть возможность искать других партнеров, которые заинтересованы как в таком сотрудничестве. Поэтому гипотезы, что будет, если отменятся санкции или какие-то иные действия произойдут, я бы не строил. И, по-моему, как раз ни на одной дискуссии, по крайней мере, где я присутствовал сегодня, такая тема не поднималась. Но, тем не менее, слово «диалог», которое есть и в слогане форума текущего года, это то, к чему нужно стремиться. То
3: есть, Владимир Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Да. Диалог – это
4: поняли,
3: то, к
4: спасибо.
3: Чему нужно стремиться. Услышали вас. Директор Центра региональной политики РАН ХИКС Владимир Климанов был с нами на связи.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром»

0: На радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
2: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
3: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
1: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Ваше время.
4: Продолжаем наш эфир и логично переходим к взаимодействию с партнерами, которые без кавычек партнеры, а которые действительно партнеры, потому что хотим обсудить идею инвестиционной платформы BRICS, которая закрепилась в повестке и продолжает прорабатываться с учетом предложений тех самых партнеров. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.
5: Ну, вот среди прочего мы же уже упоминали, да, Максима Орешкина с его заявлениями, и вот одно из них еще прозвучало: БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста, тогда как на страны большой семерки приходится менее 20%. Вот такую статистику привел Максим Орешкин. Что сейчас происходит с этим объединением БРИКС? Помните, был период, когда очень многие страны стремились войти в эту организацию, не все. Всех допускали, да, кто-то там, некое не членство БРИКС, да, а присутствие, ну, то есть всякие нюансы. Как сейчас разворачивается ситуация? Мы знаем, что политические процессы несколько изменили ситуацию в тех странах, которые, собственно, входят в состав этой организации. Есть ли перспективы, и какие они, и нужно ли нам эти перспективы использовать? Ну, все, обсудим сейчас. К нам присоединяется наш эксперт, политолог, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Ну вот такие цифры привел Орешкин, да, страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста. Насколько это ценно для остальных стран? Важно.
6: Ну, здесь можно расширить статистику. Буквально пару недель тому назад Михаил Мишустин озвучивал то, что, ну вот вечные наши конкуренты, БРИКС и Большая Семерка, БРИКС и Европейский Союз, БРИКС достиг 40% ВВП и обошел в этой конкуренции и Семерку, и Европейский Союз. БРИКС уравнялся по объему торговли мировой, отставал некоторое время назад от Европейского Союза, сейчас уравнялся. На БРИКС приходится сегодня в нынешнем его формате примерно 1/3 часть населения земного шара и 1/3 часть общего объема добычи нефти. Вот вы поставили вопрос, стремятся ли в эту организацию, как раньше стремились всевозможные страны.
5: Да.
6: Давайте посмотрим на цифры. 10 членов сегодня, действительно членов БРИКС, а давайте вспомним, что начиналось 4, потом 5, а в итоге вдвое увеличилось. 12 стран – это те страны, которые признаны партнерами БРИКС. И, скажем так, если бы можно было сегодня их принять с точки зрения управления такой структурой, они бы оказались уже в составе действительных членов. 26 стран в той или иной степени высказывали желание когда-либо вступить в данную организацию. Но вот вы упомянули, политический климат влияет. Не все так безоблачно, потому что в свое время убежденным сторонником этой организации была Аргентина. Но после прихода к власти такого сумасбродного премьера, как его сами называют, идиот во власти аргентинцы, Милея, Аргентина раздумала. После давления Соединенных Штатов не вступила Саудовская Аравия. Но обратите внимание, сегодня те страны, которые оказываются в ситуации политических конфликтов, ну, предположим, извечный спор между Индией и Китаем вокруг, вокруг центра буддизма. Спор, который в последнее время спровоцирован был авантюрой США и Израиля между Ираном, а Иран это действительно член БРИКС, и некоторыми странами, союзниками США. Те же самые Эмираты или Египет в том же регионе. Но они не покидают организацию. Есть перспектива, есть будущее. Но вот мы с вами оттолкнулись от сегодняшнего нового плана. Он не только прозвучал на форуме в Петербурге, он сейчас уже обсуждается между представителями стран БРИКС и будет наверняка утвержден на саммите БРИКС, который должен пройти в Индии. Кстати, обратите внимание, это очень важно. Индия, которая сегодня благополучно соединяет страны севера по развитию и страны юга, как страны развивающиеся, и регионально находится в Азии, сегодня будет эту платформу продвигать. Это очень важно, потому что эта платформа, это попытка аккумулировать, причем на цифровой основе, те инвестиции, которые могут вложить друг друга страны более развитые, менее развитые в составе БРИКС, и это будущее. Кстати говоря, несмотря на все американские обструкции и личные выпады президента Трампа, переход на валюты национальные не стремительно, но происходит. И особенно это подтверждено было во время последних переговоров между президентами Путиным и Си. Потому что мы с китайцами уже во многом перешли на валюты национальные. Банк, новый банк развития, БРИКовский, тоже сооружается. Хотя его пытаются сегодня торпедировать наши оппоненты на Западе, поэтому все движется.
4: Как говорил Сергей Алексеевич, переход на национальные валюты проходит гораздо быстрее, чем об этом говорят. И, видимо, специально так делают, чтобы не привлекать к этому внимание. Я, вы знаете, хотел на что обратить еще внимание в нашем разговоре. На то, что БРИКС создает, ну или пытается создать, это я как раз у вас хотел поинтересоваться, насколько успешно, альтернативные Западу структуры. И вот на Санкт-Петербургском экономическом форуме еще одно заявление прозвучало о том, что нужно создавать не то чтобы альтернативу, но в сущности об этом идет речь, альтернативу Парижскому соглашению по климату, то есть и уже не только в финансовом направлении думают члены БРИКС, но и вот, например, про экологию тоже заговорили. Парижское соглашение касается экологического взаимодействия между странами мира.
6: Вы правы. Я хочу поддержать эту идею, что сегодня страны БРИКС, ну, по сути дела, показывают пример другим отдельным государствам или структурам мировым, как надо заниматься серьезно сегодня экологией, образованием, культурой, консолидацией тех или иных усилий в направлении культурного творчества. Здесь есть одно объяснение. Страны БРИКС, начиная от тех, которые были у истоков, мы, китайцы, или индийцы, или бразильцы, всегда заявляли и продолжают заявлять, мы не военно-политический блок, и ни один из наших участников не будет никогда в составе того или иного военно-политического блока. Мы не НАТО, мы не АНЗЮС, мы не там какой-нибудь, как он называется-то, господи, блок Голубого океана, который американцы создают сегодня на Тихом океане.
4: Аукус.
6: И это позволяет сегодня участникам этой структуры заниматься многими вопросами нормального, мирного, конструктивного развития. Вот в чем большая польза и большое преимущество и большая перспектива БРИКС.
5: Но, с другой стороны, как было сказано, экономические вопросы неотделимы от... Да-да-да, слушаем вас. Я сейчас пытаюсь сформулировать вопрос. Экономические вопросы неотделимы от политики, правильно? Об этом сказал вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда анонсировал тему выступления Владимира Путина на пленарном заседании. И если предположить, что страны, входящие в БРИКС, находятся в состоянии, ну, допустим, конфликта, да, там не будем говорить войны, но конфликта, то сложно и предположить, что между ними возможны экономические взаимоотношения. отношения. Или, например, вот член БРИКС – страна Иран, да, у которой сейчас довольно серьезные проблемы. Объединенные Арабские Эмираты, как страна-сотрудник по БРИКС, по идее, от нее как-то ожидается помощь. Но вот такие вот моменты, как они регулируются, возможно ли их урегулирование в составе БРИКС?
4: Сергей да. Алексеевич подсказывает,
5: очень
4: что
5: же.
4: Сергей Алексеевич к нам с минуты на минуту присоединится. Пока же я немножко вот расскажу по поводу предложения, которое было озвучено, а уже не успею про него рассказать. Уже Сергей Алексеевича вернули к нам.
5: Сергей Алексеевич, слышали ли вы мой вопрос?
6: Это связь у нас такая.
5: Да, понятно, да.
6: Да, я слушаю вас внимательно.
5: Слышали ли вы мой вопрос? Я спросила о том, что вот, ну, есть некая организация, да, например, «Семерка», да, и мы все понимаем, что там и экономические взаимоотношения, и политические взаимоотношения, они все в одном русле. Внутри, в составе БРИКС находятся страны, которые могут в какой-то момент оказаться в состоянии конфликта друг с другом. И здесь сложно отделить экономические взаимоотношения и политические. Вот как быть? Вот, например, Иран. Непростая ситуация в стране. Объединенные Арабские Эмираты и Иран, члены БРИКС. Мы логически ждем, что должна быть взаимопомощь в этой ситуации. Или это неверное отношение?
6: Вы знаете, да, нет, но здесь сложная ситуация. Но здесь не только такая прям горящая точка сегодня Иран и его окружение. А вот смотрите, ну вот я начинал уже говорить сегодня. Извечный спор между Китаем и Индией вокруг Тибета. Это же не затухающие те или иные противоречия, слава богу, сегодня без вооруженного столкновения. Но это не мешает этим двум сегодня ведущим странам БРИКС торговать между собой. На то или иное технологическое сотрудничество обеспечивать. То же самое, вот обратите внимание, когда президент Путин находился в Китае с визитом, было сказано во время переговоров с Си, Иран наш партнер по БРИКС, и мы будем его поддерживать, по крайней мере, дипломатически и экономически, насколько это будет возможно. И мы сегодня призываем другие страны БРИКС отказаться от той или иной политической конъюнктуры и рассматривать Иран как важнейшего игрока мировой политики, а пуще того, мировой экономики, и, в общем-то, стараться противостоять тем или иным силовым методам, которые применяет Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, в отношении того или иного нашего партнера. Поэтому все очень непросто. Но еще один момент. Обратите внимание, сколько давления было в свое время оказано американцами и Трампом в первую очередь в отношении Индии. И угроза там применения тех или иных новых санкций. Ради чего? Чтобы индийцы вышли из состава БРИКС. Они не собираются. Поэтому здесь, да, здесь испытания серьезные, но на самом деле есть еще одна есть деталь, которая с одной стороны упрощает, с другой стороны усложняет деятельность этого объединения. Нет какой-то такой жесткой организационной структуры. Нет. Есть та или иная страна, которая возглавляет БРИКС на протяжении очередного года. Но нет исполкома, нет штаб-квартиры, нет устава. Это облегчает сегодня вхождение в состав организации, но это усложняет принятие тех или иных решений, которые бы имели юридическую силу для участвующих государств. Поэтому вот такая очень, как сказать, непростая организация. Но она сегодня определяет многое в современном и будущем глобальном мире.
4: Да, действительно, организация глобальная и действительно очень большой вес и влияние существует. Спасибо вам большое, Сергей Алексеевич, за наш диалог. Политолог, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета Сергей Засорин был с нами на связи. Уже, видим, у нас тут в студии идет трансляция Санкт-Петербургского международного экономического форума, и видим, что, судя по всему, готовится, может, уже началась. Да, начинается встреча Владимира Путина с представителями информационных агентств. С интересом будем ждать того, что скажет в ближайшее время президент.
5: Ну и какие-то важные заявления будем цитировать, конечно.
7: А тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
9: Приключения All Inclusive.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
9: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
12: Что за цирк-то?
9: В кино. С 11 июня. Категория 12+.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Мы продолжаем и переходим к следующей теме.
2: Да, мы как-то уже рассказывали про эту премию. Называется она «Мы вместе». Это международная премия, которая присуждается важным социальным проектам в нашей стране. Вот в прошлый раз мы рассказывали молоденькой совсем девочке. Ну, она буквально в подростковом возрасте, ей 16 лет было, когда она организовала свой проект. Проект по сохранению памяти в своем родном городе. Такие QR-коды на зданиях. Подходишь, наводишь телефон и выдается информация, что здесь, в этом здании, на этой улице происходило в годы Великой Отечественной войны. Ну, прекрасный проект.
1: А сейчас мы хотим поговорить про Марийский иммерсивный театр. Нужно несколько слов сначала сказать, прежде чем мы нашего гостя сегодняшнего подключим. Он организован в Москве, организован марийцами, и это живой иммерсивный театр. В нем зрители не сидят в зале, а становятся частью действия. Поют, танцуют, даже ремесла осваивают, представляете? Идут спектакли на двух языках. Проект объединил семьи, которым важно, чтобы дети не теряли связь с родной культурой в большом городе. Обсудим как идею этого фестиваля, так и его реализацию вместе с финалистом международной премии «Мы вместе 2025» в номинации «Лидеры социальных изменений МСП. Категория компаний». Алексей Рыбаков с нами на связи. Алексей Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пороказ, добрый вечер.
1: Это вы поздоровались с нами на двух языках. Да, я понял.
3: Да.
1: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, о проекте, конечно. Что это такое иммерсивный театр? Простыми словами, как это работает? Вот осваивают ремесла. Это как в театре освоить ремесла. Ну, приоткройте занавес, как говорится.
3: Немножко, да, расскажу в историю. Так как я мариец, и у меня родилась дочка, я решил, мы решили с супругой вместе, а как же обучать ее языку и корням, потому что в Москве очень мало говорят на марийском языке, и практически вот, с детьми никто не разговаривает, и дети тоже не разговаривают. Это очень большая проблема, она до сих пор актуальна. И мы решили создать такой театр, чтобы приглашать другие семьи с детьми и носителей культуры, чтобы мы начали говорить, и наши дети слышали эту речь и тоже ее осваивали. Не как через обучение, через уроки, да, а такое через нативное обучение. Вот. И сначала небольшую такую, как бы, так сказать, сообщество маленькое собрали, а потом сделали из этого театр и стали ставить спектакли, потому что во время выступления можно дополнительно еще и учить слова и какие-то фразы определенные. И вот у нас, если спектакль «Марийский» идет, то там используется и русская речь, и марийская. Вот. Но к нам также приходят не только марийцы, но и другие представители народов, которые видят наш пример. И вот «Калак Шинок» переводится как «народный опыт», «народный пример» с марийского языка. И другие представители тоже видят и хотят, чтобы их дети тоже язык знали. Вот. И мы расширились, теперь мы не только марийский иммерсивный театр, но и театр, получается, народов, коренных народов России в Москве.
1: А у вас особое внимание уделяется семьям. Вот я смотрю, читаю там семьи.
3: Да.
1: И у вас 3000 семей, как я понимаю, уже принимают участие.
3: Да. Нет, 3000 семей прошло через наш театр.
1: А, вот так вот.
3: Прошло.
1: Что они делают?
3: Это не только марийские семьи, это и разных представителей народов семьи. И москвичи, и бывают из других регионов, оказываются туристами и попадают на наши мероприятия. Это тоже бывает, и для них очень удивительно, особенно удивительно марийцам, которые из Мариэл приезжают в Москву и с нами пересекаются. Поэтому, ого, в Москве у вас такая вот история есть, вот, не все знают. Вот, но у меня дети понимают марийский язык, сложно у нас с говорением пока, вот у моих личных детей, но поют они на марийском языке. И когда кто-то слышит, что они поют на марийском, все удивляются, а как так у вас в Москве, да так чисто на марийском поют дети?
1: Вот это вы к вопросу уже о том, что меняется в детях, да? Ну, не только в детях, а кто к вам приходит вообще, как они погружаются в атмосферу? Видите ли вы изменения, которые в них происходят? Может быть, они начинают гордиться своими корнями, может, традициями, языком больше интересоваться после того, как посещают иммерсивный театр?
3: А, ну вот мы начали с Марийской, нашей семьи, с супругой, начали это театр, и по нашему примеру к нам присоединилась алтайская семья. У них нет детей еще. Но они ждут. Они только молодая семья. И они стали ставить тоже уже спектакли на алтайском языке, используя тоже и алтайскую русскую речь. И вот недавно нас приглашали на «Московская весна», чтобы мы представили именно вот очаг, алтайскую семью, вот, чтобы дети увидели настоящих алтайцев, увидели целую пару алтайскую, молодую. Потом присоединились хакасы. Там уже постарше, уже дочь уже большая, у нее уже свой молодой человек, а отец и мать, да, вместе вот с дочерью тоже участвуют и помогают нам с хакасской культурой. Тоже мы готовим сейчас новый спектакль с ними. Так и с осетинской тоже семьей приходила мама с сыном, просто приходили, а я спрашиваю, а вы какую представляете национальность? Он говорит, мы осетины. Я говорю, а хотите присоединиться? Да, конечно, хотим. Они поехали в Осетию, купили костюмы, вот, и стали с нами выступать.
1: Алексей Васильевич, а позвольте вот поинтересоваться. Я вот сейчас сижу, слушаю вас. Да, понятно, для марийцев это, наверное, некое обращение к корням, интерес к вот этой вот культуре. А вот, ну, просто люди, которые там, я не знаю, москвичи, возможно, к вам приходят, жители других регионов, гости столицы, вот приходят, и услышат спектакль на двух языках, они половину не понимают или как?
3: А, ну так как мы используем марийскую речь и русскую речь, ну мы делаем такой гибридный, потому что если чисто на марийском делать, совсем непонятно. Ну, понятно, языка не знают. Если делать на русском, то тогда теряется иногда смысл, да, некоторых, потому что у нас же все посвящено традициям и обрядам, обычаям. И некоторые слова надо использовать, фразы именно на марийском языке, иначе не передашь вот этот весь образ этого обряда, этот смысл. И, конечно, понимают, ну, потому что половина так, оно становится ясно многим. Никто не задавал вопросы и не спрашивал, почему или как, а что означает. Вот никогда мы с таким не сталкивались.
2: А вот действия на двух языках, я так понимаю, выстроены каким-то образом действия, то есть есть какой-то сценарий или какая-то драматургия в основе, да, это именно спектакль, правильно? То есть это не то, что, ну, как концерт там, вот это показали, тут вот так вот, а это какое-то событие внутри, верно?
3: Ну, да, ну, например, у марийцев, как у русских, есть такой праздник Масленица, называется Верня. Я просто по примеру спектакля. Mm-hmm. И мы тоже начинаем этот спектакль. И идея заключается в том, что все зрители — это родня, которая приехала к марийцам в гости. Ну, вот к этой марийской семье, которая встречает праздник. И их задача, когда родня приезжает, что она делает? Они, конечно, помогают. Они там и лошадь, и сани делают для лошади, или телегу для лошади. Потом сами заменяют и лошадь, и катаются там. Потом надо подготовить порядок территории привести. Мы заранее у нас подготовлено, это же иммерсивное действие, но заранее подготовлено, чтобы беспорядок. Они приводят это в порядок, да, там, дугу украшают, потом готовят блины. Ну, понятно, что мы готовим не настоящие блины, но потом в конце уже хозяйка достает из печи, даже печь у нас настоящие блины, и все удивляются, они еще теплые. Вот, ну, такой прием у нас есть там, заслоночками прячем, ну, раз и достаем.
1: Алексей Васильевич, я прошу прощения, что перебиваю, у нас минутка остается, очень хочется спросить у вас о планах на ближайшее будущее, о развитии вашего проекта, и, может быть, новые проекты какие-то задумываются?
3: Да, мы новые проекты задумываем, мы подключили еще IT-специалистов, и тоже, кстати, коренных, представителей коренных народов, у нас вот сейчас с якутской культурой, айтишник, он якут, и мы с ним готовим

0: спортивный театр в Москве.
1: Впрочем, кто его знает, может быть.
2: Перевода земельного участка просто скрыло. Это мы узнали как бы по слухам, потом выяснили по своим каналам, для чего переводится эта земля, и владели достоверной информацией. А администрация тщательно это все скрывала. Вот. И потом уже, когда вопрос выносился на комиссию по промышленности депутатов Вяземского муниципального округа, приезжал представитель из Смоленской администрации Кучумов. И вот тогда впервые было сказано о том, что строительство мусоперерабатывающего производства будет там.
3: А вы задавали вопрос, почему там, почему не в другом месте?
2: Конечно.
3: Что
2: мало
3: вам
2: того,
3: отвечали?
2: Что мы задавали, мы предлагали альтернативные площадки.
3: Так.
2: Ведь на самом деле Вяземский район, он очень большой. И даже вот те события боевые, они не везде имели одинаковую интенсивность.
3: Понятно. Ну, вы вот что вам отвечали? Почему не в другом месте?
2: А ничего не отвечали. Пытались как бы протолкнуть вопрос именно по этой площадке. Она, видимо, для них удобна, потому что, на мой взгляд, земли относились к неразграниченной государственной собственности. Вот. А в каких-то других местах, наверное, нужно прилагать усилия для того, чтобы земли эти оформить под строительство такого объекта. А здесь все очень просто оказалось.
3: Поняли.
0: Сергей Валерьевич,
3: спасибо
0: большое. Член инициативной группы по противодействию строительству мусорного завода Сергей Малышев был с нами на связи. А мы присоединяем к нашей беседе военного историка, исследователя Вяземской оборонной операции 41-го года, бойца поискового отряда «Долг» из города Вязьмы Игорь Михайлов. Игорь Геннадьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот хотелось бы понять историческую значимость того, что происходило тогда, в 41-м году, под Вязьмой. Вяземский котел.
0: И
3: что там происходило?
0: И да. В частности, вот это вот...
3: деревня Аношина и да, район.
4: Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что не надо сводить все события Вяземской операции вот в одну эту точку. Масштабы Великой Отечественной войны, масштабы Вяземской оборонительной операции – это сотни километров из севера на юг, из запада на восток. Но в момент, когда Вяземское окружение заканчивалось, я бы вот вообще старался не упоминать слово «котел», потому что это вообще немецкая терминология. Это немцы так говорили, и он никакой не так называемый. Он самый настоящий был котел, это было самое настоящее окружение, жестокое окружение, страшное окружение. И речь идет о том, что вся территория бывшего Вяземского окружения, она достаточно огромная. Это, еще раз повторю, последние дни и часы этого окружения, это с севера на юг порядка 40 километров, даже, может быть, 50 километров. И с запада на восток, ну, порядка 10-15 километров. То есть это не одно, там маленькое точка на карте деревни Аношина. Это достаточно большая территория, и речь идет еще о том, чтобы вообще на территории, вот на этой исторической территории, в том числе и на территории бывшего урочища Рожного, вернее, урочища Рожного, бывшей деревни и деревни Аношина, не строить никаких вот таких полигонов, потому что это будет оскорбление памяти. Вот о чем идет речь.
3: Ну, то есть приравнять эту территорию, ну, скажем, к Куликовскому полю, правильно?
4: Да,
3: вот,
4: да.
3: Чтобы по статусу поле... это было так.
4: Да, только Куликово поле или Бородинское поле. Это масштабы событий там 13-14 века, 19 века. Они были, конечно, гораздо меньше. И там эти поля, они действительно, ну, не такие уж большие. Хотя и тоже, если там побывать, посмотреть, это тоже...
3: Это тоже большие территории. Игорь Геннадьевич, пожалуйста, прошу прощения, перебью вас. Останьтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся к нашей беседе.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радио России. Главное радио страны. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
8: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
5: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт».

0: Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
1: Наше время. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Смоленской области, в Вяземском районе. Там, на территории, где проходили ожесточенные бои, в окружении сражались наши бойцы в 41-м году, собираются построить мусороперерабатывающий завод.
2: Да, мы ведем разговор с военным историком, исследователем Вяземской оборонной операции, бойцом поискового отряда «Долг» из Вязьмы Игорем Михайловым. Игорь Геннадьевич, вы знаете, какой у нас еще есть вопрос. С юридической точки зрения, ведь перед любым строительством должны происходить археологические раскопки. Я не знаю, может быть, у вас есть информация, проводились ли они или нет, а может быть, это и вообще не требуется в данном случае. Есть вот юридическая часть вот этой исторической правды, как мы ее сейчас называем?
3: Ну, безусловно, я сам боец поискового отряда, и эти территории бывшего Вяземского окружения разрабатываются, исследуются поисковиками, энтузиастами еще с конца 70-х годов, а достаточно мощно, вот, например, в 1990 году проходила одна из последних всесоюзных вахт памяти, тогда еще проходил ЦК ВЛКСМ на территории Вяземского района, когда за полторы недели работ больше тысячи человек, 1103, по-моему, человека перезахоронили тогда, в 90-м году. И ежегодно бойцы поисковых отрядов не только Вязьмы и не только Смоленской области к нам приезжают из разных уголков и России, и Белоруссии приезжали, и из других регионов. И работы идут, и поднимают останки ежегодно. У нас только в этом году, вот 3 мая было перезахоронение, еще несколько сот человек перезахоронили на мемориале Богородицкое поле.
1: То есть предположить такую ситуацию себе представить, что в районе деревни Аношино в результате археологических исследований не найдут ничего, это невозможно.
3: Конечно, конечно. Вы знаете, есть фраза, которую любят говорить о том, что война может считаться законченной только тогда, когда будет похоронен последний солдат, погибший на этой войне. Так вот, поисковики боевых регионов, а с точки зрения войны нашу страну можно поделить на боевые и тыловые регионы. Так вот, поисковики боевых регионов и Ленинграда, и Ржева, и там Воронежа, и так далее, и так далее, они скажут о том, что Великая Отечественная война на территории нашей страны не заканчивалась и не закончится никогда. Потому что мы никогда не найдем и не похороним этого последнего солдата, потому что они ушли в болото, на их могилах выросли леса, которые никто никогда не будет раскорчевывать, и тысячу других нюансов, когда эти останки, да, находят, поднимают, но еще раз повторю, всех мы их, к сожалению, никогда не найдем и не перезахороним.
2: Игорь Геннадьевич.
3: И разрешите, я очень коротко по поводу именно значения Вяземской операции, потому что это действительно уникальное событие мировой истории. В мировой истории нет аналога, когда одна сторона другой стороне за столь короткий промежуток времени, всего за 12 суток боев, со 2 по 13 октября 1941 года, нанесла бы столь сокрушительное военное поражение и при этом не достигла своей цели. В мировой истории были более масштабные битвы, которые унесли больше человеческих жизней, чем это было под Вязьмой в 1941 году. Сталинградская битва, блокада Ленинграда, Ржевская битва, вот, 1942 год, или битва на Марне времен Первой мировой войны и так далее. В Киевский котел попало больше в киевское окружение, чем окружение под Вязьмой. Но все эти события растягивались на недели, на месяцы и даже годы, как блокада Ленинграда. События под Вязьмой вместились в 12 суток боев. При этом
2: Игорь Геннадьевич,
3: о масштабах потерь можно спорить до бесконечности, но речь идет о сотнях тысяч.
1: О сотнях тысяч, да.
2: Спасибо
1: вот
2: вам
1: важно.
2: Большое за разговор. Военный историк, исследователь Вяземской оборонной операции Игорь Михайлов был с нами на связи.
1: И вот в этой связи очень хочется вспомнить слова Владимира Путина, президента, о важности сохранения исторической памяти. Да? Мы все время говорим о том, что мы должны помнить о нашей истории, принимаются законы о защите истории. И вдруг вот такая ситуация, какая-то, ну, она действительно странная, она просто странно выглядит. Очень бы хотелось услышать все-таки позицию представителей Вяземского района и администрации Смоленской области.
2: Мы приглашаем вас к разговору, действительно, потому что кажется, что именно это та ситуация, где нужна защита исторической памяти.
0: Наше время.
2: Мы переходим к нашим спортивным новостям. В студию уже наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет тебе.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте начнем с тенниса, потому что действительно сегодня знаменательное событие произошло. У нас наша девушка, наша Мира Андреева вышла в финал открытого чемпионата Франции по теннису. Так называемый Ролан Гаррос. Переиграла она сегодня украинку Марту Костюк 6-1, 6-3. Еще одна наша россиянка, к сожалению, остановилась на стадии полуфинала. Буквально только что этот матч завершился. Диана Шнайдер встречалась с представительницей Польши Майей Хвалинска и уступила 6-7, 4-6. Тяжелейший поединок был. Ну, мы сейчас попробуем обо всем об этом поговорить с нашим сегодняшним экспертом Екатериной Бычковой, известной фрошетеннисисткой, победительницей турнира неоднократной ITF. Катя, здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ой, смотрели? Какой-нибудь матч удалось сегодня посмотреть?
5: Ну, первый смотрел, да.
4: Хорошая игра-то показала Миру Андреева. Вот. Вот, честно говоря, удивило, потому что я думал, совсем все будет тяжелее.
5: Ну, на самом деле, не знаю, меня она не совсем удивила, а как раз наоборот порадовала в том смысле, что я, как вот мне хотелось, чтобы она сыграла именно с Костюк, да, которую она проиграла в Мадриде, потому что вот это было бы лучше, чем она сыграла бы со Свитолиной, потому что здесь у нее было желание и реванш как бы, да, взять. И я уверена, что с командой они очень хорошо поработали, да, как это можно сделать. Она, то есть если на первом матче там очень тяжелая была такая прям эмоциональная тоже обстановка против Марты, да, и Марта такая вся, она всегда заряженная выходит против россиян. И, соответственно, здесь Мира просто была настолько собрана, настолько как-то она смогла так Марту поддавить, что та начала реально делать какие-то очень простые ошибки. Вот, насыпала, конечно, очень много, а когда вроде бы уже начала чуть-чуть приходить в себя во втором сете, да, Мир молодец, дожала и вот не развезла такую историю, в которой можно было бы, да, в принципе, уйти даже в третий сет, если бы, наверное, она была еще в прошлом году, да, ну, то есть помоложе, без такого опыта. Ну, в общем, молодец, здорово провела этот матч. Честно, прям красотка.
4: Вообще прям красотка. Вот я тоже согласен. К сожалению, не будет русского финала в этом году в Париже. Да и вообще, наверное, в принципе, достижение, что наша девчонка дошла до финала одиночного разряда на Ролан Гаррос. Это, конечно, очень серьезный показатель. И у нас такой вопрос к вам. Действительно сейчас женский теннис на наш российский женский теннис вновь на подъеме, и он немножечко даже где-то обгоняет наших мужчин. Вот такое мнение. Нет, бытует, вы согласны с ним или нет?
5: Он не то что обгоняет, он обогнал, перегнал, и в женском теннисе у нас есть смена все время, и подрастают еще девчонки, те, которые прошли первые круги, да, уже те, которые вышли из квала, то есть у нас есть кто, я думаю, еще подтянется, ну, не знаю, насчет десятки, хотя тоже, наверное, есть какие-то шансы. И в юниорском Ролан-Гаррос там хорошие девочки, у нас играют мальчики, к сожалению, у нас нет вообще. То есть это последние герои, за которых мы болеем.
4: Вот сейчас, которые играют, это последние наши русские герои, да, когда былинные практически, да. То есть им надоест играть, там, деньги зарабатывать, они скажут, все, до свидания. И все, и за ними прям пропасть, что ли, или нет?
5: Да, за ними прям каньон, в котором нет вообще никого. Там дальше, я даже не знаю, там ближайшие стоят, по-моему, 600. Ну вот это уже 20-летние ребята, 20 лет это все-таки не молодежь уже, понимаете, да, если они поднимутся повыше, это уже будет там другой возраст, но и повыше, это как бы мы не ждем топ-100 пока.
4: То есть у нас сейчас Медведев, Рублев и Хачанов, да, вот наша...
5: Нет, еще Ром Сафиулин, да, еще где-то играет, еще, типа, да, Паша, да. Котов, то есть он тоже пытается там... Но это все взрослые ребята, да, им уже как довольно много лет, они молодцы, они держат позиции, они... Там кто-то там, Рома и Паша, они возвращаются после там травм, да. Тоже удивительно, то есть ребята прям реально крутые в этом смысле, что при всех водных они продолжают набирать обороты, да, из довольно таких прям сложных ситуаций они опять, Ром поднялся в сотню, да, Паша там уже тоже где-то приближается, то есть они молодцы, но это вот все.
4: А куда все делись-то? Такой вопрос. Где все?
5: Я здесь как бы мне сложно ответить.
4: Ну, мысли какие-то есть, наверное, по этому поводу, да, что там в России сложно играть в теннис, в России сложно тренироваться, там надо ехать в Испанию, там куда-то там, ну, куда обычно народ катается, да, или живет где-то.
5: Ну, здесь, наверное, даже, вот мы только сегодня обсуждали это тоже, да, там в одном из клубов был бы с чем ехать, да, то есть как-то нету пока что вот каких-то вообще даже предпосылок. Ну, то есть, если это там в одной из ведущих теннисных школ, да, говорят, что прям ребята совсем все плохо. Во-первых, сетки не набираются даже у мальчиков.
4: Во дела. Это в Москве или в какой-то Москве?
5: Ну, это даже в Москве.
4: В Москве даже нету, да?
5: Да.
4: Боже мой.
5: То есть, там по 24 человека, ну, то есть, это прям вот такая вот, да, пока что тенденция. Непонятно, перехватили, может, другие виды спорта, может, в принципе... Ну, популярность подупала, что-то сказать.
4: Как увеличить популярность? Надо турнир Большого Шлема выиграть или скандал закатить на корте и одновременно выиграть турнир Большого Шлема?
5: Да,
4: ну,
5: как? Нет, вроде в том смысле, что ребята у нас играют, это здорово, да. Непонятно, на самом деле, вот именно в плане гендерного различия, мальчика и девочку в теннисе довести до хорошего уровня, вот в мальчика нужно очень много денег вкладывать.
4: А в девочку?
5: С девочкой проще.
4: Девочка сама вырастет, может, что ли?
5: Ну да, девочка, это серьезно, как бы это странно ни звучало, она не сама вырастет, но девочка может поехать одна до турнира, вот этот, экономить деньги. То есть, ну вот эти вот все нюансы, которые там, пробиваясь через сито вот этого всего, там, 15-тысячников, да, на этих рогах, то есть вот девчонки, они это могут делать сами, с ребятами все не так. У ребят надо вкладывать, мальчику нужен тренер. Опять же, та же Испания, еще что-то, да, я не знаю, но как-то вот...
1: Удивительно, почему действительно такое разделение гендерное? Почему мальчику нельзя, а девочке можно, и наоборот? Странно.
5: Ну вот почему-то так было всегда.
4: Девочки лучше думают, наверное.
1: Девочка может одна поехать, мальчику нужно сопровождение. Казалось бы, по логике наоборот должно быть.
5: Но потому что мальчики более... Ну, разный гормональный фон, да, то есть, ну, детки там, ну, на семья мальчики, ну, как бы странно это не звучало, без присмотра реально могут там загулять и потусоваться, еще что-то, я даже не в плохом смысле это говорю.
4: Ну, понятно.
1: В хорошем смысле загулять.
4: В хорошем смысле, нарушить спортивный режим.
5: Уровень дисциплины, не в том, что так, где, ну, как бы, да, это уровень дисциплины, просто ее нужно мальчику удерживать. Девочка может это держать сама, это крайне более ответственная. Это просто, да, ну, это гендерная такая история. Девочки более ответственные, мальчики более креативные.
4: Я что-то как-то расстроился сейчас. Я даже не знаю, краснее сейчас или нет. Ладно, давайте, у нас полминутки. Катя, ваш прогноз на финал Мира Андреева и Хвалинской полячки?
5: Ну, я все-таки за то, что мы ждали эту победу. И я, конечно, думаю, что Мира.
4: Спасибо большое. Екатерина Бычкова была в нашем прямом эфире. Размышляли мы о том, почему девочки лучше мальчиков. Во всех смыслах.
2: В теннисе.
4: В теннисе, извините.
1: Спасибо большое. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами. Ну, а я прочитаю одно заявление Владимира Путина, которое он сделал сейчас во время общения с представителями СМИ. Партнеры «Газпрома» ФРГ готовы брать газ по «Северному потоку», но есть прямое указание Брюсселя и Берлина, сказал Владимир Путин. Газ по уцелевшей нитке «Северного потока» можно пустить под завод.
0: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров за Байкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное. Радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
8: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
9: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
8: Удивительный факт. Оказывается, и удачников есть другие хобби.
9: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
8: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
9: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
10: На правах рекламы.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас – без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
12: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате «Дюна Око». Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате «Дюна Око».
11: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о «Дюна Око» говорят как о новой революции в офтальмологии?
12: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Око». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
11: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Око» подробнее, пожалуйста.
12: «Дюна Око» — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью «Дюна Око» — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
11: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
12: Да.
11: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить «Дюна Око»?
12: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других.
11: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
12: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Око», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек прямо у себя дома. А «Дюна Око» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Око», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
11: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
12: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. «Дюна Око» держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете «Дюна Око» и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения.
11: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
12: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Око», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме «Дюна Око» будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать «Дюна Око», тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты.
11: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у «Дюна Око»?
12: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат «Дюна Око» – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении, и что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат «Дюна Око» прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
11: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
12: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
11: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом «Дюна Око»?
12: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. «Дюна Око» — это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-3.

0: планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. К Международному дню сказок.
5: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
1: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Время детских пластинок.
6: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
7: Да ты русским голосом заговорил.
8: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
1: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
8: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
9: Вот это здорово!
1: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
9: Вот еще вот такую же книжку.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, заявил Владимир Путин. И в Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Теперь подробнее об этих и других событиях. Западные спонсоры поставляют в ВСУ много дронов. Некоторые из них, к сожалению, прорываются на территорию России, заявил Владимир Путин. В эти минуты он проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
2: Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? Вы сослались на заявление господина Рубио. Это серьезный партнер, мы с ним в контакте. Он недавно выступал в Сенате или в Конгрессе. И ясно, что по внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах непростая. И кто-то его поддерживает, кто-то его атакует. И что

0: Секретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом. Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч. В результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Сейчас скажу и об этих последствиях. Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Новая вакцина от колоректального рака доказывает свою эффективность. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума.
2: Первая вакцина «Онкопепт» – это синтезированные пептиды, соответствующие пептидным эпитопам конкретной опухоли, уникальной опухоли уникального человека, любого. Значит, вместе с адъювантом, усилителем иммунитета, они вводятся в виде вакцины семикратно. Первые 5 введений за первый месяц, потом через 3 месяца подкол и через 5 месяцев подкол. Значит, вот первые пациенты получили вакцину в конце марта и в начале апреля. Сейчас отобрано более 40 пациентов для проведения вакцинации онкопепта. Они находятся как бы все на разной стадии процесса, потому что подготовка вакцины занимает 42 дня и плюс 7 дней на проверку качества. Поэтому кто-то сейчас на уровне взятия биопсии, у кого-то идет подготовка вакцины, а кто-то уже ее получает. Вот по первым пациентам у нас есть срок наблюдения 2 месяца. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится и не вызывает каких-то побочных эффектов неприятных. И кроме того, вызывает адекватный ответ иммунной системы человека. То есть иммунитет начинает чувствовать эту опухоль и, скажем, титр защитных иммуноглобулинов G человека первого пациента увеличился в 50 раз, а второго пациента увеличился в 100 раз. Поэтому мы очень надеемся, что когда дойдет сейчас время до первой точки клинического анализа, а это через 3 месяца, мы должны будем с помощью МРТ померить размеры, объемы метастатических очагов, прежде всего, что они реально уменьшатся.
1: В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения Макс из App Store. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Максуд Шадаев. С ним все будет хорошо, заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджеры своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионов российских пользователей айфонов и айпэдов к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева пробилась в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. 19-летняя россиянка за час 16 минут сегодня уверенно победила украинку Костюк 6-1-6-3. В решающем матче «Ролан-Гарос», который состоится послезавтра, Мира сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая продолжила серию сенсационных побед. Сегодня Хвалинска победила еще одну россиянку Диану Шнайдер со счетом 7-6-6-4. Теперь новости футбола. Пресс-служба «Зенита» назвала имя лучшего футболиста завершившегося сезона. Им признан голкипер Денис Адамов. В 28 матчах во всех турнирах он пропустил всего 15 мячей. Информация об увольнении Василия Березуцкого с должности главного тренера «Урала» не соответствует действительности, заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. «Я заявил журналистам, что сейчас у нас все в отпуске, больше ничего, все остальное домыслы, давайте не будем торопить события», — отметил Иванов. Напомню, по итогам сезона «Урал» занял 3-е место в первой лиге, а затем в переходных матчах уступил махачкалинскому «Динамо» за право в новом сезоне сыграть в российской премьер-лиге. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что местом проведения недели звезд хоккея 2027 станет Минск-арена. Матч звезд состоится с 5 по 7 февраля 2027 года. ЦСКА заключил 3-летний контракт с нападающим Маратом Хайрулиным. В прошлом сезоне Хайрулин стал лучшим бомбардиром петербургского СКА. Ухта во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футзалу. В 4-м матче финальной серии Ухта на выезде обыграла Тюмень 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта.
1: О прогнозе на 5 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 18, пройдут дожди с грозами, в Магадане плюс 12 без осадков. Во Владивостоке синоптики обещают очень сильные дожди, днем плюс 16 градусов, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Мурманске плюс 24, пройдут небольшие дожди, в Петрозаводске и Вологде плюс 22 без осадков. В Кирове и Уфе плюс 18 градусов, пройдут дожди, во Владимире без осадков, днем плюс 23. В Сочи плюс 26 и без осадков. В Петербурге в пятницу без существенных осадков, ночью 13-15, тепло, днем плюс 26. В Москве завтра преимущественно без осадков, ночью 12-14, тепло, днем плюс 25. В эти минуты в российской столице плюс 24, давление 749 миллиметров.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире вас ожидает интервью с музыкантом испанской группы «Боу» Томми Лопесом. Наши слушатели уже знакомы с творчеством этого коллектива. В 2024 году группа приезжала в нашу страну и дала концерты во многих российских городах. Музыкантам понравился теплый прием российской публики, и они надеются посетить Россию еще много раз. В апреле этого года команда выпустила альбом «Drops of Black». Песни этого релиза и прозвучат сегодня до конца часа с комментариями барабанщика группы Томми Лопеса. Привет, Томми! Поздравляю вас с выходом нового студийного альбома «Drops of Black», название которого можно перевести как «Капли черного». Что означает это название?
2: «Gotas de negro», «Drops of Black».
3: «Капли черного» — это отражение души автора лирики Владимира Емелина. Она видна во всех текстах, которые он пишет. В его стихах всегда есть что-то драматичное, особенное. Всегда присутствует очень сильная внутренняя борьба. Я не знаю, черпает ли он вдохновение из личного опыта или из того, что видит в людях, в человеческих отношениях. Он пишет эти песни каплями черных чернил. В этом суть. Примерно такова концепция названия. Хотя временами встречаются такие песни, где эти капли вдохновлены реальными людьми, которых он встречал. Яркие точки, которые его привлекают. Он стремится заглянуть внутрь такого человека, а не судить по внешности. Поэтому есть песни менее драматичные, менее взрывные и резкие, в отличие от заглавной, которая очень интенсивна. Мы назвали альбом в честь нее. Она хорошо задала тон всей пластинки.
1: А кто из музыкантов участвовал в создании этого релиза?
3: На предыдущих альбомах я обычно работал с музыкантами, с которыми мы потом выступали живьем. Например, топ-состав, с которыми мы выступали в России. Диего Вальдес, Изи Куэта на гитаре, Герман Лит на басу и так далее. Есть еще Байер, мой сын. Ему 22 года, у него много талантов. Он художник, у него концептуальный и уникальный стиль. Именно он сделал обложку для этого альбома и для предыдущих. Он постоянно бывает у меня в студии, и когда слышит новую песню, подыгрывает на гитаре и предлагает свои идеи. И они часто очень удачные, потому что у него есть искра, которой нет у опытных музыкантов. У молодых людей есть определенная искра. Им иногда не хватает мастерства, но идей намного больше.
1: Давайте начнем знакомиться с новой работой и обратимся к композиции «Just Like You». Вот о чем эта песня.
3: Это песня о равенстве между людьми. Она показывает сложность человеческих отношений и воплощает те самые черные чернила, те капли, которые проходят через весь альбом. Она отлично задает тон, а начинать с заглавного трека было бы слишком очевидно. Это гимн о равенстве и несправедливости, о насилии, спорах, конфликтах. Как ни ужасно, люди иногда убивают друг друга, защищая свое «я». И эта песня — протест против жестокости. То, что ты родился в одном месте, не значит, что в другом человеке нужно видеть врага. Мы смотрим на жизнь иначе. Каждый имеет право общаться с кем хочет. Поэтому мы решили начать с этой песни, с этого маленького гимна человечности.
2: Bueno, decidimos abrir con esa canción, que es como un pequeño himno, ¿no?

0: друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы беседуем с музыкантом испанской группы «Bull» Томми Лопесом и представляем новый альбом «Jobs of Black». Только что прозвучала композиция «Just Like You», которая открывает этот релиз. Томми, вот на обложке вашего альбома изображены старинное перо и чернила. Вот что означают эти образы?
1: Это работа Байера. Так как мы всегда начинаем с текстов Владимира, все наши песни рождаются из-под его пера, из нескольких капель чернил. Почему бы не показать это на обложке, чтобы подчеркнуть важность текста? Я знаю, что сейчас на это обращают меньше внимания. Много музыки создается с помощью искусственного интеллекта, с шаблонными текстами, которые не вызывают чувств. Мы всегда придаем музыке особое значение. Я как продюсер и композитор. Но я хотел показать, что текст не менее важен. Поэтому перо с каплями чернил показалось мне хорошим символом. Байер идеально его передал. Обложка с простым, но привлекательным буклетом, с хорошей эстетикой.
0: Томми, ваша новая работа очень разнообразна. В ней есть и быстрые композиции, и баллады. Одна — это песня «Time Has Come». Представлена даже в двух вариантах.
1: Первая оригинальная версия была более балладной, в медленном темпе. «Time Has Come» звучала очень красиво. Также я записывал другую акустическую песню с Овидио, и мы решили сделать первую версию именно такой. Получилось хорошо.

Но однажды я начал экспериментировать с ритмом, добавил к барабанам перекрестные ритмы, сделал рок-шаффл. Мне показалось, что это гораздо мощнее и лучше соответствует сути песни – о бунтарях, о людях, которые не согласны с установленным порядком. О моменте перехода от юности к взрослой жизни, когда начинаешь понимать, как устроен мир. Нам понравились обе версии, и мы решили, почему бы не включить их.

0: Том, известно, что ты долгое время работал секс-участником группы Uriah Heep, известным музыкантом Кеном Хенсли. И вот благодаря этому опыту впоследствии появилась группа Bull. Вот расскажи, пожалуйста, как все начиналось.
1: Да, моя работа с Кеном началась в 2000 году. В моем городе есть студия звукозаписи. Кен переехал сюда жить. Однажды мне позвонил звукорежиссер. Кен искал барабанщика. Приходили ударники, игравшие с Полом Маккартни и другими известными музыкантами. Но они не понимали, что нужно Кену. Потом позвонили мне. Я пришел в студию, мы встретились. Нас что-то сразу привлекло друг к другу. Кен прислал мне 2-3 песни, я сыграл первую, ему понравилось. И он сказал: «Хорошо, я хочу, чтобы ты поработал над всем альбомом». Он не знал, что я еще и аранжировщик, и что у меня есть студия. Мы записали альбом, он получился отличным. Его выпустили несколько лейблов. Кен попросил меня и еще двоих музыкантов отправиться с ним в тур. Мне посчастливилось играть во многих местах, в том числе в России. Мы выступали с президентским оркестром Кремля. У нас было 3 больших тура по России. Я много путешествовал с Кеном по России, играл в разных залах. 3 очень насыщенных года, полных выступлений. В каждом туре приходилось менять музыкантов. Иногда гитарист, запланированный на тур, не мог приехать. Тогда же я познакомился с Овидио Лопесом, который записывался на нашем последнем альбоме. Потом были другие гитаристы, басисты. Кен поручил мне музыкальное руководство. Именно я искал музыкантов на замену. Это нас сблизило. Позже Кен иногда приходил в мою студию. Иногда мы записывали материал для его сольных альбомов. И так продолжалось до первого альбома, который Владимир записал с ним. «My Book of Answers».
2: «My Book of Answers».

0: Это был фрагмент песни «The Darkest Hour», вошедший в последний альбом Кена Хенсли «My Book of Answers», изданный уже после смерти музыканта. А мы продолжаем интервью с участником группы Bow Томми Лопесом.
1: В основном я делал аранжировки для песен Кена. Последние годы он сочинял очень просто. Записывал фортепиано или гитару и вокал. Пересылал мне эти демо. И я делал всю остальную музыку. В годы живых выступлений с ним мы пересекались на многих фестивалях с очень высококлассными музыкантами. Благодаря Кену я познакомился с важными людьми, но главным всегда был сам Кен. Времена изменились. Тогда все было иначе. Сейчас, если музыкант играет с кем-то известным, он мгновенно становится популярным в интернете, находит спонсоров. А в 2000-х такого не было. Нельзя было сказать «я музыкант, который играет с Кеном Хенсли» и сразу получить все, что хочешь. Когда Кен умер, Владимир сказал мне: «Мы можем сохранить частичку Кена. Я дам вам тексты, которые готовил для него, а я стал отвечать за музыку». Так все и началось. Последний состав Кена Хенсли — это первый состав Bow. Название расшифровывается как «Brotherhood of Wolves» — «Братство волков». Мы искали название для первого альбома, и список был бесконечный. Тут я вспомнил сообщение, которое присылал мне Владимир. Он часто говорил: «Передай привет братьям». А у него была группа в Барнауле, которую он называл «волчатами». Они были очень молодыми, почти детьми по сравнению с нами. Я подумал: они волчата, а мы волки, старые волки. Так и родилось «Братство волков».
0: И как произошло твое знакомство с Владимиром Емелиным?
1: Я познакомился с ним через Кена на его последнем альбоме. Кен позвонил мне, чтобы я сделал аранжировки для песен Владимира. Потом Владимир приехал в Испанию. Мы встретились. Ему понравилось, как я создаю музыку и записываюсь. Он несколько раз был в моей студии, ему все понравилось. Он видит во мне очень активного и сентиментального человека, когда дело касается музыки. Мы стали по-настоящему активно работать только после смерти Кена, когда мы потеряли друга. Тогда Владимир сказал: «Я думаю, что этот парень мог бы что-то сделать с моими текстами». Конечно, я не был так известен, как Кен. Мне пришлось собирать свою первую группу, искать музыкантов, выступать, показывать ему, убеждать, что все отлично, записывать видео. А он выступал как исполнительный продюсер, финансировал и поддерживал меня все это время. С записями, с видео, со всем. Я благодарен Владимиру, потому что без него Bow бы не существовало. Это действительно его идея.
0: Интересно узнать, как происходит ваша работа.
1: Сложно. Владимир присылает мне тексты на русском. На первых двух альбомах я просил его показывать мне самую сильную часть текста, чтобы использовать ее для припева, а затем перевести это на английский. Сейчас он присылает тексты на русском, а я перевожу их на испанский. Для этого я работаю с человеком, который отлично говорит по-русски и по-испански. А иногда использую современные переводчики. Они очень хороши, дают объяснение каждой фразы и различий между языками. Я стараюсь сохранить форму и суть, выразить, что значит быть русским, как человек чувствует, как мыслит. Может, поэтому в России нашу музыку так любят. Они понимают текст, даже если он на английском.
0: В 2024 году группа Bow была с концертами в России и выступала во многих городах, а ранее ты приезжал к нам в составе коллектива Кена Хенсли. Вот в чем различие для тебя нашей аудитории и европейской?
1: Думаю, некоторые различия очевидны. Россия гораздо более консервативна. Испания пережила очень бурный, даже безумный период открытий в 80-х, и это сильно изменило взгляды людей. Но гораздо важнее другое. Я особенно остро это ощутил в последнем туре с Кеном в некоторых российских городах. Архангельске, в центре Сибири, под Ростовом. Люди там были очень похожи на испанцев по характеру. Не знаю, как это объяснить. Это не просто доброта или понимание. Ты смотришь на человека и чувствуешь, что вы из одной страны. В других странах такого нет. Там люди гораздо более закрыты или, наоборот, эксцентричны, и ничего общего я не нахожу. Думаю, у нас много общего с русским народом, много сходно, даже физические черты. Думаю, в глубине души мы одинаковые. Возможно, дело в моем личном опыте, но мне кажется так. У нас могут быть разные страны, правительства, политика, но как люди мы очень похожи. Мы братья. Для меня Россия — второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. В России, мне кажется, гораздо более культурная публика, чем, скажем, в Испании или других странах, где люди руководствуются только популярностью артиста. В России, когда кто-то делает что-то хорошо, это всегда находит отклик, и люди открывают сердца. Именно с этим чувством мы и приехали. Это наша территория, где мы можем показывать свою музыку. Мир большой, но Россия особенная. Я очень хочу, чтобы все эти проблемы между Европой закончились. Границы открылись, и мы могли бы снова вернуться к нам. Когда мы ездили в Россию, мы не могли привезти инструменты и остальное оборудование. Нам было непросто, но чувство любви к России оказалось сильнее.
2: И какие города ты особенно выделил для себя во время поездки в нашу страну?
1: Их несколько. Красноярск нам очень понравился. Я помню, как в 2003 году мы с Кеном Хэнсли были в этом городе, в гораздо большем зале, и потом пошли в клуб. Атмосфера была потрясающая. Звук был фантастический. Небольшой клуб, но невероятная мощь. Концерт был великолепный. Был еще один в джаз-клубе. Я не помню название, даже выговорить не могу. Легендарный джаз-клуб, довольно большой, два этажа. Мы подумали, здесь все заточено под джазовую публику. А люди сказали: посмотрим. Зал был битком. Пришло много поклонников Кена Хэнсли. Кто-то даже вспомнил меня с нашего концерта в 2003 году. Это было невероятно. В месте, где все должны были сидеть и слушать джаз, все стояли и танцевали. Было здорово. Затем, конечно, Барнаул. Наш первый концерт в театре. Спасибо Владимиру. Было здорово. Весь зал встал. Мы потрясающе провели там время. Но в целом почти все концерты были отличными, даже последний в Ярославле. Мы получили много сообщений и комментариев. Люди писали, что им очень нравится музыка Юрайхип. А Боу звучат так же, но по-современному. Как будто мы вернули им эту энергию, которую они искали. Старый добрый рок, но с современной душой. Для нас это лучший показатель.
2: Мы сейчас обратимся еще к одной песне вашего нового альбома. Это композиция «My Heart Don't Beat». Надеюсь, вы ее исполните на ваших следующих концертах в России.

0: Друзья, мы продолжаем интервью с музыкантом группы Bull Томми Лопесом, и только что прозвучала композиция «My Heart Don't Beat». Я сказал перед песней, что мы очень надеемся на ее исполнение на концертах в России. Здесь у вас преданная публика.
1: Да, потому что у нас есть честная, преданная публика, и она очень ждет. Мы обязательно вернемся с лучшими песнями и лучшим шоу. Но хотелось бы, чтобы поездки были проще. В прошлый раз было сложно ехать через Стамбул, через все эти КПП. Нельзя работать, нельзя провозить инструменты. В общем, сложно. Видно злоупотребление властью со стороны многих лидеров. Невероятно, что такие страны, как США, на глобальном уровне доходят до таких глупостей. Они ведут борьбу между лидерами, которая не имеет отношения к народу. Именно народ и страдает в этой борьбе. По закону мы свободны говорить, что думаем, но в то же время сами вынуждены цензурировать себя. Мы привыкаем к тому, что у власти стоят правители. Я живу в стране, где якобы социализм. Это якобы очень прогрессивно. Но это большое заблуждение и полная ложь. Нам здесь хуже, чем когда-либо. Говорю вам как человек, который в молодости никогда особо не беспокоился о политике. Не было причин. Было все равно, кто у власти. Левые, правые. Даже если бы репрессии, была определенная свобода. Но сейчас все не так. Даже в СМИ нельзя говорить, потому что тебе сразу навешивают ярлык. Мне не нравятся ярлыки. У каждого человека есть право на свое мнение. У каждого есть внутреннее «я», чувства. Для меня самое важное, чтобы человек был счастлив, чтобы ему было комфортно, чтобы его проблемы можно было решить, а не чтобы кто-то сверху говорил, как тебе жить. Это сильно усложняет человеческие отношения.
0: Но вас здесь ждут не только слушатели, но и музыканты. Вы знаете о нашей группе «Легион».
1: Я
2: бы с удовольствием, но думаю, это можно сделать только в России. Когда мы вернемся, а я знаю, что мы вернемся, было бы здорово оказаться в одном из городов, где играет такая группа. Вы прислали мне информацию о вашей группе «Легион», которая существует уже давно. Мне понравилось. Не знаю, умеет ли вокалист петь на английском, но это не проблема. У меня уже есть идея. Вся группа или ее часть играет, а Диего поет на английском в их песне. Или если есть студия, где мы могли бы сначала сыграть эту песню с ними, а потом пригласить наших музыкантов. Думаю, чтобы получилось удачно, нужно встретиться вживую.
0: Томми, вот оглядываясь на время работы с Кеном Хенсли, на свою самостоятельную работу, как, по-твоему, изменилась музыкальная индустрия сегодня?
2: Во времена Кена Хенсли компакт-диски еще продавались. Их лицензировали для разных стран. Для музыкантов это было интереснее и удобнее. Можно было отслеживать продажи. Конечно, были и пиратские диски, но все равно было проще. И сегодня с цифровыми платформами нас могут услышать очень быстро в любой точке мира. Но экономически это ничего не дает музыканту. Да, это влияет на популярность. Но если человек покупает пластинку в России, хранит ее дома, это настоящий фанат, и он им останется. Не знаю, как в России, но в Испании подавляющее большинство фестивалей живой музыки — это рок-фестивали. Правда, есть только два крупных фестиваля для рок-групп 80-х, 90-х. Эти фестивали основаны на приглашении 2-3 рок-звезд и множество молодых групп, пытающихся делать то же самое. Молодые группы совсем не выделяются. Громкие имена уже забрали львиную долю. Но я стремлюсь отойти от ярлыков хард-рока и хочу объединить мощное рок-звучание с элементами поп-музыки, может, даже электроники, чтобы песня была более современной. Вы можете продолжать играть рок, но современный. Можно создавать рок с ретро-элементами, как у меня, в стиле 90-х, но сделать его более современным. В 90-х я бы не смог этого сделать. У меня не было тех средств того звучания. Аудитория есть, и это неправда, что у рока нет аудитории. Главная проблема — это найти своего слушателя. И здесь искусственный интеллект может быть полезным. Когда алгоритм обучается, он начинает предлагать нашу музыку нужным людям, которые искали что-то подобное. А наши песни доходят до них независимо от страны. Одно дело использовать ИИ как хороший инструмент, и совсем другое — уничтожать им музыку. Сегодня ИИ может изобразить целый симфонический оркестр. Но люди, которые заменяют живых музыкантов нейросетью, фактически говорят: «Возьмите всех людей, которые учились играть в симфоническом оркестре 20 лет, и выбросьте их. Они не нужны. Потому что если вы просто насвистите мелодию, и сделает все за вас, подстроит. Обычные потребители пока не видят разницы. Они не знают, в чем настоящая разница. Но она есть, и она очень заметна. Я очень надеюсь, что это можно остановить.
3: И espero realmente que eso se pueda parar.
0: И тебе не кажется, что ваша группа исполняет музыку прошлых лет немного ретро?
2: Да, я бы сказал, что я немного ретро в том, как сочиняю музыку, потому что мы не хотим терять наше ядро. Если есть аудитория, которой нравится слушать более мелодичные песни с разнообразными ходами, мы это сохраняем. Современный рок сам по себе довольно линеен, очень помпезен по звучанию, очень интенсивен. Но с моей точки зрения ему никогда не хватает оригинальности, новых звуков. Есть молодые артисты, которые невероятны, они прирожденные сценические рок-исполнители. Но почему-то они делают поп-музыку. А есть и другие, которые продолжают держаться за ретро-звучание. Но в итоге эти песни получаются очень пресными.
0: Мы сейчас обратимся еще к одной вашей композиции «Stun Me Down».
2: Это одна из первых песен. Она расширила мой кругозор и повлияла на то, как я создавал другие песни. Это энергия, этот протест. И эта песня достигла этого в наибольшей степени. Она минималистична по аранжировке, но обладает огромной мощью. И Диего здесь очень близок к своему личному стилю. Бывают моменты, когда начинаешь и даже не представляешь, как зазвучит песня, пока не начнешь работать над ней. Почти резкая, очень сухая гитара. Все очень минималистично, и это работает. Но я не стремлюсь сделать альбом однообразным. Я ненавижу это. Но я хочу, чтобы слушатели сразу узнавали тебя по тому, как ты играешь. Это характерный звук, но он позволяет мне использовать разные стили в рамках одного альбома. В итоге альбом получается разным по темпу, звуку, гитаре, мелодиям.
3: Mismo sonido, misma guitarra, mismo bajo, misma melodía.

0: Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота». Сегодня с нами до конца часа музыкант группы «Bull» Томми Лопес. Только что прозвучала композиция этой команды «Stone Me Down». Мой следующий вопрос. Насколько вы популярны у себя на родине, в Испании?
1: Поклонники в Испании есть. Когда группа только начинала, на наши концерты ходили одни и те же люди. Нам было сложно охватить более широкую аудиторию через наши каналы. А в других странах это происходит гораздо быстрее. В Испании сложнее, потому что больше внимания уделяется инди-попу, иногда инди-року, но особенно латиноамериканской музыке. Она самая успешная. В Испании проблема. В 60-х и 70-х Испания экспортировала музыку в Латинскую Америку, и слушатели знали испанских певцов. А последние несколько лет с бумом реггаетона Испания стала провинцией латиноамериканского рынка. Мы слушаем только музыку из Коста-Рики, Колумбии. Все латиноамериканское. А Испания к этому не готова. Поэтому у рока и такой музыки огромный разрыв в аудиториях.
0: Наша радиовстреча постепенно завершается. Нас ждет еще одна песня, но прежде я бы хотел спросить у нашего гостя, как можно описать ваш коллектив.
1: Мы такие, какие есть, и это не эгоизм. Другие группы считают себя лучшими, но мы пришли в музыку не для того, чтобы быть лучшими, а чтобы поддерживать стиль, который мы создали 6 альбомов назад, который эволюционировал, изменился и сохранил основу. Люди приходят и уходят из Bull. Но мы все навсегда останемся братством, потому что у нас другие цели. Желаю слушателям побольше терпения. Мы скоро обязательно приедем к вам. Я знаю, что мы вернемся в Россию и выпустим новый альбом. И это здорово, что вы продолжаете слушать нас. Пожалуйста, заходите на страницы в Bull в соцсетях, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что думаете о песнях. Это помогает нам расти, становиться лучше, понимать, что нравится, а что нет. Чтобы мы могли исправляться и быть с вами на одной волне.
0: Это был музыкант испанской группы Bull Томми Лопес. Томми, большое спасибо за это интервью. Я желаю всей вашей группе новых рок-успехов, и мы ждем вас с концертами в России. И в заключение мы услышим заглавную песню вашей новой работы, которая так и называется «Drops of Black».
1: Это песня о тех темных каплях, которые определяют судьбу каждого, о моменте, который был в жизни каждого из нас. Когда у тебя много проблем, тревог, разочарований, и ты вот-вот сдашься, но продолжаешь. Это та самая внутренняя борьба, которая стала вдохновением для всей концепции альбома.
0: Друзья, на этом все. Я Дмитрий Добрынин, Томми Лопес. Прощаемся с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Томми Лопес, especialmente para Radio Resi.

0: Музыка большой страны. Группа «Зверобой». Доброволец. Дмитрий Сосов.
1: Сейчас вы услышите нашу новую песню «Доброволец». Родина – это мать, давшая нам все. И мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы видим себя в одном ряду с предками. И в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу.

0: Музыка большой страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войски, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Тюмени. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского
5: восторга. Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли она нас получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
8: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское. В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Далее подробно. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств. Он назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой ВСУ. По словам президента, проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий. Глава государства сообщил, что российские войска полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
2: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч. А в результате принудительной, а людей там, как вы знаете, на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию. Сейчас скажу и об этих последствиях. И ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек.

0: Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Владимир Путин также заявил, что Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. Президент подчеркнул, что конфликт на Украине быстро приведет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Отвечая на вопросы об отношениях Москвы и Пекина, глава государства заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая. Страны продолжают военное сотрудничество, оно является традиционным и не связано с текущими событиями в мире, отметил Путин. Российские войска освободили в Запорожской области населенный пункт Комсомольское, другое название Гуляйпольское, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделение группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольская Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Гавриловка и Новониколаевка. Противник потерял до 430 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
1: Комсомольское – крупный узел обороны ВСУ. Его освобождение создало условия для дальнейших наступательных действий российских войск. Также вооруженные силы России поразили за сутки места хранения, площадки запуска беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. В Минцифры будут решать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Максуд Шадаев. «С ним все будет хорошо», – заверил министр. Ранее он сообщил, что компания Apple удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причин. Этим решением она ограничила доступ более 20 миллионам российских пользователей iPhone и iPad к сервисам мессенджера. По словам Шадаева, ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. По оценкам министра, 25-30% из них пользуются гаджетами с операционной системой iOS. В связи с исключением из магазина приложения, уведомления о сообщениях и звонках на устройство Apple не приходят, хотя весь функционал сохраняется. Команда мессенджера посоветовала периодически проверять приложение и не удалять его с устройства на iOS, так как поставить его вновь не получится. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк 6-1, 6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на Ролан-Гаррос 5 лет назад. В финале Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая в полуфинале обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 7-6, 6-4. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. А в четверг сборная России прилетела в Волгоград. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает издание «Ле Паризьен». Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Московский хоккейный «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с нападающим Алексом Гольчаником. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». Напомню, 32-летний уроженец Милуоки Гольчанюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. В завершении футзал «Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России. В четвертом матче финальной серии «Ухта» на выезде обыграла «Тюмень» со счетом 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в пятницу, 5 июня, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно, дождь. В Новосибирске плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Калининграде плюс 20, плюс 22, облачно, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть четвертая.
1: Значит, вы уже слышали про смерть Ларсена? Если эти двое вдруг встретятся, ждите грозы, потому что они ненавидят друг друга, как настоящие волки. Смерть Ларсен командует Македонией, единственным промысловым пароходом во всей флотилии. У Македонии 14 шлюпок, у остальных же шхун только по 6. Ходят слухи, что на ней есть даже пушки, и что она занимается контрабандой. Ввозит опиум в Штаты, перевозит оружие в Китай, даже вербует рабов на Полинезийских островах.
2: Между матросами произошли 3 или 4 крупные ссоры. Их разговоры передаются капитану, и уже двое доносчиков были жестоко избиты своими товарищами. Томас Магридж оказался одним из доносчиков. Желая вернуть себе благоволение капитана, он передал волку Ларсену неосторожные слова Джонсона. Джонсон купил себе на складе нашей шхуны штаны и куртку из промасленной кожи. Вещи оказались плохого качества, и он открыто говорил об этом. Но я ничего не знал о недовольстве Джонсона. И то, что я увидел, было для меня совершенной неожиданностью. Я только что закончил подметать каюту и был вовлечен волком Ларсеном в спор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг Йоханссон спустился по трапу в сопровождении Джонсона, последний по морскому обычаю снял шапку и почтительно остановился против капитана посередине каюты, неловко переминаясь с ноги на ногу. Я увидел тревожный огонек в глазах у Джонсона, но принял это за естественную застенчивость матроса.
3: Запри дверь на задвижку, Хэмп. Йоханссон.
4: Мое имя Джонсон, сэр.
3: Ну, черт возьми, Джонсон так Джонсон. Догадываешься ли ты, почему я послал за тобой?
4: И да, и нет, сэр. Я добросовестно исполняю свою работу. Штурман это знает, и вы знаете, сэр. Жалоб не может быть.
3: Это все?
4: Я знаю, что вы ополчились на меня. Я вам не нравлюсь. Вы...
3: Продолжай. Не бойся оскорбить меня.
4: Я не боюсь. Если я говорю медленно, то это потому, что я не так давно покинул родину, как вы. Я не пришелся вам по вкусу, потому что я уважаю самого себя. Вот, сэр, почему.
3: Ты даже слишком уважаешь себя для судовой дисциплины. Ты понимаешь, что я говорю?
4: Я знаю английский язык и понимаю, что вы говорите, сэр.
3: Джонсон, я слышал, что ты не совсем доволен купленными вещами.
4: Да, недоволен. Они плохие, сэр.
3: И ты продолжаешь трепаться об этом.
4: Я всегда говорю, что думаю, сэр.
3: Знаешь ли ты, что ожидает тех, кто говорит такие вещи про мой склад и про меня?
4: Знаю, сэр.
3: Что же именно?
4: То, что вы, сэр, и ваш штурман сейчас проделаете со мной.
3: Посмотри на него, Хэмп. Посмотри на эту частицу одушевленного праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, бросает мне вызов и думает, что состоит из чего-то действительно имеющего цену. Оно одушевлено разными людскими фикциями вроде справедливости и честности. И все это в нем держится, несмотря на грозящие ему неприятности. Что ты о нем думаешь?
2: Я думаю, что он гораздо лучше вас. Эти человеческие фикции, как вы считаете нужным называть их, создают благородство и мужество. У вас нет фикций, нет убеждений, нет идеалов. Вы нищий.
3: Совершенно верно. У меня нет фикций, создающих благородство и мужество. Живая собака лучше мертвого льва. Моей доктриной всегда была целесообразность. Этого достаточно, чтобы жить. Этот кусок фермента, называемый Джонсоном, перестав быть ферментом и обратившись в прах и пепел, будет иметь не более благородство, чем всякий другой пепел и пыль. А я в это время буду жить и рычать. Знаете ли вы, что я намерен сейчас сделать? Я пущу в ход буйство и рычание. Я покажу вам, какая участь постигает благородство. Посмотрите-ка, что я сделаю.
2: Он сидел в 3 ярдах от Джонсона, но одним прыжком перелетел это расстояние. Он прыгнул подобно тигру, переносящемуся через препятствие. Джонсон тщетно пытался отразить этот яростный натиск. Он опустил одну руку, чтобы защитить живот, и поднял другую, чтобы прикрыть ею голову. Но кулак волка Ларсона пришелся как раз посередине и ударил его в грудь. Дыхание Джонсона внезапно оборвалось с мучительным криком. Он едва не упал навзничь и закачался, пытаясь сохранить равновесие. Джонсон храбро боролся, но он не мог устоять против волка Ларсона, а тем более против соединенных усилий волка Ларсона и его помощника. Это было ужасно. Мне казалось, что прошли века, а на самом деле избиение продолжалось не больше 10 минут. Волк Ларсон и Йоханссон нападали на несчастного со всех сторон. Глаза Джонсона ничего не видели. Кровь текла из ушей, носа и рта и превращала каюту в мясную лавку.
5: Легче, Йоханссон, малый ход! Легче, я сказал! Хэмп, открой дверь!
2: Есть, сэр. Я повиновался. И 2 зверя подняли бесчувственного Джонсона, как мешок мусора, тащили вверх по трапу и положили на палубе. Кровь из его носа багровым потоком хлынула к ногам рулевого, которым был на этот раз никто иной, как Луис, товарищ Джонсона по лодке. Но Луис повернул штурвал и невозмутимо посмотрел на компас. Не так держал себя Джордж Лич, бывший каютный юнга. Всех на шхуне поразило его поведение. Он без разрешения вышел на корму и унес Джонсона в кубрик, где начал, как умел, перевязывать его раны и ухаживать за ним. К тому времени, как я закончил чистку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я вышел на палубу, чтобы подышать чистым воздухом и дать отдых измученным нервам. Волк Ларсон курил сигару и осматривал лаг, который призрак обычно тянул за собой, но который теперь почему-то был поднят на борт.
6: Да проклянет Бог твою душу, волк Ларсон! Пусть твоя подлая душа сгорит в преисподней! Только туда тебе и дорога, трус! Убийца, свинья!
2: Я был поражен как громом. Я ждал немедленного уничтожения Лича. Но в данный момент уничтожать его не входило в планы волка Ларсона. Он медленно побрел на корму и, облокотившись на угол каюты, стал с задумчивым любопытством смотреть на Лича.
6: Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьешь меня? Ведь ты можешь это сделать. Но я не боюсь тебя. В 1000 раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем живым и в твоих когтях. Ну, подходи же, трус! Убей меня! Убей! Убей!
7: Чего ругаешься? Постыдился бы!
2: Бессильное бешенство Лича нашло себе исход. Не успел Кок произнести свое замечание, как был сбит с ног кулаком Лича. Магрич 3 раза пытался подняться на ноги, Но каждый раз лич снова расшибал.
7: Разве вы не видите? Отпустите вы его, ради бога!
2: Матросы, уже посмеиваясь и перекидываясь словами, смело потянулись к корме, чтобы посмотреть на избиение ненавистного кока. Даже я почувствовал радость. Признаюсь, я был в восторге, видя, как на Томаса Магриджа сыпались удары. Хотя они были почти так же ужасны, как и те, которые по вине Магриджа выпали на долю Джонсона. Ну и досталось же Коку. Избиение было похоже на то, свидетелем которого я был в каюте. Лич бросал Кока из стороны в сторону, как мяч, пока, наконец, тот не растянулся на палубе. И никто даже не вступился за него. Лич мог бы убить Магриджа. Однако он, очевидно, насытил свое мщение и оставил распростертого врага, который скулил, как щенок. В течение 3 дней я работал за себя и за Томаса Магриджа и должен сознаться, что исполнял работу хорошо. Мне известно, что волк Ларсон остался мной доволен, а матросы прямо сияли от удовольствия, пока продолжался короткий период моего правления в камбузе.
8: Первый раз ем чистую пищу с тех пор, как я попал сюда. Все, что готовит Томми, почему-то всегда отдает тухлым жиром. И по моим подсчетам, он ни разу не менял на себе рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриска.
9: Это так и есть.
10: Пари держу, что он и спит в ней.
9: И не проиграйте. На нем всегда одна и та же рубашка. И за все время он не снимал ее ни разу.
2: Однако волк Ларсон не дал Магриджу больше 3 дней на поправку. На 4-й день его, хромого, больного и полуслепого, подняли с постели за шиворот и заставили приступить к работе. Он хныкал и жаловался, но волк Ларсон не знал пощады.
3: И чтобы больше не подавал помоев, слышишь? Смотри, чтобы больше не было жира и грязи, и хоть иногда надевай чистую рубашку. А то отправишься у меня за борт. Понял?
2: Томас Магридж с трудом ковылял по камбузу, и когда призрак слегка накренился, он зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он протянул руку к железной решетке, окружавшей печку и защищавшей горшки от падения. Но промахнулся, и его рука опустилась на горячую плиту. Послышалось шипение, запах жареного мяса и острый крик боли.
7: Боже мой! Боже мой! Что же я наделал? Что же это такое? Почему все валится на мою голову? Я так старался прожить со всеми в ладу и не причинять никому вреда. О, как я ненавижу его! Как я его ненавижу!
2: Кого?
7: Мне всегда не везло. Когда я был мальчонкой, некому было послать меня в школу. Некому было дать мне поесть. Некому было даже нос мне вытереть. Кто обо мне позаботился бы? Кто? Ну скажите, кто?
2: Ничего, Томми, приободрись. В конце концов, все образуется. Перед тобой еще долгие годы жизни. И ты еще успеешь сделать себе карьеру, какую захочешь.
7: Это ложь. Беспросветная ложь. Ты сам великолепно это знаешь. Я конченый человек. Я сделан из отбросов и разной ерунды. Для тебя-то, Хэмп, это все ничего. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что такое быть голодным. Никогда не засыпал в слезах, когда маленький животик ноет и урчит, как будто там внутри сидит крыса. На мою долю выпало больше мучений, чем на долю 10 других детей вместе взятых. Вот слушай, что я тебе скажу. Я провалялся полжизни на больничной койке. У меня была желтая лихорадка. Я болел ею в Аспенвале, на Гаване и в Новом Орлеане. Я полгода гнил от цинги на Барбадосе и чуть не умер от нее. Потом оспа в Гонолулу, перелом обеих ног в Шанхае, воспаление легких в Уналашке, три сломанных ребра и повреждение внутренностей во Фриско. И вот теперь я здесь. Посмотри, посмотри на меня, ты только взгляни. Ребра опять поломаны. Наверное, стану харкать кровью. Кто же меня вознаградит за все это, спрашиваю я тебя? Ну кто? Бог? Как он, должно быть, меня ненавидел? Этот самый Бог, когда посылал в этот проклятый мир.
2: Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Он все еще был болен, и часто я наблюдал, как он с трудом влезал на мачту или устало поникал головой, стоя у штурвала. Казалось, что самый дух его был сломлен. И это было хуже всего. Он стал унижаться перед Волком Ларсеном и почти присмыкаться перед Йоханссоном. Но не таково было поведение Лича. Он ходил по палубе, задрав нос кверху, и как тигренок открыто проявлял свою ненависть к Волку Ларсену и Йоханссону. У Волка Ларсена был второй жестокий припадок головной боли, продолжавшийся 2 дня. Он, очевидно, сильно страдал, потому что позвал меня к себе и покорно подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не принесло ему облегчения. По моему совету он даже отказался от курения и вина. Меня удивляло, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.
1: Это рука Божия, поверьте мне. Это ему предупреждение за его бесчеловечные дела. И этим дело не кончится. Иначе...
11: Иначе что?
1: Иначе Бог ничего не видит и не желает исполнять своих обязанностей. Но помните, я ничего не говорил.
11: И все же пока никто никого не убил, вопреки вашим предсказаниям.
1: Не беспокойтесь, смерть придет. Уж я давно это предчувствую. А теперь это для меня так же ясно, как то, что на корабле есть снасти, хотя их сейчас и не видно в темноте. Нет, она уже близка. Она уже идет.
11: Кто же будет первым?
1: Ну, только не толстый Луис. Это я могу обещать наверняка. Я всеми своими костями чувствую, что через год в это время увижу свою старушку-мать, которая давно уже устала ждать своего сына.
7: Что это он тебе говорил?
2: Что он собирается как-нибудь съездить домой, повидать мать.
7: А у меня никогда не было матери.
2: Это замечание заставило меня задуматься. Где же матери всех этих людей, находившихся на призраке? Как неестественно, что они оторваны от женщин и одиноко скитаются по белому свету. Грубость и дикость – неизбежный результат этого. Окружавшие меня люди должны были бы жить среди жен, сестер и дочерей. И тогда они сами были бы способны на мягкость, нежность и сочувствие к другим. Примечательно, что никто из них не женат. Это был клуб холостяков, злобно скрежетавших зубами друг на друга и становившихся с каждым днем все злее и грубее. Мне иногда не верится, чтобы у них когда-либо были матери. Под влиянием этих мыслей я заговорил с Йоханссоном. Это был первый наш неофициальный разговор с ним. Оказалось, что он покинул Швецию в 18 лет, теперь ему 38, И за все это время он ни разу не был дома. Года два назад в каком-то матросском кабачке в Чили он встретил односельчанина, и тот сообщил ему, что его мать все еще жива.
4: Да, она, вероятно, уже очень состарилась.
2: Когда же вы последний раз ей писали?
4: В 81-м. Нет, в 82-м. А, нет, позвольте, в 83-м году. Да, именно в 83-м году, 10 лет назад. Видите ли, я каждый год собирался домой. Чему было писать? Ведь всякий раз оставался до встречи всего один год. И каждый год что-нибудь мешало поехать. Но теперь я штурман. И когда я получу в Сан-Франциско расчет и соберу долларов 500, то сразу же махну на какой-нибудь шхуне вокруг мыса Горн в Ливерпуль. Заработаю в пути еще один жат, ну а оттуда к моей старушке. Тогда ей уже не придется больше работать.
2: Неужели она еще работает? Сколько же ей лет?
4: Около 70, да. У нас на родине работают от рождения и до смерти. Вот почему мы и живем так долго. Я проживу до 100 лет.
2: Я никогда не забуду этого разговора. Эти слова были последними, которые я слышал от Йоханссона. Может быть, это были вообще последние его слова. Спустившись в каюту, чтобы лечь спать, я решил, что там слишком душно. Ночь была тихая. Мы уже вышли из полосы пассатов, и призрак шел со скоростью не более 1 узла в час. Я взял подмышки одеяло и подушку и поднялся на палубу. Какое-то движение за бортом привлекло мое внимание. Мокрая мускулистая рука хваталась за перила. Рядом с ней в темноте обрисовывалась другая. Я следил за этими руками, как завороженный. Какого выходца из морских глубин мне предстояло сейчас увидеть? Затем я увидел голову с мокрыми волосами. И передо мной, наконец, появилось лицо Волка Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове. Быстрым движением он перебросил свое тело на палубу. Вода стекала с него ручьями, и я слышал ее шум. Когда он подошел ко мне, я инстинктивно подался назад, потому что увидел в его глазах нечто, предвещавшее смерть.

0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. Луис – Алексей Войтюк. Джонсон – Григорий Данцигер. Лич – Александр Денисов. Йоханссон – Алексей Мясников. В спектакле также заняты артисты. Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует. Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. В одном из прошлых выпусков радиожурнала мы объявили о старте очередного индивидуального рейса поезда «Надежды». Его участниками стали Изабелла и Олег из Краснодарского края. У них большой дом, а вот большой семьи, о которой оба они всегда мечтали, нет. Только взрослая дочь, которая уже давно живет отдельно. И супруги захотели принять в семью ребенка из детского дома. А мы решили им в этом помочь и пригласили стать пассажирами нашего необычного транспортного средства.
3: Поезд «Надежды».
2: Внимательно посмотрев фотографии и анкеты наших подопечных ребят в листе ожидания и в детской галерее, Изабелла с Олегом очень заинтересовались 12-летним Денисом из Кемеровского детского дома. Мы связались с руководством учреждения, и нам разрешили передать краснодарцам контактный номер телефона. Изабелла сразу же позвонила по нему и познакомилась с директором Ириной Орловой.
4: Я пообщалась с семьей, они рассказали о себе, кто чем занимается, какие перспективы, где они проживают, какой дом. Спросили про Дениса, я рассказала, что вот его увлечение.
5: Вам-то семья как понравилась?
4: Конечно. Мы очень надеемся, что все сложится хорошо.
2: Изабелла и Олег отправили в детский дом копии своих документов. Изучив их, Ирина Сергеевна разрешила дистанционное общение с мальчиком. Супруги стали регулярно звонить в Кемерово.
4: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, общаются. Денис ходит такой радостный и говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже. Они готовы его забрать в мае. Он радостный, у него глаза сверкают, готов к другой жизни.
2: И вот в последних числах мая мы услышали.
6: Сижу сейчас, подписываю заявление забрать Дениса. Ответственный момент у нас. Пишу заявление об отчислении из числа воспитанников. Прямо в эту секунду.
2: А чуть позже?
7: Все, уже 40 минут, мы молодые родители.
8: Ух ты, уже все оформили?
7: Абсолютно все. Они нас так ждали. Осталось только документы из школы забрать и все. Мы тут в батутном центре развлекаемся.
8: Как ваша встреча-то первая прошла? Личная?
7: Да прекрасно. Знаете, такое ощущение, будто вот давно не виделись и встретились.
8: То есть вот каким был на дистанционных встречах, таким и оказался? Или есть какая-то разница?
7: Нет. Каким вот мы узнали, таким и он оказался, да.
9: Ну, мы же общались по видеосвязи, поэтому я себе таким же его и представлял.
8: Что сказал, когда увидел?
7: О, здравствуйте! Такой интересный мальчик. Очень спортивный, крутит сальто, все руки в мозолях, потому что он постоянно на турниках, он подтягивается, крутится, паркурит. Ой, вытворяет такое, что мама дорогая. Очень активный, с чувством юмора. Нам это импонирует, конечно. Мы очень довольны. Папа Нина радуется.
9: Хороший мальчик, мне очень понравился он.
8: Ну, какие планы?
7: Сейчас вот покушаем, еще повеселимся, продуктов закупим. Завтра нас ждет первый семейный завтрак.
9: Мы приехали с запасом, чтобы успеть все сделать. Сейчас у нас пока несколько дней есть. Мы погуляем по городу, посмотрим местные достопримечательности. Ну и потом по пути еще заглянем в Сочи, в море искупаемся и потом уже домой.
8: Денис, кем сейчас себя ощущаешь?
3: Нормальным ребенком. А в Искандуме я себя чувствую, как брошенную собаку. Как сказать, человеком себя чувствую. У меня теперь здесь есть люди, которые меня любят.
10: Поезд надежды.
2: Наверное, кто-то сейчас подумал: хорошо, долгожданная встреча состоялась. Взрослые и подросток объединились в одну семью, все счастливы. А как сложится дальнейшее отношение Дениса с Изабеллой и Олегом? Мы непременно это узнаем и расскажем в следующих выпусках. Однако кандидатов на участие в этом рейсе «Поезда надежды» было несколько, и выбор одной семьи, конечно, не означает, что остальные не могут получить необходимые им поддержку и внимание. Что у них сейчас происходит и нужна ли какая-то помощь, выясняла Ирина Поварова.
11: История с продолжением.
12: Елена с мужем и годовалой дочкой живут в Рязани. Некоторое время назад мы получили от этой семьи письмо с вопросом об одном 12-летнем мальчике, нашем подопечном из Сибири.
13: Вы мальчика до какого возраста ищете?
14: У нас заключение от 3 до 13 лет на мальчика. Смотрели, искали, вот я в группе состою по установлению, ваша группа, послушали подкаст, посмотрели видео с супругом, как-то откликнулось. Решили узнать на всякий случай, возможно ли как-то удаленно, потому что расстояние довольно большое.
12: Мы пообщались с директором учреждения, где живет подросток. Рассказали об интересе к ее воспитаннику. Она ответила, что готова поговорить с этими кандидатами и передала номер своего рабочего телефона. Однако Елена не позвонила. Семья передумала. Оказалось, что рязанцы параллельно искали будущего приемного сына в разных регионах. И в результате познакомились и уже оформляют опеку над 11-летним пареньком из Санкт-Петербурга. Поздравляем и желаем легкой адаптации. Еще одна Елена вместе с мужем живет в Москве. 11 лет назад в эту семью уехал из кемеровского дома ребенка наш подопечный Тёма, о котором мы рассказывали на сайте проекта и в соцсетях. Недавно Елена написала нам и спросила про брата и сестру из Иркутска.
15: Чем вас так заинтересовали ребятишки?
16: Вот бывает, смотришь на ребенка и понимаешь, что какой-то свой ребенок. Ну, у меня старшие уже выросли, и вот точно так же, и я бы сказала, ни разу не промахнулась.
15: А сколько у вас ребятишек-то?
16: Ну, у меня сыну 32, приемные выросшие 22 и 21 будет. Девочка вот сейчас 18, мальчишке 15 и младшему 14 будет.
15: Ух ты! И что, мало? Хочется еще?
16: Малышей уже нет, а таких вот подростков, предподростков, да, вполне.
15: А вы подростками уже брали ребят или вы с малышей растили?
16: Нет, мои все с малышей. Анюта с годика, Надя с Линой, им было 3-4. Тёма с 2 лет и Влад с 4. Но у меня есть опыт. Как раз в том году девочка возвратная из семьи, 17,5 лет, она у нас полгода жила. Там такой сложный возврат был, и от фонда попросили ее взять. Тут я поняла, что мне, в общем-то, очень комфортно именно с подростками. И вот.
12: Этой семье свой контактный номер передала руководитель отдела опеки по городу Иркутску. Но звонка тоже пока не последовало.
16: Да, я в итоге не стала, потому что мы там 9 класс, до лета у меня работа, плюс ОГЭ, до середины июня я точно из Москвы не выездная. Но я потихонечку собираю документы. И с документами я тогда уже буду звонить, потому что у нас же еще вот это вот прохождение психологическое, у меня же 3, они, я думаю, не дадут 2 просто так, без этого психологического обследования.
15: Ну, вообще оно по закону-то добровольное.
16: Ну, в том-то и дело. Но они же тоже, типа, добровольно не дают. Я вот как раз думаю сейчас пободаться с ними или записаться и пройти. Как раз собираю информацию, как люди это делают.
15: То есть, в принципе, не оставили эту мысль?
16: Нет, я не оставила. Не-не-не.
12: Супружеская пара, которая живет в Ялте, столкнулась со странной проблемой. Документы Таисия с мужем собирали вдвоем. Заключение органа опеки выдали тоже на 2. Но поехать сейчас за ребенком сможет только Таисия. Обзванивая региональных операторов банков данных о детях-сиротах, она с удивлением услышала, что одно ее не примут. Мол, либо на прием должны прийти оба, либо никак.
15: Насколько далеко вы готовы поехать?
17: Знаете, я после того, как здесь провела несколько бессонных ночей над этой базой и успела поплакать, что совершенно для меня не свойственно, я уже даже до Саха-Якутии дозвонилась. Мне уже все равно.
12: Но практически везде на вопрос, сможет ли она одна ознакомиться с анкетами детей, познакомиться с ребенком и оформить над ним опеку, Таисия получала либо отрицательный, либо какой-то неопределенный ответ. С вопросом «как быть» и «поможет ли нотариально заверенная доверенность от мужа» женщина обратилась к нам. А мы попросили ответить юриста Оксану Хухлину.
18: Школа приемных родителей.
19: Здесь у нас, к сожалению, ситуация, которая до конца законом не урегулирована. И толкуется, на мой взгляд, и операторами банка данных, и вышестоящими организациями расширительно. Формально у нас есть два базовых нормативных акта, которые регулируют процедуру знакомства кандидата с анкетами и потом с детьми. Это закон о банке данных 44 ФЗ и это приказ Министерства просвещения о работе банка данных. И там написано, что кандидат приезжает и имеет право получить конфиденциальную информацию о ребенке на основании своего заключения. А дальше у нас вступает в силу такая практика жизненная, что если у нас кандидатов двое, муж и жена, которые по, опять же, рекомендации Министерства просвещения получили одно заключение на двоих, ведомство предполагает, что раз двое, пусть приезжают оба.
12: Но получается очень странная картина. Если из двух супругов собирает документы, проходит школу приемных родителей и получает заключение кто-то один, чаще это женщина, то по закону ее мужу достаточно написать в свободной форме согласие на то, что супруга по своему усмотрению выберет ребенка и оформит на него опеку или усыновление, а этот рукописный текст заверит органы опеки. И в этом случае жена или муж, если документы оформлял он, запросто может в одиночку поехать и привезти домой ребенка. А если оба приложили усилия, оба собрали документы, оба прошли подготовку и получили одобрение органов опеки? Выходит, что в таком случае один из супругов не может доверить второму то же самое, как если бы документы собирал кто-то один из них.
19: Ну да, я соглашусь, ситуация немного курьезная, но тем не менее пока это так. На многих сайтах у регоператоров прямо отдельно висит оговорка о том, что если вы вдвоем кандидаты с одним заключением, вы должны к нам приехать и встать на учет вдвоем. Но очень часто на практике, после того, как на вас обоих посмотрели специалисты, например, банка данных, и вы вдвоем оформили документы, во многих регионах дальше согласуют вариант такой, что знакомиться с анкетами детей, знакомиться непосредственно с ребенком может только кто-то один из кандидатов.
12: И все равно получается, что хотя бы в первый раз приехать должны оба супруга. А если, например, жена может сейчас взять отпуск и поездить по регионам, а у мужа нет такой возможности? Или он планирует свой отпуск использовать на время первой адаптации ребенка в семье? Не все могут себе позволить просто попутешествовать по стране только для того, чтобы встать на учет и подать документы. Ведь с первого раза можно и не найти своих детей.
19: К сожалению, да. Получается, что в этом случае у нас для семей, которые вроде бы органами опеки оценены более качественно, я бы сказала, то есть органы опеки более уверены в этой семье, как в будущих усыновителях или опекунах, приходится тратить больше времени, больше ресурсов или, например, ограничиваться только соседними регионами, где они безболезненно могут съездить несколькими днями, потратив небольшое количество времени на переезд. Пока, к сожалению, действительно ситуация такая. Возможно, ситуацию немного исправят те поправки, которые у нас с января 26 года вступили в силу, опять же, в 44 ФЗ, относительно порядка постановки на учет. Потому что если до 26 года кандидату необходимо было и на первичный учет в регион ехать, лично подавать документы, и на знакомство с анкетами детей ехать, то сейчас вот этот первый шаг немного упростили. Для того, чтобы встать на учет в качестве кандидата и заявить о том, что я ищу детей вот такого-то возраста, пола и так далее, для этого можно как лично приехать в регион, так и направить заявку через портал госуслуг из своего личного кабинета. И в этом случае, после направления заявки в течение 10 рабочих дней, регион должен вам ответить, что да, у нас есть, например, такое-то количество анкет, подходящих под ваши пожелания, и вы можете приезжать знакомиться. К сожалению, пока вот только на этом этапе стало немножко попроще.
18: Школа приемных родителей.
12: Мы передали мнение юриста ялтинцам. Вполне понятно, что такое положение дел их не очень обрадовало. Супруги приняли решение переделать заключение о праве быть усыновителем на одну Таисию. Недавно мы снова пообщались.
20: Заключение я получила буквально несколько дней назад уже на себя одну. И собираюсь доехать до Москвы, там уже смотреть, что получится.
0: Вы к федеральному оператору хотите?
20: Хотела, да, к федеральному, наверное. Ну, к московскому уж как минимум заглянула бы.
0: То есть будете смотреть базу, смотреть анкеты, искать детей? Или уже кого-то приметили?
20: Нереально кого-то приметить на расстоянии. По базе, которая в открытом доступе, я уже даже не звоню.
0: Почему?
20: Ну, потому что несколько звонков, и они все вхолостую. То знакомиться, то уже пристроен даже вплоть до такого, что только сегодня выложили, оказывается, информация уже устарела давно. Расхождение с реальностью очень большое, поэтому решила для себя, что уже лучше на месте это делать, чем здесь кого-то присмотреть, обнадежиться, и через 2 недели, когда приеду, тут уже просто никого не застать.
12: Я рассказала Таисии, что мы хотим озвучить проблему, с которой они столкнулись, в эфире.
20: Очень хорошо, что вы это сделаете. Я думаю, что я далеко не одна такая. Пусть люди знают и уже это учитывают. Лучше бы это при приеме документов опеки сразу бы проговаривали специалисты. Было бы проще намного, потому что мы, например, сможем просто не подумали в этом направлении. А если бы сразу были предупреждены, уже бы столько времени не потеряли.
12: А еще лучше было бы, если бы такой проблемы и вовсе не возникало. Существует ли какой-то путь решения? Юрист Оксана Хухлина считает, что вариант есть.
19: Единственный выход, который я вижу из этой ситуации, возможно, законодатель поправит нам немного нормативные акты. Может быть, будут внесены поправки в тот же 44 ФЗ или в порядке работы с банком данных, где, например, будет написана оговорка, что если у кандидатов одно заключение на двоих, например, эти этапы они должны проходить вместе, ну, скажем, знакомство с ребенком, да, а первичный этап – встать на учет в качестве кандидата, посмотреть анкеты детей, принять решение, что, вот, например, конкретно с этим ребенком мы хотели бы познакомиться. Может кто-то один из кандидатов происходить, все это может, например, с письменного согласия, оформленного у того же регионального оператора.
12: Звучит вполне логично, не правда ли? И не так уж сложно это осуществить. Будем надеяться, что законодатели обратят внимание на этот пробел в нормативных актах и помогут заполнить его так, чтобы не затруднить, а наоборот, облегчить путь потенциальных мам и пап к детдомовским мальчишкам и девчонкам.
11: Продолжение следует. Среди тех, кто очень ждет родителей, и наша новая подопечная. Она живет в одном из московских учреждений для детей-сирот. С ней вас сейчас познакомит Татьяна Юрасовская.
21: Где ты, мама?
22: Внимательный взгляд карих глаз, аккуратно уложенные каштановые локоны, приятная, чуть смущенная улыбка. Это 16-летняя Даша. Она только что окончила 9 класс. А что планирует делать дальше?
23: Хочу поступить в колледж.
24: Какой?
23: Гостиничное дело.
24: А почему ты его выбрала?
23: Ну, нас просто как-то отвели на мероприятие, где нам рассказывали про работу в отеле, и меня это как-то прям заинтересовало, и я решила выбрать гостиничное дело.
24: Там с людьми надо общаться. Ты, наверное, коммуникабельная?
23: Ну да.
24: Много у тебя друзей?
23: Да, много.
24: Прям все-все друзья?
23: Ну, не прям все, но для меня достаточно. У меня 2 подруги и 4 друга.
24: А почему именно с ними ты дружишь?
23: Ну, я с ними больше каких-то этапов в жизни прошла, больше доверия к ним.
24: Хороший друг, он чем отличается от всех остальных?
23: Ну, в случае чего, к нему можно сразу обратиться за какой-либо помощью. Ты будешь знать, что он тебя обязательно поддержит, и не будет никаких отговорок от него. Ты уверен, что именно он тебе поможет в какой-то трудной ситуации.
24: А ты такой друг?
23: Да.
24: Вообще, какой у тебя характер?
23: Ну, я добрая, решаю все словами, люблю честность. Ну, обычный характер, ничего такого.
25: Даша довольно зрелая и эмоционально, и социально для своего возраста.
22: К разговору присоединилась Екатерина Николаевна, психолог, заведующая отделом реабилитации ребят в учреждении.
25: Даша очень активная, довольно легко сходится со сверстниками, в то же время имеет твердые принципы. Несмотря на то, что здесь она у нас не является главной подружкой всех, и не стоит ни в какой компании детей, по натуре она лидер, довольно сильная девчонка.
26: И старательная очень девочка.
22: Добавляет Марина Валентиновна. Она руководит другим отделом центра, группой семейного воспитания.
26: Она очень так трепетно относится к учебе. Ей не нужно напоминать. Она сама придет и скажет, что да, мне вот здесь проблемы, мне нужен репетитор по этому предмету. И она сама будет прям вот заниматься, добиваться. И в школе нет у нее пропусков. Но жизнь девочка такая ответственная, серьезная и целеустремленная. Ну и, могу сказать, творческая, разносторонняя. Она, например, увлекается маникюром, макияжем, принимает участие в различных мастер-классах, особенно по визажу.
22: А чем еще Даша любит заниматься в свободное время?
23: Ну, если именно после школы, то я в основном подготавливаюсь к экзаменам, а потом могу прочитать книгу или посидеть в телефоне. А так еще по пятницам и воскресеньям я хожу в бассейн. Я очень люблю плавать. Да, давно. 4 месяца. Ну, для меня это хороший срок.
24: То есть ты меняешь увлечение?
23: Ну, да. Я не люблю останавливаться на одном. Раньше я еще рисовала, пела, танцевала. Ну, что-то мне не особо нравится теперь, поэтому забросила.
24: А чем еще ты занималась?
23: Ну, я пишу стихи. Они как-то спонтанно получаются.
24: То есть вот прям экспромты?
23: Ну да.
24: Ты кому-то их показываешь или только для себя?
23: Я их выкладываю на общий обзор на сайте. Их могут читать люди.
24: Даша, скажи, пожалуйста, а ты бы хотела куда-нибудь съездить?
23: Конечно, я бы хотела побывать в Японии очень сильно и в Германии. Для меня Япония — это какая-то такая страна творчества. Там просто зародилось одно из моих самых любимых искусств — это аниме. А Германия для меня связана с какой-то готикой, а мне это очень сильно нравится, поэтому тоже меня туда манит.
22: Какая же семья подошла бы такой активной, жизнерадостной и разносторонней девочке?
25: Точно могу сказать, что это должна быть семья опытная, не обязательно с приемными детьми, но опытная в воспитании вообще подростков. Может быть, еще тут важна какая-то готовность к разным увлечениям ребенка. Должны быть ресурсы эмоциональные, которые позволяют допустить общение с кровными родственниками. Даша будет черпать и свой ресурс оттуда. Это значимые для нее люди. Она переживает за кровных родственников, которые есть. Оттуда и поддержка может быть, если правильно организовать семейную систему. Даша вполне человек, с которым можно договориться, что-то обсудить. С ней, можно так сказать, немного каких-то бытовых проблем, школьных проблем. Ну и, наверное, это больше про какой-то индивидуальный контакт взрослого и ребенка, который ей важен.
11: Фотографии Даши, а также других ребят из Москвы, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи!
18: Детский вопрос. Музыка большой страны.

опера, еще тогда совсем юное, совсем новое, недавно изобретенное искусство, в первый раз обратилось к исторической правде. Мы ведь помним, что когда-то на рубеже 16 и 17 столетий идея флорентийских аристократов, собиравшихся в кружок, известный под названием «Флорентийская камерата», заключалась в том, что они будто бы придумали, как возродить античный театр. Столько о нем слышали, столько читали, но никогда его, естественно, не наблюдали.

Дио Монтеверди, и называлась она «Орфей и Эвридика». Впервые показана в конце февраля 1607 года при дворе мантуанского герцога. И именно она, собственно, первой оперой и считается. После этого Монтеверди прожил еще очень долгую жизнь, много чего сочинил, и мадригалов, это многоголосные песни, и театральных произведений, которые в разных местах Италии ставились не только для элитарного аристократического круга, но и для простой публики. Это были даже общедоступные спектакли. И вот последняя его вещь, появившаяся на венецианской сцене в 1642 году, это как раз коронация Попея. Это реальная древнеримская история, эпизод из времен императора Нерона, с которым мы сейчас, собственно, уже встретились. И я буду иметь честь представить вам ее персонажей в том виде, в каком они впервые вышли на оперную сцену. Когда людям действительно предлагалось поверить, что 1500 лет назад, даже чуть больше, в самом начале новой эры летоисчисления, все именно так и происходило. Что дуэт счастливый и финал исключительно счастливый. Это мы с вами уже, конечно, заметили. Как все это начиналось, сейчас мы вам покажем. Только одно небольшое уточнение. В реальности сохранилось со всеми сомнениями, действительно ли это рука Монтеверди, или, может быть, это кто-то другой. Может быть, это вообще разные авторы и в разное время дописывавшийся текст. Вот все это сохранилось в виде вокальных строчек, то есть мы точно знаем, как герои должны петь, и небольшого басового сопровождения. Вся остальная музыкальная материя, которая между ними, это так или иначе предмет реконструкции. И восстановление, которому это произведение подвергалось много раз, убедительнее и достовернее всего, ну, по крайней мере, из недавних прочтений, звучит именно у маэстро Уильяма Кристи. Вот так звучит пролог с симфонии, когда все начинается. А дальше, естественно, будем внимательно следить за событиями и разбираться, кто есть кто в этой истории о коронации Попея.

Я напомню, друзья, это Уильям Кристи, «Les Arts Florissants», то есть «Расцветающее искусство», и это хор, инструментальный ансамбль, а к ним примыкают замечательные певцы-солисты, среди которых Соня Йончева, Рената Дольчини, Кейт Линси, Карло Вистоли. Это все большие имена, особенно в мире старинной и очень старинной музыки, но нам главное сейчас не как самих певцов зовут, а как звучат их персонажи и что между персонажами происходит, поскольку мы все-таки считаем, что история подлинная. Так вот, в этой истории, кроме императора Нерона и Попеи, это его очередная, не первая и не последняя жена, очень важен персонаж по имени Оттон. Это ее Попеи бывший муж. Считается, что сама Попея дама приятная во всех отношениях, безусловно, но при этом беспринципная карьеристка, которая поставила себе цель добиться высшей власти, высшего богатства и высшего статуса в Риме. Естественно, к тому и шла, чтобы в конце концов стать супругой Нерона. А Оттон — это только ступенька на пути этого восхождения. Не очень блестящая, прямо скажем, у нее репутация историческая, у Оттона тоже. Известно, что это друг и собутыльник Нерона. Во всех его знаменитых эпических безобразиях, которые были до этой истории и потом продолжатся позже, а некоторые из этих безобразий носят совершенно криминальный характер, например, та роль, которую он сыграл в смерти собственной матери, и не будем дальше в это углубляться. Так вот, считается, что Оттон был ему верным спутником и не просто собутыльником, а именно соучастником. Но вот так он звучит в опере Монтеверди. Его роль тут значительно более благородна, чем на самом деле. У него как бы Нерон пытается отбить жену, и он оскорбленная сторона.

Это Оттон в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи». Вот теперь сама Поппея. На пути к своему будущему, давайте выразительно поставим это слово в кавычки, «счастью». Оно тоже несколько отличается от того, что мы слышали в начале, и от того, чем заканчивается сама опера. Но вот как она разговаривает со своим будущим мужем и императором. Она манипулирует им очень грамотно, а он, ну, до того капризный, до того избалованный.

В итальянском оперном театре 17 века женскими голосами пели и мужские, и женские роли. Вот здесь Соня Йончева в роли Попеи, а Кейт Линси в роли императора Нерона. И Нерон, пожалуй, звучит гораздо более визгливо и несимпатично, чем дама, которая пытается завоевать его сердце. А сердце там очень переменчивое и неверное. Но дело-то не в этом. Дело в том, что есть все-таки человек, в том числе и в непосредственной близости от Нерона, который знает, что хорошо, а что плохо, что по совести, а что против совести, и об этом не молчит. Это великий философ Сенека. Вот он с Нероном о чем разговаривает, напоминая, что вообще-то у Нерона есть жена, царица Оттавия, и все эти аморальные похождения не лучшим образом сказываются и на репутации императорской власти, и на нравах в обществе. Причем Сенека поет мужским голосом, это Рената Дольчини.

Друзья, я напомню, это опера Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи». Первая из дошедших до нас опер далекого 17-го столетия, это 1642 год, год премьеры, написанных на настоящие подлинный исторический сюжет, то есть на основе реальных событий. Вот их некоторая реконструкция. Вполне возможно, что примерно так и звучал диалог между императором Нероном и философом Сенекой о том, что правильно, а что неправильно. Я только уточню. Сейчас они не просто разговаривают о своих взглядах на мораль, престиж власти и еще многие другие интересные темы. В результате этого разговора Нерон прикажет Сенеке принять яд. Это такой изощренный способ казни. Когда-то подобным образом афинское общество приказало яд принять другому великому философу – Сократу. А Сенеку, к сожалению, постигнет здесь та же участь, и нам не стоит об этом забывать.

Итак, какая у нас, собственно, история предшествует коронации Поппеи, одной из жен императора Нерона, в опере Клаудио Монтеверди того же названия «Коронация Поппеи». Предыдущую жену каким-то образом нужно или изолировать, или удалить. Мужа Поппеи тоже примерно тем же образом надо нейтрализовать, чтобы его не было. Ну, просто убить, к тому же ближайшего друга и человека знаменитого в Древнем Риме, нехорошо. Жену свою прямо так открыто убивать он тоже не готов, император Нерон, хотя человек он абсолютно беспринципный, и в голову ему может прийти все, что угодно. Любое безобразие, вплоть до идеи спалить город Рим, чтобы полюбоваться его пожаром, этим заревом знаменитым, и это известно среди его похождений. Но вот его нынешняя жена, то есть действующая императрица по имени Оттавия. Ее поет еще одна замечательная певица, француженка Стефани Дустрак.

Ну вот видите, как получается. Есть двое влюбленных. Это очень несимпатичные, испорченные, аморальные люди, но каждый из них думает, что стремится к собственному счастью. И это, в общем, вполне соответствует канве реальной древнеримской истории. У Попея есть муж, у Нерона есть жена, и каким-то образом эти препятствия нужно устранить, чтобы Нерон мог вступить в очередной брак. Но при этом муж Попея сидеть сложа руки тоже не готов. Тот Аттон, который в опере значительно благороднее и симпатичнее своего исторического прототипа, берется за оружие. Более того, он бы почти осуществил свое страшное цареубийственное намерение, если бы его не остановило случайное стечение обстоятельств. А берется он за оружие, при этом еще и надевая плащ своей бывшей возлюбленной. У них там все очень непросто, и бывшие есть у всех и всегда. Вот его бывшую возлюбленную зовут Друзилла, и их диалог о благородстве тоже очень интересен. Потому что, когда его ловят, то его-то отпускают, а поскольку он был в ее плаще, то за несостоявшееся убийство судить и казни предать по всей строгости тогдашних жестоких римских законов собираются ее. Стало быть, ему придется ее спасать.

Это Аттон и Друзилла. То есть муж Попеи и его бывшая возлюбленная, которую теперь он должен спасти, потому что иначе он бесчестный человек, и вообще ему не место ни в этой истории, ни в реальной древнеримской, ни на сцене у Клаудио Монтеверди в опере «Коронация Попеи». Сенека, великий философ, к сожалению, заканчивает свое пребывание и на сцене, и в реальной римской истории, и при дворе императора Нерона, потому что Нерон больше не хочет видеть его в числе живых. Вот если помните, у Эдварда Станиславовича Радзинского была такая пьеса «Театр времен Нерона и Сенеки». Вот там примерно то же самое происходило, но по-другому. Я напомню, опера Монтеверди — это первый случай, когда в музыкальном театре были воплощены реальные исторические события. Вот так выглядит эта ситуация, и действительно он умрет. Потому что пойти в этой ситуации против воли самодержца и остаться жить было бы еще хуже, было бы бесчестно и недостойно, в том числе великого мудреца.

Итак, друзья, напомню, мы с вами практически у финальной черты оперы Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи», о том, как устранялись все препятствия к браку между императором Нероном и его очередной возлюбленной. Сенеки больше нет, и осталось последнее из этих препятствий. Императрица Оттавия отправляется в изгнание. Ну, кстати, реальный Оттон, то есть бывший муж этой возлюбленной Поппеи, он тоже по факту отправится в дальнее изгнание, но, впрочем, почетное и довольно комфортное. Его назначат правителем римской провинции Лузитания. Это нынешняя Португалия и юг Испании. Ну, от Рима, сами понимаете, достаточно далеко. Потом он, конечно, вернется, но потом уже и Поппеи в живых не будет, потому что брак этот и скоротечным оказался, и вовсе не таким счастливым, как мы его уже слышали и еще раз в заключение этой оперы услышим. Вот этот безоблачный дуэт двух главных голосов Нерона и Поппеи, он резко противоречит исторической правде, потому что, да, в момент и свадьбы, и, собственно, коронационного ритуала все хорошо, но затем довольно скоро беременную Поппею Нерон толкнет коленом в живот, то ли случайно, по глупости, то ли нарочно. И этого никто не знает. Все это известно в печальных подробностях, потому что это приведет не только к потере беременности, но и к смерти Поппеи довольно скоро. И он будет считать себя виновным в этой смерти, будет ее оплакивать, но безобразие свои ни в коем случае не прекратит. Вот такой это император, а пока прощается с Римом, с родиной и со всеми, кто ей дорог, благородно прощается, отправляясь в совсем не такое почетное и не такое комфортное изгнание, бывшая императрица Оттавия.

А вот теперь, друзья, тот финал, к которому мы, собственно, и шли, уточнив все подробности, все существенные расхождения между оперой и исторической реальностью Рима 2000-летней давности, мы вместе с Клаудио Монтеверди завершаем первую из дошедших до нас опер, основанных на реальных исторических событиях. Коронацию Поппеи. В этом финале участвуют не только исторические персонажи с именами, но и такие персонажи из древнеримской античной мифологии, как Амур и Венера. Они тоже являются на сцену, чтобы этот брак благословить. А что он не будет таким счастливым, каким кажется, это уже другая история. В любом случае, огромное спасибо маэстро Уильяму Кристи и его коллегам из блистательного ансамбля старинной музыки «Les Arts Florissantes» за это исполнение коронации Поппеи Монтеверди. Оно состоялось в 2019 году на Зальцбургском фестивале, и вы сами, конечно, оценили, насколько это было прекрасно.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Узбекистане. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Контроль России над Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Далее подробно. Президент России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи из Санкт-Петербурга на полях Петербургского международного экономического форума приняли участие в церемонии начала строительства АЭС в Жигзагской области. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой флагманский технологичный проект, является ярким примером дружбы и сотрудничества двух государств, заявил Владимир Путин.
2: Хотел бы поприветствовать всех участников торжественной церемонии, посвященной запуску строительства Росатомом первой атомной электростанции в Узбекистане. Символично, что мы даем старт этому масштабному совместному российско-узбекистанскому проекту отсюда, из Санкт-Петербурга, вместе с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Начало заливки бетона в фундамент энергоблока номер один будущей АЭС означает, что работа по созданию одной из крупнейших в регионе атомных станций переходит в практическую. То, что Россия и Узбекистан реализуют такой действительно флагманский высокотехнологичный проект, является ярким примером дружбы и союзничества двух наших государств. Свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям. И это лучшее тому доказательство. Партнерство, которое носит обоюдовыгодный характер, способствует процветанию и повышению благосостояния стран и народов наших государств. Росатом построит в Жигзагской области Узбекистана два больших реактора поколения 3+, каждый по 1000 мегаватт, и два малых энергоблока по 55 мегаватт. Это уникальная схема, выбранная президентом Узбекистана, не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной.
1: Шавкат Мирзиёев назвал начало строительства АЭС в Узбекистане историческим днем. Ранее Владимир Путин пообщался с руководителями международных информагентств. Президент сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения и полностью взяли под контроль 100% территории Луганской Народной Республики и свыше 85% территории ДНР.
3: Ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек. Принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц. Где-то 14 тысяч примерно возвращается из ГПЗ.

0: госпиталей после ранений. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Ну, насильно людей забирают, мотивации нет никакой. Воевать никто не хочет. Почти официальная цифра, возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот, ну, это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль. Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно. В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику. 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики, ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%, сейчас уже меньше 15%. 80% территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме.
1: Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о законности представления Зеленским Украины. Любые документы должны подписываться с легитимными лицами. При этом глава государства отметил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине.
0: Ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Вы тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось.
1: Владимир Путин отметил, что Россия согласна на те компромиссы, о которых Москва и Вашингтон договорились в Анкоридже. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. 19-летняя россиянка Мира Андреева вышла в финал 2-го в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В полуфинале за час 16 минут уверенно обыграв Костюк 6-1, 6-3. Мира стала первой россиянкой в финале турнира «Большого шлема» после Анастасии Павлюченковой, которая дошла до этой стадии на Ролан-Гаррос 5 лет назад. В финале Мира Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской, которая в полуфинале обыграла еще одну россиянку Диану Шнайдер 7-6, 6-4. Нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин не примет участие в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо, который состоится на Волгоград-арене 5 июня. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. А в четверг сборная России прилетела в Волгоград. Пари Сен-Жермен принял окончательное решение по полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Французский клуб решил отказаться от идеи подписания 20-летнего россиянина. Об этом сообщает издание «Ле Паризьен». Согласно сведениям источника, ПСЖ действительно следил за Батраковым и проявлял к нему интерес. Однако, детально проанализировав кандидатуру Алексея, ПСЖ решил отдать предпочтение другим вариантам усиления состава. Московский хоккейный «Спартак» объявил о подписании контракта на 2 года с нападающим Алексом Гольчаником. В минувшем сезоне форвард выступал за «Амур». Напомню, 32-летний уроженец Милуоки Гольчанюк в прошлом сезоне получил российское гражданство и потому перестал считаться легионером в континентальной хоккейной лиге. В завершении футзал «Ухта» второй раз подряд выиграла чемпионат России. В 4-м матче финальной серии «Ухта» на выезде обыграла «Тюмень» со счетом 6-2 и победила в серии до 4 побед со счетом 4-0. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 5 июня, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, пасмурно, очень сильный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 24, плюс 26. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 12, плюс 14, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
4: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
5: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
2: Радио России. Главное радио страны.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Просвещение.
7: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Сегодня в нашей рубрике «Пространство большой игры» мы снова отправляемся в Северо-Восточную Азию и будем изучать этот регион с точки зрения силовых военных связей, которыми обрастает этот регион, Китай и его соседи, возможно, в преддверии очень острого конфликта, конфликта с Западом, который вовсе не хочет уступать свое лидерство в этом постколониальном мире, возможно, даже укрепить новую империю, но об этом чуть позже. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому политологу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ерёминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
8: Здравствуйте.
6: Наталья Валерьевна, новости из Северо-Восточной Азии буквально идут потоком. Визиты руководителей сверхдержав. Там и Трамп, там и Путин. Си ведет переговоры с сопредельными странами. Видно, что этот регион, возможно, не совсем заметно для средств массовой информации, буквально в очень большом напряжении. Это напряжение вызывает естественную реакцию политиков укреплять связи, возможно, неочевидные, в том числе силовые, в том числе военные, в том числе по ведомству спецслужб. Вообще, как живет Северо-Восточная Азия? Ведь не Китаем единым она пытается удержаться от конфликта, который хочет развязать Запад.
8: Да, когда мы говорим именно про Северо-Восточную Азию, сразу нужно отметить, что здесь нет устойчивых союзов. Как ни странно бы это ни звучало, но здесь нет и не может быть устойчивых союзов. Начиная от того, что Китай играет свою партию, и, соответственно, он пытается балансировать ситуацию, отказывается, например, от оборонных соглашений, и это совершенно очевидно. Второй важный момент заключается в том, что здесь выстраивается некая такая нестабильная стабильность, я бы так сказала, диалектически. Выстраивается такая нестабильная биполярность, условно говоря. С одной стороны, а причем она очень, так сказать, выстраивается с опорой на внешних игроков. Прежде всего, когда мы говорим об одном полюсе, это Соединенные Штаты Америки и их, так сказать, союзники, скорее сателлиты в регионе Япония, Южная Корея. А с другой стороны, вот западный мир видит, как бы Китай не относится достаточно, так сказать, лояльно по очень многим позициям, при том, что он находится под санкциями, и все-таки его обвиняют в авторитаризме и так далее, но тем не менее с ним не разрывают дипломатические контакты, а больше того, как вы сказали уже, к нему едут, так сказать, этот поток не останавливается визитов. Поэтому такое сложное отношение к Китаю, так условно скажем, но все равно его рассматривают в стратегиях оборонных в одном ряду, так скажем, с группой авторитарных, в кавычках, государств, да, которые, в общем, с точки зрения Запада являются некой осью зла, опять же, в кавычках, с точки зрения Запада. Так вот, эта ось какая? Да, это, в общем, авторитарное государство в лице России, Ирана, КНДР и Китая. Поэтому Китай как бы что ни делал, как бы куда ни балансировал, и как бы не балансировал, тем не менее, он вот в этой связке находится с точки зрения западных экспертов, те, которые занимаются военно-политическими стратегиями. И мы видим, как полыхает, значит, подожгли, так сказать, в Европе Россия занялась проблемами, да, подожгли Иран. Что думает Китай? Понятно, что он думает, и как он к этому относится. Но, с другой стороны, Запад сделал неверный отсчет с точки зрения того, что полагали, что ни Россия, ни Иран огрызаться не смогут. Но или не смогут противопоставить что-то более серьезное. Даже с Ираном, в общем-то, не получается. Поэтому для Китая это тоже временной лаг. И очень серьезно вот эта ситуация влияет на тоже дестабилизацию. Появляется еще больше внешних игроков. То есть, с одной стороны, вот такая неустойчивая биполярность, она именно неустойчивая. Обратим внимание еще на то, что исторически вообще в регионе очень сложно работают именно оборонные соглашения многостороннего плана или соглашения, связанные с безопасностью многостороннего плана. Они работают только если государство региона подключается к другим соглашениям, и это, скажем так, околорегиональные структуры, ну, в частности, это ШОС, которые относятся вообще к Евразии, да, в этом контексте, и там работает Китай, собственно, да, и Россия. Россия, еще раз повторю, она все-таки, для восточного региона относится к этому региону вполне себе, Восточной Азии. Ну и кроме того, мы можем сюда даже отнести и ОДКБ. С этой точки зрения у нас тоже, например, в академическом дискурсе есть работы, которые следуют фактору ОДКБ с точки зрения стабилизации и вопросов безопасности в более широком регионе, не только обращенном на постсоветское пространство. Хотя изначально, в общем-то, это основная задача ОДКБ. Вот в этом контексте, да, многостороннее соглашение, а в самом регионе, смотрите, с привлечением даже внешних игроков, но возьмем вопрос ядерной денуклеаризации, так скажем, да, Корейского полуострова, ядерная проблема. Так там тоже заморожены эти соглашения. А те соглашения, которые во многом подписаны, единственные примеры многостороннего соглашения с участниками, это тоже внешние участники, это Штаты, но с большим трудом в 2021 году Южная Корея и Япония сняли якобы все свои претензии, да, Шангри-Ла саммит. В 2023 году Кэмп-Дэвидские соглашения, и Штаты намерены перекинуть на себя вот эти военно-политические обязательства на их союз. Формируются новые структуры взаимодействия. Да, с 2025 года формируется секретариат, который постоянную работу ведет. Но по общем многим другим проблемам есть нестыковки. И знаете, вот исходя из того, что, в общем-то, у нас исследователи, которые занимаются регионом, говорят, ну, в общем, распространенная точка зрения среди российских ученых состоит в том, что все-таки вот эти многосторонние соглашения тоже являются по большей части просто политической проекцией. Хотя западные эксперты и у нас некоторые, так сказать, политологи, журналисты относятся к этому как некому прообразу такого азиатского НАТО. Но с точки зрения, скажем так, академического сообщества, все-таки они не дотягивают, да, они вот, это как бы первые шаги. То есть даже у Штатов не получается в этом регионе утвердить вот эту вот общую какую-то планку. И больше того, обратите внимание, что когда Штаты начали уходить, возникла паника в Японии и Южной Корее. Уходить как? Потому что Япония и Южная Корея – это первое, третье место по численности американских войск в мире. На втором месте у нас Германия находится. А они стали перебрасывать войска и частично уходить, поставили вопросы о Германии, присутствии и Японии, Южной Корее, потому что у них проблема, Израиль запросил помощь. Соответственно, идет переброска живой силы, идет переброска ресурсов, снаряжений, вооружений. С точки зрения трат ракет, от тех же самых Патриот, за короткое время можно потратить практически весь арсенал. И когда в Южной Корее это увидели, когда в Японии это увидели, они пришли к выводу о том, что это неэффективно. И в итоге в 20, ну, это тоже повлияло на их стратегию. Еще очень важный момент, вот последний, наверное, обращу внимание на это, что очень во многом благодаря внешним игрокам, которые стали приходить в этот регион, именно как раз 23-24 год, когда Штаты стали, так сказать, решать вопросы с Ближним Востоком, да, в большей степени стали обращать внимание на этот момент и выбрали другую концепцию, другой подход к Китаю, как, так сказать, сдерживание скорее, да, чем готовность, они сейчас не готовы вот к такому полномасштабному конфликту. И Европейский Союз, Великобритании решили, в общем-то, а мы сейчас здесь тоже поиграем. И очень интересно, что вот эта вот тактика того, что идея связности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона, а еще раз повторю, Индо-Тихоокеанский регион – это калька западного подхода. У нас некоторые ученые, правда, тоже используют этот термин, но мы чаще говорим об этом, когда фокус идет на Индию все-таки, да. А у нас в основном этот регион называется Азиатско-Тихоокеанский все-таки, да. Вот эта связность, она перешла к экспертам, к стратегам, так сказать, Южной Кореи и Японии. И очень забавно было наблюдать и читать несколько статей южнокорейских военных экспертов, которые пишут о том, что страны такие делают отсылки к украинскому конфликту и пишут о том, что вот украинский конфликт сегодня – это Восточная Азия завтра. В Европейском Союзе примерно то же самое говорят, о том же самом говорят, но немножко все-таки более, так сказать, выдержано, потому что не сравнивают Украину и Тайвань хотя бы. А вот в Южной Корее уже настолько, видимо, поддались этой панике того, что нужно все-таки что-то делать, что вот такие, аж вся, весь регион сравнили Украину и весь регион, и даже не просто северо-восточный, да, вот просто Восточная Азия. И с учетом того, что есть устойчивые экономические связи, при этом обращаю внимание обязательно, что Япония, Южная Корея, торговый партнер номер один Китай, устойчивые экономические соглашения. У них проблемы, когда они начинают договариваться про безопасность, про военные угрозы, они не могут найти точку соприкосновения, да потому, в общем-то, им это и не нужно. Но приходит всегда кто-то со стороны и говорит, а вот вы тут недостаточно, а вот вам тут угрожают, а вот мы вам напомним о других угрозах. Вот на эти угрозы вы не смотрите, смотрите на другие. А у Японии, у самой страны проблемы не только, так сказать, она к нам претензии предъявляет, а и к Китаю тоже, да, там есть проблемы. И поэтому, в общем, Северная Корея и Тайвань – это не единственные проблемы в этом регионе. И в этом контексте, да, безопасность, то там, скажем так, потенциально, там очень серьезная ситуация. Потенциально там появляются игроки, которые несут с собой вот эти все озабоченности европейские. Слишком много европейской озабоченности перешло сейчас дополнительно вот в этот регион. Поэтому, конечно, у нас наши, так сказать, эксперты, которые занимаются военными стратегиями, очень стали смотреть на эти соглашения внимательно и говорить о том, что мы не случайно подписываем соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое носит оборонный характер с КНДР. Но потому что, простите, но вы залезли туда со всеми, так сказать, одной ногой стояли, сейчас вы туда уже с головой хотите погрузиться, вот какие-то там французы, вам что там, британцы, вам что там надо делать? Вот вы зачем туда идете?
6: Буквально мы видим кипение шекспировских страстей, и сателлиты Запада могут воскликнуть, как устами Гамлета, да, «Frailty thy name is woman», «Непостоянство имя твое женщина». Тут рядом США в роли дядюшки, как отравителя. Ну, короче говоря, настоящий Гамлет. Вот не наши поделки наших московских театров, а серьезная такая трагедия на наших глазах, потому что, с одной стороны, география – это судьба и соседи Китая обречены на торговлю с гигантом и другими гигантами, поднимающимися, там Филиппины, Индонезия, АСЕАН, Северная Корея, все равно они соседи. С другой стороны, хозяева этих оккупированных, по сути дела, территорий Японии и Южной Кореи, они пытаются из них сделать украинскую торпеду в борт китайского линкора. Никому не хочется превращаться в украинцев, никто не хочет превратить свою процветающую страну вот в эту постоянно сжимающуюся, сокращающуюся шагреневую кожу вот этого конфликта, самоубийственного, подчеркиваю, конфликта, на котором Запад получит только удовольствие. Не он воюет, воюют другие, прекрасно, только подливай керосин в огонь. В этом случае очень же важно не только то, о чем пишут публично в средствах массовой информации эксперты, да, это такой внешний антураж, слова даны для того, чтобы скрыть истину. есть контакты спецслужб, есть договоренности силовых министерств, есть все равно уже отлаженное балансирование на грани, как бы тут друг на друга не начать случайно конфликт между Южной и Северной Кореей и так далее, так далее, так далее. Получается, что когда Трамп приезжает договариваться с товарищем Си, то у него не было сильных карт на руках. Он не захватил Тегеран, он не победил Иран в короткие сжатые сроки. Тогда бы он держал Китай за горло вот этой нефтяной удавкой. И все бы персы и все арабы тоже были бы, ходили бы по струнке. Не получается. Вообще уже дважды Запад и прежде всего США у них не получается развернуть военную кампанию. Я вот заканчивая, вспоминаю, где-то год 24-25, вот на этом рубеже, вдруг американская политика перестала громко кричать об угрозе Китая. Они как-то так втянули, начали втягивать щупальца, потом новая администрация, и вдруг мы видим, как снимают сейчас руководителя американской разведки и меняют на несколько другого такого, сказать, сторонника длительной конфронтации с Китаем, но уже длительной, выверенной, аккуратной, такой Джеймс Бондовской, не то что кавалерийская атака через АУКУС и горячий военный конфликт в 26-м году. 26-й год, а его уже наступил, конфликту Запад не готов, США не готовы. Значит, опять сменяется стратегия на длительную конфронтацию. Или я ошибаюсь?
8: Нет, все правильно, конечно, это длительная конфронтация, с учетом того, что сейчас выстраиваются именно определенные точки захода в регион. И обратите внимание, что эти точки захода не столько экономические, сколько экономико-военно-политические, я бы так сказала, потому что те соглашения, которые подписываются, они носят очень серьезный такой военно-политический компонент. Европейский Союз, для него важно установить экономические связи, но он же подписывает соглашение о безопасности. Обратим внимание на то, что это соглашение, которое подписывается с 24 года. То есть, в принципе, с 23 года они начинают выходить в этот регион. В 24 году, 25-26 год, вот на наших глазах происходят вот эти изменения, вот буквально за последние 2,5 года. И эти соглашения связаны с вопросами безопасности, прежде всего, как они говорят, обеспечение морского судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе. То есть, например, Европейский Союз предлагает свои технологии совместное патрулирование путей, морских коммуникаций и защиту подводных кабелей. В прошлый раз мы уже упоминали, что с Японией, например, было заключено соглашение, по которому японцы допускают европейских специалистов по контролю над подводной инфраструктурой для выхода в Арктику. То есть вот это вот интересный момент захода такого по контролям именно над путями.
6: В ответ Китай демонстрирует свою супербаржу и свой суперзахват, способный разрезать подводные кабели, механическая такая подводная рука на больших глубинах, там 3,5 километра. То есть идет игра на нервах. Вы тут защищаете кабели, а мы тут ни при чем, скажет Китай. У нас есть свой мирный подводный комбайн, который будет изучать, как там размножаются креветки, ну и заодно, может быть, что-то там почикать на дне морском. Постоянно да. Идет эскалация, вот такая, это даже не риторика, а игра мускулами. Или вот я вот этот момент упустил?
8: Нет, это именно игра мускулами, потому что, опять же, исходя из контекста заключенных соглашений, которые уже работают, это вопросы всегда диалога оборонных производств. Когда, соответственно, страны Европейского Союза заключают соглашение о совместном производстве истребителя с Японией, туда же подключается Великобритания, но это говорит о том, что это оборонные технологии. Когда Великобритания подписывает соглашение, связанное с разработкой, например, новейших систем залпового огня, когда они подписывают соглашение, конкретно соглашение о передаче технологий или о совместных разработках, связанных со спутниковой связью, GPS-наведением вооружения, с новейшими дронами, они подписали уже такие соглашения, например, с Южной Кореей. И там конкретные предприятия, конкретные данные, которые должны быть реализованы. Я уж не говорю о том, что Польша закупает, да, и в Южной Корее, и танки, и артиллерийские вооружения, и РСЗО закупает. То есть там очень много, соответственно, вот этих вот поставок. Нам причем неизвестны точные данные, точное число этих поставок, потому что цифры отличаются в зависимости от того, что, в общем, сообщают эксперты одно, фактически заявляется там некоторыми чиновниками другое, по факту, может быть, совсем третье. Вот, соответственно, происходит изменение вот в этом регионе за счет подключения вот этих вот внешних европейских игроков. И они тянут эту украинскую повестку вот и в Японию, и в Южную Корею. Они заставили их, в прямом смысле заставили, под видом солидарности с западным миром, и Штаты в данном случае только это даже приветствовали с самого начала, да, подключение этих стран как линию обороны, сказать, для защиты евроатлантического мира. А почему Северо-Восточная Азия должна защищать евроатлантический мир? Вот они затащили Японию, Южную Корею. Япония поставляет даже продовольствие. Южная Корея не только вооружение поставляет, но тоже какие-то гуманитарные поставки дойдут, какие-то компоненты, консервы, простите, не консервы туда поставляют, то есть поддерживая, так сказать, армию. И не говорят о том, что они таким образом поддерживают ту же самую Эстонию, Польшу. Но какое дело от Южной Кореи до Эстонии и Польши? Простите, вот зачем? Это все... перенос вот этой, значит, с больной головы на здоровую.
6: Там здесь логика понятная. Для Запада логика очень понятная, потому что Запад, если мы посмотрим структуру стран с самым большим национальным долгом, то Запад в долгах, как в шелках. Ему вывозить региональный конфликт высокой интенсивности, который все время грозит перерасти в глобальный термоядерный конфликт, ему в одиночку невозможно. Поэтому Запад все время подключил вот этот небывалый альянс в 50 с лишним стран, в том числе страны и Юго-Восточной Азии, и Северо-Восточной Азии, для того, чтобы хоть как-то облегчить вот это бремя, чтобы арсеналы и заводы, военные заводы Южной Кореи и Японии работали на Запад, на поддержание вот этого конфликта. Запад сделал всю просто стратегическую ставку на поражение России, возможно, более скорое. Если их дипломатия заявляет о том, что они хотят провести демилитаризацию России, но это в течение там победы в 26-м году, понятно, они вот как проигравшийся игрок в казино ставят все время на зеро. Они ставят, сейчас им нужно вывезить свои лапы, колониальные лапы из вот этой ловушки украинской катастрофы, где сгорают арсеналы, где сгорают реальные деньги. И вот здесь возникает вопрос, насколько Южная Корея, насколько та же Япония, которая внешне милитаризируется, насколько они сами готовы стать будущими украинами, будущими вот этими камикадзе в будущем конфликте против Китая. Насколько я вижу, последний, я вот еще один вопрос, кроме вот этих Южной Кореи и Японии, но не получается у Соединенных Штатов Америки и Запада подготовиться к конфликту с Китаем, потому что каждые полгода украинского конфликта меняют фактически технологии ведения высокотехнологичной войны. Новое поколение дронов изменяет всю тактику. И уже старые представления о высадке на Тайвань или защите Тайваня не работают. Скорость подготовки новых технологий ускорилась катастрофически. И вот в связи с этим, возможно, Запад вынужден взять паузу, возможно, стратегическую паузу.
8: Да, конечно. Вот если посмотреть заявление военных специалистов из Британского объединенного института стратегических исследований, Королевского института стратегических исследований, они признали, что уже нет гарантированного преимущества военного у западных стран в этом регионе. Нет, потому что Китай за 5 лет до 25 года совершил революционный скачок военных технологий. Революционный. И теперь он государство номер один в этом регионе. И не только в этом регионе. Посмотрите, что Штаты, по сути дела, признают ядерный паритет с Китаем. Они признали это. Они поменяли свои концептуальные установки. То есть это серьезная оценка того, что было сделано. А если мы сюда добавляем возможности России, Запад как раз и хочет как можно дольше, чтобы Россия тратила свои ресурсы на украинском направлении. Но потому что они видят, что Россия подписала с КНДР соглашение оборонного характера. И это тоже мешает им, так сказать, свои лапы запустить и сюда, в этот регион. Заставит регион переключиться на европейский, так сказать, театр военных действий. Поэтому, конечно, вот это признание звучит. Исходя из этого, они делают определенные, ставят определенные задачи перед собой. По крайней мере, эти задачи действительно четко военного плана, а не экономического. Что важно, действительно, ни Южная Корея, ни Япония не готовы к тому, чтобы сбалансировать эту ситуацию самостоятельно, по крайней мере, на текущий период времени. Значит, они в 2022 году, обе страны, выпустили стратегические документы, связанные с национальной безопасностью, где, по сути дела, указали на определенные риски, риски, связанные как раз с внешними участниками, в том числе с тем, что они меняют свою позицию, и в том числе с, скажем так, непонятной, неустойчивой позицией самих штатов и с необходимостью взаимодействия с Китаем. То есть это такая вот ситуация, когда они... Вот есть такая данность. Воевать нельзя. Это конец всему, что долго выстраивалось. И, значит, Южная Корея сейчас, как ни странно, например, пытается таким образом выступить, как такой тоже новый балансир. Очень интересно было сделано заявление соответствующее в 2025 году президентом Ли Джиминем, который сказал, что... южнокорейским, который сказал, что вот Трамп – великий миротворец, дал ему государственную награду, и, по сути дела, вот вопрос о самостоятельном решении каких-то задач, он был связан, например, с передачей ядерных технологий. И этот же прецедент уже был, да, в рамках АУКУС, который мы его тоже рассматривали, прецедент. И вот, в общем, США дали добро, что Южная Корея будет вести разработки атомных подводных лодок. Вот, в общем, президент Южной Кореи сказал, что вот на 10 лет у нас есть работа какая-то. При этом Южная Корея скорее предпочла заплатить штатам, чтобы просто от них хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть отстали, потому что некоторые эксперты посчитали, сколько южнокорейцы отдадут штатам, сколько штаты нагреют ручки свои, так сказать, на южнокорейском богатстве, так там 20% ВВП получается. Это огромные, огромные ресурсы. Там больше 300 миллиардов – это инвестиции военные компании производства штатов. Там 15% пошлины. И то это вот они умоляли, что снизили. Да? Это определенные соглашения, которые оплачиваются Южной Кореей. Это обязательства, которые они берут на себя по взносам. Кстати говоря, Япония тоже, значит, немножко в лучшей ситуации, но тем не менее, они тоже обязались до 5%, сначала до 2%, там, до 5% увеличить свои выплаты от ВВП, постоянную поддержку вот этих вот компаний. И взять на свои плечи все, самим спонсировать оккупационные армии. Это оккупация, просто всем оккупациям оккупация. Вот как нужно, собственно, оккупировать. Да? Вот Трамп действительно решил все свои проблемы. В этом смысле он сейчас сделал паузу в регионе, он умыл руки в этом смысле, сказал, вы платите за нас, и еще нам должны будете. А что мы вам должны, мы вам прощаем.
6: Прекрасная история, Наталья Валерьевна. Ведь тут какой момент в отличии между украинской торпедой и, возможно, гипотетической южнокорейской или японской торпедами, вот этими превращения территорий в страны камикадзе, когда устанавливается абсолютно концентрационный лагерь, биореактор, население сводится с ума психотехнологиями и дальше бросается в топку окончательного решения там украинского, южнокорейского или японского вопроса. Понятно, эти территории не переживут конфликт украинского типа. Но ведь здесь еще какой момент. На территории бывшей Украины Запад применил стратегию контролируемой боли по отношению к России, промежуточной постепенной эскалации. То есть вот то, что у нас общество не понимает, вот эти пресловутые красные линии, все время потихонечку от какого-то первоначального ужаса, что вот сейчас Россия разнесет там аэропорт Джешув, нанесет удары по Польше, они постепенно, прошу прощения, борзеют. Они не понимают, что для нас, украинцы, это те же самые русские. Эту территорию Россия, Москва бережет, все-таки не оставляя выжженную пустыню. Но какой резон Китаю беречь Южную Корею? Какой резон Китаю беречь Японию со всеми вот этим, со всем шлейфом китайско-японских взаимоотношений и геноцида, которые японцы делали на китайской территории? Китаю с удовольствием будет, Китай получит громадное удовольствие от того, чтобы просто превратить Японию в безжизненную пустыню, особенно с учетом того, например, того геноцида, который Япония вытворяла во время Второй мировой войны в отношении китайского народа. И получается, никто не хочет быть Украиной. Проще откупиться, проще любым путем выскальзывать из удушающих объятий США и, по сути дела, вежливо так аккуратно посылать Запад в целом, который пытается хоть как-то устроить войну чужими руками. Я правильно понимаю вот эту ситуацию?
8: Да, конечно, абсолютно, абсолютно точно, потому что даже если мы говорим о возможности военных действий, у нас нет никакой гарантии не только, что, в общем, Китай не будет беречь эти территории, у нас нет никаких гарантий, что Южная Корея поддержит Японию, допустим, вот в этой, вот в этих военных действиях, особенно с учетом фактора Северной Кореи. Мы всегда должны понимать с вами, что если где-то в этом регионе полыхнет, то это означает, что одновременно полыхнет и в другом месте этого региона, и даже не в одном, а в, скажем, сразу в двух-трех, так скажем, условно, местах. Поэтому это будет именно катастрофа. То есть ее нельзя будет как-то стабилизировать или зафиксировать в каком-то определенном очаге. Возникают сразу несколько очагов. И сейчас то, что есть сотрудничество между Южной Кореей и Японией, именно военно-политическое, это только под влиянием Штатов. При этом Штаты уже не хотят нести всю нагрузку. Они хотят, чтобы те страны выполняли их приказ. Они будут отдавать приказ. Вот у них вот такая задача. Что в Южной Корее? Не понимают, что их пустят в расход те же самые японцы. Японцы скажут, а вы вот это делаете. Идите, воюйте против Китая. Против Китая и Южной Кореи. И против КНДР одновременно. Что это? Это самоубийство. Это самоубийство. И при этом очень интересно, что даже, например, Европейский Союз тоже рассматривает, что именно, если что, первые жертвы принесем в Южную Корею. Вот почему-то вот так, выстраивается такая ситуация, что вот Япония как бы так сказать, такой, ну, более стабильный как бы военно-политический партнер, который скорее выполнит приказ, а Южная Корея что-то непонятно. Давайте мы, если что, вот сразу ее в топку. Вот какая-то такая... Оно, это все не озвучивается, естественно, прямым образом, но когда подписываются соглашения определенные, и когда европейские те же самые эксперты что-то говорят о Южной Корее, то сказывается такая, складывается ситуация, что, в общем, если что, вот Южная Корея, да, вот она тут на подхвате, она первая будет жертвой. Она будет жертвой сразу всех. Вот она уже гарантированно полыхнет так, что мало не покажется, в первую же очередь. Поэтому Южная Корея самая уязвимая. И исходя из того, что меняется баланс, там больше всего паники сейчас, именно в Южной Корее. И вот они пытаются найти какие-то точки, сбалансировать ситуацию. Вот это все связано вот с этими процессами. А японцы, они больше воспринимаются в регионе как националисты, которые, они могут в любой момент выйти из соглашения, если возникнет ситуация такая. То есть у них есть какой-то исторический опыт того, что они вот как самостоятельный такой игрок на международной арене. При этом, смотрите, на Японию делается ставка более серьезная, потому что, например, британцы, которые начали играть, глобальная Британия возвращается, вот такая, да, игра, они в 2021 году начали проводить совместные учения с японцами. А, соответственно, в 2023 году они подписали соглашение, когда стали первыми европейцами такого рода соглашение подписав, значит, о взаимном участии. То есть у них есть право устанавливать свою, вводить свои военные, свой флот военно-морской у берегов Японии. Вот они этого добились. Для чего? Что, это мирное решение? Нет, но они с Южной Кореей такого соглашения не подписывали. То есть это говорит о том, что если возникает какая-то ситуация с военными действиями, то мы понимаем, что, скорее всего, это ситуация, которая будет связана с вовлечением в первую очередь, в первую голову, так скажем, именно Южной Кореи, а потом Японии. То есть Япония как бы такой более... фланг, сдерживающий на другом уровне. Тут еще возникает как раз и ситуация диспозиции по отношению к России. То есть вот такой как бы план выстраивается. Да, сначала, при этом, если рассматривать всю Азию, то это, скорее всего, Тайвань, Южная Корея, связанная, значит, с проблемами Северной Кореи в первую очередь, да, потом Япония. То есть вот примерно вот такая вот возникает ситуация. И она многократно, так или иначе, воспроизводится все время даже в соглашениях, которые подписываются. Даже в том, какая делается ставка на эти соглашения, как страны, другие внешние игроки себя позиционируют с этими государствами. Но ставка делается именно на Южную Корею и Японию, и Япония в этом смысле осматривается как такой более выдержанный участник. Но это все настолько трагично, драматично звучит, и прежде всего для южнокорейцев, что для них действительно наступили тяжелые времена, они действительно паникуют.
6: Давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что вот эта очередность выстраивания вот этих стран-камикадзе в Северо-Восточной Азии против Китая, она показывает на некоторые особенности стратегии США, прежде всего США в этом регионе. А мы через несколько секунд снова вернемся в Северо-Восточную Азию и поймем, как же Соседи Китая пытаются избежать почетной участи быть камикадзе Запада в возможном конфликте против Китая. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», где в Российском радиоуниверситете мы говорим о неочевидных подводных течениях, камнях и прочих проблемах геополитики, которые не выходят на первые полосы СМИ. Мы обсуждаем все эти вопросы с нашим добрым другом, замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ереминой. Мы говорим о военных союзах Северо-Восточной Азии, в тени Китая. И мы говорим о том, что Запад уготовил Южной Корее и Японии роль стран-камикадзе в возможном будущем конфликте против Китая. Эдакие брандеры, которые должны поджечь и гореть у бока Китая. Но здесь возникает вопрос, Наталья Валерьевна. Запад очень любит отработанные, особенно американцы. Вот такие высокотехнологичные американцы очень любят проверенные истории. Работает, применим в другом регионе. Получилось свести с ума Украину, сделать из нее страну камикадзе. Прекрасно. И вот эта схема дальше проецируется на Польшу, которую англосаксы готовят точно так же. И Англия та же. В вот этой стратегии Англия возвращается, да, Англия 21 века, Британия возвращается. Подписывает с Польшей такое же соглашение, как подписывает с Японией. Но мы чуть-чуть забыли про тот Тайвань, вокруг которого ломали все копья, был громадный крик. И уже в предыдущих беседах я задавал вам этот вопрос. Тот рывок, стратегический рывок, который совершил Китай за последние 5 лет, он же не только в сфере вооружения, а прежде всего в сфере высоких технологий и производства компонентов для микроэлектроники. И получается, что уже с точки зрения той революции в области полупроводников, кристалла, всего, что нужно для компьютеров, особенно системы искусственного интеллекта, ну, так скажем, драгоценность Тайваня, она уже кажется преувеличенной. Но даже если американцы взорвут заводы Тайваня, для Китая это не будет катастрофой, кризисом. Для всего остального мира – да, но не для Китая. И вот здесь, получается, тайваньский козырь перестал им быть. Так получается?
2: Да, а самое важное, что сделал Китай, он подготовился. И он продемонстрировал, как он подготовился. И сам факт подготовки Китая, он играет гораздо даже большую роль, имеет большее значение, чем то, что, какое производство есть в Тайване, и насколько оно развито, или куда оно денется. В общем, действительно, Китай в данном случае очень большие усилия приложил к тому, чтобы стать вот такой сверхдержавой, по крайней мере, вот этого в этом регионе. И в этом контексте, да, западные эксперты вынуждены признать, что даже объединенные потенциалы, объединенные именно военные потенциалы, не позволяют получить гарантированное преимущество. Нужно учитывать, что Запад не ведет справедливые войны, он ведет карательные войны. Он любит воевать, когда он обладает гарантированным преимуществом. В тех ситуациях, когда этого гарантированного преимущества нет, он напрямую никогда не полезет в драку. То есть, когда нельзя разбомбить противника одним махом, ну, бывают промашки даже в этом направлении, как мы видим, тогда, соответственно, скорее пусть воюет кто-то, ну, кто-то другой пусть это сделает, кто будет нашим прокси, соответственно, а мы обеспечим деньгами, военными ресурсами, поддержкой информационной и данными, разведданными и так далее. И вот, так, вот как раз на это идет акцент. То есть, когда заключает Запад соглашение об обмене разведданными, об отключении спутниковых связей, о новых разработках в этом направлении, когда говорится, вот это вы возьмете на себя контроль над этими зонами, и нам будете предоставлять, а мы вам будем тоже предоставлять эти данные, чтобы вы могли вовремя отреагировать, это говорит о том, что для них та же самая участь уготована. Это означает, что Запад не готов лобовую воевать с Китаем и не будет этого делать. Но он готовит к этой задаче в Южную Корею, то же самое Тайвань, кстати, действительно. Тайвань, Южная Корея, Япония, вот, пожалуйста. Тут еще и, так сказать, южнее, да, Филиппины и так далее. Значит, Австралия. Здесь, смотрите, вот возникает вот такая ситуация, когда А Запад фактически заключает такие соглашения о совместных разработках, о том, что он соглашается передать какие-то данные. Он заключает соглашение о том, что они будут, особенно США, да, что они будут контролировать эту ситуацию, на них возлагается такая почетная обязанность быть, так сказать, застрельщиком и контролером. И решать, а мы вам поможем. Вы начинайте. А что такое постоянно происходит? Вспомним события 2008 года в Грузии. А вы начинайте. Говорили на Западе Саакашвили, а мы вас поддержим. А вы начинаете, говорили на Украине, а мы вас поддержим. Ну да, да, тут они, так сказать, поддерживают. Только, видимо, не все так просто, как говорится. Да,
1: но не войсками. Не войсками.
2: Но не войсками, да. Да.
1: Исключительно вот. Технологиями, оружием, потому что самое драгоценное – это население. Своим населением они не рискуют. Они запихивают, да, в мясорубку вооруженного конфликта заранее подготовленное и доведенное до психоза нацистское, такое националистическое население. Люди, находящиеся в этом биореакторе, они, по сути дела, обречены, потому что им наносится психотравма такой степени интенсивности, что психиатрические повреждения мозга после снятия вот этого колпака непрерывной перемоги, они катастрофичны для человека. Там мы получим десятки миллионов травмированных людей. Но ведь южные корейцы и те же японцы, они же не идиоты. Они же видят, что чуть что из них сделают то же самое. Возможно, здесь возникает такой парадокс. Я, может быть, ошибаюсь или прекраснодушничаю, но не показалось ли вам, что вообще общая такая милитаристская риторика Южной Кореи как-то стихла? И они уже, возможно, с точки зрения Южной, вообще с точки зрения будущего корейской нации, разделенной на два народа, вернее, на две части, северокорейской и южнокорейской, возможно, им, чтобы спастись, уже нужно потихонечку пытаться или задумываться о том, что как-то отгрести от Запада в объятия Кима, ну, потому что, ну, как? По-другому их просто уничтожит Запад, сожжет в этом конфликте.
2: Конечно. При этом там, похоже, уже понимают, что Западу даже не нужно победить Китай, это невозможно. Но Запад заинтересован в том, чтобы там постоянно был очень жесткий конфликт. Поэтому, ну, то же самое, что с Россией сейчас происходит, да? То есть вот даже победа не нужна, нужно постоянно оттягивать ресурсы, чтобы не давать возможность развиваться. И таким образом конкуренция, да, меняется ландшафт геополитический и так далее, со всеми последствиями. Это там тоже начинают понимать. Да и воевать они будут воевать в одиночку против Китая, но это сумасшествие, да. Но тем не менее, да, вот они понимают, что они никогда не победят. Но им скажут идти воевать, и они пойдут, их никто спрашивать не будет. И это для них вторая причина жесткой паники. Отсюда вот этот курс южнокорейский на прагматичную внешнюю политику. Они стали говорить тоже, по примеру Индии, да у нас тут своя стратегическая автономия. Будучи оккупированным государством, на минуточку, да, они тут вдруг возомнили, что они, так сказать, тоже своя стратегическая, прагматическая автономия, у них прагматическая внешняя политика, и пытаются как-то балансировать. Поэтому они, так сказать, приноровились к определенной системе баланса. Как только происходят какие-то изменения в этой системе, у них возникает паника. Они находятся все время в состоянии паники. Кроме того, политическая элита, конечно, связанная США и западным миром, играют очень, так сказать, негативную роль очень часто в Южной Корее. Отсюда, в общем-то, и такое внимание к президентам, да, с помощью там коррупционных скандалов бесконечные. Они чувствуют себя временщиками, да, которые сейчас могут какие-то вопросы для себя исключительно решить, а не для страны, потому что проблема действительно, действительно серьезная. Именно из-за оккупированности, из-за оккупированного статуса. Это очень накладывает большой отпечаток на возможности во внешней политике. И, соответственно, политическая элита, она говорит, делает определенное заявление и какую-то определенную информационную пропаганду ведет исключительно для того, чтобы сохранить свои политические возможности, остаться у власти. Вот эта система, давайте мы будем нагнетать истерию против кого-то, чтобы сплотить население вокруг себя, это очень плохая игра, вот, которую ведут эти страны, потому что у них нет ресурсов для отражения, а они позволяют себе такую истерию, позволяют себе участвовать вот в этой информационной пропаганде. Они позволяют соответствующие публикации делать по украинскому конфликту, о том, как им важно втянуться вот в эту общую, поддерживать мира, основанный на правилах. На каких правилах? На правилах, которые означают, что вы будете принесены в жертву, для того, чтобы поддержать эти правила. Вот это все такая политическая игра, в которой в том числе играют и политические элиты. Эти страны, к сожалению, это связано с тем, что у них статус. Все-таки они действительно очень серьезно ограничены в возможностях. Они вынуждены идти на поводу. Но они даже в этой ситуации пытаются. И других вариантов для них не остается.
1: Получается, что и Польша пытается избежать вот этой почетной участи убиться об русскую армию. И Южная Корея, и Япония тоже пытаются избежать участи быть камикадзе в войне против Китая. А не кажется ли вам, Наталья Валерьевна, возможно, это мостик к следующей беседе, что даже недавний визит Трампа, он показывал, что у него нету готового решения, что он мог бы выложить на стол и сказать, ну ладно, вот тогда мы начинаем конфликт, или у вас будут проблемы, ну так, знаете, потихонечку поугрожать, и как-то с угрозами не получилось. Он был подчеркнуто, этот визит Трампа, такой, я бы сказал, берущий стратегическую паузу.
2: Да, конечно, просто зафиксировали статус-кво, потому что вот в этой связке Россия, Иран, Китай не получается ни на одном из этапов. И даже отказ, так сказать, попытка сбросить этот балласт ненужных конфликтов на каких-то других партнеров не получается. Кроме того, есть обязательства перед Израилем. И, соответственно, возникает ситуация, в которой Штаты не управляют миром. И вот им приходится это признавать, в том числе через этот визит в Китай.
1: Это очень интересная история, потому что вот мы прошли в нашем цикле пространство большой игры, мы шли и от Ближнего Востока, и разбирали прокси-ситуацию с Израилем, и на наших глазах был развернут чудовищный, подлейший геноцид в Газе и обезглавливающая операция на Иран. И мы видим, что Запад везде попадает вот в эти капканы собственной неготовности поддержать свой стратегический статус. Но об этом мы и говорим в нашем проекте «Пространство большой игры», потому что мы живем в небывалые времена, когда не каждую эпоху мы видим перестройку глобальной системы стабильности, глобальной системы блоков. Не каждую эпоху Запад оказывается в ситуации недоминирующей силы и постепенно ослабляющей силы. И это принципиально, уважаемые радиослушатели. Наталья Валерьевна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания. We'll be right back.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают

0: Социальные гарантии для семей.
1: Написано в 86 году, группа «Браво».
2: Расцвел, может...
1: Это была композиция в исполнении Тамары Миансаровой «Море молодости». Автор музыки – композитор Йосиф Цанков, а текст – Онегин Гаджикасимов. Сколько же он написал потрясающих
3: Это классический шлягеров. Гаджикасимов в лучшем виде.
1: Ну что, попробуем еще раз на пианино. Композиция очень загорелая, я вижу, да?
3: Вот очень загорелая. Абронзатиссимо. Эдуардо Вьянелло – это не такое громкое и знакомое имя, как Челентано или Джани Моранди, но его песни – это по выражению, к которому мы часто прибегаем, но оно тоже очень точное. Это капсулы времени. Вот у него была замечательная песня про летний активный отдых. Она называлась «Пинне фучиле эдокьяле», то есть «Ласты, маска и ружье». А мы сегодня послушаем вот «Абронзатиссимо», очень загорелая история пляжного романа.
1: «Абронзатиссимо»
3: Эдуардо Вьянелло.

0: Это была композиция «Абронза Тиссима», очень загорелая, в исполнении Эдуардо Вианелла.
1: По поводу сеньора Эдуардо, по поводу Эдуардо Вианелла, я хочу сказать еще одну такую, подбросить одну ценную деталь из тех времен. Дело в том, что на пластинке Муслима Магомаева, то есть у нас снова Магомаев Connection, то есть вот связь, да, через пиццерию, да, а у нас связь через Муслима. Песня «Ватусси», ритмичная, забойная песня «Ватусси» со второй стороны, когда я искал старый материал еще в конце 70-х годов, совсем молодым человеком, неангажированным энтузиастом, носился, гонял за ним. Всегда была заезжена вот до безобразия. Она всегда прыгала, скакала, потому что люди вот ее слушали и тут же переставляли. Это была песня Эдуардо Вианелла. А в начале 70-х годов Муслим Магомаев записал, наверное, гимн романтических влюбленных летней поры всех времен. Это «Sealed with a Kiss». Письмо, запечатанное поцелуем, где юноша пишет своей знакомой, с которой он познакомился летом, в надежде встретиться на каникулах еще раз. Такая бунинская романтическая история получается. В начале программы мы упомянули Бобби Винтона в связи с песенкой «Bay City Rollers».
0: Да.
1: И вот Винтон как раз в это время, в начале 70-х годов, снова вывел там у себя за океаном «Sealed with a Kiss» на вершины хит-парада. Угу. А Муслим у нас перепел ее так, что, я еще раз повторяю, не будь я граф Хортица, это лучшая версия песни «Sealed with a Kiss», и мне даже нравится наше советское русское название «Письмо любви». Оно звучит более понятно и волнительно. Though it

0: Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Oh, oh, oh, oh, oh. Sealed with a kiss. Это была композиция «Sailed with a Kiss», «Письмо любви» в исполнении Муслима Магомаева. Подходит к концу наша встреча сегодняшняя, встреча, посвященная песням лета. Какая у нас будет финальная композиция, Георгий?
1: Я думаю, что-нибудь ударное и общепонятное, как плеск морской волны, как вот гудок прогулочного катера. Это «Васильковое лето». Если не ошибаюсь, написали ее замечательные музыканты высочайшего мирового уровня. Это Маликов-старший и Пресняков-старший. Это шлягер, хит «Виа Самоцветы», но исполняла ее замечательная группа из советской Молдавии «Нарок», если не ошибаюсь. Это такой, знаешь, вот танцевальный, позитивный «Smoke on the Water» без хард-рока. То есть вот это па-па-па-па-па-па-ра. Заразительный припев, идеальная песня, которой можно на позитивной ноте завершить нашу сегодняшнюю экскурсию в живое прошлое. Мы сегодня прошвырнулись с тобой по заброшенным пляжам, по скверам, по пионерским лагерям. И, по-моему, здорово провели время. Лето наступило. «Васильковое лето» в исполнении вокально-инструментального ансамбля, который не нуждается в эпитетах, комплиментах. Это «Самоцветы».
0: Сегодняшний выпуск был посвящен песням лета. Нашим гостем был неангажированный исследователь музыки прошлых лет, музыкант, переводчик, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка большой страны.
2: Группа «Зодчи». Московский фокстрот. Юрий Давыдов.
3: Я жил на Пушкинской площади в детстве. Мы часто ходили гулять в сад Эрмитаж. Мы понятия не имели, что, естественно, нам было там по 7-8-9 лет, что в это время этими же переулками, этими же улицами ходили и Высоцкий, и Шпаликов, и Тарковский. Там, оказывается, была квартира, где они собирались. Но жизнь от этого не становилась менее прекрасной. Очень любили Эрмитаж с благоговением. Ходили на какие-то мероприятия. Один раз мы, правда, встретили там Утесова. Я думаю, что это очень московская песня. Мы ее очень любим.

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
1: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Больше всего меня мучает, что во всем случившемся виноват я сам. Мне не следовало обнажать меч против людей, не посвященных в рыцарское звание. И потому бог сражений справедливо покарал меня за это нарушение рыцарских законов. Да, Санчо Панса, запомни хорошенько, что я тебе скажу. Ибо это послужит на пользу нам обоим. Как только ты увидишь, что презренная чернь собирается напасть на нас, не жди, чтоб я обнажил против нее свой меч, а берись скорее за свой и накажи ее, как тебе вздумается. Но если на выручку и на подмогу черни явятся рыцари, тогда уж я сумею защитить тебя. Ведь ты на тысячи примеров мог убедиться, как велика мощь моей доблестной руки.
1: Сеньор, я человек смирный, кроткий, миролюбивый и готов терпеть любую обиду, потому что у меня есть жена и дети, которых надо прокормить и поставить на ноги. И потому я с разрешения вашей милости не подниму меча ни на простолюдина, ни на рыцаря.
0: Ну?
1: Я наперед прощаю все обиды, которые мне нанесли или нанесут еще.
0: Сань!
1: Пускай моим обидчиком будет знатный человек или простой, богач, или бедняк, или дальга, или крестьянин, мне все равно, я никого не трону.
0: Если бы у меня не так болели ребра, я бы подробно рассказал тебе, Санчо, как ты заблуждаешься. Да?
1: Уж очень тяжко мне приходится. Кто бы мог ожидать, что за победоносными ударами вашего меча так быстро последует град палочных ударов, которые обрушились на наши плечи.
0: Санчо. Если бы я не был уверен, что на долю многих странствующих рыцарей выпадали такие невзгоды, я бы умер от досады. Возможно, ты страдаешь еще и от того, что в этой несчастной схватке пострадала твоя честь. Ведь эти люди дрались простыми дубинами.
1: У меня нет никакой охоты думать о том, пострадала моя честь от палочных ударов или нет. Довольно и того, что они так же крепко врезались мне в память, как и в ребра. Сдается, что все больничные пластыри нам сейчас мало помогут.
0: Не унывай, Санчо. Бери пример с меня. Давай-ка лучше посмотрим, как обстоит дело с Росинантом. Бедняге досталось не меньше нашего.
1: Чего ж тут удивляться, раз он сделался странствующим конем. Еще удивительно, что осел мой так дешево отделался. Он не потерял ни единого волоска, тогда как мы едва не лишились кожи.
0: Да, Санчо, судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку.
1: О чем это вы, ваша милость?
0: Твоя скотина может на этот раз заменить Росинанта и довести меня до какого-нибудь замка, где позаботятся о моих ранах. Я вовсе не считаю такой способ унизительным для рыцаря. Помнится, я читал, что приемный отец и воспитатель веселого бога Вакха въезжал в город Фивы, сидя верхом на прекрасном осле.
1: Так он сидел верхом, ваша милость. Большая разница, сидеть верхом или лежать поперек седла, вроде мешка с мусором.
0: Не спорь больше, а лучше постарайся поудобнее уложить меня на осла. И поторопись, пока и с ослом не стряслось еще какой-нибудь беды.
1: Ось, на этот раз дьявол не попутает. Ой, Господи.
2: И спустив десятка три охов и ахов, шесть десятков вздохов и дюжин десять проклятий по адресу того, кто его впутал в такое дело, Санчо с трудом встал с земли. Согнувшись в три погибели, хромая и пошатываясь, он пошел к ослу и оседлал его. Осел тоже имел жалкий вид, словно сочувствовал беде хозяина. Санчо взгромоздил на него Дон Кихота, привязал сзади Росинанта и, взяв осла за узду, поплелся кое-как в сторону большой дороги. Но судьба сжалилась над ним. Не успел он

0: пройти, и Мили, как завидел вдали постоялый двор, который Дон Кихот тотчас же принял за замок. Напрасно Санчо убеждал его, что это постоялый двор. Дон Кихот упорно утверждал, что это замок. Их спор тянулся до тех пор, пока они не подъехали к воротам. Тут Санчо, не спрашивая, куда попал, последовал во двор со всем своим обозом. Хозяин постоялого двора, увидев Дон Кихота, лежащего поперек осла, обратился к Санчо.
1: Что за беда случилась с этим беднягой?
2: О, сеньор, этот отважный рыцарь свалился со скалы и расшиб себе бока.
0: Услышав это, хозяйка, женщина от природы сердобольная и сострадательная, поспешила на помощь к Дон Кихоту.
3: Изабелла, дочка, сбегай, принеси пластыря побольше для этого несчастного.
4: Да, мама, да, вот, сейчас принесу.
3: А ты, Мари Торнес, ну помоги мне отвезти этого человека в дом.
5: Да, да, хозяйка, да.
0: Вместе со служанкой, здоровой рослой астурийкой, с кривым глазом и плоским затылком по имени Мари Торнес, они соорудили на чердаке для нашего рыцаря постель из 4 досок с тюфяком. Там же, на чердаке, еще раньше устроился на ночлег богатый погонщик мулов из Оревала. Дон Кихота уложили на это убогое ложе, и хозяйка с дочкой тотчас принялись облеплять его пластырями.
3: Боже, сколько синяков! Ты упал со скалы, говоришь? А уж более эти синяки похожи на следы доброй дубины.
2: Доброй дубины? Нет, просто скала была усеяна остриями и выступами. Каждый камень оставил по синяку. И это, сделайте милость, хозяюшка, поберегите немного этого пластыря. Он еще кое-кому пригодится. У меня самого ломит поясницу.
3: Вы что, стало быть, тоже свалились?
2: Нет, я-то не падал. Но когда мой господин упал, я так перепугался, что у меня все тело заныло, словно мне всыпали 1000 палок.
3: Ой, это бывает. Мне случается часто видеть во сне самой. Вот я падаю с башни и все никак не могу упасть. Просыпаюсь, чувствую себя такой разбитой, как будто в самом деле прям упала.
2: В том-то и дело, сеньора, что я вовсе не во сне, а наяву покрылся синяками, точь в точь, как мой господин Дон Кихот.
5: Как, говорите, зовут этого сеньора?
2: Дон Кихот Ломанческий. Он странствующий рыцарь, один из самых славных и могучих, каких только видывали на свете.
5: А кто такие эти странствующие рыцари?
2: Вот простота! Неужели вы ничего не слышали о них?
5: Нет.
2: Так знаете же, сестрица, что странствующий рыцарь – самое занятное существо на свете. Сегодня он может быть избит до полусмерти, а завтра, глядишь, он уже император. Сегодня он жалкий бедняк, а завтра у него 3-4 королевства на выбор для своего оруженосца.
3: Если ваш господин такая важная особа, так почему же вы еще не обзавелись хоть каким-нибудь графством?
2: Не так скоро это делается. Всего лишь месяц, как мы выехали на поиски приключений, и до сих пор еще не встретили ни одного стоящего. Бывает иной раз, что пошел за одним, а нашел совсем другое. Но говорю вам, если только мой господин Дон Кихот оправится от своих ран, да я жив останусь, так на мою долю достанется кое-что получше первейшего княжества Испании.
0: Дон Кихот внимательно прислушивался к этому разговору. Как ни было ему трудно, но он нашел в себе силы, чтобы приподняться и взять хозяйку за руку.
6: Поверьте, прекрасная сеньора, вы можете считать за счастье, что приютили в своем замке такую особу, как я.
2: Да, да.
6: Сам я не стану рассказывать о себе, ибо хвалиться значит унижать себя. Но мой оруженосец поведает вам, кто я.
2: Да, да.
6: Скажу только, что в моей памяти навеки запечатлеется услуга, оказанная мне вами, и что всю жизнь я буду за нее благодарен. И если бы любовь уже не накинула на меня сети, подчинив власти волшебный глаз жестокой красавицы, имя которой я произношу не иначе, как шепотом, то глаза этой прекрасной девицы, вашей дочки, стали бы властителями моей свободы.
3: Так.
0: В смущении слушали хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес слова странствующего рыцаря, которые были так же мало понятны им, как если бы он говорил по-гречески. Правда, они все же догадывались, что рыцарь благодарит их в самых любезных выражениях, но решительно не знали, что отвечать ему, и только смотрели во все глаза. Поистине, он им казался каким-то особым существом. Пожелав ему доброй ночи, хозяйка с дочерью покинули его, а служанка Мариторнес занялась синяками Санчо. Покончив и с этим делом, она тоже спустилась вниз, и наши путники остались одни. Убогое и жесткое ложе Дон Кихота было первым от входа на чердак. Санчо расположился рядом с ним. Постель погонщика стояла несколько поодаль. Проведав своих мулов и задав им на ночь корм, погонщик поднялся на чердак, улегся и тотчас же заснул. Санчо старался последовать его примеру, но сильная боль в боках мешала ему забыться. Дон Кихот мучился от боли не меньше Санчо и лежал с открытыми, как у зайца, глазами, бесцельно вглядываясь в темноту. Вскоре весь дом погрузился в тишину, и все огни были погашены, кроме одной лампы, висевшей у входа. Эта глубокая тишина, а также воспоминания о приключениях, которыми были полны его любимые романы, внушили нашему Идальго одну из самых странных и нелепых мыслей, которые только можно вообразить. Ему представилось, что он попал в какой-то великолепный замок, и что дочь хозяина, плененная его благородной внешностью, влюбилась в него и обещала прийти сегодня ночью к нему на свидание.
7: О, благородный рыцарь, жди, я скоро приду к тебе. Ты слышишь? Я иду, иду.
0: На беду Мариторнес что-то понадобилось на чердаке. Осторожно, стараясь не шуметь, она поднялась наверх. Дон Кихот, заслышав ее шаги, присел на кровати и стал ждать ее приближения.
3: Ничего не вижу. Так, кажется, сюда. А, он должен быть здесь.
0: Служанка чуть не наткнулась на кровать Дон Кихота, и наш благородный кабальеро успел схватить ее за руку.
3: Кто это? Сеньор? Допустите же руку.
6: Присядьте, сеньора, присядьте вот сюда.
3: Сеньор, ну как вас? Дон Ломанческий.
6: О, как я желал бы, прекрасная и знатная сеньора, достойно отплатить за ту высокую милость.
3: Что ж это такое-то?
6: Которую дарует мне одно лишь созерцание вашей небесной красоты. Но роковой судьбе было угодно уже давно поразить мое сердце любовью к другой прекрасной повелительнице. Я поклялся в вечной верности Дульсинее Тобоской, единственной владычице всех моих сокровенных помыслов. Не будь этого, я бы, конечно, не приминул повернуть к вашим стопам мое исполненное благодарности сердце.
3: Да отпустите же, сеньор! Я же вам уже сколько раз, пустите меня!
0: В конце концов шум разбудил погонщика, который, надо сказать, был далеко не равнодушен к Мариторнес. Он встал и осторожно подошел к постели Дон Кихота. Тут он разглядел, что Дон Кихот держит вырывающуюся Мариторнес за руку и тихо говорит ей что-то.
8: «Так, щебечешь, значит, урод костлявый.
0: Да ты у меня дощебечешься. Я тебе пасть-то заткну.
9: И, недолго думая, погонщик размахнулся и так хватил по зубам красноречивого рыцаря, что у того рот наполнился кровью. Найдя, что этого мало, погонщик вскочил на грудь Дон Кихота и начал топтать его ногами.
10: Ты у меня сейчас бородой подавишься, черт старый!
9: Убогая кровать не выдержала троих и рухнула с ужасным грохотом.
10: Ты что, они там взбесились, что ли?
3: Хозяин, сюда идет хозяин.
9: Мариторна сбросилась бежать, но споткнулась о постель мирно спавшего Санчо.
3: Ой, кто это?
10: Домовой!
9: И Санчо стал отбиваться от домового кулаками. А Мариторна, забыв от боли о всякой осторожности, сама принялась тузить Санчо, и между ними завязалась жаркая схватка. Увидев это, погонщик бросился на помощь Мариторне.
10: Сколько вас тут собралось? Держись, Мариторна! Я эту свинью сейчас съешу!
9: Прибежавший на шум хозяин начал колотить, кого попало.
10: А вот я вам всем покажу! Эмпуза!
9: До вершения всего светильник погас, и нещадные удары сыпались наугад. Случилось так, что на том же дворе ночевал стрелок охраны общественного порядка, святого братства, пистолет. Он схватил свой жезл и поднялся на чердак.
11: Остановитесь во имя правосудия! Остановитесь во имя святого Бога и святого братства! Я приказываю вам!
9: Первый, на кого наткнулся стрелок, был Дон Кихот.
12: Кто здесь? Чья борода? Я спрашиваю, чья это борода?
9: Схватив Дон Кихота за бороду и увидев, что пойманный им человек не шевелится, он вообразил, что тот убит.
12: О, труп! Мертвец? А?
11: На помощь правосудию! Заприте ворота! Не выпускайте никого! Здесь произошло убийство!
9: Крик стрелка перепугал всех.
10: Как убийство? Этого только не хватало!
3: Кого убили?
10: Рыцаря пришили.
11: Огня! Огня сюда!
9: Хозяин торопливо вернулся в свою комнату. Погонщик моментально спрятался в своих попонах. Служанка Мариторна сбежала в свою клетушку. А стрелок, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников.
13: И только несчастный Дон Кихот и Санчо Панса не двигались с места.
6: Санчо, друг мой, спишь?
10: Какой тут к черту сон? Кажется, все дьяволы натешились надо мной в эту ночь.
6: Я готов этому поверить, потому что либо я ничего не понимаю, либо замок очарован.
14: Вы слушали пятую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мариторнес Алина Ольшанская, ревнивый погонщик Олег Семисынов, стрелок Николай Денисов, Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».
15: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
16: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как искусственный интеллект окапывается в нашей повседневной жизни. Причем как-то очень уж быстро и решительно, ну, можно сказать, революционно. Собственно, все и говорят о революции, и становится тревожно, потому что непонятно, что нам от нее ждать. Недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект убьет человечество. К счастью, такие апокалиптические прогнозы пока далеки от реальности. Сегодня для нас куда важнее потеря работы из-за искусственного интеллекта. Интересно, что и в данном случае революция в первую очередь пожирает своих детей. В этом смысле весьма показательная ситуация с американской технологической корпорацией Oracle, которая специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения, систем управления базами данных, облачных решений и бизнес-приложений. И вот недавно она одним днем уволила 30 тысяч программистов, чтобы заменить их кем? Правильно, нейросетью. На самом деле ничего необычного в происходящей революции нет. Появление искусственного интеллекта было неизбежно и запрограммировано самим ходом истории и познания. Эволюция искусственного интеллекта прошла путь от механических устройств далекой древности до современных нейросетей и генеративных моделей. Ключевыми этапами стали развитие вычислительных технологий, теоретические прорывы в математике и кибернетике, а также практические достижения в области машинного обучения и обработки данных. Вот давайте быстренько и коротко пробежимся по этой истории искусственного интеллекта. Началась она еще в Древней Греции и Древнем Риме, где появились первые астрономические приборы, а по сути аналоговые астрономические компьютеры. С их помощью астрономы и мореплаватели рассчитывали положение Солнца, Луны, пяти известных планет, предсказывали затмения, определяли фазы Луны и даже даты Олимпиад. Один из таких приборов подняли в 1901 году со дна Эгейского моря возле острова Антикитера, где давным-давно затонул античный римский корабль на глубине 40-60 метров. Возможно, корабль шел с острова Родос, где во II веке до нашей эры жил и работал известнейший греческий астроном и математик Гепарх Никейский. Так вот, этот поднятый механизм состоял из более чем 30 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером, ну, с большую книгу, скажем так, с энциклопедию, толщиной 6 сантиметров. На передней и задней бронзовых панели были размещены циферблаты со стрелками. Механизм приводили в действие вращением ручки, после чего шестеренки синхронно поворачивались и отображали астрономические данные, ну, с помощью вот этих самых шкал и стрелок. Почти 2500 лет. Эта механическая система еще, конечно, не искусственный интеллект, но в современном понимании. Но это были первые попытки автоматизировать сложные расчеты, то есть сложные интеллектуальные задачи. В XIII веке Исмаил аль-Джазари, а это был такой механик-изобретатель, но в сущности инженер, математик, астроном курдского происхождения, так вот он создал программируемый оркестр механических людей, то есть роботов, а еще автоматических служанок. Эти роботы наливали и подавали воду, чай или вино, и лили воду, чтобы гость мог помыть руки. А заодно аль-Джазари создал диковинные водяные часы, кодовый замок, коленчатый вал, двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое-многое другое. В 1206 году он написал книгу знаний, в которых подробно рассказал о сотне различных устройств, а также дал инструкции, как их можно сконструировать. Ну, что тут скажешь? Ну, гений. Его так и называют – Да Винчи исламского мира. В 1800 году Жозеф Мари Жаккар создал первый программируемый с помощью перфокарт ткацкий станок, на котором можно было получать узорчатые ткани. Так на свет появилась жаккардовая ткань с крупным рисунком. И, естественно, она была создана на жаккардовом станке. Спустя 120 лет, уже в 19 веке, Чарльз Бэббидж придумал первую машину, которая должна была заменить людей-вычислителей. Ну, при жизни Бэббиджа машину не построили, не было денег, но его дело продолжила графиня и математик Ада Лавлейс. Она стала первым программистом в мире, потому что описала алгоритм вычисления чисел Бернули, последовательности рациональных чисел, которые часто используют в математическом анализе. Этот алгоритм считают первой программой, специально созданной для вычислительной машины. И вот послушайте, в своих работах Лавлейс предполагала, что аналитическая машина может не только выполнять математические расчеты, но и обрабатывать символы по определенным правилам, создавая музыку, графику и другие объекты. Чувствуете? Графиня Лавлейс предсказала появление чата GPT, Gemini, Кандинского, Алисы и прочих, предсказала почти 200 лет назад. Вот так потихонечку к середине 20 века сформировались предпосылки для появления искусственного интеллекта как научного направления. Работы Гёделя, Тьюринга, Чёрча заложили основы теории алгоритмов. Итак, незаметно пришел 21 век. Исследователи научились обучать нейронные сети, и это стало поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта. Технологии заинтересовались. В эту область пошло финансирование. И вот мы уже наблюдаем бум искусственного интеллекта, развитие генеративных моделей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, финансы, производство, транспорт и другие сферы. Человечество, конечно, переживет эту революцию. Вопрос только в том, с какими потерями. В частности, для своих умственных способностей. И вот главный вопрос. Ослабляют ли нейросети умственные способности человека? Ученые начали искать ответ на этот вопрос в прямых экспериментах. Но, собственно, и безо всяких научных исследований для любого образованного человека очевидно, что искусственный интеллект отупляет человека, особенно с молодым, еще до конца не созревшим и не сформировавшимся мозгом. Но всем ведь нужны доказательства, причем научные. Ну вот, пожалуйста, вот вам и доказательства. Ученые Массачусетского технологического института экспериментально определяли когнитивную цену, которую платят активные пользователи искусственного интеллекта. В опытах приняли участие полсотни бостонских студентов и взрослых научных работников возрастом до 40 лет. Всех попросили за 20 минут написать короткие сочинения, ну, их там это называется эссе, например, об этике, о филантропии, о скрытых недостатках широкого выбора, ну и тому подобное. Во время эксперимента психологи снимали электроэнцефалограммы мозга с помощью миниатюрных электродов, присоединенных к головам участников. Это позволило измерять активность трех десятков различных областей мозга и определять его характеристики, в частности, связанность нейронов. Участников поделили на три группы. Первая могла использовать большую языковую модель чат GPT, ну, чтобы написать это эссе. Вторая могла использовать поисковик Google. А третья ничего не могла использовать, только свои мозги. Поэтому она записывала только свои мысли. И оказалось, что у участников этой последней группы самые сильные и разнообразные нейронные связи. Ну вот теперь доказательства отупления или оглупления у вас есть. А дальше решайте сами. Тут есть еще много, о чем можно было бы и нужно было бы рассказать и порассуждать, но ограниченное время не позволяет. Так что в другой раз. До встречи.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
15: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
18: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
15: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
19: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
20: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
19: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
20: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
19: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
20: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
19: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
20: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. В Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
19: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
20: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
19: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
20: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
19: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
20: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
19: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
20: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
19: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
20: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
19: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
20: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
19: Давайте подведем итог нашей беседы.
20: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
15: Радио России. Жизнь в глубинах океана.
4: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
15: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
21: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
15: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.